0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знаете, в детстве меня признали умственно отсталым ребенком. Меня перевели из 5 класса в 4, и я оставался в категории умственно отсталых до самого окончания школы. В колледж я не пошел, соответственно, высшего образования у меня нет. Но однажды я познакомился с учителем, который изменил всю мою жизнь. К нам на замену пришел новый учитель. Он вызвал меня к доске и сказал: «Молодой человек, напишите то, что я вам сейчас скажу». Я сказал: «Я не могу этого сделать, сэр». Он спросил: «Почему?» И я сказал, что меня признали умственно отсталым. Он вышел из-за своего стола, посмотрел на меня и сказал: «Никогда больше так не говори. Чье-то мнение о тебе не должно становиться твоей реальностью». И пока он говорил, мое сердце билось все сильнее и сильнее. По моим щекам потекли слезы. Я стоял в оцепенении, слушая его, потому что слова, которые он произносил, были посвящены только мне. Он сказал: «Лес Браун, если ты хочешь добиться чего-то в жизни, ты должен быть голоден». Я сказал ему: «Мистер Вашингтон, я мечтаю стать диджеем на радио, и каждые выходные я практикуюсь в этом деле». И он сказал мне: «Ты должен не каждые выходные, а каждый день практиковаться в этом деле». Я ответил, что какой в этом смысл, если и так нет свободных вакансий? Он сказал, что это вообще не важно. Лучше быть на все 100 готовым к работе и не найти ее, чем найти работу и не быть к ней готовым. Но так как я работал над собой и был готовым, я отправил заявку на работу диджеем на радиостанцию WNB в районе Майами-Бич. Я встретился с парнем по имени Милтон Баттербол и спросил: «Здравствуйте, мистер Баттербол, как ваши дела? Я хотел бы устроиться к вам на работу». Он посмотрел на меня и спросил, есть ли у меня какой-либо опыт в работе радиоведущим. Я ответил, что пока у меня нет такого опыта. Он сказал: «В данный момент у нас нет свободных вакансий». Я ответил: «Окей, сэр», и пошел обратно к мистеру Вашингтону и все рассказал ему, на что он мне ответил: «Не принимай это на свой счет. Очень часто в жизни тебе придется услышать 7 раз «нет», прежде чем ты услышишь «да». Сходи еще раз на радиостанцию». И на следующий день я пошел туда снова. Я спросил: «Как ваши дела, мистер Баттербол? Меня зовут Лес Браун». Он ответил, что знает, как меня зовут, и спросил, чего мне надо. Я сказал, что хотел бы узнать, есть ли у него работа для меня. Он ответил: «Разве я не говорил тебе вчера, что вакансий нет?» Я сказал: «Да, сэр, но вдруг сегодня кто-то заболел или уволился». Он сказал: «Нет, сегодня никто не болел и не увольнялся, теперь давай иди отсюда». На следующий день я опять пошел на радиостанцию и решил просто поздороваться. Я сказал: «Приветствую вас, мистер Баттербол, как ваши дела?» Он недовольно посмотрел на меня и крикнул: «Сходи, принеси мне кофе». Я такой: «Да, сэр». Я пошел и принес ему кофе. Через какое-то время я уже разносил обеды и ужины. Я заходил в студию и приносил радиоведущим еду. Я не уходил оттуда, пока они не просили меня уйти. Однажды субботним днем, когда я был на радиостанции, один ведущий по имени Рок хорошенько выпивал, находясь в эфире. Больше на радиостанции никого не было. Я наблюдал за ним через окно из комнаты управления, расхаживая туда-сюда, молодой, ко всему готовый и голодный. Довольно скоро зазвонил телефон. Это был генеральный директор. Я ответил на звонок. «Алло? Лес, это мистер Клайн». Я сказал: «Я знаю». Он сказал, что Рок не в состоянии закончить программу. Я сказал: «Я знаю». Он спросил, не мог бы я найти другого ведущего на замену. Я ответил: «Да, сэр». Я положил трубку, подумав, что или сейчас, или никогда. Я позвонил маме и своей девушке Кассандре и сказал, чтобы они включили радио погромче, потому что я собираюсь выйти в эфир. Я подождал примерно 20 минут, перезвонил директору и сказал: «Мистер Клайн, я не могу никого найти». Он спросил: «Молодой человек, ты знаешь, как работать с пультом?» Я ответил: «Да, сэр». Он ответил: «Так дуй в студию и заканчивай программу». Я сказал: «Да, сэр». Мне не терпелось сесть за пульт. Я включил старую запись Стиви Уандера «Finger

0: Типс сел за микрофон и сказал: «Привет всем, это я, LP3PP, Лес Браун, ваш новый диджей. До меня таких не было и после меня таких не будет, так что я единственный и неповторимый, молодой, озорной, любитель пообщаться и профессионал своего дела. Так что готовься, детка, теперь это твой любимый ведущий». Я был голоден. Реально голоден. И вы должны быть голодны. Да, вам будет очень тяжело. И мне было очень тяжело. У меня были финансовые проблемы, денег ни на что не хватало. Я не мог платить по счетам, а мечта отдалялась все дальше и дальше. Но как бы трудно вам ни было, вы должны продолжать жить своей мечтой. Это будет трудно. Мне было очень тяжело поднимать себя каждый день и верить в то, что я смогу это сделать. Были моменты, когда я сомневался в себе. Я спрашивал себя, а может это не мое? Но что-то внутри меня говорило, что нужно идти до конца. Я не отказывался от своей мечты. Я продолжал двигаться вперед. Я продолжал следовать за своей мечтой, и в один прекрасный день у меня появилось свое собственное ток-шоу. Я проделал длинный путь через тернии к звездам. Из заброшенного дома в бедном районе, не зная ни матери, ни отца. Это был длинный путь. А сегодня я здесь выступаю перед 40-тысячной аудиторией. Без высшего образования, признанный умственно отсталым. Так что продолжайте следовать за мечтой. Никогда не останавливайтесь. Никогда не отказывайтесь от своей мечты.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Николай Вавилов, известный российский китаевед, публицист, человек, который прожил больше 10 лет в Китае, и на самом деле это очень важно для темы сегодняшнего выпуска, потому что говорим мы про Китай, про его влияние на нас с вами, на мир и на наше с вами потенциально светлое будущее. Николай, спасибо
2: большое. Приветствую вас, да, Александр, спасибо большое, что нашли время.
1: Предлагаю начать, значит, со следующего. Вот я просто поделюсь своим восприятием и отношением к тому, что сейчас происходит, да, и попробуем разобраться в этом. Значит, у меня есть ощущение очень четкое, что года 4 назад про Китай говорили все и вся. Я только и слышал с каждого утюга, экономика растет, дешевый труд, все там развивается, все летит и так далее. Сейчас у меня этого контекста нет. Был какой-то всплеск в 22-м году, по понятным причинам, особенно в российском поле, скажем так, информационном, да. Сейчас этого нет. То есть у меня создается ощущение, что хайп Китая, он куда-то улетучился. Так ли это?
2: У меня тоже есть такое ощущение. Более того, последний квартал, у меня даже ощущение, что Китай на пороге каких-то очень серьезных, таких неприятных, непопулярных экономических решений. Да, формально статистика 5% роста, там 4,8% по третьему кварталу ВВП. Но, тем не менее, ну, давайте вообще с большой картинки начнем, да, самое главное, что нужно знать про современный Китай. Колоссальный рост за последние 10 лет. Вот то, что Си Цзиньпин, например, в 2012 году пришел к власти, к 2024 году экономика удвоилась. Она была примерно там где-то 7-8 триллионов долларов. Примерно, она чуть больше, чем японская экономика. То есть, вот представьте, да, как бы движение историческое. Япония, такая, ну, мощная страна большой семерки, и, значит, спустя 10 лет две Японии. Уже 17,8, значит, триллионов долларов, больше, чем Евросоюз, переросло. Население перестало, значит, расти. То есть, может быть, перед нами какой-то пример вообще исторически невиданного по скорости роста. Может быть, сами китайцы, может быть, это просто слишком заезженная тема стала, да, может быть, он перешел из количества в качество, потому что Китай, вот там, если мы смотрим там, по роботизации показатели, он, в принципе, с Южной Кореей где-то вот на первых местах делит по количеству, на долю населения и так далее. Спутниковая группировка, квантовые компьютеры, микрочипы. Но несмотря на то, что давление США началось в 2021 году, то есть практически, значит, им начали поддушивать их микрочиповые отрасли, они начали делать такие, ну, простейшие пока, ну, там, 32 нанометра, но все-таки начали делать микрочипы сами. То есть речь о чем идет? Что, может быть, вот этот хайп прошел из-за того, что началась какая-то вот фаза открытая китайско-американского противостояния, и, может быть, начались какие-то проблемы серьезные в экономике. На их фоне этих больших проблем этот хайп нивелируется. Да? То есть, ну да, 5%, да, в США там порядка 2% рост, в еврозоне 1% рост. У нас тут тоже специфичные показатели, там 3%, но мы знаем, да, значит, из-за того,
1: как
2: что
1: считать?
2: Эмиссия, да, там определенная, значит, есть некие вложения в связи, значит, с запуском оборонки и так далее. Вы правы, абсолютно, вы как бы вот чувствуете момент, значит, сейчас Китай встал на пороге каких-то серьезных решений. Мое глубокое убеждение, во-первых, все, что касается экономики, почему Китай это, с одной стороны, интересно, и очень, с другой стороны, спекулятивно, потому что китайцы практически ничего не говорят, ну, доподлинно точно.
1: Открыто и понятно для остального мира.
2: Понятно,
1: да.
2: То есть транспарентность – это не их черта. Вообще, причем исторически, да, значит, эта история. Дело в том, что у меня есть такое ощущение, что тот накопленный долг, который есть и который стимулировал эту экономику, проценты по нему сравнялись с ростом ВВП. То есть мы сейчас вот на таком историческом Рубиконе, когда просто уже долг нельзя будет обслуживать. Да? Что значит? Значит, надо менять модели роста. Да? Значит, был вот, опять же, не хочу никого грузить, там в Китае есть компартия, у нее есть там, значит, пленумы, есть съезды каждые 5 лет, вот был каждый год пленум. Пленум экономически откладывался с октября по, соответственно, июль. То есть вообще это невиданное за последние 30 лет, значит, событие, что китайцы очень любят четенько, значит, там каждый год, октябрь, ноябрь, пленум, что-то решаем. Вот это экономические решения, причем он прошел и ничего не приняли. То есть обозначили серьезные проблемы в экономике. То есть зная китайцев, значит, если они говорят, что есть серьезные проблемы, там какая-то близкая к катастрофе ситуация. Как они это будут решать? Значит, через какое-нибудь там тайваньское СВО, значит, через какие-нибудь там особые значит, какие-то, не знаю, другие методы решения. Но то, что на внешние премиальные рынки опираться нельзя, на Соединенные Штаты. Мы знаем, что самый главный вот показатель, да, откуда, значит, сальдо положительный торговый баланс, откуда валюта черпается, это Евросоюз и Соединенные Штаты. Ну, примерно расклад там по США где-то $300 миллиардов, 300-500, из Евросоюза там примерно там 250-300, да. И мы видим, там электромобили было блочат, да, значит, в китайские в Евросоюзе. Очередные ограничения, значит, там в США и так далее. То есть Китай перед поворотным моментом, куда ему девать всю свою промышленную продукцию, значит, а ее колоссальное количество, может ли, что говорят американцы, говорят, у вас вообще как-то избыточные производственные мощности, вам вообще все порезать, значит, безработица, конечно, скакнет, у вас там будут проблемы, но миру, ваша позиция по безумному вот этому экспорту, она не устраивает мир. Что говорят китайцы? Нет, постойте минуточку, да, значит, мы сделаем так, значит, к 2030 году каждый второй в мире автомобиль будет китайским, то есть сейчас это каждый третий, но это в основном в Китае то, что продается, да, то есть что это значит? Смерть каких-нибудь Mitsubishi, Ford'ов, Renault, значит, Peugeot, все остальное, все будет заменено там на вот эти нечитаемые там разные аббревиатуры китайских, значит, автомобилей, то есть о чем говорят, что это речь идет о том, что китайцы открыто объявили промышленную экспансию на, значит, глобального масштаба, но не только автомобили. Ну, по гаджетам вы уже знаете, что Huawei там, ну, тоже, значит, все время вытесняет. А телеком-оборудование вытесняет. Дальше, значит, локомотивостроение, там, самолеты, прочее, прочее, прочее. В книжке подробно очень написано, что Китай в 2007 году сравнял с США по промышленному производству. Да, значит, есть такой Далио, известный наверняка вам, значит, инвестор, да, очень значит, его хорошо принимают в Китае. Он считает, что переход мирового лидерства происходит следующими этапами. Вначале промышленное производство, потом туда переходит финансово-торговое лидерство, и потом уже политическое. Вот мы сейчас видим такой момент исторический, от США это переходит к Китаю. В 2007 году это сравнялось. Сейчас на США примерно 15-20% мирового промышленного производства, на Китае 30%.
1: Прервать здесь хочу, немного фактуры как бы накидать по поводу вот, значит, китайского долга. То есть у нас, например, экономика США – это экономика долга, да? То есть, например, я вчера только смотрел цифры, боюсь здесь соврать, поправят меня, если что. А, значит, в следующем году у США порядка 40% бюджета будет уходить просто на обслуживание государственного долга, что абсолютно феноменальные цифры. И как бы очевидно, что... То есть все сейчас понимают, что это рано или поздно закончится. Непонятно когда, может быть, в этом году, может быть, через 20 лет. Ну, на нашем веку, скорее всего, мы это застанем. Да. Значит, если мы все-таки попытаемся в такую практическую плоскость опуститься, посмотреть на китайские цифры, что у них с точки зрения долга?
2: Вообще, в общем, не в бровь, а в глаз вопрос, потому что США-то, они долг распределяют на весь мир, то есть ФРС печатает, то есть они могут бесконечно...
1: Сами себе бабки выпускают, сами себе обслуживают.
2: Да, они могут там купюры в $1000, грубо, они могут инфляцию 1000%, потому что это будут наши проблемы. У китайцев такого нету, то есть они печатают деньги для себя. Да, но что произошло? Поворотный момент, где-то вот 22-й год, да, это очень поворотный момент для финансов китайских. Впервые прямое указание Министерства финансов осуществлять агрессивную, форсированную юанизацию внешних расчетов. То есть середина 23-го года, первый такой исторический показатель, когда использование юаня вовне, то есть во внешней торговле, оно сравнялось с использованием доллара. То есть, например, там, в 2010 году это были считанные проценты, там, 2-3%, сейчас 50%. Значит, примерно 6 триллионов юаней используется во внешней торговле. За этот год рост порядка там, 20%. Это очень много. Опять же, тут могу... Ну, двузначные цифры точно, значит, идет. Китайцы могут дальнейшую промышленную экспансию осуществлять только и воевать с долларом, только если будут интернационализировать юань. То есть они, у них совокупный долг, у них, в принципе, по больнице нормальный, то есть это 300%, такой же у Японии под 400%, такой же у Евросоюза, то есть они предела долга достигли, но пока еще жить можно, еще можно, значит, печатать, они этим занимаются. Вообще вот этот год, это год очень много валютных интервенций в спасении недвижимости, белый список, там, значит, ну, много чего, значит, каких-то различных типов интервенций, значит, Центрального банка, Народный банк Китая. То есть они, используя вот эту вот финансовую форсированную юанизацию, первое, у Ближнего Востока. Вообще, это меня, конечно, умиляет. Ближний Восток и Россия – это зоны наибольшего, ну, скажем так, проникновения китайского, ну, использования валюты, да, и финансового проникновения.
1: Я перебью на секунду. Я как раз хотел сказать, что тут еще важно не только, какая масса юаней используется, а именно сосредоточенность в определенных регионах. Потому что если мы посмотрим карту использования, то есть, например, и там возьмем Европу, Соединенные Штаты, процент будет очень низкий, или отсутствие его. Да. А если мы возьмем как раз Среднюю Азию, например, тут, естественно, Россия, вся эта гуща есть, как бы, юаня. Это, к слову, про то, да, многие размышляют, что может ли, например, например, юань стать, вот, заменить доллар,
2: скажем так? Очень просто, но тут очень важный момент. Так же, как во внутренней экономике, во внешней нетранспарентно. То есть, что это значит? Вообще китайцы ведут войну, на самом деле, финансовую, глобальную, но никогда об этом не говорят. То есть, по их правилам нельзя ничего объявлять, то есть, надо объявлять только победу в этой войне. Значит, о чем идет речь? Значит, реально по свифту использование юаня – это порядка 3%. Угу. То есть, он где-то вот там между евро, ну, чуть ниже фунта, вот это где-то там телепается. Реальное использование юаня, значит, и либо вот по поводу криптовалют тоже важная история, резидент, ну, то есть в основном держателями этническими до половины, это мое такое глубокое убеждение, биткоина, точно биткоина, это китайцы. То есть китайский рынок, вот сейчас всплеск биткоина снова на 71 ушел, да, скорее, это рынок опасения китайцев по поводу китайской экономики. То есть у меня есть какое-то вот такое ощущение, да, скажем, ну, непроверенное, интуитивное, что каждый раз всплеск биткоина связан с какими-то паническими настроениями внутренних китайских инвесторов, ну или глобальных китайских инвесторов, они все равно так или иначе завязаны. Вот, возвращаясь, значит, к юанизации планеты. Во-первых, не по свифту очень много идет транзакций. Нигде, не, соответственно, они не фиксируются. Каждый раз, когда Китай приходит в какой-то, значит, со своими кредитными условиями, там, в Латинскую Америку, в Бразилию, в Саудовскую Аравию, есть условия. Он кредитует эту страну, но реструктуризация долга не может быть в парижском клубе. То есть, как бы он создает вот этот пузырь, чисто вот это вот китайское, значит, финансовое присутствие. В Ираке то же самое, например, там, значит, ну, ОАЭ понятно. Но самое интересное, что вот эти страны, где очень сильно и политическое, и экономическое влияние Китая, вот и не видно, чтобы вот здесь в Дубае было что-то много по-китайски. Ну, вот я в Абу-Даби видел Лувр, вход-выход по-китайски написано, значит, и все. Uh-huh. А в книжном магазине нету каких-то китайских книг, китайских туристов довольно, ну, не, они есть, видно, что они где-то гуляют по молу, как и многие другие, значит, но... Не надо забывать, что Китай – это самый крупный торговый партнер всего Ближнего Востока, за исключением Израиля. У Израиля это второй крупнейший партнер, первый США, логично. То есть, грубо говоря, Ближний Восток, всю нефть почти, ну, там есть плюс-минус Евросоюз, что-то они продают, но большинство нефти и газа, углеводородов продается в Китай. И большинство товаров тоже получается из Китая. Причем, ну, и стратегического характера в том числе. Например, Китай – это тот, кто создает, ну, программу ракетную для Саудовской Аравии. Что это означает? При наличии волевого решения все из Ближнего Востока может просто технически перейти на юань. Никто этого не заметит. То есть, грубо говоря, торговля никак не пострадает. Там вся нефть продается, значит, здесь продаются все товары, там, автомобили, не знаю, там, телеком, Huawei, вот этот весь, и так далее, и тому подобное. То есть, в принципе, но поскольку здесь в Бахрейне находится база, если не ошибаюсь, 6-го флота США, то все вот это очень плотно, значит, все вот эти военные контингенты американские и прочее, то это не происходит. Но это, скажем так, перспектива ближайших 5 лет. Потому что так или иначе, вот эти все Палестина... Ну, мое глубокое убеждение, что и Украина-российский конфликт, и Палестина-израильский конфликт, это все, ну, скажем так, некие крупные составные части вот этого большого процесса исторического смены экономического гегемона. То есть все-таки это Китай, который очень серьезно поддерживает Россию, и это США с другой стороны. Да, но это нельзя сказать, что мы там марионетки, это в наших интересах. То есть здесь идет такой вот, ну, высокоуровневый процесс договоренности, то есть нельзя говорить, что мы там закитаиваем, свои интересы воюем, тем не менее. Но все равно вот этот вот палестинский конфликт, возвращаясь к Ближнему Востоку, да, когда-нибудь он расширится и на Иран. И когда-нибудь Китай, который, ну, не склонен к прямым действиям, у него всего одна военная база, в Джибути находится здесь, да, он будет поддерживать те силы, которые будут суверенны, которые будут выталкивать влияние США. То есть, в конечном счете, все равно закончится юанизация региона. Альтернатив нету. Ну, многие говорят там, что Индия может какие-то позиции занять, но у Индии промышленное производство, ну, дай бог, там 3,5-4% мирового. Ну, вы сами знаете, что там не все, там процент брака айфона решили перенести, там половина брак, все равно вернули, значит, Китай все это производить. То есть конкурентов у Китая в этом гигантском пространстве в принципе нету. Но есть момент, что в принципе Китай, он очень инокультурный, он, у него другая мировоззренческие подходы. Китайцы, ну, совершенно, скажем так, они не образуют тесных культурных связей, глубоких с какими-либо не китайскими общностями. Mm-hmm. Да? Это не только России касается, это и арабов и так далее. То есть всегда возникнет вопрос, а как Китай будет управлять вот этим регионом, то есть он не сможет базы здесь поставить, да, и его не будут принимать, то есть если это смогли сделать там англичане, турки, там, не знаю, американцы, то у китайцев вряд ли это получится. Вот это самое главное, как Китай будет управлять, как это будет прокси-управление выстроено в этом регионе, да. Может быть, это будут элиты, которые будут все время, каждый год ездить, значит, там, на какой-нибудь саммит арабских государств, арабы Китая, там, и так далее. Может быть, это как бы религиозные какие-то особые, значит, способы управления. Ну, будем смотреть в любом случае. Очень интересно, что это уже было в мировой истории. Для нас, как бы, Китай – это вот что такое? Это что-то, ну, фабрика, да, какой-то там. Ну, для меня еще застал Китай, впервые приехал там в 2006 году. Это вообще такой колхоз, очень отсталая страна, что-то там выбирающееся из состояния Африки. Но это ведь ситуация аномальная для Китая. То есть он большую часть истории был мировым центром, да, и вот когда был арабский халифат, ну, по сути дела, он влиял на всю западную айкумену, да, то есть, по сути дела, контролировал там, ну, если битва при Пуатье, до Франции дошли арабы, да, там, то есть, это была серьезная такая политическая сила. На самом деле, он выполнял функцию транзитного государства, династии Тан, китайская династия, на нее приходилось 50% мирового ВВП. То есть сейчас, ну, на США приходится 22. Можете себе представить, что это такое?
1: Ну, так и даже если взять... Я недавно смотрел большой документальный фильм по поводу вот опиумных войн китайских, да, там же, собственно, как бы проблематика-то была в чем, да? Как бы Китай был настолько большой и настолько успешный,
2: да,
1: что...
2: Да, да, нельзя было никак справиться.
1: Нельзя было никак справиться, и, собственно, именно по этой причине, как бы, американцы там и европейцы пиратским способом начали завозить туда опиум, как бы.
2: Ну, это вообще отдельная история, потому что как Запад смог вскрыть Китай, это, ну, это вообще отдельная, очень большая, интересная стоит, потому что Китайская империя на тот момент это 36% мирового ВВП.
1: Да-да-да,
2: это прям гигантский, это центр. То есть, ну, как бы, полтора США, что это все там говорят, Китай закрылся от остального мира, да ему просто не нужен был остальной мир. То есть, как бы, вот, и он допускал в один город, только Гуанчжоу, можно было, значит, с государственной компанией заключить контракт и с ней торговать. Остальное было нельзя. Ну, у русских было там посольство в Пекине, мы могли сухопутным путем торговать. Как смогли вскрыть Китай? Дело в том, что Китай неоднородный. В Китае есть внутренние элиты, есть северные китайцы, да, там в каждой провинции население от 50 до 100, там 10 миллионов человек, да, провинция Гуандун, там 110 миллионов населения. Свой язык. То есть мы воспринимаем изначально Китай неправильно. Мы думаем, что это какая-то единая масса, которая... Значит, сей ордой на нас пойдет, захватит завтра и так далее. Но это, скорее всего, не совсем так. Это больше напоминает Евросоюз, если бы у него была бы армия.
1: Угу.
2: То есть, ну, кто-то скажет, ну, у Гитлера тоже Евросоюз, значит, у которого была своя армия, значит, и он смог там, значит, дойти до Москвы и так далее. Но, тем не менее, большинство, вот как бы, если вы там про армию тоже есть там глава, соответственно, да, если вы смотрите, большинство войн Китая – это внутренние войны между провинциями, да, то есть за контроль внутри Китая.
1: Угу.
2: И обычно дальше Китая это не выходит, если только это не степная держава, то есть степная именно династия какая-нибудь, да, типа маньчжуров, это они Тибет присоединили, значит, Синьцзян-Уйгурский автономный район, там саму Маньчжурию, соответственно, вошла в состав этого единого китайского государства. То есть, когда вообще вопрос задаем, да, как европейцы вскрыли Китай, то есть они очередной какой-то подгадали к династическому кризису, да, то есть к упадку и, значит, деградации правящей элиты и смогли воспользоваться внутренними противоречиями, потому что, ну, сами, без самих китайцев никогда не обходятся в этом деле. И то же самое, когда, вот, например, многие говорят, что вот Россия становится зависимой от Китая, но я не вижу, значит, признаков этого, потому что если Си Цзиньпин приезжает к Путину через 10 дней после своей инаугурации, первый визит спустя 10 лет день в день, это скорее уважение, это попытка опереться на внешнего игрока, что часто очень делали императоры, искали каких-то союзников извне.
1: Это, кстати, вот по поводу... так, междоусобных, скажем так, конфликтов, да, внутри страны, то есть это же по сути, ну, то есть там вот, если мы берем азиатскую часть, то там много таких подобных примеров, даже Япония, например, да, во времена, когда католики заходили, собственно, они же на что опирались? Они устроивали, как бы, провоцировали конфликты между разными регионами для того, чтобы, как бы, заносить туда интересы. И там, с одной стороны, были торговцы, да, с другой стороны, католики, которые хотели строить церковь, ну, там, и так далее, по сути...
2: Похоже, горное, да, горное вот это, на самом деле, это все упирается в то, что иная структура общества, но большая попытка предпринята именно антропологического исследования сравнения с Западом. У нас культура более воинская, это подразумевает товарищество, то есть образование связей между малознакомыми людьми, не родственниками. В Китае больше семейно-клановое. И мы сейчас как бы, мы сейчас очень у нас такая первая там часть разговора, все обо всем, мы так, значит, тема на тему скачем, ну, в большей степени я, конечно, да, но, значит, подводя к бизнесу, да, если вы работаете с какими-то китайцами, скорее всего, это вот представители какой-то крупной большой семьи, да, вот, значит, такая вот семейная структура организации компании, она, скорее всего, конкурирует еще с такими же одинаковыми, значит, производителями, там, неважно, что вы закупаете, там, обувь, электроника, я не знаю, там, все что угодно. И они используют вас в большой такой конкурентной игре. То есть, например, та же Сила Сибири, вот она пошла, ну, собственно говоря, она появилась. Логично, газ поставлять из России в Китай. Но почему-то только в 2014 году к этому подошли. Дело в том, что за китайский газовый рынок, крупнейший потребитель сжиженного газа, значит, за него борется и США в том числе. Там еще есть Катар, Австралия и так далее. Но, соответственно, Сила Сибири, она пошла по побережью. То есть ее Си Цзиньпин использует для борьбы с конкурентами, которые, значит, соответственно, другими, значит, посредниками китайскими, которые продают этот газ уже, ну, американский. И так везде. То есть в данном случае мы видим, почему очень важно следить за геополитическим изменением ситуации, почему вообще Тайвань важен. Ну, потому что там, ну, экономики гораздо больше мировой в двух морях, Восточное и Южное Китайское море, это современное Средиземное море мира, потому что там 50% мирового трафика.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Перед тем, как начать вести бизнес в Узбекистане, необходимо предварительно изучить особенности деловой культуры, местные традиции и этикет. Так как нетактичное поведение и незнание особенностей поведения и принципов ваших потенциальных бизнес-партнеров могут негативно сказаться на успехе вашего предприятия. Государственным языком в стране является узбекский, однако в стране распространен русский язык, изучение которого является обязательным в высших учебных заведениях страны, и таджикский. В местной культуре принято уважать старших, поэтому при входе на бизнес-мероприятие необходимо первым поприветствовать самого старшего по возрасту присутствующего. Мужчины здороваются рукопожатием. При этом левую руку принято прикладывать к сердцу или к животу. Женщины дотрагиваются до локтя другой, либо целуются в щеки, если хорошо знают друг друга. Мужчина может поприветствовать женщину легким рукопожатием, если она первая протянет руку. В момент приветствия принято произносить «Ассаламу алейкум», а в ответ «Ва алейкум ассалам». При этом разговор необходимо продолжить, спросив о делах, семье, здоровье и тому подобное. Если вы не поинтересуетесь личными делами собеседника, то это может быть расценено как невежество. Деловой дресс-код у мужчин соответствует западноевропейскому стилю. Мужчины носят строгий костюм, рубашку и галстук. Женщины из семьи космополитичных взглядов предпочитают строгие брючные или юбочные костюмы с блузкой, прикрывающие плечи. Некоторые женщины в том числе носят традиционную одежду и покрывают голову.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Если брать сообщество, почему это возрастает значение сообщества и почему люди хотят объединяться в сообщество? Вообще, что такое сообщество? Давайте дадим определение. Сообщество – это группа людей, объединенных общим интересом, получающая удовольствие в процессе взаимодействия в целях удовлетворения своих потребностей в безопасности, в общении, в значимости, благодаря этому получающие или осознающие свой смысл жизни. Вот такое, оно более, хоть и достаточно сложное определение, но оно охватывает все. Этого определения нету нигде в интернете, это мое понимание сообщества. Да? Это обязательно группа людей, которые объединены общим интересом. И они обязательно должны получать удовольствие от взаимодействия друг с другом, потому что сообщество никогда не будет между людьми, которые не чувствуют комфорта в общении друг с другом. В процессе этого они какие удовлетворяют свои потребности? Первое, безопасность. В сообществе, в своей стае, любой человек чувствует себя в безопасности. Особенно вот в этих условиях, когда война, когда кризис, когда все сыпется, рушится, надо переезжать, релокация бизнеса и так далее. Сообщество особенно важно. Ты чувствуешь в нем более защищенным. Удовлетворение потребностей в безопасности. Второе, в общении. Общение очень важно, потому что вот я сам участник многих сообществ, я там общаюсь с пилотами, с летчиками, там, с парашютистами, там, с альпинистами, с путешественниками. Мне нравится это сообщество. Вообще общаться с увлеченными людьми – это большое удовольствие. Значит, это потребность в общении, так как мы люди социальные существа. И в значимости. Значимость. Каждый человек хочет, чтобы его как-то признавали, поощряли, поддерживали и так далее. Чтобы наша самооценка, самоуверенность не упала. И самое главное, когда ты начинаешь общаться с людьми увлеченными, ты начинаешь понимать, в чем смысл твоей жизни. Поэтому сейчас вот этот тренд, это на сообщество. Люди хотят объединяться в сообщество. Это такой ответ бизнес-среды, может быть, на вот эту турбулентность. Как бы сгруппироваться в стаю. Этот тренд идет по всему миру. И второй большой тренд – это mental wellness. Почему это происходит? Потому что огромный выбор товаров, большое количество вызовов. Каждый вызов требует принятия определенных решений. Плюс большое количество рисков, большое информационное пространство, забито событиями. Человек каждый день должен принимать решения. А это самое энергозатратное и сложное. Поэтому человек начинает терять ориентиры. Поэтому второй тренд – это mental wellness или ментальное благополучие. Это раньше был такой подход, ты создаешь товар, потом ты работаешь с аудиторией, которая покупает этот товар. А сейчас подход немного другой. Во-первых, вы должны создавать товар таким образом, чтобы снимать с клиента или с потребителя вот это бремя принятия решений. А бремя принятия решений как снимается? Например, если вы заметили такой тренд, есть инфлюенсеры. И почему люди покупают то, что носят инфлюенсеры? Потому что им не хочется париться, выбирать там условно. Я вижу там, ну условно там Майкл Джордан носит какие-то кроссовки. Я думаю, ну он великий спортсмен. Я лучше возьму то, что Майкл Джордан носит, и все. Что мне париться? Или там Кенни Уэст. И все. В зависимости от того, за кем я слежу. Сообщество чем помогает? Когда компания сначала строит сообщество вокруг своего продукта, то создается такая среда взаимодействия, при котором люди чувствуют себя в безопасности. Во-вторых, они делятся опытом использования вашего продукта. И в-третьих, вы сообществу можете еще допродавать очень много моментов. Например, вы продаете рюкзак, командировку, чтобы ездить, да? К рюкзаку вы можете продавать зарядник для телефонов и кучу других продуктов допродавать. Общество вот в этом хорошо. То есть до этого у нас в бизнесе был подход. Продаем товар, потом появляются люди, которые поддерживают этот товар, и ты как бы выстраиваешь с ними обратную связь. А сейчас по-другому. Ты продаешь товар и сразу создаешь сообщество, а потом на это сообщество продаешь все. Но твоя задача не работать не над товаром больше, а больше работать над сообществом. Потому что если ты создал лояльное сообщество, у которых единые интересы, единые ценности там, и так далее, да, тогда ты можешь туда продавать гораздо большее количество товаров. Самое главное, в чем смысл сообщества? В том, что ты таким образом держишь внимание. Потому что самое ценное – это внимание. Вот почему еще сейчас актуальное сообщество? Первое – растет стоимость рекламы. За последние 4 года стоимость онлайн-рекламы выросла в 7 раз. Это первое. Второе, что плохо, упала чувствительность людей к рекламе. Люди видят рекламу, но не видят ее. Они смотрят на нее, но не видят ее. То есть Такая рекламная слепота появилась. Я по себе даже замечаю. Третье – это блокировка рекламы. Огромный тренд сейчас – люди начинают блокировать рекламу. Я у себя, например, в ленте блокирую. Не хочу видеть рекламу. Блокировка рекламы. Это третий большой тренд. Четвертый большой тренд, почему это еще очень важно. Очень трудно получить обратную связь от клиента. Там раньше это было легко, а сейчас попросить клиента заполнить анкету с обратной связью, клиент не хочет ничего делать. Как ты без обратной связи будешь коммуницировать со своей аудиторией и усовершенствовать свой продукт? Пятое – это огромный информационный шум, который забивает ваши публикации. Шестое – это эмоциональные крючки, эмоциональные новости и так далее. И в результате получается так, что у тебя есть товар, ты должен продать. Для того, чтобы продать, ты должен захватить чье-то внимание. Но внимание захватить невозможно. Глаза закрывает, еще у него рекламная слепота, и он еще тебя блокирует, и еще твои конкуренты забивают пространство, еще политика вмешивается, и ты должен в этой войне отхватить кусочек внимания потребителя. Почти невозможная задача, особенно для малого и среднего бизнеса. И единственная ситуация – это создать сообщество. Чтобы создать сообщество, ты не идешь в лоб на рекламу, ты начинаешь формировать стиль жизни вокруг своего продукта. Ты начинаешь писать истории, ты начинаешь писать интересный контент, ты начинаешь воздействовать на интерес. Сначала ты берешь какой-то интерес и вокруг него, например, ты продаешь рюкзаки. И ты начинаешь рассказывать интересные дорожные истории, командировочные истории, дорожные истории. Это уже сторителлинг, красиво рассказываешь. Такой-то смешной случай произошел в дороге, так-то, так-то. Потом пишешь, публикуешь там чек-листы, когда вы собираетесь в командировку. Даете больше пользы. И вокруг вас постепенно собираются люди, которым интересна эта тема. Собираете такую аудиторию, которая интересуется только поездками, командировками. Там вы делаете обзор на аккумуляторов дорожных, делать обзор рюкзаков, делать обзор сумок, там, зубных щеток и, там, и так далее. Людям это нравится, люди собираются. Со временем у вас формируется бесплатное сообщество, аудитория, где вы начинаете продавать сначала чужие товары, лучшие рюкзаки, лучшие там, сумки, еще что-то дорожные, а потом начинаете продавать уже свои. Таким образом, сейчас логика такая. Сначала создаете сообщество, потом создаете товар под сообщество. Раньше было, создаем товар, потом появляются фанаты этого товара, вы работаете с фанатами этого товара. Сейчас ты создашь товар, а куда продавать? Внимания нету. Поэтому сейчас первично внимание, товар вторичный. Вот почему сообщества так важны в современном мире. И куда идет тренд. И я рекомендую это. Сообщество чем хорошо? Оно, ну, все потребности людей, в принципе, они универсальны, и в то же время сообщество – это безграничный океан. Мне говорят, а где взять сообщество? Я говорю, да их вокруг полно. Есть сообщество фотографов, которые делятся на сообщество никонистов и сообщество канонистов. И они бьются друг с другом все время. Есть сообщество там Android, ну, есть сообщество Apple, и они тоже между собой постоянно, да? Есть сообщество парашютистов, яхт-спорт, есть сообщество айронменов, есть сообщество рыбаков, охотников, путешественников, альпинистов. Да вокруг одни только сообщества, на самом деле, потому что человек не может существовать вне сообщества. Ну, тогда спрашивают, а в чем фишка? А фишка в том, что до этого у нас существовали сообщества, а бизнес существовал отдельно. Я сейчас говорю, тренд такой, что бизнес уже должен строиться на основе сообществ. Теперь мы женим сообщество и бизнес, и строим бизнес на основе сообществ. И это основной тренд, который сейчас в мире идет. И вот эти войны, политические нестабильности только подливают масло в огонь в этого тренда. Это знаете, как до пандемии, например, очень мало людей доверяло интернету и покупкам в интернете. Я сам тоже с ресторана еду заказать или одежду, я не решался. После пандемии это стало настолько привычно. За время пандемии хорошо развились компании по доставке продуктов, по тому, что мерить, возвращать одежду можно и так далее. Сейчас я смело в интернете заказываю все. То есть пандемия только усилила этот тренд. Так и сейчас вот эти войны нестабильности, они только усиливают тренд сообществ. Привлекать внимание с использованием интернет-маркетинга становится слишком дорого. Не каждый может это себе позволить. Кто уже набрал себе сообщество, тот да. А кто, мы же говорим про тех людей, которым только сейчас надо развивать бизнес, да? Поэтому идти по пути больших компаний, которые за рекламу готовы платить большие суммы, ну, вам не выгодно. Поэтому меняйте модель бизнеса. Отходите от модели товар, сообщество, улучшенный товар. Сейчас модель такая. Сообщество потом товар, который отвечает этому сообществу, а потом собственный товар, а потом улучшенный товар. Вот сейчас такая схема лучше работает.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.
3: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В ДТП в Магарамкентском районе пострадали 7 человек. Сообщается, что вечером 22 августа на 40-м километре автодороги Магарамкент-Ахты-Рутул на мосту через реку Самур 45-летний житель Ахтынского района, управляя автомобилем «Лада X-Ray», выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Лада Нива», за рулем которой находился 58-летний житель Магарамкентского района. В результате ДТП в больницу с различными телесными повреждениями доставлены водители обоих транспортных средств и их пассажиры. Трое пассажиров «Лада Нива» в возрасте 62, 58 и 34 лет и двое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 11 и 12 лет. Об этом сообщает МВД Дагестана. Дагестан принял участие в крупнейшей международной туристической выставке Азиатско-Тихоокеанского региона «Рата Тревел Март 2026» в малайзийском городе Кучинг, сообщает пресс-служба Минтуризма Дагестана. Делегация Дагестана представила регион в составе национального стенда «Discover Russia». В работе приняли участие туристический центр республики и представители международного туроператора. Экономический показатель динамика объема промышленного производства в Дагестане в первом полугодии составил 106%. Общий объем отгруженной продукции превысил 60 миллиардов рублей. В числе предприятий, которые показывают рост производства, отмечен, например, «Дагдизель», где выпуск металлоизделий увеличился в 1,5 раза. Средняя розничная цена арбузов в России составила 46 рублей за килограмм, а дынь – 107 рублей, свидетельствуют данные Росстата. За год стоимость арбузов выросла на 31%, цена на дынь увеличилась менее значительно – на 26%. Я напомню, что основными регионами производства бахчевых культур остаются в нашей стране – это Астраханская, Волгоградская, Оренбургские области, а также Краснодар, Ставропольский край и наша Республика Дагестан. Спрос на бахчевые в сезоне 2026 года отмечается как стабильный. По данным корреспондента Диалога, ЛКФМ, средняя цена в Дагестане на арбуз сейчас составляет 30 рублей. Визит специального представителя президента США по Украине Стивена Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Киев и в Москву отложен, об этом сообщает издание «Комсомольская правда». Ранее украинские СМИ сообщали, что поездка делегации США не была подтверждена на фоне подготовки к празднованию Дня независимости. Я напомню, что День независимости Украины пройдет 24 августа, о причинах переноса визита, а также о возможных новых датах пока не сообщается. Но с 1 сентября этого года на платформе госуслуги станут доступны видеоуроки о безопасности детей в интернете, рассчитанные на родителей и педагогов. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, уроки подготовлены совместно с профильными ведомствами и партией «Единая Россия». Это все новости к этому часу. Следующий выпуск менее чем через час. Расим Загиров, служба информации «Диалог ФМ».
1: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Трапеза занимает особое место в культуре узбеков. Если вас пригласили на трапезу, то будьте готовы к тому, что блюдо будет находиться на полу или на очень низком столе. Если трапеза будет подаваться на пол, то эта часть закрывается специальной скатертью или плотной тканью, на которую нельзя наступать или ставить сумки. Гости сидят на коврах или на мягких одеялах. Мужчины сидят за столом, скрестив ноги. Женщины протягивают ноги в сторону. Рассадка гостей также специфична. Самые дорогие гости сидят дальше от входа в комнату. Особое место в меню будет занимать традиционный узбекский хлеб тандыр-нон. Он плоский и круглый. Его едят, отрывая куски руками. Вначале подаются орехи и изюм, затем салаты, супы, мясные блюда, плов. Стоит учитывать, что узбеки не едят свинину, а предпочитают баранину. Зеленый чай употребляется на протяжении всего дня. Иногда к чаю подаются легкие закуски, а также он всегда предлагается гостям. В бизнесе узбеки, подобно многим восточным культурам, ценят размеренность, уважение и достоинство. Поэтому процесс переговоров может затянуться на длительное время. Так что стоит запастись терпением и приложить усилия для достижения положительного результата и успеха компании на данном рынке.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Лакская пословица.
1: Нитиль бившу щепа, цункабик эйсер. Розги, полученные от матери, не вызывают боль. Нитиль бившу щепа, цункабик эйсер. Нитин бивзси, инту мархалар. Чавусса барчегу, чанибас эйсер. Рассерженная мать, как весенний снег. Много, но тает мгновенно. Ниттин бивзси, инту мархалар. Чавусса барчегу, чанибас эйсер. Адамин алмак, адамин эхрибус эйсер. Мужское слово дается мужчине. Адамин алмак, адамин эхрибус эйсер. Аршида карча уккисса, ганиль заллукрур. Не земля плоха, а хозяева. Аршида карча уккисса, ганиль заллукрур. Аслан бирхун хавхукун, бирх шаравун хавхсиета. Когда лев напал на зайца, то заяц, говорят, напал на село. Аслан бирхун хавхукун, бирх шаравун хавхсиета.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Действительно, есть такой нюанс, что отличники – это часто не умные, а послушные. И действительно, послушные люди добиваются в жизни, как правило, меньше. Просто потому, что судьба любит смелых, судьба любит дерзких, и иногда нужно нарушать правила, если хочешь добиться успеха, причем в любой стезе. И поэтому действительно, когда мы смотрим на школьные оценки, тройка – это не всегда оценка знаний, это иногда оценка строптивости. И вот эти строптивые ребята действительно потом часто оказываются успешными, просто потому что смелые. Не потому что они там, не знаю, прыгают с 20-этажки без парашюта, а потому что не боятся попробовать, дерзят системе, дерзят начальнику, дерзят обстоятельствам. Вот эти черты характера, кого-то они сделают наркоманом под мостом, а кого-то выведут в топ.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хивский район, селение Архит. Предание о возникновении аула повествует, что основан он выходцами из других селений. Вокруг Архита находятся также развалины селений Хангер и Гумгит. А причиной оставления названных селений предание называет нашествие змей, которые якобы даже падали с неба, как дождь. Это предание очень распространено в Табасаране и в некоторых других частях Дагестана. Оно же легло в основу фантастической сказки о легендарной змее, за один день отравившей все население брошенных аулов.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья! Вы замечали, что люди вокруг слишком утомлены? Кажется, будто всем в современном мире не хватает энергии. И это действительно так. Согласно данным 2002 года, около 20% людей страдают от хронической усталости. И эти цифры только выросли за последнее время. Ученые бьют тревогу и убеждают, что в сравнении с нашими предками, мы просто живые зомби. И все благодаря ужасному современному образу жизни. Все это так, однако в своей книге «Изнеможение. История» Анна-Катерина Шафнер утверждает, что на самом деле люди прошлого не меньше нас страдали от хронической усталости. Вот только усталость была другого сорта. Тогда все силы забирал физический труд. Позже произошла промышленная революция, и люди переключились на умственную работу, а привычная усталость тела сменилась утомлением ума. Однако тогда все знали, по какой причине появляется усталость. Сейчас же она обрела особый окрас. За последние 50 лет мы настолько изменили среду нашей жизни, что причину усталости не так легко найти. Если древний работник, чтобы восстановиться, должен был просто не работать, а представитель интеллигенции 19 века отложить на время свои бумажки, то современные люди попросту не знают, как отдыхать. Я заметил, что просмотр сериала или игра в компьютер почему-то считается хорошим отдыхом для современного человека. Нас в этом очень активно убеждают, поэтому бухгалтер, который всю неделю возился с цифрами и бумажками, в выходные, желая сбросить напряжение, идет в кино, и новенький детектив грузит его еще больше. Школьники же после 6 уроков зубрежки усаживаются за прохождение игр, в которых, да, тоже нужно думать. Наша главная проблема в том, что мы путаем эмоциональный всплеск и отдых. Нам кажется, что если занятие приносит удовольствие, стало быть, мы отдыхаем. Мы смотрим телевизор, сидим в социальных сетях и говорим по телефону. Это ощущается как расслабление, но на деле мы напрягаемся еще больше. Более того, мы заменяем этим удовольствием реальный отдых. В частности, сон, физическую активность, пребывание в одиночестве и умственное расслабление. Чтобы понять, как бороться с современной усталостью, посмотрим, что изменилось за последнее время. До электрификации страны мы засыпали с наступлением темноты и спали на целых 1,5 часа больше. Более того, заход солнца подготавливал нас ко сну за несколько часов. Наш мозг вырабатывал мелатонин, а тело расслаблялось. Сейчас же 70% людей засыпают со смартфоном в руках, а голубой свет дисплея сигнализирует нашему организму, что сейчас день и не время спать. В результате мы недополучаем глубокой фазы сна, которая отвечает за восстановление. Современные удовольствия сбивают наши циркадные ритмы, которые и являются основой нашего отдыха. Так что вывод номер один – спите больше. Но мы, конечно, лишаем себя не только сна. Нам также не хватает активности. В 1970 году лишь 20% людей работали за столом, но сейчас это число перевалило за 70%. И после такой работы мы возвращаемся домой и снова сидим. Большинство из нас слишком много сидит. И это важно. Ученые из раза в раз показывают, что неподвижность приносит даже больше проблем, чем, например, курение. Лучший отдых после дня работы на стуле – это очень мощная тренировка. Исследования показывают, что самая базовая активность помогает людям избавиться от хронической усталости, длящейся десятилетиями. Поэтому вывод номер два – больше двигайтесь. Наша психика тоже нуждается в разгрузке. Это когда мы не наблюдаем за людьми, в том числе через экран, ни с кем не общаемся, а просто ничего не делаем. Желательно на природе. И судя по опросам, именно такого отдыха не хватает людям. Хотя опросы – это, конечно, хорошо, но люди не воплощают свои желания, даже когда у них есть такая возможность. Например, сегодня воскресенье, и я только что вернулся с вечерней прогулки. У меня было такое ощущение, что я гуляю не по Челябинску, а по Чернобылю. Повышенная радиация и пустые улицы. То есть все люди сидят по домам, смотрят в экраны и не отдыхают. Поэтому вывод номер три – знай, от чего ты отдыхаешь. Мы устали, потому что сами лишаем себя отдыха. Можно сказать, что современный человек, уменьшив количество работы, сам создает себе проблемы. Мы не даем разгрузку тем системам нашего организма, которые больше всего работают. Именно поэтому те, кто пробует восточные практики, например, йогу, так в них влюбляются. Там есть все необходимое – тяжелые физические нагрузки, одиночество, ментальное расслабление и улучшенный сон. Возможно, йога не для вас, и вам нужно найти что-то другое, но при этом подходящее по этим параметрам. А я желаю вам наконец начать отдыхать. чести и удачи.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: На радио Аса притчи народов мира.
2: Был у родителей единственный сын. Юношей он уехал учиться в столицу. Один раз написал родителям, что выучился и получил хорошую должность. И больше старики от него весточек не получали. День за днем всматривались они в небо, устремляя взоры на запад, в сторону столицы. «Смотри, старик, сегодня закат чистый. Хорошо идут дела у нашего сына», — говорила старуха-мать в ясный день. «Сколько черных туч собралось, губят беды нашего сына», — горевала она в день ненастный. «Ничего, он сильный, справится со всем», — утешал ее старик. Сын приехал, когда старики уже умерли. Соседи рассказали ему, как родители смотрели на небо, думая о нем. «Не понимаю, зачем они смотрели на небо? Они же знали, что у меня все хорошо», – удивился сын. А кто-то сказал, чтобы понять любовь родителей, нужно самому воспитать ребенка. «У меня ребенок растет, но я не занимаюсь такими глупостями», – ответил сын. Прошло много лет. Возле высокого дерева во дворе сидел старик. «Хорошо, что когда-то я посадил тебя вместе с сыном», — говорил он, проводя рукой по шершавой коре дерева. «Уехал мой сынок в далекую страну и лишь одно письмо мне написал. Вчера я перепугался, когда увидел твою сломанную ветку, подумал, беда у сына случилась. Но сегодня, слава Богу, твои листья зеленеют, значит, у него все в порядке».
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Перед Первой мировой войной архитектор из Петербурга Иосиф Зильбершмидт приехал в столицу Австро-Венгерской империи Вену, чтобы детально изучить знаменитое на весь мир здание оперы. Его интересовали особенности архитектуры и акустики. Эти знания нужны были ему для работы в Дагестане. В столице Дагестанской области, городе Темирхан-Шоре, промышленник Хизри Гаджиев задумал построить на свои деньги первый в городе и области театр. Он был оснащен по последнему слову техники. Вращающаяся сцена и прочие новшества делали его передовым для своего времени, за что он и получил название «модерн». В театре даже осуществлялся синхронный перевод на национальные языки. В первые годы советской власти театр стал свидетелем знакового события. Именно в этом здании в 1920 году провозгласили автономию Дагестана. Для чего в Темирхан-Шору на созванный по этому поводу чрезвычайный съезд народов Дагестана приехал народный комиссар по делам национальностей Иосиф Сталин. Со сцены концертного зала он зачитал декларацию об автономии. В этом театре выступал Федор Шаляпин, Клавдия Шульженко, Любовь Орлова. Приезжали на гастроли из Махачкалы, получивший столичный статус, артисты кумыкского, русского, аварского, лакского театров. В настоящее время здесь находится Буйнакский историко-краеведческий музей, филиал Национального музея Республики Дагестан имени Алибека Тахагоди.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Приветствую вас, друзья! Давайте в этом видео поговорим о том, почему у нас так много проблем. Но для начала посмотрим, какие вообще бывают проблемы и как мы их решаем. Например, заболел зуб. Что мы делаем? Мы идем к врачу, тот берется за сверло, бурлит дыру и заливает ее зубным цементом. Отлично, думаем мы, проблема решена. Но почему-то через год уже в другом зубе появляется еще одна дыра. Мы снова идем к врачу, он снова сверлит, а мы снова радуемся, ведь проблемы опять нет. Однако еще через год почему-то появляется кариес, так что мы уже по знакомой тропинке идем все к тому же стоматологу, а по итогу... проблема вновь успешно решена. Только диву даешься, как классно получается решать проблемы. Еще проблемы бывают в отношениях. Ну знаете, что не партнер, все плохой человек. Некоторые девушки, например, с завидной постоянностью находят мужчин, которые их бьют. Казалось бы, да где ты таких находишь? А все всегда начинается очень хорошо. Приятный парень, дарит цветы, читает стихи и все такое. Но уже через месяц он вдруг поднимает на нее руку. Тогда бедная девушка разрывает связь. Это для нее решение проблемы. Но на самом деле есть огромная разница между реальной проблемой и симптомом проблемы. А мы в современном обществе очень любим лечить именно симптомы. Ну знаете, заделывать дырки в зубах, которые появляются сами по себе, и расставаться с очередным плохим человеком, который непонятно почему появился в твоей жизни. Вообще, мы так поступаем постоянно. Например, простуда – это симптом ослабленного организма. Чтобы ею не болеть, достаточно иметь сильный иммунитет, а для этого нужно просто вести здоровый образ жизни. Однако мы привыкли лечить симптомы, так что всеми силами разрушаем свой организм, а потом ругаемся на эпидемии гриппа, съедая очередную таблетку. Съел антибиотик, и голова не болит. Это не значит, что с головой все стало в порядке. Это значит, что ты как бы закрыл глазки и сделал вид, что все хорошо. Симптом или болезнь – это когда система как бы говорит тебе: «Алло, дружище, тут у нас непорядок, обрати, пожалуйста, внимание». Болезнь – это всегда индикатор базового сбоя в системе. Например, в обществе. Когда случается нечто ужасное, это симптом болезни. Мы тут же бросаемся искать виноватых. Это, конечно, правильно, виноватые должны быть наказаны, как и вредоносный вирус должен быть изгнан из организма. Но все почему-то забывают о самом главном. Это просто симптом. В сильном организме не бывает простуды. Адекватный человек не притягивает постоянно к себе плохих людей. И, наконец, в здоровом обществе не бывает войн. Для того, чтобы решить проблему, нужно искать ее реальный источник. Нет, мы, конечно, можем говорить, что в простудах виноваты вирусы гриппа, сидя перед телевизором с пачкой чипсов. Мы, конечно, можем обвинять своего партнера в том, какой он плохой, не утруждая себя самоанализом. И мы, конечно, можем до посинения кричать о коррупции, при этом откупаясь от гаишников. Но это никогда не решит проблему. Буквально вчера я стоял на светофоре. Рядом еще была мать с детьми и двое мужчин. Мужчины очень активно обсуждали недавнее громкое событие. Один сказал: «Да таких казнить надо». А затем предложил товарищу перейти на красный свет, ведь машин вокруг не видно. И эти мужчины искренне не осознают, что сами только что создали того, кого, по их словам, нужно казнить. Ребенок ведь видит, что взрослые нарушают закон, для него это подсознательно становится нормой. Однажды он вырастет и тоже поедет на красный свет. А эти мужчины первыми разорвут на себе рубахи, доказывая, как же плохо работает система и почему это на нашей дороге допускают таких безответственных водителей. До тех пор, пока мы будем подкупать преподавателей в университетах и давать на лапу гаишникам, не надо ожидать, что коррупция сама куда-то испарится в результате какой-то новой власти. Спрос рождает предложение. До тех пор, пока мы не исполняем свои должностные обязанности на 100%, не надо ожидать этого от других. До тех пор, пока ты переходишь дорогу на красный свет, не удивляйся, что лихачи сбивают людей. Да, нужно стоять на красный свет, даже если ты один посреди ночи и вокруг ни одной машины. Ты никогда не знаешь, смотрит ли на тебя из окна какой-нибудь ребенок. Ужасные события, болезни и трагедии – это не аномалия. Это результат наших ежедневных совместных стараний. Так как все-таки правильно решать проблемы? Во-первых, посмотри на себя. Это неприятно. Гораздо легче ткнуть пальцем в симптом и сказать: «Это виноват вирус, это виновата бывшая, это виновата система». Но, как сказал Эйнштейн, ни одну проблему нельзя решить на том уровне сознания, на котором она была создана. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
2: В Дагестане 5 часов.
0: Время Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Оренбургской области временно прекращена работа склада «Озон» после падения обломков беспилотников. По сообщению мэра Оренбурга Альберта Юмадилова, сбитые части дронов упали на территорию логистического комплекса компании, что вызвало возгорание. Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар. Пострадавших в результате инцидента нет. Логистическая сеть «Озон» продолжает функционировать в штатном режиме. В Унсыкульском районе Дагестана временно перекрыли движение на участке автодороги Араканская площадка Унсыкуль-Сагринский мост. Об этом сообщили в Республиканском управлении МЧС России. Причиной закрытия дороги стал ремонт после разрушения земляного полотна полки дороги. Повреждения, я напомню, что произошли в результате ливневых дождей и аварийного сброса воды с водохранилища Ирганайской гидроэлектростанции. Ну и сотрудники полка ДПС задержали автомобиль Kia Rio 29-летнего жителя Махачкалы, у которого накопилось 411 неоплаченных административных штрафов. Об этом сообщила госавтоинспекция. Машину передали судебным приставам для принудительного взыскания задолженности. Президент России Владимир Путин сообщил, что вопросы, связанные с ситуацией на топливном рынке страны, находятся под контролем правительства и лично премьер-министра Михаила Мишустина. По его словам, не все проблемы еще решены, однако процесс их урегулирования уже идет, оперативное реагирование осуществляется при участии специальной комиссии. Для покрытия недостатка топлива власти также планируют, я напомню, что использовать импорт, объем которого будет изменяться в зависимости от актуального дефицита. Кроме того, на рынке ранее была выявлена схема мошенничества, связанная с продажем топлива по завышенным ценам. Ну и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что обсуждать его возможное переизбрание на следующий президентский срок пока преждевременно. По словам главы Казахстана, он обладает законным правом участвовать в новых выборах благодаря решению Конституционного суда. Однако более конкретное заявление о своих политических планах он намерен сделать только в следующем году. Цифровой рубль не станет инструментом дополнительного контроля за гражданами России. Такое мнение озвучил доцент финансового университета Петр Щербаченко. По его словам, объем данных о пользователях будет примерно таким же, как и при обычных безналичных расчетах. Эксперт также отметил, что цифровые рубли не имеют срока действия и не смогут сгореть. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. Говорим по делу. Звучим для души. Радио.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Давайте немножко про ваш бизнес. Многое меняется. Вы за этот год, я так понимаю, вообще, можно сказать, трансформировались в нечто другое. Вот мы уже за кадром немножко обсудили. То есть, по сути, то, с чего вы начинали, у вас сейчас, ну, я так понимаю, все-таки это до сих пор core-бизнес, да, это такая основная деятельность, но, тем не менее, оно расширяется в абсолютно разные плоскости и планы какие-то там гигантские. Давайте начнем с первого вопроса. Вот мне хочется понять отправную точку. Мне всегда было интересно, я всегда смотрел на большие компании, которые делают какие-то мультиапы, которые вот строят какие-то такие вот совокупность большого количества разных бизнесов и не понимал, что является отправной точкой. Вот делаете вы... там, не знаю, брокер у вас есть, да, вот там банковские услуги есть, и вдруг появляется что-то абсолютно новое, телекоммуникации. Как это вообще, откуда это берется? Вот для меня, например, непонятно. Можно, пожалуйста, пояснение получить, как это происходит?
2: Да, у нас, кстати, уже было, уже, наверное, не брокерской выручки, больше, чем брокерской. Это тоже для нас прикольно, то есть мы скорее в такую какую-то банковскую группу постепенно трансформируемся. А откуда берется? У нас был очень хороший пример с... Тиньковым, который объяснил в свое время индустрии, наверное, всей постсоветской индустрии, о том, как хороший цифровой банк может дистраптить смежную индустрию. Они просто показали, что они способны аквазировать значительно больше клиентов, чем любая брокерская компания, и у них воронка работает совершенно по-другому. Ну, то есть, если в ответ на, не знаю, там, миллион долларов коммерческих, коммерческого бюджета на рекламу ты получал в брокере, там, при, не знаю, стоимости в $200 за клиента, там, не знаю, условно, 50 тысяч клиентов, то у них получалось 500 тысяч клиентов. Причем, что самое удивительное, у них могло... они могли залить $20 миллионов и получить еще в 10 раз больше клиентов.
1: То есть линейно работало, да?
2: А мы не могли. Ага. То есть у нас просто начинала дико...
1: Не биться математика.
2: Да, у нас начала дико расти стоимость аквизиции. То есть мы понимали, что у нас просто предел рынка достигнут. Дальше лить бессмысленно. И так-то дорого. А дальше уже совсем бессмысленно дорого становится. А они показали, что, ну, условно говоря, если мы из общей массы выбирали людей и за каждым клиентом, за каждого клиента там дрались по 2-3 месяца, то они их гребли значительно больше, и потом очень эффективно клиентов банковских конвертировали в брокерских. И выяснилось, если раньше банки не могли с этой задачей справляться, когда они были аналоговыми, то цифровые банки внезапно выяснилось, что ты можешь собрать там условно команду, не знаю, там, из 50 человек, умных, правильных, эффективных. Они построят себе какую-то апку и бизнес-процесс, и дальше ты можешь миллионы, сотни миллионов клиентов обслуживать этим процессом. Он не ломается от масштабирования, грубо говоря. Потому что обучить, не знаю, там, 10 миллионов операционистов невозможно. Ну, каким-то сложным продуктом реально невозможно. Поэтому большие банки никогда в них не лезли. Они знали, что их делают всегда плохо. Они не всем нужны, во-первых, эти продукты. Во-вторых, реально, как бы, ну, они не способны просто их качественно оказывать. А тут выяснилось, что способны. И там вот так очень много вещей, они от трастовости, от того, чему человек доверяет вообще, как у него вот процесс покупки происходит. А потом выяснилось, что если у тебя как бы два сервиса есть, какие сервисы комплементарны у тебя там базовому банку в широком смысле слова? Ну, инвестиции комплементарны, как бы сбережения, там, кредиты у тебя, конечно, комплементарны. А потом ты начинаешь смотреть там страхование. Наверное, тоже комплементарная история, потому что оно нужно для кредитов многих. А в конце концов, там у тебя люди путешествуют, они берут имущество какое-то, там, страхуют. Наверное, тебе нужно добавлять туда страхование. Угу. Дальше, если ты крупный банк, то очень большое количество банков делало страховые компании, чтобы свои риски страховать.
1: Мне кажется, у всех, более того, я прям помню, даже в какой-то момент времени у всех банков появилась вот эта тема. Открываешь карточку, и у тебя бесплатная страховка появлялась там на какие-то вещи, там на путешествия и прочее.
2: Да, а в экосистемах получилось, можно делать более сложные продукты, в том числе многие добровольные продукты, которые раньше было сложно покупать, сложно было продать человеку.

0: то выясняется, что изнутри банковского приложения сложный страховой продукт продать легче значительно, чем вот из ниоткуда. Угу. То есть... У тебя там трастовость настолько сильно падает, когда ты выходишь из чего-то более-менее привычного для тебя, что там этого клиента вообще невозможно с ним даже разговор начать. А здесь как бы ты начинаешь с ним разговаривать и с кем-то даже договариваешься. А потом выясняется, что ты как бы копишь достаточно много знаний и начинаешь замечать, а на что у тебя клиенты деньги тратят, например. И видишь, что у тебя люди, ну, оказывается, какую-то существенную часть дохода тратят на покупку электроники. Uh-huh. И ты понимаешь, а я знаю, какой у него телефон, а я знаю, как часто он его меняет, а я знаю даже, где он покупал этот телефон и почем, uh-huh. если он транзачит через твой банк. А давайте этому человеку дадим возможность прямо из банковской апки сделать предзаказ там нового iPhone, который он выйдет, или нового Samsung. Или как бы дадим ему возможность купить 12-й iPhone, когда вышел 14-й. Uh-huh. Или что-нибудь вот в этом духе. Потому что он всегда берет, условно говоря, вот там предыдущие какие-то два поколения назад, вот именно uh-huh. этот клиент. Вот ему так нравится, потому что они подешевели к этому времени, и вот ему кажется, что это классно. И ты опять же видишь, что вот стендалон игроку, который этого не знает, ему этого клиента купить стоит сильно дороже. То есть он не знает, когда ему постучаться, он не знает, кому ему стучаться. Он
1: что
0: начинает,
1: предложить, да,
0: да,
1: и так далее.
0: По площадям шарашить в попытке
1: этого клиента
0: заинтересовать.
1: Из пушки по воробьям, а вы точечно, да, получается?
0: Да, а ты пришел к клиенту тогда, когда надо, примерно там через 2 месяца после лонча, как бы нового предложил ему предыдущий. Угу. И дал ему какое-нибудь классное спецпредложение, и ему показал этот оффер вообще именно в этот момент. И там тоже магия своя определенная получается. А дальше как бы в любой экосистеме, ну, начинается история. То есть как сделать так, чтобы клиент с тобой больше денег потратил? Ему нужно предлагать услуги, которые ему нужны в тот момент, когда он их готов купить, да еще и по той цене, которая ему там более-менее зайдет. Но его нужно научить этим пользоваться, на самом деле. Для этого какие-то инсентивы надо разлить, потому что иногда нужно... Ну, действительно, потратить какое-то количество денег, дать какие-то купоны, дать какие-то возможности, какое-то очень выгодное предложение. Uh-huh. Один раз заказал, второй раз заказал. Дальше люди привыкают, им начинает это нравиться, они готовы честную цену этого продукта платить, тебе не обязательно каким-то лютым демпингом заниматься. Но научить зачастую человека нужно, потому что как бы все новое отталкивает, тебе нужно какой-то существенный инцентив, чтобы вот просто этот барьер преодолеть, суметь в какой-то момент времени. То есть там продукты, например, заказ продуктов. На самом деле рынок продовольствия, торгового вообще продовольствия, даже в Казахстане там миллиардами долларов исчисляется, он тупо большой. То есть средняя маржа в продуктах, ну, типа там 20-35% плюс-минус по валовой марже, которую там магазины имеют в офлайне. По идее, как бы, ну, классно, да? То есть у тебя на столе лежит там, ну, как минимум миллиард долларов чистой маржи от торговли этими продуктами. Mm-hmm. Что выгоднее человека притащить в магазин, чтобы он там закупился, либо продукт ему притащить домой, который он выбрал, то на самом деле кажется, что это уже тоже не абсолютно очевидная история. Может быть, ему выгоднее вообще притащить продукты домой, если у тебя хорошо настроена логистика, если ты правильно агрегируешь заказы, если они достаточно плотно распределяются по городу, и у тебя курьер эффективно загружен, ты хорошо все это планируешь, то выяснится, что тебе реально дешевле ему просто эти продукты привезти домой, чем тащить его в магазин за этими продуктами. И для человека это будет, скорее всего, удобно, если он тебе доверяет. А кому он, опять же, доверяет? На самом деле, люди банкам доверяют. Ну, скажем так, люди банкам доверяют больше, чем не банкам. Поэтому, опять же, у тебя и здесь определенное конкурентное преимущество есть, появляется.
1: Мне кажется, здесь очень важная составляющая. То есть, с одной стороны, это удобный продукт, я не знаю, там, user experience и так далее, и так далее, и так далее. Маркетинг какой-то. С другой стороны, мне кажется, очень важная составляющая просто в целом бренда. То есть, за счет того, что вам на рынке в разных областях довольно долго удается вот эту вот марку держать, скажем так, то когда появляется какой-то продукт, человек такой, ну, это вот эти ребята, как бы я им доверяю. Давайте немножко про бренд. Вот смотрите, как бы, понятное дело, классный продукт — это хорошо, но как бы классный продукт не равно сильный бренд. Что, на ваш взгляд, в сегодняшнем мире является составляющими сильного бренда? То есть вот если я строю компанию, что мне нужно делать для того, чтобы мой бренд набрал как бы вес и силу, чтобы люди начали любить его, верить ему, доверять и приходить на его продукты в будущем?
0: Доверие — это один из главных продуктов экосистемы. Я вот выступал, как у нас был замечательный шахматный турнир в Нью-Йорке, и мы делали конференцию в один из выходных дней. У меня было такое задание, мне надо было сделать как бы chess and finance в такую дискуссию, как это между, что общего между шахматами и финансами. Mm-hmm. Я как раз сказал о том, что, ну, как бы вот экосистема — это и есть шахматная доска, а король в ней — это доверие. И на самом деле, как бы у тебя все фигуры так или иначе как бы работают с одной целью — увеличить количество доверия, общего доверия к экосистеме. Угу. То есть они должны защищать короля, на самом деле, эффективно взаимодействовать друг с другом. Поэтому, да, доверие — вообще первичная история для всего. Есть сервисы, которые сами по себе более трастовые, есть сервисы, которые менее трастовые. Есть сервисы, которым люди легко доверяют деньги, есть сервисы, которым люди деньги доверяют очень тяжело. В этом смысле, например, банк достаточно хороший генератор доверия. Отношения с банком долгосрочные, как правило, в большинстве случаев. И клиент, если приходит, этого нелегко добиться обычно, но потерять его тоже достаточно тяжело. Мобильный тариф клиенты меняют легко. На самом деле, в среднем в Казахстане меняют чаще, чем раз в год. И это большая трагедия для мобильных операторов, потому что они очень много денег тратят на реаквизицию своих же собственных клиентов. А вот, повторюсь, банки, они раз в год совсем не меняют. То есть в банке клиент живет очень долго, как правило. То есть он живет годами. И вот твоя сила, во-первых, в том, что доверие — это результат успешной совместной деятельности в том числе. То есть когда люди тебя понимают... то есть, когда им кажется, что они тебя понимают, и когда они от взаимодействия с тобой получают то, чего они ожидают получить, наверное, и рождается в какой-то мере это доверие.
1: То есть, условно, совпадение ожиданий с реальностью, да?
0: Да, то есть вот у вас должен быть, во-первых, опыт совместной деятельности, и этого опыта совместной деятельности должно быть много. То есть вот на выборах есть такая история, как касание. То есть тебе нужно сделать 7 там разных касаний к своему избирателю для того, чтобы он за тебя проголосовал. Mm-hmm. В маркетинге все то же самое. То есть на самом деле в каких-то сервисах нужно сильно больше трастовать, чем в выборах. То есть иногда добиться голосования, за президента сильно легче, чем добиться открытия банковской карточки.
1: Ну да, потому что банковская карточка для тебя — это твои деньги конкретно.
0: А тут, в общем, какой-то непонятный чувак. Такое бывает.
1: Нет прямой корреляции.
0: Суть в том, что те же самые. Тебе надо делать разные касания. И в этом смысле экосистема тоже крута, потому что ты можешь касания набирать разными способами. То есть ты ему, продал продукты, продал ему авиабилет, продал ему билет на концерт, продал ему страховку, продал ему, в конечном счете, ипотеку. После этого он тебя с удовольствием с тобой будет инвестировать, покупать сложные продукты какие-то, для которых доверия нужно сильно больше. Uh-huh. То есть ты как бы сойдешь по лесенке. Опять же, в каналах коммуникации. То есть он тебя знает как человек, знает твою семью, или ему кажется, что он знает твою семью. Он видел твое интервью, он читал твой пост в Инстаграме, он ему понравился. То есть это тоже разные коммуникации, которые мы делаем с людьми. Чем понятнее мы становимся для людей, чем больше этих разных коммуникаций мы набираем, тем, на самом деле, в конечном счете, кажется, что нам люди будут больше доверять. И, безусловно, бренды легче всего всегда ассоциируются с людьми. Это и сила, и слабость. Есть бренды, которые, наверное, вещи в себе. J.P. Morgan. Джейми Даймон, наверное, крутой чувак, но J.P. Morgan сильно более известный бренд, чем Джейми Даймон, как его CEO. Mm-hmm. Очень сложно построить бренд, который становится выше основателя. Но если ты являешься основателем, то, скорее всего, люди доверяют людям, в конечном счете, а не компаниям. Поэтому ваша целостность в отношениях в коллективе, в ваших отношениях с клиентами и ваша понятность и прозрачность будет определять доверие к вашей семье, к вашей компании, к вашим сотрудникам и к прочим вещам. То есть доверие такая достаточно интегральная штука, ее очень важно поддерживать. То есть нельзя его... наверное, такая тоже относительно очевидная история, что вот Америка, она вся держится... Почему доллар такая классная штука? Потому что американцы, правда, считают доверие очень важной ценностью. То есть они как-то очень давно уже кайфуют от того, что они доверяют друг другу. Они там чеками платили, лет 10 наверное, назад только перестали платить. То есть люди приходили в продуктовый магазин, писали тебе чек. Разрешают ему банку с моего аккаунта списать $14.15 за вот эти продукты. И черт его знает, есть эти $14 или нет. То есть ты отдаешь этот чек, и люди доверяют тому, что они своему банку отдадут потом твой чек, и на твоем аккаунте будет достаточно денег для того, чтобы рассчитаться за эти продукты. Эта тема работала десятилетиями. Несмотря на то, что они не умели проверять платить эти чеки очень-очень долго. И с кредитками все то же самое было, на самом деле, поначалу. Прежде чем научились все электронно делать авторизации, проверять твой баланс, делать кучу других каких-то сложных, гораздо более вещей, которые мы, кстати,
1: осваивали. По сути, у тебя шла транзакция, да, как бы формально, а в реальности транзакция происходила уже позже сильно.
0: Да-да-да, то есть они буквально, то есть ты делал слип и отправлял по почте в свой банк, твой банк отправлял его в банк, который выпустил твою карту, и они там только потом разбирались вообще,
1: что произошло.
0: И эти расчеты, они поэтому и были кредитными, все эти карты, что если тебе вообще карту золотую дали, то ты уважаемый человек, тебе вообще можно доверять. Кому попал...
1: Статус, тогда до сих пор тема же у них тянется в American Express и так далее, что там статусные карты эти.
0: Это прикольно, то есть, условно говоря, бедному человеку не дадут платиновую карту. Да. Это как бы показатель как бы того, доверие, что да, это тебе. Показатель твоего кредитного лимита, вот прям визуальный показатель. То есть ты можешь не звонить в банк и знать о том, что как бы этому человеку доверяют десятки тысяч долларов, если ему платиновую карту дали. А вот если у него там зеленая карта, то, ну, условно, ему доверяют $1000, какие-то там небольшие. Ну, то есть, если ты не можешь проверить баланс там и авторизацию, спросить у самого Амекса, сколько можно ему тратить, ну, ты там можешь предположить, что $1000 там, ну, наверняка можно взять.
1: На основании цвета карточки.
0: Да-да-да, абсолютно. И это, повторюсь, вот общество, которое это доверие очень долго капитализировало, потому что, понимаешь, можно не строить сложные авторизации, кибербезопасность. Если у тебя относительно низкий криминал, люди друг другу доверяют, можно платить чеками. И это, в принципе, удобно. В магазине выписал чек, отдал его, все. Для тебя транзакция совершилась. А что там банки потом через 2 недели друг с другом рассчитаются, тебе уже пофигу. А для тебя, как для юзера, продукт работает хорошо. Поэтому, на самом деле, как бы развитые страны с высоким уровнем доверия, такие как Соединенные Штаты, очень медленно внедряют любые инновации. У них и так все хорошо.
1: Ну да, это же как раз история про чеки. Я помню первый раз, когда я в Штатах соприкоснулся с этой темой, мне сказали, выпишите чек. Я такой, в смысле чек? Мне говорят, чековая книжка у вас есть? Я говорю, какая чековая книжка? Потом я понял, что они не шутят, что физически есть чековая книжка. Но дальше удивление было здесь. Когда я приехал сюда...
0: С чековой книжкой.
1: Я приехал сюда, да, и я впервые снимал квартиру, и мне говорят, нужно 4 чека положить. Я говорю, какие чека? Мне говорят, ну, у вас же бы счет открывали в банке, у вас есть чековая книжка. И я такой, серьезно? То есть я буквально должен на бумаге написать сумму? Они говорят, да, и более того, мы у вас не спишем, а у вас есть 4 чека, вы их положите, и мы у вас в дату вот назначения будет списание. Я думаю, господи, какой ужас. И эта штука, как бы, и самое смешное, это работает, и как бы, и вот этим пользуется, и зачем это менять? Класс. Финальный блиц. Книга, которая жизнь поменяла.
0: Да не было у меня такой книги.
1: Тоже подходит ответ. На ваш взгляд, в следующее десятилетие какой самый важный навык для предпринимателя, который хочет преуспеть в текущем или в своем будущем бизнесе?
0: Адаптивность, конечно. То есть, ну, надо продолжать учиться и адаптироваться, не бояться рисковать.
1: Окей. Совет себе 18-летнему.
0: Даже не пробуй никакой алкоголь, больше занимайся спортом и меньше вообще переживай по какому-нибудь поводу, все будет круто.
1: Супер. Спасибо большое, Тимур. Очень интересно всегда пообщаться. И не знаю, как так происходит, но вот именно от вас я слышу какие-то вещи, которые в моменте времени мне очень резонируют и отвечают на мои собственные запросы. Это всегда, на самом деле, очень ценно. И я всегда понимаю то, что нас смотрит огромное количество предпринимателей, у которых тоже в этот момент времени есть эти же самые вопросы, и они получают очень важные ответы. И так что спасибо вам большое за время. Спасибо, что в своем плотном графике несколько часов на меня и на наших слушателей. Это нереально круто.
0: Да, вы умеете классные вопросы задавать. Спасибо вам большое.
1: Спасибо. Пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Всем нам что-то в себе не нравится. Есть какие-то привычки, которые отделяют нас от идеальной версии себя. Будь то курение, переедание или залипание в социальных сетях. Мы спрашиваем себя, как избавиться от всего этого, как обмануть свою сущность, как вырвать из себя эту черту. Словом, начинаем активно бороться с привычкой. Выкидываем сигареты, боремся с собой, чтобы не зайти в Макдональдс, и дрожащими руками выключаем социальные сети. Но к чему в итоге приводят все эти старания? С каждой секундой отказа мы накапливаем больше и больше напряжения. Оно копится в нас, а в итоге взрывается. И мы бежим к холодильнику с сигаретой в зубах и смартфоном наперевес. Как же так? Неужели все старания бесполезны? Но давайте разберем поглубже, что на самом деле происходит. Оказывается, вместо того, чтобы избавиться от привычки и свести ее на ноль, мы наоборот, думаем о ней больше. Когда мы бросаем курить или есть гамбургеры, мысли о курении и гамбургерах почему-то посещают нас чаще, чем раньше. Почему? А что если я скажу... Не думайте о розовых слонах. О чем вы сейчас думаете? С привычками мы поступаем примерно так же. Не курить, не есть фастфуд, не думать о розовых летающих слониках. И в итоге вокруг мы замечаем только курящих людей, рестораны быстрого питания, а приходя домой, видим только компьютер. Ну и что теперь делать? Безысходность? Вовсе нет. Вместо того, чтобы избавиться от привычки, ищи, чем эту привычку заменить. Приведу пример. Всех из нас наверняка предавал друг, ну или уж точно у каждого отключали интернет. Что в таком случае происходит? Образуется пустота. Появляется некий вакуум, который засасывает в себя весь кислород. Один человек начинает жаловаться. «Ах, какой я бедный, несчастный, меня все бросают». А другой наполняет свою жизнь делами. Начинает читать книги, ходить в бассейн, встречаться с новыми людьми, заниматься творчеством. Думаю, не надо объяснять, кто из них быстрее придет в себя. На этом примере очень хорошо видно. Избавиться от привычки можно только через введение новой привычки. Выход из любой ситуации – это всегда вход в другую ситуацию. Поэтому, просто пытаясь избавиться от привычки, вы ходите по кругу. Ну а теперь простейший алгоритм отказа от любой привычки. Первое. Четко определи, зачем тебе это нужно. Без абсолютного понимания «зачем» не сработает ни одно «как». Второе. Постепенность. Заметьте, что лето никогда не приходит посреди зимы. Для этого должна наступить весна и постепенное потепление. Также и вы медленно и осторожно подбирайтесь к своей цели. Третье. Заменяй, а не запрещай. Формула очень проста. Постепенно, с конкретной целью, заменяй свои вредные привычки. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.
1: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
2: Что такое характер? Характер – смесь того, что мы получаем по наследству, и те нагрузки, которые мы получаем в общении. И очень важно, какой у нас будет характер. Он может быть веселый и жизнерадостный, а может быть мрачный и хмурый. Много есть экспериментов, если хотите, можно привести, что проводили запись состояния в 20 лет, а потом еще через 25-30. Так вот, радостные и веселые живут дольше и меньше болеют. И это очень важно. Что главный наш защитник в организме? Главный наш защитник – симпатическая нервная система. Она включается, когда человек делает что-то для него важное и интересное и поддерживает его такую деятельность. Если ему неинтересно, неважно, он через силу, она не включается. И тогда он быстро устает и говорит, что у меня нет сил, я такую тяжелую работу или такую сложную делать не в силах. Ну а зачем нужны отрицательные эмоции? Они нужны для быстрой мобилизации наших сил в трудной ситуации. Все это связано с тем, что мы живем в социальном обществе. Вот человек пришел в возмущение по какому-то поводу. Он кипит, он шипит, он не знает, куда деться. Наконец, все это прорвалось, и он ругается. Ругается, и ему тут становится немножко легче. Значит, что происходит? Мы живем в социальном обществе. Нам хочется стукнуть, крикнуть, выругаться, но мы не имеем права. И вот это «не имеем права» зажимает нам глотку, и не только глотку. Зажимы распространяются от глотки и на легкие, и в конце концов на желудок. Там есть несколько остановок, которые включаются последовательно. Вот социально мы не имеем права проявить себя так, как мы хотим. И это делает зажимы. Но можно зажать одну мышцу, можно другую. А можно получить так называемый мышечный пояс, зажатый. И тогда человек начинает плохо двигаться, медленно реагировать. В общем, мышечный каркас очень плохо влияет на человека. Но мы стали искать способ снять это безобразие. И нашли. Но тут выяснилось, что есть некая заковыка. Ведь он возникал, потому что нам что-то не нравилось. И мы это в себя спрятали. Не только в мышце, но и в памяти. Запретили вспоминать. А когда мы начинаем снимать этот мышечный каркас, то эти воспоминания снова приходят и снова на нас давят. И поэтому очень важно подготовить человека, чтобы он их встретил и оценил на новом поле, то есть помирился с ними. И тогда снимается эта зажатость, и человек снова чувствует себя спокойным и нормально может себя вести. Поэтому, понимаете, это все довольно серьезные вещи.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
0: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что вобла – рыба семейства карповых, обитающая в Аральском и Каспийском морях? Годы Великой Отечественной войны и разрухи спасла от голодной смерти тысячи жизней. Вобла была самой массовой в уловах Каспия в 1930-1940-х годах. Ежегодно ее вылавливали по 40-200 тысяч тонн. В годы войны в вяленом или сушеном виде вобла зачастую заменяла дефицитный хлеб. Другая интересная история связана с килькой, которую не назовешь традиционным продуктом дагестанской кухни, но благодаря ей в период Великой Отечественной войны здесь не голодали. В тяжелые годы в республику потянулись вереницы беженцев со всего Союза, узнавшие, что тут можно выжить во времена катастрофического недоедания. Недавно ученые обнаружили в Каспийском море еще большие запасы. Добывать можно около 90 тысяч тонн кильки в год. Вот только пока для этого нет судов, обученных рыбаков и перерабатывающих заводов.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
3: Вот какие три вещи должен знать каждый среднестатистический человек сейчас. Первое. Все может быть слишком хорошо, чтобы быть правдой. Второе. Нужно всегда следить за тем, сколько другие ребята зарабатывают. И третье. Нужно держаться подальше от кредитного плеча. Один друг Баффета как-то сказал: «Если ты умный, тогда тебе не нужно кредитное плечо». Баффет известен тем, что любит играть в бридж. Некоторые моменты из этой игры он использует и в своей инвестиционной стратегии. Например, необходимо играть в связке со своим партнером. Если вы не работаете в связке с ним, то вы никогда не будете победной командой. Все, что вы узнаете из прошлого опыта, необходимо использовать в последующих действиях. Но также нужно не забывать, что следующая игра – это то, во что вы ранее никогда не играли. Но с другой стороны, говорит Уоррен, те проблемы, которые вы решили в прошлом, будут полезны при решении каких-либо текущих проблем. Необходимо постоянно обращать внимание на это. И, конечно же, нельзя останавливаться. Известный миллиардер точно знает, что такое успех. И он не раз повторяет, какое истинное определение может дать этому слову. Баффет говорит, что если вам будет 65-75 лет или больше, и будут те люди, которых вы любите, и которые любят вас, тогда вы достигли успеха. Лучшие инвестиции, которые может сделать каждый человек, это инвестировать в себя. Например, коммуникативные навыки. Об этом Баффет говорит выпускникам школ, которые изучают сложнейшие формулы. Уоррен говорит им, что если они просто научатся лучше общаться как в письменной форме, так и лично, они увеличат свою ценность как минимум на 50%. Если вы не умеете общаться с кем-то, это как подмигивать девушке в темноте, приводит пример миллиардер. Ничего не произойдет. Вы должны быть в состоянии донести свои идеи. И это относительно просто. Уоррен сделал это сам и с помощью Дейла Карнеги. Когда-то он отдавал $100 за подобные курсы, что было дорогим удовольствием, но миллиардер говорит, что оно того стоило. Это невероятно важно. Если вы инвестируете в себя, никто не может отнять этого у вас. Если у вас есть талант и вы максимизируете его, тогда у вас есть потрясающий актив. В наши дни образование может стоить больших денег. Многие семьи низкого достатка в любом случае пытаются отправить своих детей на учебу, и часто бывает так, что они используют все накопленные деньги для этого. Баффет считает, что стоит ли отправлять детей в колледжи или другие заведения для получения высшего образования, это зависит от самого человека. Безусловно, говорит миллиардер, стоит пойти в колледж или университет, но это не значит, что это единственный способ улучшать себя. Прежде всего, инвестируйте в себя. Кстати, в одном из предыдущих роликов мы уже рассказали о том, как Уоррен Баффет советует добиваться успеха. Если вам нужно еще немного больше мотивации, то ссылка на ролик появится в углу экрана, и, конечно же, я оставлю ее в описании. Еще один важный совет, который может дать предприниматель, касается нашего тела. Если вам дадут машину, и это будет единственная машина, которая будет в вашей жизни, то вы определенно будете заботиться о ней, говорит Уоррен. «Вы будете ремонтировать ее, читать руководство для пользователя, вы будете держать ее в гараже и так далее». То же самое касается и тела. У нас есть только один ум и одно тело в этом мире. Невозможно заботиться об этом, когда вам 50. Об этом нужно думать намного раньше. Поэтому нужно помнить, что у вас есть одно тело, чтобы прожить эту жизнь. Сделайте для него все возможное, делает итог Баффет. Когда речь заходит о жизненных советах, тут миллиардер обращает внимание на общение. Общайтесь с теми, кто лучше вас. Таким образом, вы будете идти в направлении людей, с которыми общаетесь. Нужно иметь правильных героев. Если вы хотите подражать кому-то, то лучше очень тщательно выбирать, кому вы хотите подражать. Необходимо обратить внимание на то, кого вы хотите копировать. Для большинства людей таким человеком является спутник жизни. Партнер по жизни – это невероятно важно, говорит миллиардер. Необходимо найти такого человека, который будет лучше вас.
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В ДТП в Магарамкентском районе пострадали 7 человек. Сообщается, что вечером 22 августа на 40-м километре автодороги Магарамкент-Ахты-Рутул на мосту через реку Самур 45-летний житель Ахтынского района, управляя автомобилем «Лада X-Ray», выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Лада Нива», за рулем которой находился 58-летний житель Магарамкентского района. В результате ДТП в больницу с различными телесными повреждениями доставлены водители обоих транспортных средств и их пассажиры. Трое пассажиров «Лада Нива» в возрасте 62, 58 и 34 лет и двое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 11 и 12 лет. Об этом сообщает МВД Дагестана. Дагестан принял участие в крупнейшей международной туристической выставке Азиатско-Тихоокеанского региона «Рата Тревел Март 2026» в малайзийском городе Кучинг, сообщает пресс-служба Минтуризма Дагестана. Делегация Дагестана представила регион в составе национального стенда «Discover Russia». В работе приняли участие туристический центр республики и представители международного туроператора. Экономический показатель динамика объема промышленного производства в Дагестане в первом полугодии составил 106%. Общий объем отгруженной продукции превысил 60 миллиардов рублей. В числе предприятий, которые показывают рост производства, отмечен, например, «Дагдизель», где выпуск металлоизделий увеличился в 1,5 раза. Средняя розничная цена арбузов в России составила 46 рублей за килограмм, а дынь – 107 рублей, свидетельствуют данные Росстата. За год стоимость арбузов выросла на 31%, цена на дынь увеличилась менее значительно – на 26%. Я напомню, что основными регионами производства бахчевых культур остаются в нашей стране – это Астраханская, Волгоградская, Оренбургская область, а также Краснодар, Ставропольский край и наша Республика Дагестан. Спрос на бахчевые в сезоне 2026 года отмечается как стабильный. По данным корреспондента Диалог ФМ, средняя цена в Дагестане на арбуз сейчас составляет 30 рублей. Визит специального представителя президента США по Украине Стивена Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Киев и в Москву отложен. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда». Ранее украинские СМИ сообщали, что поездка делегации США не была подтверждена на фоне подготовки к празднованию Дня независимости. Я напомню, что День независимости Украины пройдет 24 августа. О причинах переноса визита, а также о возможных новых датах пока не сообщается. Но с 1 сентября этого года на платформе госуслуги станут доступны видеоуроки о безопасности детей в интернете, рассчитанные на родителей и педагогов. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, уроки подготовлены совместно с профильными ведомствами и партией «Единая Россия». Это все новости к этому часу. Следующий выпуск менее чем через час. Расим Загиров, служба информации «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Для поддержания здоровья печени и вывода токсинов следует вводить в рацион авокадо, овсянку и ягоды. Какие преимущества дает эта пища, объяснила гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Елена Бутенко. Большое количество мононенасыщенных

0: Он значительно снижает риск развития рака печени, отметила Бутенко, ссылаясь на исследования.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Видюк. Современный аул, по преданию, образовался после разгрома поселения Сарфун. Считается, что на месте современного села в эту отдаленную эпоху располагались летние хутора речинцев. В связи с тем, что здесь были идеальные условия для скотоводства, два тухума Халилар и Камбарар из села Рича переселились сюда на постоянное жительство и образовали небольшой хутор. На правом берегу речки Харан-Нецив расположено другое заброшенное поселение – Жугутарин-Хулер, что означает «еврейские дома». Предание гласит, что здесь жили вместе и евреи, и мусульмане. Какие-то враги уничтожили это поселение, и остатки жителей переселились частично в Бедюк, частично в Усук. Если учесть, что в Бедюке сохранились албанские надписи на камнях старинных домов, то можно сказать, что Бедюк входил в состав Кавказской Албании. Между селами Бедюк и Шинас издавна существовали торговые и добрососедские связи. Добрые отношения закреплялись и брачными связями. Свидетельством тому является то, что одно из небольших плато называется Хумбар-Лухатуб. Ходит легенда, будто бы жители обоих сел, провожая и встречая невесту, встречались там и устраивали прощальные танцы. С юго-восточной стороны Бедюк граничит с Курахским районом, в частности с селами агульского происхождения Хевередж и Квардал. С жителями этих и других сел Курахского района у бедюкцев тоже сложились тесные добрососедские и родственные отношения. Через куначество, экономические, культурные и брачные связи они взаимно обогащались материально и духовно.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Ходил по свету талант, многие хотели с ним подружиться. Ум говорил: «Талант, давай жить вместе. Ты поможешь мне талантливо использовать себя». Глупость предлагала: «Талант, иди жить ко мне. Увидев тебя рядом, люди не будут смеяться надо мной». Богатство уговаривало: «Талант, с твоей помощью я еще больше разбогатею». Бедность просила: «Талант, помоги мне вынести нужду». Но талант искал особого друга, который помог бы ему стать краше и служить людям. Ищи друга, пока не найдешь. Если хочешь чего-то добиться, нужно упорно идти к цели, несмотря ни на что. Сказала таланту настойчивость. «Мне нужен именно такой друг!» — воскликнул талант. «Без настойчивости любой талант бесплоден».
1: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Японцы очень ценят соблюдение бизнес-этикета и связанных с ним церемоний и традиций. Это касается также и иностранцев, ведущих переговоры с японцами. Если вы принимаете участие в бизнес-встрече любого характера, первое, на что вам стоит обратить внимание, это правильный дресс-код. Японский бизнес-этикет не всегда приветствует бизнес-кэжуал стиль в одежде, поэтому всегда лучше перестраховаться и одеться более официально. Конечно же, в зависимости от формата встречи, стиль одежды будет меняться, например, если встреча будет проходить в рамках спортивного мероприятия. Но согласитесь, что лучше немного перестараться с официальным стилем одежды, чем одеться недостаточно официально и чувствовать себя не в своей тарелке во время всей встречи. Во время деловой встречи старайтесь вести себя максимально консервативно. Японцы всегда стараются говорить мягко и сдержанно. Они избегают прямых и резких высказываний, чтобы случайно не обидеть никого из своих собеседников. Японцы довольно скрытны, поэтому будьте готовы к тому, что во время переговоров японцы будут озвучивать минимум информации и затягивать с окончательными ответами и решениями. Происходит это потому, что для японцев главное – сохранить добрые отношения со своими бизнес-партнерами и поддерживать дружелюбную атмосферу в течение всех переговоров. Кроме того, японцы, часто слушая своего собеседника, кивают головой. Однако это далеко не всегда означает согласие с его словами. Зачастую в это вкладывается совсем иной смысл. Так японцы показывают, что они внимательно слушают и понимают своего собеседника.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Так, братцы и сестры, я очень давно ждал этот разговор. Евгений, привет.
2: Оскар, привет.
1: Это Брокаст, мы здесь даем Брофист. Евгений — основатель компании Сплат. Ну, скажи коротко для тех, кто тебя не знает, кто ты, что ты делаешь.
2: Да, привет еще раз, спасибо, что пригласил. Я сооснователь компании вместе с моей женой, с моим другом и еще с несколькими людьми. Мы 24 года назад основали Сплат. Сейчас Сплат известен тем, что он занимает четверть рынка России СНГ в средства гигиены полости рта. У нас несколько еще замечательных брендов, таких как Биомио, Биомед. И мы наши продукты продаем в 60+ странах мира.
1: Что еще делаешь, кроме работы?
2: Слушай, мне очень важно развиваться самому, поэтому я много учусь, много читаю, каждый день стараюсь заниматься спортом, поэтому очень все интересно.
1: Какая у тебя сейчас мечта главная?
2: Ты знаешь, у меня главная моя сейчас мечта быть в таком состоянии...
1: Чтобы это продолжалось вечно.
2: Чтобы мне самому нравилось, потому что когда... Ты устал или раздражен, или злой. Я не верю, что у тебя получится.
1: У тебя мечта, чтобы тебе самому нравилось?
2: У меня мечта, чтобы я был в таком состоянии классном, из которого получаются крутые результаты, из которого людям рядом тепло, из которого ты можешь ставить большие
1: цели. А ты сейчас не находишься в таком состоянии? Почему это мечта?
2: Ну, не всегда, потому что мы люди. Я вчера, знаешь, сидел вечером в отличном настроении, получил там 11:30 какой-то отчет, посмотрел на него, понял, что я расстраиваюсь. Не буду сейчас писать письмо обратно, пойду просто спать и утром в хорошем настроении напишу.
1: Да, сдержался, короче. Mm-hmm. Да. А если так в будущее смотреть, есть какие-то еще мечты, какие-то вещи, которые у тебя остались? Я знаю, ты много уже достигнул, если от сегодняшнего дня вперед.
2: Смотри, конечно, есть цели оцифрованные, потому что я очень люблю их ставить и по SMART, чтобы они были достижимы, и всех учу. И я с тобой согласен, что они должны быть пугающими, они должны быть интересными, вдохновляющими, пугающими, иначе это не цель, а ну, просто какой-то следующий шаг твоего развития. У меня есть крутые цели для компании. Мы должны вырасти в несколько раз там, за следующие 3 года, запустить 2 сумасшедших мировых инновации, которые вообще поменяют категорию oral care. На IPO, скорее всего. Но это такое, знаешь, наверное, не в цели.
1: Не хочешь, чтобы колокольчик.
2: Разумный ход. Вот если это, знаешь, IPO в Гонконге будет, это будет прикольно. Вот, может быть, вот это вдохновляет.
1: Какая доля выручки должна быть международная, чтобы это сделать?
2: Ну, сейчас у нас около 30%. Я думаю, что должна быть 50+. Тогда ты можешь
1: спокойно
2: говорить.
1: Это уже типа международная компания.
2: У тебя большая часть международная. Вот, поэтому...
1: Ну, 30 это уже неплохо.
2: Неплохо, да. Я очень хочу, знаешь, продолжать каждый год побивать свои рекорды так же, как и ты, в физической форме. Меня это очень мотивирует и вдохновляет. И мне очень хочется, чтобы рядом люди были сильнее, чем я, потому что круто, когда ты как лидер можешь воспитывать или привлекать, или растить, или вдохновлять других лидеров.
1: Я помню, ты мне звонил, приглашал меня в совет директоров.
2: Да. Это, кстати, предложение открыто. Если ты готов, мы с радостью.
1: Прям здесь и сейчас.
2: Конечно.
1: Потому что я только что вышел из совета директоров компании «Самолет»,
2: угу.
1: И у меня есть слот.
2: Ну вот, видишь, уже не зря собрались.
1: Давай. Бум! Вот. Вот так ребята входят в совет директоров великих компаний. Но мне нравится, знаешь, мне нравятся компании, которые строят бренды.
2: У нас точно много интересного, потом тебе расскажу. Я думаю, что ты удивишься и вдохновишься одновременно. Будет круто.
1: Прикольно. Ну вот ты создавал совет директоров как раз с целью, чтобы у тебя были в окружении люди...
2: Которые могут быть там масштабнее, интереснее, больше, чем ты. Которые не стесняются дать тебе прямую обратную связь. Которые не засут сказать тебе «нет» и остановить твое решение какое-то. И это очень отрезвляет, потому что ты становишься более адекватным.
1: Ты можешь назвать Сплат делом своей жизни?
2: Да.
1: 22 года вы уже строите.
2: Чуть больше, 24, поэтому точно, да, это больше половины жизни, но очевидно, что так. Мне кажется, я сделал делом своей жизни вот раскрытие потенциала своего, людей.
1: Да.
2: Значит, ребята все в команде знают, я им часто привожу такой пример. Мы же не знаем себя до конца, это все равно, как, знаешь, купить суперкар какой-то мощный и ездить на нем, там, не знаю, 30 км в час. Разве не хочется проверить, сколько он может рвануть и там... хотя бы понять, какая мощность вообще у этого движка. Потому что мы точно все можем, там, не знаю, в разы больше, чем мы делаем. Если убрать страхи, если убрать какие-то опасения, там, шаблоны, еще что-то, и вот сделать этот шаг. Поэтому моя задача, наверное, знаешь, показать какую-то интересную, полезную, такую большую мечту, создать относительно безопасное пространство, чтобы хотелось туда идти и пробовать, чтобы люди пробовали и ошибались.
1: Да.
2: И поддержать в моменты тяжелые, в моменты неудач, потому что моменты успехов мы и так отпразднуем.
1: Только мечту я до сих пор не прочувствовал. Что тебе вот реально вставляет?
2: Слушай, меня вставляют большие цели.
1: Там... Вот для тебя вот сейчас самая большая цель какая?
2: Ну, например, смотри, мы делаем продукты для 200 миллионов человек в год. Я хочу, чтобы мы касались минимум миллиарда человек в год. И это круто, потому что тебе столько людей доверяют свое здоровье. Я очень хочу, чтобы мы сделали революцию в отрасли. Чтобы та довольно консервативная категория основная, ну, где, знаешь, за последние там, 50-60 лет ничего по-хорошему интересного не происходило. Те же щеточки, те же тюбики, как, в общем, и 60 лет назад. Вот мы сейчас придумали очень крутую бомбическую вещь, которую там мы зарелизим в следующем феврале или марте. Она точно поменяет правила игры в категории. И мне очень важно показывать, что мы здесь, вот мы находимся с тобой в Москве, в России, что мы можем делать классные, крутые штуки, конкурентоспособные, которые вполне релевантны там во всем мире и могут быть, лидировать в своих категориях.
1: Как только у тебя большая мечта, вот ты начинаешь думать креативно. Вот ты на китайский рынок, например, вышел.
2: Угу.
1: Хотя почти все говорят, китайский рынок – это кладбище международных компаний, которые...
2: И я с ними готов согласиться, это кладбище. И мы там чуть не померли тоже, знаешь, не стали очередной могилкой на кладбище. А, знаешь, что я думаю? Ты очень правильную вещь сказал про AI, про то, что если ты делаешь какие-то банальные, ординарные вещи, у тебя ноль шансов вообще на успех, чем бы ты ни занимался. Потому что он это делает уже сейчас лучше, чем ты. В музыке, в, не знаю, искусстве... Ну, может быть, только в спорте. Не бегает еще пока быстрее человека, но скоро начнет антропоморфный какой-нибудь робот. Поэтому, на мой взгляд, это очень важная штука про то, чтобы не только чего добиться, но и как добиться. И вот здесь человек пока еще может совмещать какие-то совершенно невероятные подходы к этому, там, да, используя, там, смешивая разные области вообще, там, историю, искусство, бизнес, медицину, науку, астрофизику, и на стыке этого рождать какую-то безумную идею, там. И вот эту безумную идею надо тестировать, потому что мир становится все более и более, видишь, таким фрагментарным, потому что миллионы новых идей появляются. Люди привыкают к этому безумному разнообразию. И AI это будет поддерживать. Если ты говоришь, ну, моя цель сделать просто неплохое кафе в Воронеже, то можно это сразу не делать, потому что оно точно там, ну, ноль.
1: Это займет столько же усилий. Я вот сейчас говорил с предпринимателем, который открыл кафе на Бали.
2: Mm-hmm.
1: И он уже положил 4 года своей жизни 100 часов в неделю вот на это маленькое кафе.
2: Угу.
1: Это безумное усилие, безумное просто, ну, которое он вложил уже. И это, возможно, если бы у него была мечта сделать сеть, он просто первую ячейку сделать, но он тогда будет думать по-другому. Ну, вот если он в итоге сделает только это кафе, мне кажется, это будет жалко.
2: Ну, я согласен. У меня, знаешь, есть такой прием. Я когда решаю какую-то задачу, ну, например, не знаю, там, достичь там, чего-то там, 300, и у меня не получается. Я просто поднимаю планку. Я говорю, хорошо, надо не 300, а 1000. Тогда тебе 300, это как бы ты сквозь нее вообще проходишь.
1: Да.
2: Когда тебе нужно открыть 100 кафе в Юго-Восточной Азии, ты говоришь, так, моя задача за 3 года открыть 100 кафе там везде, от Индонезии до Филиппин. Ты первое на Бали даже не заметишь, как откроешь, потому что ты сквозь него пойдешь. Как, знаешь, когда твоя задача подняться на вершину, ты пройдешь через кусты, через ручей, и через ледник, и через все на
1: свете. Хочешь миллион подписчиков на Ютубе? Ставь цель 5.
2: Да, да. Я с тобой согласен. Я когда думаю об этом, еще раз, что какая-то задача недостижима, просто подними калибр. Ноль перепиши справа, и у тебя по-другому начнет мышление.
1: Как это помогает? Вот интересно. Я с тобой согласен 100%.
2: Это делает вчерашние проблемы вообще не актуальными. Ты начинаешь сталкиваться другие совершенно вопросы. С другими драконами, понимаешь?
1: И ты задаешь другие вопросы.
2: Другие вопросы. Тебе нужно встретить других людей, тебе нужно прочитать какие-то другие книги. У тебя вообще мозг просто перестает сопротивляться вот той первоначальной задаче, потому что он шокирован вот этой масштабной целью, и это очень круто. И знаешь, он нам всегда помогает. Ему нужно просто правильно, ну, как задачу, ТЗ поставить. Что ты поставил маленькую задачу, я согласен, что энергии ты потратишь столько же, сколько и, ну, примерно большую, мыслительной энергии. Понятно, что добиться будет сложнее. Если ты ставишь цель больше, то мозг говорит, ну, хорошо, если мне там хозяин ставит такую задачу, да, я разворачиваю там все свои возможности.
1: Давай, ну, ты вообще топишь за мечты, и чтобы не сдаваться, да, чтобы все-таки... Знаешь, есть еще такое упражнение... вспомнить, чем ты занимался в детстве, когда у тебя просто было полностью свободное время. Вот, образно говоря, родители уехали, или как, вот, чем ты занимался? 6, 7, 8 лет, 9 лет, 10 лет.
2: Я, кстати, помню.
1: Чем ты занимался?
2: Я что-то все время мастерил в сарае. Какие-то ружья делал, там какие-то воздушки, какие-то там луки, стрелы, что-то расплавлял свинец. То есть у меня какая-то лаборатория там была алхимическая вообще. Кто порох поджигал.
1: У меня такой же, у меня был подвал такой убитый, и я там тоже делал вот чаки там вот эти там всякие тоже. Тогда Брус Ли был популярным.
2: Но это крутая штука. А я еще к ней, знаешь, какую добавляю? Смотри, вспомнить, что ты делал в детстве, а потом, например, представить, что у тебя там, не знаю, тетя в Канаде сегодня умерла, которую ты не знал, и оставила тебе там 10 миллиардов долларов.
1: У тебя какие следующие действия?
2: У меня очень классные. Во-первых, я это все буду использовать как ресурс. Ну, во-первых, смотри, важный вопрос, ты будешь заниматься тем, чем ты занимаешься, да, или нет? То есть фактор денег, когда ты выключаешь, вот 90% людей говорят, да я не буду больше быть там юристом, не знаю, бухгалтером, да, еще кем-то.
1: Кстати, есть статистика победителей лотерей, и они перестают заниматься тем, чем занимаются, но потом ничего нового придумать не могут.
2: Да, вот это проблема.
1: Это, кстати, и потом это кончается тем, что там алкоголизм.
2: Деньги закончились, и какой-то плохой конец там. Я читал, что парень, который выиграл джекпот, там чуть ли не 100 миллионов, он за 18 месяцев потратил все эти деньги, и оказался там вообще банкрот.
1: Там очень плохая статистика. У победителей лотереи прям супер плохая статистика.
2: Ну, потому что мы понимаем, чего мы не хотим, да, продолжать работать на нелюбимой работе, но до сих пор не поняли, а что мы хотим. Это про то, что ресурс без идеи мощной и без понятия, как ты туда хочешь прийти, он ничто сам по себе. Очень часто предприниматели, думаю, тебе говорят, я бы сделал крутой проект, у меня нету денег. А мы с тобой думаем по-другому. Сначала задача, под нее ресурс. Я хочу зайти на Эверест или на соседний холм. От этого будет зависеть, как я тренируюсь, какое снаряжение, сколько я еды беру. Да? То есть ресурс всегда под цель, а не наоборот.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Границы существуют только в нашей голове. И на наш мозг влияет практически все. Что мы читаем, что смотрим, какие люди нас окружают и так далее. Все это формирует нас. Мы можем находиться в обстановке, которая нас тянет вниз, или в обстановке, которая помогает нам расти. А также в наших силах самостоятельно расширять свои границы. Вот 5 советов, которые помогут вам расширить пределы своих возможностей. Совет номер 1. Определите, какие страхи сковывают ваши действия. Чтобы расширить пределы своих возможностей, нужно сначала осознать, с чем имеешь дело. Что пугает вас? Что вы боитесь признавать? Успех приходит тогда, когда вы смотрите своим страхом прямо в лицо и признаете свои слабости. Нужно признать тот факт, что бояться – это нормально, и честно исследовать свой страх. При ближайшем рассмотрении страха вы поймете, что он не более, чем заложенная когда-то неправильная установка. Страха как такового не существует. Совет номер 2. Заставляйте себя прилагать дополнительные усилия, даже если это кажется невозможным. Вы можете думать, что отдаетесь делу на все 100%, но вряд ли это так. Откровенно говоря, так не бывает. Это чистые выдумки. Приложить дополнительные усилия значит совершить еще одно необходимое действие. Это боль, которую вы готовы терпеть, пока не получите то, что хотите. Обычно люди не любят выкладываться на полную. Мы тратим время, умственную энергию и эмоции, пытаясь выглядеть хорошо, а не работать на результат. Мы обсуждаем план вместо того, чтобы работать над ним. Мы находим оправдание своей посредственности. Если мы хотим быть успешными, нужно делать больше. Гораздо больше. Совет номер 3. Не беспокойтесь о том, что подумают другие. Не нужно быть так сильно озабоченным тем, что о нас подумают другие люди. В 90% критика – это просто зависть чужому успеху. Как правило, критики и сами бы не прочь стать такими же, как и те, кого они критикуют. Но они себе не позволяют это сделать. Как говорится, тот, кто может, делает, а тот, кто не может, просто критикует. Конструктивной критики очень мало, и ее порой даже не хватает. Поэтому тот, кто вас критикует, в большинстве своем просто хочет вас затормозить и не хочет, чтобы вы продвигались вперед. Поэтому не слушайте ограничения других людей, продолжайте делать свое дело, продолжайте двигаться вперед. Совет номер 4. Сознательно выбирайте сложные ситуации, которые вполне могут обернуться неудачей. Любой может стать победителем, когда победа дается легко. Это не вызов. Однако именно так поступает большинство из нас. Мы побеждаем, если не требуется прилагать много усилий. Если же вы хотите раздвинуть границы своих возможностей, вам нужно смириться с вероятностью неудачи и многим рискнуть. Скорее всего, на пути к успеху вам неоднократно придется падать. Может быть, даже не 10 раз, а 100. Но сильный человек на то и называется сильным, что после каждого падения он поднимается и идет дальше. Совет номер 5. Ставьте все под сомнение. Если вы оказались в каких-то обстоятельствах, это еще не значит, что именно так все и должно быть. Это говорит лишь о том, как обстоит дело сейчас. Раздвинуть границы возможностей значит увидеть ситуацию такой, какова она есть, и подвергнуть ее сомнению. Бросить вызов реальности. Поверить в то, что ваша воля сильнее обстоятельств. Нет, это не приговор. Это только мнение. Вы можете все. Не загоняйте себя в рамки. Границы существуют лишь в вашей голове.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. И сегодня я хочу поговорить о 7 основных компонентах саморазвития. Осознание того, в каких областях вы преуспели, а в каких нужно совершенствоваться, будет очень полезно для вас как в личной, так и в профессиональной жизни. Саморазвитие — это процесс улучшения, развития самого себя с помощью привычек и осознанных действий. Мы хотим, чтобы личностный рост повысил качество нашей жизни, чтобы воплотить в жизнь свои мечты и желания. Личностное развитие — это процесс, требующий времени и усилий, а также терпеливого отношения к себе. Если вы поставите перед собой цель, составите план и будете следовать ему каждый день, вы увидите прогресс в каждом аспекте личной и профессиональной жизни, и иногда гораздо быстрее, чем вы себе представляете. Сегодня я поделюсь с вами 7 основными компонентами саморазвития. И я знаю, что если вы сосредоточитесь на этих 7 компонентах, то вы сможете прогрессировать и достигать своих целей быстрее, чем вы можете себе представить. Первый компонент — это личные качества. Личные качества — это навыки и способности, данные вам от рождения, которые уже хорошо развиты или которые вы только прорабатываете. Возможно, вы слышали, их еще называют soft skills. Это своего рода индивидуальные черты личности. Это такие навыки, как ответственность, умение решать проблемы, мотивированность, способность адаптироваться, трудолюбие, готовность к сотрудничеству, инициативность, уважительность, чуткость, активность, изобретательность. Все эти навыки необходимы для достижения успеха. Понимание того, в каких сферах вы преуспеваете, а в каких нужно совершенствоваться, будет очень полезно вам как в личной, так и в профессиональной жизни. А теперь подумайте, какими личными качествами вы уже обладаете, а над какими нужно поработать. Как ваши личные качества влияют на отношения с другими людьми? И как овладеть новыми? Второй важный компонент — это личностный рост. Личностный рост — это самосовершенствование, выход из зоны комфорта, концентрация на том, чтобы стать лучшей версией себя. Разум человека находится в состоянии постоянного развития. Ваша задача — каждый день становиться немного лучше, чем вы были вчера. Подумайте над тем, какие области своей жизни вы хотели бы улучшить, а затем каждый день делайте что-то для воплощения этих изменений. Третий компонент саморазвития — влиятельность. Влиятельность — это ваши связи и возможность получить финансовую поддержку. Это когда вы окружены коллегами, друзьями, родственниками, чьи цели похожи на ваши и которые готовы помочь и могут конкретно повлиять на ваш успех. Постоянное расширение круга ваших связей и контактов увеличивает и количество открытых для вас дверей. Деньги обеспечивают свободу и дают шанс использовать максимум возможностей, как только они перед вами появятся. Когда у вас есть финансовая свобода, то у вас и больше возможностей для саморазвития. Подумайте, как бы вы могли увеличить свою влиятельность? Четвертый компонент саморазвития — самосовершенствование. Самосовершенствование произрастает из полезных привычек на работе и позитивного настроя. Думать перед тем, как сделать — чрезвычайно важный навык и важная привычка на работе. Расставляйте приоритеты в списке дел и думайте об эффекте, прежде чем начать что-то делать. Позитивное расположение и приподнятое настроение сократят время достижения ваших целей. Можете ли вы улучшить свое настроение? Определились ли вы с приоритетами? А это должны быть те задачи, выполнение которых принесет долгосрочный эффект, а не сиюминутное удовольствие. Чему вы уделяете больше времени в течение дня? Следующий, пятый компонент — это расширение личных возможностей. Создание позитивного имиджа и творческого отношения к делу в повседневной жизни может сократить время, необходимое для достижения ваших целей, и расширить ваши возможности. Творческое отношение к делу позволит найти более быстрые, простые и дешевые способы решить поставленную задачу. Важно постоянно бросать себе вызов, чтобы учиться и расти. Придумывайте нестандартные способы достижения целей и расширяйте свои возможности. Подумайте, какие сферы вашей жизни вас удручают, беспокоят или разочаровывают. Что вы можете предпринять для расширения своих возможностей в этой области? Шестой важный компонент саморазвития — это самоанализ. Очень важно осознавать, в каких областях вы одарены от природы, и отдавать себе отчет, в каких областях вам нужно совершенствоваться. Честно признать свое текущее положение — это самый важный шаг для движения вперед. Вам нужно постоянно отслеживать свое нынешнее положение, чтобы реализовывать свои цели и желания в будущем. Что вам лично нужно в себе улучшить? Будьте честны с собой, чтобы двигаться вперед. Последний компонент саморазвития — это личные цели. Амбиции ничего не принесут, если нет внятных целей. Постановка краткосрочных и долгосрочных целей — это решающий шаг. Четко сформулируйте и запишите эти цели. Когда у вас составлен план, придет и понимание того, какая стратегия необходима для достижения желаемого результата. Каковы ваши цели? Какой у вас план по их достижению? И что нужно, чтобы вы не отступали и поощряли себя за успехи? Теперь, когда вы знаете семь основных компонентов саморазвития, вы можете разработать выигрышную стратегию и развиваться, постоянно совершенствуя себя. Скачайте мой бесплатный план личностного роста, который поможет вам сделать первые шаги. Итак, напишите в комментариях ответ на мой вопрос. И вот мой вопрос сегодня. Какой из компонентов саморазвития вдохновляет вас на то, чтобы начать работать над собой?
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 7 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В ДТП в Магарамкентском районе пострадали 7 человек. Сообщается, что вечером 22 августа на 40-м километре автодороги Магарамкент-Ахты-Рутул на мосту через реку Самур 45-летний житель Ахтынского района, управляя автомобилем «Лада X-Ray», выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Лада Нива», за рулем которой находился 58-летний житель Магарамкентского района. В результате ДТП в больницу с различными телесными повреждениями доставлены водители обоих транспортных средств и их пассажиры. Трое пассажиров «Лада Нива» в возрасте 62, 58 и 34 лет и двое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 11 и 12 лет. Об этом сообщает МВД Дагестана. Дагестан принял участие в крупнейшей международной туристической выставке Азиатско-Тихоокеанского региона «Рата Тревел Март 2026» в малайзийском городе Кучинг, сообщает пресс-служба Минтуризма Дагестана. Делегация Дагестана представила регион в составе национального стенда «Discover Russia». В работе приняли участие туристический центр республики и представители международного туроператора. Экономический показатель динамика объема промышленного производства в Дагестане в первом полугодии составил 106%. Общий объем отгруженной продукции превысил 60 миллиардов рублей. В числе предприятий, которые показывают рост производства, отмечен, например, «Дагдизель», где выпуск металлоизделий увеличился в полтора раза. Средняя розничная цена арбузов в России составила 46 рублей за килограмм, а дынь – 107 рублей, свидетельствуют данные Росстата. За год стоимость арбузов выросла на 31%, цена на дынь увеличилась менее значительно – на 26%. Я напомню, что основными регионами производства бахчевых культур остаются в нашей стране – это Астраханская, Волгоградская, Оренбургские области, а также Краснодар, Ставропольский край и наша Республика Дагестан. Спрос на бахчевые в сезоне 2026 года отмечается как стабильный. По данным корреспондента Диалог ФМ, средняя цена в Дагестане на арбуз сейчас составляет 30 рублей. Визит специального представителя президента США по Украине Стивена Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Киев и в Москву отложен, об этом сообщает издание «Комсомольская правда». Ранее украинские СМИ сообщали, что поездка делегации США не была подтверждена на фоне подготовки к празднованию Дня независимости. Я напомню, что День независимости Украины пройдет 24 августа, о причинах переноса визита, а также о возможных новых датах пока не сообщается. Ну и с 1 сентября этого года на платформе госуслуги станут доступны видеоуроки о безопасности детей в интернете, рассчитанные на родителей и педагогов. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, уроки подготовлены совместно с профильными ведомствами и партией «Единая Россия». Это все новости к этому часу. Следующий выпуск менее чем через час. Расим Загиров, служба информации «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Новости спорта.
4: На чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии Алексей Усачев стал серебряным призером в опорном прыжке, а Савелий Съедин смог выиграть бронзу в упражнениях на перекладине. Там же Загребе Радмир Мусаев стал победителем юниорского чемпионата Европы в упражнениях на кольцах. Для этого российского гимнаста это третья медаль на Евро. Ранее Мусаев стал вторым в упражнениях на коне и в командном турнире. И еще отметим Даниила Смирнова, который среди юниоров занял третье место на перекладине. Российские фигуристы выиграли все 4 золотые медали на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев в Китае. Мария Фефелова и Артем Валов стали победителями в танцах на льду. Полина Шешелева и Егор Карнаухов в соревнованиях спортивных пар. София Дзепко и Лев Лазарев выиграли в одиночном катании. Футболисты ЦСКА в игре с «Локомотивом» смогли взять 3 очка, обыграв на своем стадионе железнодорожников со счетом 3-2. Так неудачно «Локомотив» в последние годы еще не стартовал у команды после 5 туров 4 поражения при одном ничейном результате. В следующем туре «Локомотив», кстати, будет принимать московское «Динамо». Ну а армейцы идут без поражений и держатся среди лидеров. Воронежский «Факел» после возвращения в премьер-лигу никак не может одержать победу. В этом туре воронежцы сыграли в ничью дома 0-0 с Оренбургом, а футболисты «Ахмата» как раз первый матч в РПЛ в этом сезоне выиграли, да еще крупно, дома 4-1 у Ростова. Стали известны участницы финала Кубка России по футболу среди женских команд. Московский «Локомотив» со счетом 2-0 выиграл у столичного «Спартака» в ответном матче на Сапсан-арене. Первая встреча осталась тоже за «Локомотивом» 4-3. В финале «Лока» встретится с ЦСКА, который в «Химках» сыграл 0-0 с «Зенитом» и по пенальти обыграл футболисток из Петербурга 7-6. Первая игра тоже была ничейной, но 1-1. Кстати, ЦСКА – действующий обладатель Кубка. Обладатель Кубка России по футзалу клуб КПРФ впервые в своей истории выиграл Суперкубок России. Интересно, что по ходу встречи в Новом Уренгое КПРФ дважды уступал в счете Тюмени, но в итоге матч завершился в ничью со счетом 3-3, а в серии после матчевых пенальти, точнее 4-2, были игроки КПРФ. В первой лиге футболисты «Урала» под управлением Сергея Юрана продлили свою беспроигрышную серию до 6 матчей. В этом туре дома уральцы взяли верх 2-0 над ивановским «Текстильщиком» и после 7 туров отстают от лидирующего Нижнего Новгорода всего на 4 очка. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».
2: Доброе утро, Дагестан. Доброе утро, Махачкала. Понедельник пришел. Да, это тот самый день, когда которого никто не приглашал, но он все равно пришел, друзья. Причем первым. У микрофона Расим Загиров, это радиостанция Диалог ФМ. Я приветствую весь наш необъятный Дагестан. Все-таки понедельник в Дагестане — это отдельный вид спорта, мне кажется, когда ты только что проснулся. Ну вот мои земляки меня поймут. А уже кто-то тебе говорит: вставай, надо куда-то съездить. Ты спрашиваешь: куда? Недалеко, тебе отвечают. А вот это слово «недалеко» у нас в Дагестане может означать...

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Жителям Дагестана для покупки квартиры на первичном рынке потребуется более 6 лет непрерывных накоплений. При подсчетах предполагалось, что откладываться будет вся заработная плата целиком. Об этом пишет «Экономика Дагестана» со ссылкой на данные федерального портала «Мир квартир». Средняя цена новостройки в республике сейчас составляет более 4 миллионов рублей. Цены в Дагестане в июле 2026 года выросли почти на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. Годовая инфляция достигла отметки 7%, что заметно выше среднего показателя по стране. Как сообщили в отделении по Дагестану Южного главного управления Банка России, основной вклад в рост цен внесли непродовольственные товары. За месяц они подорожали на 2%, а за год сразу на 13%. Продукты питания за июль выросли в цене на 0,5%, услуги практически не подорожали. В годовом выражении продовольствие прибавило более 6%, а стоимость услуг увеличилась на 3%. Дагестан занимает первое место в стране по количеству оборудованных спортплощадок, которые появились с 2025 года в рамках программы благоустройства. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. За это время в парках, скверах и других общественных пространствах по всей России установили порядка 830 площадок. В топ-5 регионов вошли Дагестан, Башкортостан, Самарская область, Ленинградская и Тульские области. В следующем году работающие россияне будут отдыхать 146 дней. В это число входят выходные, праздничные дни, а также минимальный оплачиваемый отпуск, который составляет 28 дней. Об этом сообщил эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Екатерина Медякова. Кроме того, глава Минтруда Антон Котяков напомнил, что компания вправе устанавливать более удобный график работы, в том числе 4-дневную рабочую неделю. В этом году в России ожидается значительный рост объемов выдачи рыночной ипотеки. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин. По его словам, снижение процентной ставки способствует увеличению числа ипотечных сделок на вторичном рынке. Уже в этом году показатели выдачи могут существенно превысить уровень прошлогоднего года. В Махачкале устанавливают современные цифровые остановочные павильоны. Первые 54 комплекса будут установлены уже до конца октября текущего года. А к началу 2027 года их количество увеличится до 110. До конца следующего года до 200. Всего в Махачкале, согласно схеме остановочных пунктов, предусмотрено 495 локаций. В ближайших планах мэрии Махачкалы установка новых пунктов на всех доступных местах, где позволяют условия. Глава Дагестана Федор Щукин обозначил красные линии для чиновников, которые нельзя переходить при исполнении своих обязанностей. В Дагестане состоялось совещание по координации противодействия коррупции. По словам главы региона, перед ним стоит задача не фиксировать нарушения, а настроить механизмы, при которых не будет возникать коррупционных схем. Основной проблемой для чиновников Дагестана он назвал фактор мертвых душ. В Дагестане завершена реализация инвестпроекта по расширению производительных мощностей кондитерской фабрики «Юнион», об этом сообщает РБК «Кавказ». Предприятие расположено на площадке индустриального парка «Уйташ», где инвестору был

0: предоставлен дополнительный земельный участок площадью 10 гектар. За счет этого на предприятии создано порядка 100 новых рабочих мест. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что крупные российские нефтяные компании не собираются производить топливо низкого экологического класса. Это К2, К3 и К4, соответствующие стандартам Евро-2, Евро-3 и Евро-4. По его словам, такие компании ориентируются на выпуск бензина класса Евро-5. Сейчас доля топлива таких низких классов на российском рынке составляет менее 10% и остается незначительной. Ранее напомню, что правительство разрешило до 1 июля 2027 года производить и ввозить, продавать бензин классов 2, 3 и 4, чтобы обеспечить внутренний рынок топливом и избежать возможного дефицита. Наша страна собрала в этом году 75 миллионов тонн пшеницы, что на 9 миллионов тонн больше, чем год назад. По словам министра сельского хозяйства Оксаны Лут, урожайность выросла на 8%, и страна полностью обеспечит себя пшеницей. Общий сбор зерна в России сейчас приближается к отметке 100 миллионов тонн. Итоговые прогнозы по урожаю еще не опубликованы. В прошлом году сбор пшеницы составил 91 миллион тонн без учета новых регионов, а общий сбор зерна с их учетом оценивался 147 миллионов тонн. На Оренбурге суд оштрафовал 37-летнюю женщину за оскорбительные комментарии о мужчинах, которые она размещала в интернете с января по февраль. В своих публикациях женщина назвала мужчин бесполезными, подлыми, а также сравнивала их с бездомными собаками. Суд пришел к выводу, что в сообщениях содержались негативные оценки мужчин как социальной группы. Сама она пояснила, что имела в виду только мужчин, которые, по ее мнению, ведут себя неподобающим образом, а к остальным относятся положительно. В Оренбургской области временно прекращена работа склада «Озон» после падения обломков беспилотников. По сообщению мэра Оренбурга Альберта Юмадилова, сбитые части дронов упали на территорию логистического комплекса компании, что вызвало возгорание. Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар. Пострадавших в результате инцидента нет. Логистическая сеть «Озон» продолжает функционировать в штатном режиме. В Унсыкульском районе Дагестана временно перекрыли движение на участке автодороги Араканская площадка Унсыкуль-Сагринский мост. Об этом сообщили в Республиканском управлении МЧС России. Причиной закрытия дороги стал ремонт после разрушения земляного полотна полки дороги. Повреждения, я напомню, что произошли в результате ливневых дождей и аварийного сброса воды с водохранилища Ирганайской гидроэлектростанции. Ну и кофе остывает к бизнесу. С каждым годом число кофеен становится все меньше. Хуже всего ситуация, кстати, в столице, это в Москве. Заведения приходится конкурировать не только с друг с другом, но и с домашними кофемашинами и автоматами в продуктовых магазинах. Об этом рассказывает «Коммерсант». На ситуацию повлияло и падение платежеспособности горожан. Тему продолжат мои коллеги.
1: Волна закрытия кофеен началась еще в прошлом году, когда только одна сеть «Шоколадница» закрыла рекордные 39 заведений. В 2026 году ситуация ухудшилась. Только за первые полгода компания ликвидировала еще почти 50 точек, сообщали СМИ. Но кризис затронул всех участников рынка. По данным 2GIS, за год в столице закрылась каждая седьмая кофейня. Тенденцию подтверждает и основательница московской сети кофеен «Альпака» и кофе Анна Киртанова.
2: У нас пока это не коснулось, но да, количество кофеен снижается. Рестораны закрываются тоже. Тяжелая экономическая ситуация. Рост НДС, снижение порога с 60 миллионов до 20 миллионов для тех, кто на УСН. Инфляция тоже она и на кофе, и на молоко, одноразовую посуду. Все смотрят на свои расходы, работают с своими гостями, предлагают что-то новое в рамках сезонных предложений, новые напитки. Но не все может быть под контролем собственников бизнеса. Какие-то проблемы с арендодателем, например, потому что большинство арендует площади.
1: По словам собеседников «Коммерсант ФМ», ключевой причиной кризиса в отрасли стало повышение налогов. Из-за возросшей нагрузки в начале года многие владельцы начали закрывать свой бизнес. И хотя с 1 апреля налог для общепита временно отменили, для большинства заведений этот процесс уже стал необратимым. К тому же свою роль сыграло падение интереса к кофейням. Как отмечает генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чентурия, потребители начали переходить на более доступные альтернативы.
3: Серьезную конкуренцию начали оказывать кофейням сетевые магазины, которые начали открывать кофеточки, где можно, покупая продукты для дома, параллельно приготовить себе напиток и взять чашечку с собой. Люди стали более аккуратно относиться к расходам. Кто-то начал готовить кофе перед выходом на работу дома, но при этом кофейни продолжают выполнять серьезную функцию и сохраняют за собой ту лояльную часть потребителей, которые любят многообразие предложения кофейных напитков, которые повторить в домашних условиях очень сложно. Кофейни всегда будут востребованы в крупных городах. городах.
1: Сильнее всего число кофеен сократилось в Москве на 15% за год. Сейчас их более 2500. По данным 2GIS, заметный спад есть и в других крупных городах – в Нижнем Новгороде, в Новосибирске и в Казани. Для сравнения, в Санкт-Петербурге спрос остался стабильным, а на юге страны и в Поволжье рынок даже показал рост. Так, в Уфе и Воронеже заведений стало больше примерно на 13%. Маркетолог в сфере общепита и владелец агентства «Команда Ферсанова» Анатолий Ферсанов связывает это с разницей в стоимости напитков.
4: В 2025 году в сети из кофеен 12-20 штук были кофейни, которые не приносят прибыли или могут быть убыточными. Но они позволяли вовлекать в сеть больше потенциальных клиентов. На непроходной точке человек приходит, покупает кофе, но убыточно заведение. Однако, когда этот человек появляется в другом части города, вспоминает, что он там пил кофе, ему понравилось, согласится второй раз зайти. Люди склонны делать маленькие радости для себя в условиях кризиса, но учитывая, что в московских кофейнях стоимость капучино может доходить до 1000 рублей, кофе из кофейни становится привилегией.
1: Да и само кофейное зерно теперь на вес золота. Еще в июле Коммерсант ФМ рассказывал, что биржевые цены на сырье подскочили до годового максимума. Все из-за природных катаклизмов в странах-производителях. По словам экспертов, в магазинах и кофейнях рост цен проявится только к концу осени.
0: Сейчас за окном в Махачкале плюс 27 градусов выше нуля. Сегодня узнаем, какая погода. Днем воздух прогреется примерно до 30 градусов. Небо сегодня с прояснениями. Днем преимущественно малооблачно. Ветер умеренный, но вот к вечеру обещают дождь, друзья. Воду с собой, мне кажется, не стоит забыть, особенно днем. И дагестанское правило остается неизменным. Если вышел из дома без воды, обязательно встречи человека, который скажет: «Брат, ты че такой уставший, а?» Доброе утро. Диалог ФМ. Расим Загиров. Мы до 11 утра с вами.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Стоимость сборов ребенка к школе зависит не только от цен в магазинах, но и от подхода к покупкам. По оценке доцента, кандидата экономических наук Александра Соломатина, в 2026 году базовый бюджет на школьные принадлежности обойдется родителям в среднем от 25 до 45 тысяч рублей, если речь идет о покупке новой формы, обуви, рюкзака и необходимой канцелярии. По словам эксперта, в средний бюджет обычно входят школьная форма или комплект одежды для школы, сменная обувь, спортивная форма, рюкзак, базовая канцелярия и расходные материалы. Если покупать все новое, расходы могут выглядеть примерно так. Школьная одежда 10-18 тысяч рублей, обувь 5-10, рюкзак 4-8 тысяч, канцелярия от 3 до 6 тысяч. При этом итоговая сумма легко увеличивается, если приобретать брендовые товары или покупать все в последний момент, отметил экономист.
1: Экономика должна быть экономной.
2: Снизить расходы на платное обучение в ВУЗе можно с помощью налогового вычета, льготного кредита или материнского капитала, сообщает редакция «Финансы Mail». При оплате собственной учебы вычет предоставляется россиянам от суммы до 150 рублей в год, пишет редакция. При ставке НДФЛ 13% вернуть можно до 19,5 тысяч рублей. Для обучения ребенка лимит составляет 110 тысяч рублей на каждого учащегося, а максимальный возврат 14 300. Сумма является общей для обоих родителей, уточняется в материале. Если оплатить ВУЗ сразу не получается, можно оформить образовательный кредит с государственной поддержкой по 3% годовых, пишет редакция. Залог и поручители не нужны, а погашение основного долга начинается после завершения учебы и 9-месячного льготного периода. Но возврат кредита отводится до 15 лет.
1: Копейка рубль бережет.
2: Пик по количеству чаевых чаще приходится на вечер, однако самые крупные суммы нередко оставляют в иное время, ночью или в менее загруженные часы. Это показало исследование, с результатами которого ознакомилась газета.ру. В салонах красоты, барбершопах, спа и других бьюти-бизнесах больше всего чаевых оставляют в конце дня. Так, среднее время от 19 до 20 часов. При этом самые крупные чаевые могут оставлять позже. Например, в июле в 19:00 средний размер чаевых составлял 515 рублей, а максимума достиг в 22 часа 613. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
3: Все системно значимые банки нашей страны подготовили свои системы для запуска операции с цифровым рублем с 1 сентября. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. Ее слова передает РИА Новости. Она напомнила, что цифровой рубль – это полноценная форма российской валюты. От наличных и безналичных денег его отличает то, что он хранится будет в кошельке на платформе Банка России. Новый инструмент появится на главной странице приложения. Это будет кнопка с логотипом в виде цифрового рубля. Расплатиться такой валютой осенью можно будет только в торговых сетях с выручкой более чем 120 миллионов рублей в год. Цифровым рублем россияне будут пользоваться без комиссии. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что цифровой рубль не станет обязательным для граждан. Россияне могут самостоятельно выбирать удобную форму денег. По ее словам, цифровая валюта будет обязательна только для банков и торгово-сервисных предприятий.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: В ДТП в Магарамкентском районе пострадали 7 человек. Сообщается, что вечером 22 августа на 40-м километре автодороги Магарамкент-Ахты-Рутул на мосту через реку Самур 45-летний житель Ахтынского района, управляя автомобилем «Лада X-Ray», выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Лада Нива», за рулем которой находился 58-летний житель Магарамкентского района. В результате ДТП в больницу с различными телесными повреждениями доставлены водители обоих транспортных средств и их пассажиры. Трое пассажиров «Лада Нива» в возрасте 62, 58 и 34 лет и двое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 11-12 лет. Об этом сообщает МВД Дагестана. Дагестан принял участие в крупнейшей международной туристической выставке Азиатско-Тихоокеанского региона «Рата Тревел Март 2026» в малайзийском городе Кучинг, сообщает пресс-служба Минтуризма Дагестана. Делегация Дагестана представила регион в составе национального стенда «Discover Russia». В работе приняли участие туристический центр республики и представители международного туроператора. Экономический показатель динамика объема промышленного производства в Дагестане в первом полугодии составил 106%. Общий объем отгруженной продукции превысил 60 миллиардов рублей. В числе предприятий, которые показывают рост производства, отмечен, например, «Дагдизель», где выпуск металлоизделий увеличился в полтора раза. Средняя розничная цена арбузов в России составила 46 рублей за килограмм, а дынь – 107 рублей, свидетельствуют данные Росстата. За год стоимость арбузов выросла на 31%, цена на дынь увеличилась менее значительно – на 26%. Я напомню, что основными регионами производства бахчевых культур остаются в нашей стране – это Астраханская, Волгоградская, Оренбургская область, а также Краснодар, Ставропольский край и наша Республика Дагестан. Спрос на бахчевые в сезоне 2026 года отмечается как стабильный. По данным корреспондента «Диалог», средняя цена в Дагестане на арбуз сейчас составляет 30 рублей. Визит специального представителя президента США по Украине Стивена Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Киев и в Москву отложен. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда». Ранее украинские СМИ сообщали, что поездка делегации США не была подтверждена на фоне подготовки к празднованию Дня независимости. Я напомню, что День независимости Украины пройдет 24 августа. О причинах переноса визита, а также о возможных новых датах пока не сообщается. С 1 сентября этого года на платформе госуслуги станут доступны видеоуроки о безопасности детей в интернете, рассчитанные на родителей и педагогов. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, уроки подготовлены совместно с профильными ведомствами и партией «Единая Россия». «Отстаньте от ребенка!» Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев призвал прекратить театр абсурда. Речь идет о девочке, которая нарисовала в парке города персонажей смешариков. Ее семье местные чиновники пригрозили уголовным делом по статье «Вандализм». Политический обозреватель Дмитрий Дерзей считает, что историю классической для нынешнего времени. Тему продолжит сам Дмитрий Дерзей.
2: Город Болохово Тульской области, возможно, неожиданно для себя прославился на всю страну. В главном городском парке несовершеннолетняя местная жительница, 14 лет от роду, нарисовала сухой пастелью на пористом резиновом покрытии детской площадки персонажей популярного в РФ анимационного сериала «Смешарики» – Крошу и Нюшу. По всей видимости, она не знала о том, что благоустройство зоны отдыха осуществлялось в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Проект стоимостью 114 миллионов бюджетных рублей предполагает в том числе и жесткий цифровой контроль над всем происходящим посредством установленных видеокамер. Нарушителя быстро вычислили, доложили по начальству. Горадминистрация в лице главы Марии Чуйкиной через социальные сети пригрозила семье нарушителя уголовным делом по статье «Вандализм», между прочим, до 5 лет лишения свободы. Однако все-таки до этого не дошло. В качестве компромисса провинившимся предложили отмыть казенное резиновое покрытие. Благодаря указанной выше цифровизации события очень быстро вышли на федеральный уровень. Дошли до Москвы, вызвали праведный гнев различных ответственных товарищей. Возможно, и до Кремля дойдет. В результате вмешался губернатор, приказал отстать от ребенка. Порядок не равно театр абсурда. Творчество нужно поддерживать, а не губить на корню. К сожалению, у нас не всегда это понимают. Но вот ситуация в раз изменилась. Девочка мальчика из нарушителя на глазах фактически превращается в героя. Тут же нашлись креативные предприниматели. Запустили кампанию в поддержку юных талантов. Очень возможно подключение политиков. Пострадавший от местных бездушных чиновников художник-самородок из Болохова прямо вот видится в столице на съезде какой-нибудь партии. С ней фотографируются в кадре счастливые родители. Беда в том, что произошедшее абсолютно не удивляет. Нет гармонии, а есть крайности. Либо в стремя ногой, либо в пень головой. А если бы взрослый нарисовал, хочется спросить, тогда точно ему не сдобровать. Это во-первых. А во-вторых, наверное, камеры в парках устанавливать не лишнее. Население у нас, знаете, тоже не идеальное. И распевают, и нарушают, или что похуже. Проблема в философии. Раз дорогостоящую технику закупили, значит, она должна работать. Вскрывать общественный негатив. Не зря же бюджетные миллионы тратили. И силовикам плюс. Пресекли без пяти минут преступления. Но вот так получилось, что первый блин комом оказался. Хотели как лучше, порядок соблюсти, а получилось как всегда.
1: Подросток утонул в водоеме, образованном на месте нефункционирующего карьера в Кайтакском районе Дагестана. Трагедия произошла в селе Янгикент. Тело погибшего доставили спасатели. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют, об этом сообщает Главное управление МЧС России по Дагестану. Участок автомобильной дороги с сегодняшнего утра закрыт между поселками Временный и Шамиль-Кала в Унсукульском районе Дагестана. Об этом сообщает Дагестан-Автодор. Здесь сейчас проводятся специализированные работы по восстановлению земляного полотна полки дороги. Я напомню, что она была разрушена в результате прошедших ливневых дождей и аварийного сброса воды с Ирганайской ГЭС. Объехать этот участок можно будет по маршрутам Майданская, Балахни, Харачи, Унсукуль и Временный поселок. А также по другому маршруту, это Махачкала, Леваши, Ташкапур, Гиргебель и Шамиль-Кала. Праздничные акции, флешмобы и концерты, которые приурочены ко дню государственного флага России, прошли во всех городах и районах Дагестана. Об этом сообщает Минмолодежи Республики. Волонтеры выходили на улицы, чтобы поздравить жителей, раздавали ленточки, флажки и буклеты с историей российского триколора. В Хасавюрте акцию «Флаг России. Знак безопасности» организовали совместно с Госавтоинспекцией Республики Дагестан. В Дербенте волонтеры раздавали символику на центральных улицах Дербента. Ну и что скрывается за рекордными зарплатами? На зарплату в 500 000 рублей больше могут рассчитывать выпускники колледжей. По крайней мере, так считает заслуженный учитель России Евгений Ямбург. Впрочем, речь скорее о специалистах, которым удается начать свое дело. Но и без этого, по мнению Ямбурга, они могут получать 200 тысяч рублей в месяц, что вполне сравнимо с зарплатами опытных юристов или инженеров атомной отрасли. Тему продолжат мои коллеги.
3: Пока одни спорят, нужно ли для успешной карьеры высшее образование, другие осваивают рабочие специальности и получают доходы, которыми смущают офисных сотрудников. По оценкам экспертов, выпускников СПО рынок ждет с распростертыми объятиями. А уровень зарплатных ожиданий и возможностей у специалистов с высшим и средним образованием по специальностям в сферах промышленности, производства и медицины почти сравнялись, продолжает заслуженный учитель России Евгений Ямбург.
4: Зарабатывают они 200 тысяч, а если они свой бизнес создают, то тогда они уже получают, во всяком случае, больше, чем я академик. Вот они кончают автомобильный, строительный колледж. Это все очень высококвалифицированный средний персонал, который, кстати, во всем мире ценится на вес золота. Например, в Америке медсестра получает больше, чем врач. Мы потихоньку к этому идем, а те, кто действительно увлекается наукой, мы сами платим за удовольствие исследовать.
3: Впрочем, 150-200 тысяч сразу после колледжа скорее исключение, чем правило, отмечают собеседники Коммерсант ФМ. В той же сфере строительства, судя по вакансиям ХХРУ, до 250 тысяч предлагают руководителю проекта с опытом от 3-6 лет. Не найти таких зарплат на старте и автомеханику, говорит руководитель автосервиса «Фит-сервис» Павелецкая Александр Гоман.
5: Крутовато, конечно. Начинающий специалист при должном уровне погружения, если он все годы ходил на практику, ну, это, наверное, в районе 100 тысяч рублей. А если человек не имел какой-то практики, вряд ли он сходу сможет какие-то серьезные суммы зарабатывать. Если только на каких-то вариантах конвейерного типа. Не знаю, правда или нет, у меня был стажер, он сказал, что на заводе «Москвич» оклад 80 тысяч рублей на конвейере. Может быть, такого рода вещи и существуют.
3: По подсчетам Минпросвещения, в этом году на основном этапе приемной кампании в колледжи и техникумы поступили рекордные почти 4 миллиона заявлений. На 450 тысяч больше, чем в прошлом году. А вот топ направлений почти не изменился. Сестринское дело, разработка ПО, туризм, а также техобслуживание и ремонт автотранспортных средств. Но число заявлений не равно числу поступивших, отмечают собеседники Коммерсант ФМ. Кроме того, колледж колледжу рознь. Так, примерно у 70% техникумов по всей стране низкая финансирование Казани необновленная маттехбаза и нет современных общежитий, отмечает профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
6: Профессионалитет – это очень хорошо, но это по 3-4 колледжа в каждом регионе. Это флагман, но не системное изменение. Мотивированные ребята выбирают сильные программы, специалитета в основном. Это и IT-сегмент, бухгалтерии, креативные индустрии. Но есть часть ребят, которых в колледже скорее выдавливали, в первую очередь на программы квалифицированных рабочих. И там гораздо ниже и функциональная грамотность, и мотивация.
3: Ну и у специалистов креативных индустрий зарплаты в начале карьеры едва ли можно назвать шестизначными, сетует директор Международного колледжа бизнеса и дизайна Николай Репин.
7: Это только рабочая профессия, если можно быть. Мы не увеличили ничего. Третий год одни и те же цены. Кто-то увеличил. Особенно колледж БРИКС. Там двойные дипломы они дают. Но в этот год пока не видно, что больше, чем в прошлом году набор. По крайней мере, частные колледжи говорят, что набор уменьшился.
3: И с трудоустройством везет далеко не всем, резюмирует партнер компании Future Today Денис Каминский.
8: Система трудоустройства в сегменте СПО гораздо менее развита, и сами ребята уже представляют, что же сделать своей карьерой. Например, финансовый аналитик, инженер или какой-нибудь дата-сайентист, конечно, гораздо более конкурентным будут выпускники вуза. Есть целый ряд колледжей, у которых отличные связи с профильным предприятием, там, с Фигуром, с НЛМК, ну, гораздо проще в этом смысле.
3: По разным оценкам, меньше 10% выпускников СПО в первые пару лет после выпуска пробуют себя в предпринимательстве. А среди них реально начинают свое дело около 2-5%.
1: Никаких выборов. Офис президента Украины отверг инициативу экс-премьер-министра обороны Михаила Федорова. Бывший глава военного ведомства предлагал объявить президентскую выборную кампанию, несмотря на боевые действия. Тем временем в СМИ появилась информация о фактической отмене визита Стива Уиткова и Джареда Кушнера сначала в Киев, потом в Москву. Американских посланников ждали во второй половине августа. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что мирный процесс возродить уже не удастся.
2: Офис президента Украины официально отверг инициативу экс-министра обороны Михаила Федорова о проведении выборов главы государства, несмотря на военное положение. Мотивировка не претерпела изменений. Это противоречит законодательству в условиях постоянно идущих боевых действий. При этом сам Федоров намерен отправиться в США официально для привлечения инвестиций в технологичные оборонные проекты. То есть никакой политики. Верится в это с трудом. Подобное больше похоже на презентацию нового прогрессивного политика, который в теории может быть более сговорчивым, чем нынешний лидер. Дональду Трампу сейчас явно не до Федорова. Если же последний проведет встречи с представителями Демпартии, это очень поможет Зеленскому. Сейчас активно раздувается версия о том, что господин Федоров представляет интересы того же самого Сороса и левых кругов Америки, которые намерены вбить клин в отношении Трампа и Зеленского. В общем и целом, похоже, что кейс Федорова не то чтобы совсем закрыт, но очередной скандал удалось как-то спустить на тормозах, купировать. Так что есть смысл перейти к главному. Стивен Уитков и Джаред Кушнер, которых ждали в конце августа, сначала в Киеве, потом в Москве, похоже, не приедут. Собственно, никакой определенности относительно их визита не было. Как было сказано выше, сейчас дело идет к очередному обострению на Ближнем Востоке. Оба спецпосланника задействованы на этом направлении. Восстановить мирный процесс по Украине, судя по всему, не получается. Хотя можно так предположить, что очередной политический кризис является как бы инструментом давления на действующего украинского президента. В любом случае, пока что он свою позицию никак не изменил. Между тем, 24 августа, в День независимости Украины, европейские союзники обещают в очередной раз продемонстрировать свою поддержку. В Киеве будут высокие зарубежные гости. Ожидается очередное заседание коалиции решительных или желающих. Впереди новый уровень противостояния. Это можно уже утверждать без всяких доказательств. Европейские лидеры, естественно, преподнесут свой подарок большому украинскому празднику. А что может быть таким подарком? В первую очередь, оружейные поставки и новые кредиты. Действующий украинский лидер, скорее всего, стоит в очередной раз на своем посту при поддержке европейских союзников. Что касается Америки и ее посреднической миссии, Вашингтон посоветовал России искать новые подходы к мирному урегулированию. Пока таковые не находятся. И, видимо, не дойдутся до определенного времени, пока не будет каких-либо военных успехов. А там, может быть, и дух Анкориджа вновь вернется.
0: Новости страны и мира. О главном.
9: Размер страховой пенсии зависит от трудового вклада человека. Об этом ТАСС заявил председатель Социального фонда России Сергей Черков. Он рассказал, что на выплаты влияют стаж, сумма страховых взносов, перечисляемых с зарплаты, а также нестраховые периоды. Кроме того, выплаты увеличиваются при достижении 80-летнего возраста и при наличии инвалидности. Черков напомнил, что сейчас пенсия рассчитывается в автоматическом режиме. Система полностью оцифрована. До этого депутат Госдумы Алексей Гавырин напомнил, что работающие пенсионеры в России имеют право на ряд льгот, в число которых входят оплачиваемые дни для диспансеризации, дополнительный отпуск и налоговые вычеты. Социальные сети должны ввести специальный детский режим. В случае отсутствия такого режима нужно ограничивать соцсети для использования детьми. Об этом ТАСС заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информполитике Марина Ким. На мой взгляд, либо соцсети вводят детский режим, в котором они идентифицируют, проверяют, верифицируют, кто общается с ребенком. Если таких режимов нет, значит, нужно ограничивать соцсети, сказала она. Ким считает, что детям до 14 лет нельзя свободно пользоваться соцсетями, поскольку у ребенка еще нет критического мышления, чтобы отфильтровать общение. И в завершении выпуска: в современную моду постепенно возвращаются узкие брюки. Однако они не станут полноценной заменой широким моделям, а альтернативным вариантом. Об этом газете «Известия» рассказала международный фэшн-стилист Александра Левитина. Подиумный контекст отражает не замену одного силуэта другим, а их сосуществование. Коммерческий потенциал прилегающих моделей объясняется тем, что потребителю не придется менять весь гардероб, подчеркнула эксперт. По ее словам, достаточно будет заменить объемный элемент более узким, после чего можно сочетать его с уже имеющимися жакетами, рубашками и верхней одеждой. Стилист объяснила, что после долгого доминирования одного конкретного визуального кода возникает усталость от него, затем возрастает спрос на контраст и индивидуальность. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
1: В Оренбургской области временно прекращена работа склада «Озон» после падения обломков беспилотников. По сообщению мэра Оренбурга Альберта Юмадилова, сбитые части дронов упали на территорию логистического комплекса компании, что вызвало возгорание. Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар. Пострадавших в результате инцидента нет. Логистическая сеть «Озон» продолжает функционировать в штатном режиме. В Унсыкульском районе Дагестана временно перекрыли движение на участке автодороги Араканская площадка Унсыкуль-Сагринский мост. Об этом сообщили в Республиканском управлении МЧС России. Причиной закрытия дороги стал ремонт после разрушения земляного полотна полки дороги. Повреждения, я напомню, что произошли в результате ливневых дождей и аварийного сброса воды с водохранилища Ирганайской гидроэлектростанции. Ну и сотрудники полка ДПС задержали автомобиль Kia Rio 29-летнего жителя Махачкалы, у которого накопилось 411 неоплаченных административных штрафов. Об этом сообщила госавтоинспекция. Машину передали судебным приставам для принудительного взыскания задолженности. Президент России Владимир Путин сообщил, что вопросы, связанные с ситуацией на топливном рынке страны, находятся под контролем правительства и лично премьер-министра Михаила Мишустина. По его словам, не все проблемы еще решены, однако процесс их урегулирования уже идет, а оперативное реагирование осуществляется при участии специальной комиссии. Для покрытия недостатка топлива власти также планируют. Я напомню, что использовать импорт, объем которого будет изменяться в зависимости от актуального дефицита. Кроме того, на рынке ранее была выявлена схема мошенничества, связанная с продажем топлива по завышенным ценам. Ну и президент Казахстана Касым Жомарт Токаев заявлял, что обсуждать его возможное переизбрание на следующий президентский срок пока преждевременно. По словам главы Казахстана, он обладает законным правом участвовать в новых выборах благодаря решению Конституционного суда. Однако более конкретное заявление о своих политических планах он намерен сделать только в следующем году. Цифровой рубль не станет инструментом дополнительного контроля за гражданами России. Такое мнение озвучил доцент финансового университета Петр Щербаченко. По его словам, объем данных о пользователях будет примерно таким же, как и при обычных безналичных расчетах. Эксперт также отметил, что цифровые рубли не имеют срока действия и не смогут сгореть. Потолок обвалился в дагестанском селе Гунип в детском саду, который торжественно открыли чуть более 2 лет назад. Штукатурка рухнула прямо на кровати в спальне. К счастью, детей в этот момент там не было. Об этом сообщает в своем телеграм-канале Шамиль Хадулаев. Хадулаев также напомнил, что 13 марта 2024 года в райцентре Гунип состоялось открытие нового типового детского сада номер 3 на 60 мест. На праздник тогда приезжали чиновники и депутаты, звучали торжественные речи. Но спустя 2 с лишним года с потолка в спальне обвалилась штукатурка прямо на детские кровати. Хадулаев назвал настоящим чудом, что в этот момент в комнате никого не было. По словам общественника также, что в Гунибе не было ни урагана, ни смерча, ни бомбежки. Ребенок утонул в озере в Бутлёгском районе Дагестана. Об этом сообщает МЧС России по республике. Трагедия произошла накануне в 3 километрах от села в озере Аркула. Его тело визуально вдоль берега искали местные жители и родственники. Позже к поискам подключились и спасатели МЧС. В поселке Ленинген из-за выхода из строя трансформатора на насосной станции наблюдается перебой с водоснабжением, об этом сообщает единый оператор. Для обеспечения жителей поселка Ленинген питьевой водой предприятие сейчас направляет водовоз, техника сейчас работает на улице Хунзахской. Но специалисты ДГЭнерго очередной раз проведут плановые работы на энергообъектах, в связи с чем в этих районах Махачкалы с 8 утра до 7 вечера 4 дня подряд будут вводиться ограничения электроснабжения. 24 августа очистные сооружения на проспекте Акушинского, улице Абдулхакима, Исмаилова и Абубакарова частично, а также район махачкалинских городских электросетей. 25 августа не будет света на улице Абдулхакима, Исмаилова, часть проспекта Имама Шамиля и район школы номер 30, а также улица Ташкентская и Шамсулы Алиева. В этом году средний размер социальной пенсии в России составил более 16 тысяч рублей, что на 1 000 рублей больше, чем годом ранее. В 6 регионах нашей страны средние пенсионные выплаты превысили 40 тысяч рублей. Самой низкой стала средняя пенсия у неработающих пенсионеров в Дагестане, там 19 тысяч рублей. В социальном фонде напомнили, что в этом году право на получение пенсии по старости получат мужчины с 64 лет и женщины с 59 лет. Сегодня и завтра госавтоинспекция по всей стране проводит массовые рейды на дорогах страны, уделяя особое внимание выявлению водителей в состоянии опьянения. Мы, в свою очередь, напомним о том, что по действующему законодательству за управление автомобилем в состоянии опьянения или отказа от медицинского свидетельствования предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей. Фабрику кондитерских изделий «Юнион» мощностью 12 тысяч тонн продукции в год открыли в Дагестане, об этом сообщает Магомед Рамазанов. Проект обошелся почти в 3 миллиарда рублей. Компания уже несколько лет работает в Дагестане, теперь значительно расширила производственные возможности, сделав основной акцент на выпуске продукции для детей. Ну и количество самозанятых в России выросло до 17 миллионов человек по сравнению с данными регистрации на конец 2025 года. Число россиян, которые оплачивают налог на профессиональный доход, увеличилось на 2 миллиона. Такие сведения представлены на платформе поставки данных Федеральной налоговой службы. За прошедшие дни августа было зарегистрировано чуть более 150 тысяч новых самозанятых. Центральный банк с большой долей вероятности в конце октября возьмет паузу в снижении ключевой ставки. Такой прогноз газете.ру дал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. Кстати, по его мнению, взять паузу или даже повысить ставку регулятор может по 3 причинам. Из-за инфляционных ожиданий, из-за цен на топливо или из-за дефицитного бюджета. Кстати, по словам Кирилла, в октябре в Госдуму вносят бюджетные проектировки на 3 года, а более высокий дефицит бюджета требует более жесткой политики по ставке. С нового учебного года в России начнется эксперимент по восстановлению школьников оценок за поведение. В нем примут участие все регионы, по 9 школ от каждого субъекта. Как рассказала порталу nevs.ru председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, такая мера может стать инструментом для диалога с ребенком или родителями. При этом, по ее словам, кстати, критерии должны быть четкими и прозрачными. Учитывать будут дисциплину, общение с окружающими, а также учебную активность и участие в школьной жизни ученика. США ввели новые санкции против Хезболлы, подчеркнув ее связи с правительством Ирана. В американском Минфине заявили, что ливанская группировка вновь внесена в санкционные списки за тесное сотрудничество с корпусом стражей исламской революции. Под санкции попали 10 человек, замешанных в схеме перенаправления денег из Ирана в Ливан, об этом пишет Reuters. Их активы в США блокируются, а американским компаниям запрещено вообще с ними работать. Против кого на самом деле направлено экономическое давление и в чем все-таки реальная цель столкновения США с Ираном? Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
3: Столкновение США и Ирана длится уже почти полгода. За это время запасы американского ключевого вооружения заметно истощились. На этом фоне Дональд Трамп рекламирует сокрушительную финансовую кампанию против Тегерана. Обещая этой стране экономический день Д. Американский министр финансов Скотт Бессент объявил, что в понедельник проведет пресс-конференцию, посвященную, цитата, «самым жестким санкциям в истории». Цель Вашингтона – перекрыть нефтяные и финансовые доходы Тегерана, заставить его свернуть ядерную программу и открыть Армузский пролив. Однако эффективность этих мер вызывает вопросы, замечает Associated Press. Исламская республика в течение полувека находилась под санкциями и до сих пор выстояла. Но новые меры могут ухудшить отношения США с Китаем, Индией и другими торговыми партнерами. Накануне США ввели новые ограничения против Хизбаллы и людей, которые, по версии Вашингтона, помогают ливанской организации получать деньги из Ирана через сеть посредников и курьеров. Для этого использовались компании и обменные пункты в Турции и других странах региона, пишет Рейтер. Американский чиновник объяснил, что новое решение должно показать – Хизбалла – это часть иранской системы влияния, а не самостоятельная сила. При этом группировка уже давно находится под американскими санкциями. США признали ее иностранной террористической организацией еще в 1997-м. Дональд Трамп не может добиться капитуляции Ирана и вымещает весь гнев на союзников, пишет Вашингтон-Пост. Он угрожает Оману, который пытается выступать посредником в переговорах с Тегераном, и публикует карту Армузского пролива как новой территории США. При этом аналитики, опрошенные изданием, считают, что Соединенные Штаты в тупике. Военная кампания фактически замедлилась, санкции сильно бьют по Ирану, но не заставляют его руководство пойти на уступки. Поэтому Трамп пытается усиливать экономическое давление и заставить Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и другие страны прекратить торговлю с Ираном. Хаос на Ближнем Востоке тем временем приводит к неожиданным последствиям. Как пишет Нью-Йорк Таймс, на фоне конфликта активизировались сомалийские пираты. За последние 4 дня они захватили 2 танкера с нефтью и удобрениями. Все из-за слабой безопасности в регионе. Эксперты опасаются, что пираты могут воспользоваться ситуацией и снова превратить воды у побережья Сомали в опасную зону для международного судоходства.
1: Вы слушаете «Диалог ФМ», 24 августа на календаре. Доброе утро, Дагестан. Меня зовут Расим Загиров. И давайте заглянем, что же интересного произошло именно 24 августа в разные года. Итак, в 1814 году британские войска захватили Вашингтон и сожгли Белый дом. После пожара здание восстановили, выкрасили в белый цвет. Отсюда и закрепилось название «Белый дом». То есть получается, что знаменитый Белый дом стал белым после пожара. История иногда умеет решать вопросы дизайна очень, так сказать, радикально. В 1853 году американский повар Джордж Крам приготовил первые картофельные чипсы. По распространенной версии, после жалобы клиента на слишком толстую картошку. Вот это я понимаю, человек получил претензию и не расстроился. Он просто нарезал картошку еще тоньше. И сегодня миллионы людей продолжают поддерживать это кулинарное наследие чипсов, особенно ночью перед телевизором. В 1937 году советский летчик Константин Кайтанов совершил парашютный прыжок из стратосферы с высоты более 11 километров. Я не знаю, что должно было произойти утром, чтобы обычно человек, так знаете, вот подумал: так, кофе попил, теперь надо прыгнуть с 11 тысяч километров. Но Кайтанов именно так и сделал. В 1995 году вышла Windows 95. Это операционная система, которую многие до сих пор вспоминают с особой теплотой. И знаете, что самое интересное? Тогда компьютер мог зависнуть, и ты ждал. Сегодня компьютер, если зависает, и человек уже начинает разговаривать с ним, как с родственником. Ну, пожалуйста, не сейчас, у меня документ не сохранен. В 2006 году, именно 24 августа, Международный астрономический союз официально перевел Плутон из категории планет в категорию карликовых планет. Представляете, были 9 солнечных планет, солнечной системы, а стало их 8. Вот такой вот он день, 24 августа, Windows, Плутон, прыжок из стратосферы, а мы с вами просто хотим пережить этот понедельник, и желательно без обновления системы. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ, меня зовут Расим Загиров.

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Дорожные службы Дагестана продолжают выполнять как плановые, так и оперативные задачи по поддержанию состояния автомобильных трасс. Бригады специалистов в горных и равнинных зонах занимаются очисткой дорог от обвалов, осыпных масс и различного мусора. Кроме того, они обновляют разметку на пешеходных переходах. Все работы проводятся ежедневно с учетом текущей метеорологической обстановки. В Дагестане создан реестр мастеров народных художественных промыслов по постановлению правительства республики. Документ подписал премьер-министр Магомед Рамазанов. Реестр призван обеспечить учет и систематизацию информации о мастерах народных художественных промыслов республики. Мошенники через зарубежные мессенджеры начали распространять ссылки на вымышленный облачный сервис. Об этом заявил член Комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. По его словам, такого сервиса не существует. Пользователям приходит код для авторизации в несуществующем аккаунте. После его ввода злоумышленники получают доступ к личным данным. В российских государственных структурах наблюдается массовая проблема с работой корпоративного VPN. По данным МЭШ, в госкорпорациях, министерствах и других госорганах пользователи сталкиваются с частыми разрывами рабочих сессий, нестабильным соединением и крайне низкой скоростью интернета. Школьники России будут изучать обществознание лишь частично. Предмет останется только для учащихся с 9 по 11 классы. Минпросвещение сократит количество учебных часов и создаст новый единый учебник. Он будет более тесно связан с литературой, историей и географией. Изменения вступят в силу с 1 сентября. Дагестанский борец Исмаил Ханиев, выступающий в весовой категории до 79 килограммов, завоевал золотую медаль на первенстве мира до 20 лет в Братиславе. В финальном поединке он одержал уверенную победу над борцом из Японии со счетом 8-0. Таким образом, Ханиев стал двукратным чемпионом мира среди юниоров в своей весовой категории. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Доброе утро, Дагестан! Доброе утро, Махачкала! Понедельник пришел. Да, это тот самый день, которого никто не приглашал, но он все равно пришел, друзья, причем первым. У микрофона Расим Загиров, это радиостанция Диалог ФМ. Я приветствую весь наш необъятный Дагестан. Все-таки понедельник в Дагестане — это отдельный вид спорта, мне кажется, когда ты только что проснулся. Ну вот мои земляки меня поймут. А уже кто-то тебе говорит: вставай, надо куда-то съездить. Ты спрашиваешь: куда? Недалеко тебе, отвечают. А вот это слово «недалеко» у нас в Дагестане может означать все, что угодно. Недалеко это в Каспийск, а иногда даже и Дербент. А если сказал старший родственник, вообще молчи и садись в машину, потому что маршрут узнаешь по дороге. Еще есть знаменитое «давай на 5 минут заедем». В Дагестане на 5 минут это все-таки не время, друзья. Это образ жизни. Доброе утро, приветствую всех. Меня зовут Расим Загиров. Еще раз горячо приветствую весь мой необъятный Дагестан. Это программа «Утро» на Диалог ФМ. До 11 утра буду здесь просыпаться вместе с вами.

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
1: Федор Щукин поздравил жителей Дагестана с Днем государственного флага Российской Федерации. Помню, что исполняется 35 лет с тех пор, как бело-сине-красное знамя вновь стало государственным символом России. Мы испытываем особую гордость, когда российский триколор поднимается вверх в честь подвигов соотечественников, отметил руководитель Дагестана. Щукин также пожелал дагестанцам крепкого здоровья, мира, благополучия и веры в будущее нашей страны. К другим новостям. Минприроды Дагестана проводит противопадковые работы на реках Акташ, Терек, Аксай, Айхырай, Карасамур, чтобы снизить риск подтопления населенных пунктов в период сезонных дождей. По словам руководителя компании «Даквот Сервис» Магомеда Магомедова, работы выполняются по утвержденным графикам и находятся на постоянном контроле временно исполняющего министра природных ресурсов и экологии Дагестана Ратмира Расулова. Мониторинг гидрологической обстановки в республике, я напомню, что ведется ежедневно. Ну и в ближайшее время начнется выдача жилищных сертификатов гражданам, которые утратили жилье из-за весенних паводков. Об этом сообщил Магомед Рамазанов. Прием заявлений на выплаты завершен во всех муниципалитетах Дагестана. Я напомню, что поступило более 3000 обращений. Большинство прошли проверку. Единовременную финансовую помощь получили уже 83 тысячи человек на сумму свыше 3 миллиардов рублей. Рамазанов отметил, что строительство соцобъектов и жилья контролируется как комиссионно, так и онлайн. Компания «Валбери» запускает сеть партнерских пунктов приемов товаров. Об этом сообщили в пресс-службе «Маркетплейса». Теперь партнеры компании смогут получать дополнительный доход за приемку и обработку поставок, а также возвраты продавцов. Также «Валбери» будет начислять вознаграждение за каждую принятую коробку, так же, как и в пункте выдачи заказов. А если возвраты продавцов будут находиться в центре обработки товаров более 3 дней, компания также произведет доплату за временное размещение этих поставок. Ну и доход мужчины от 150 тысяч рублей в месяц россиянки считают комфортным для отношений. Об этом пишет газета.ру. Почти половина российских женщин считают, что их партнер должен полностью обеспечивать семью, и лишь 2% согласны делить семейные расходы поровну. Отталкивают же россиянок азартные игры и ставки, а также постоянные займы у друзей, скрытые кредиты, жизнь от зарплаты до зарплаты и нежелание мужчины работать. К местным новостям. У электрички Дербент-Махачкала появится новая остановка. Начнет она останавливаться на станции Аваин, это в городе Дербенте. Об этом сообщает Северокавказская пригородная железнодорожная компания. Согласно расписанию, состав будет отправляться из Дербента в 16:28 и прибывать на новую остановку в 16:35. Росгранстрой получил положительное заключение глав экспертизы на реконструкцию автомобильного пункта пропуска Тагиргент-Казмоляр на границе с Дагестаном и Азербайджаном. В ближайшее время планирует начать основной этап строительства монтажных работ. После реконструкции пропускная способность по гранд-перехода вырастет почти в 4 раза – 600 до 2360 машин в сутки. Количество полос увеличат с 8 до 20. Всего построят 99 новых зданий и сооружений. Наиболее 120 тысяч жителей Чечни и Дагестана получили компенсации после весенних паводков. Об этом сообщили в МЧС. Общая сумма выплат превысила 4 миллиарда 700 миллионов рублей. В Дагестане уже завершили обследование пострадавшего жилья. Параллельно продолжается восстановление социальной инфраструктуры. Две быстровозводимые школы планируют к 1 сентябрю открыть, еще несколько до конца октября. Правительство распорядилось маркировать экологический класс топлива на АЗС. Об этом сообщает пресс-служба по итогам совещания вице-премьера Александра Новака по ситуации на внутреннем топливном рынке. Таким образом, владельцы заправок должны указывать на информационном табло в уголке потребителей в кассовом чеке, какое топливо доступно на АЗС. В начале августа в России, напомню, что утвердили возможность производства, импорта и выпуска в обращение бензина бывшего класса. Это Евро-2, Евро-3 и Евро-4. В Минэнерго заверили, что это временная мера, она будет действовать до 1 июля 2027 года. Наиболее половины российских школьников признали, что за летние каникулы забыли часть пройденного материала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Повторить примерно половину программы перед новым учебным годом собирается 37% учеников. Еще 19% считают, что придется вспоминать почти все изученное. При этом 43% школьников уверены, что за лето практически ничего не забыли и смогут продолжить учебу без серьезного повторения. ВК подала иск против Apple. Он поступил в арбитражный суд Москвы. Поводом стало удаление из App Store всех сервисов

0: Холдинга. Это такие, как ВК-видео, ВК-музыка, Одноклассники, почта Mail.ru и агрегатор Дзен пропали из магазинов приложений в конце июня 2026 года. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро, тебе слово.
1: Расим, доброе утро. Как сообщили коммерсанту ВК, от Apple требуют вернуть в их каталог и дать пользователям возможность снова получать пуш-уведомления, так как они перестали работать в уже установленных программах. Если американская корпорация не исполнит решение суда, то ВК потребует взыскивать неустойку. По данным РИА Новости, она может составлять около 60 миллионов рублей в день. Коммерсант попросил партнера юрфирмы Comply Максима Али оценить перспективы данного дела. По его словам, больше всего оно напоминает иск, который получил какое-то время назад Google по поводу блокировки аккаунтов на YouTube. Дело Google тогда закончилось тем, что поисковик обязали восстановить аккаунты ряда российских СМИ, и помимо этого с Google стали взыскивать штраф в геометрической прогрессии за каждый день неисполнения судебного решения. Размер штрафов уже превышает чуть ли не мировой ВВП в разы. С Apple ситуация очень похожа в плане модели, потому что требования, которые ВК заявляет к Apple, а именно восстановить приложение в Store, физически не могут осуществиться, потому что Apple практически свернула свой ее присутствие в России. При этом в качестве одного из требований ВК в своем пресс-релизе говорит о том, что компания будет взыскивать неустойку в случае неисполнения решения суда. У российского юрлица Apple Rus выручка нулевая и убыток в 2 миллиарда рублей. Но с другой стороны, у России есть соглашение о взаимном признании и приведении в исполнение решений с другими странами. Если это решение, например, не удастся привести в исполнение в Америке, то с какими-то третьими странами в теории эта история может сработать. И как видно по примеру дела Google, после того, как российский истец выиграл, потом он пошел пытаться приводить в исполнение решения в разных других юрисдикциях. Закончится ли успехом или нет, вопрос отдельный. Несмотря на то, что, разумеется, борьба явно не сокрушит Apple, она может стать неприятной. И это, по мнению Максима Али, просто еще один инструмент давления на американскую компанию. Несмотря на некоторые ограничения, которые Apple ввела в марте 2022 года, полностью из России компания не уходила. Более того, она не раз исполняла требования властей и по их запросу удаляла приложение из App Store. При этом IT-эксперт Сергей Вильянов сомневается, что Apple согласится вернуть сервисы ВК по решению суда. По его словам, в нынешних условиях Apple не может ничего вернуть, так как она исполняет указания своего правительства, и никакие потенциальные миллионы рублей ее с этого пути не свернут. Но если ситуация вернется в более нормальную фазу и американские компании начнут возвращаться в Россию, то можно будет увидеть мировые соглашения. Напомню, в середине июля, уже после того, как из App Store исчезли приложения ВК, холдинг попал под европейские санкции. В черный список также внесли дочернюю компанию группы, разработчика национального мессенджера Max. Расим.
0: Это был мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, спасибо большое за такую объемную информацию и будем следить, так сказать, за развитием событий. Продолжаем, друзья, утро на Диалог FM. Сейчас за окном в Махачкале плюс 27 градусов выше нуля. Сегодня узнаем, какая погода. Днем воздух прогреется примерно до 30 градусов. Небо сегодня с прояснениями. Днем преимущественно малооблачно. Ветер умеренный, но вот к вечеру обещает дождь, друзья. Воду с собой, мне кажется, не стоит забыть, особенно днем. И дагестанское правило остается неизменным. Если вышел из дома без воды, обязательно встретить человека, который скажет: «Брат, ты че такой уставший, а?» Доброе утро. Диалог FM. Расим Загиров. Мы до 11 утра с вами.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
6: 1 сентября 2026 года выпадает на вторник и законодательно не относится к нерабочим праздничным дням, поэтому общий обязательный выходной для родителей не предусмотрен, рассказали газете «Ру» в Департаменте организационного развития Роскачества. Там назвали несколько вариантов, позволяющих вместо работы проводить ребенка на школьную линейку. В департаменте уточнили, что родители могут воспользоваться одним из вариантов – взять день из ежегодного оплачиваемого отпуска при согласии работодателя, оформить отпуск за свой счет или использовать накопленный отгул, заранее отработанную сверхурочную работу или работу в выходной день. Производство товаров в космосе может появиться при условии добычи там природных ресурсов. Об этом в беседе СТАС сообщил соавтор исследования космической экономики, кандидат технических наук Александр Кирсанов. Сектор экономических ресурсов, предполагающий извлечение и переработку полезных ископаемых на астероидах, Луне или других небесных телах, изучили ученые. Кирсанов рассказал, что объем глобальной космической экономики уже превышает 500 миллиардов долларов и будет только расти. В перспективе в космосе может появится собственное производство товаров для Земли и продукции для нужд самого космического сектора, топлива и элементы инфраструктуры, сказал он, отметив, что в такой ситуации не обойтись без добычи ресурсов в космосе. И в завершении выпуска выход новой части фильма «Человек-паук» подогрел интерес россиян к комиксам о приключениях этого супергероя. Как сообщили аналитики, накануне старта неофициального проката киноленты в Российской Федерации число пользователей сайтов с комиксами о «Человеке-пауке» выросло на 38%. Всего с начала августа аудитория ресурсов, посвященных супергерою, оказалась почти в 4 раза выше, чем за весь июль. Наибольшую долю внимания привлек официальный сайт нового фильма. Число его пользователей в этот период увеличилось почти в 7 раз. По данным аналитиков, с начала мировой премьеры 31 июля все копии нового фильма «Человек-паук. Новый день», размещенные пользователями на видеосервисе, за 2 недели собрали более 15 миллионов просмотров. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Экономический показатель динамики объема промышленности и производства в Дагестане в первое полугодие составил 106%. Общий объем отгруженной продукции превысил 60 миллиардов рублей. В числе предприятий, которые показывают рост производства, отмечен, например, «Дагдизель», где выпуск металлоизделий увеличился в полтора раза. Также завод «Электросигнал» и Дербинский НИИ, предприятия электроники и оптики прибавили почти 30%. Стабильный рост показывают и другие отрасли: пищевая промышленность, полиграфия, легкая промышленность, производство резиновых и пластмассовых изделий. Администрация Махачкалы одержала победу в длительном судебном противостоянии с владельцем незаконного объекта капитального строительства по улице Батырая, 136М. Как отметили в махачкалинской мэрии, судебные разбирательства тянулись через несколько инстанций. Изначально суд первой инстанции отказал городским властям в иске. Мэрия обжаловала решение, в апелляции выиграла. Однако позже кассационный суд вернул дело на пересмотр. С 1 сентября в крупных магазинах России начнут действовать универсальный QR-код, который позволит покупателям выбирать различные способы оплаты товаров. Оплатить покупки можно будет не только через систему быстрых платежей, но и через банковские сервисы, но и с помощью рассрочек, а в будущем цифрового рубля. На первом этапе обязанность разместить такие коды появится у торговых сетей с годовой выручкой свыше 120 миллионов рублей. В дальнейшем эти QR-коды станут обязательными для компаний с меньшей выручкой, а также для крупных индивидуальных предпринимателей. Российским пользователям маркетплейсов могут предоставить возможность добровольно вводить для себя самозапрет на покупки или ограничивать сумму ежемесячных расходов. С такой инициативой выступил председатель заместителя Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амир Хамитов. По словам парламентария, такая норма необходима, чтобы повысить контроль над тратами и снизить число импульсивных приобретений наших граждан. В июле этого года в России было куплено 548 тысяч легковых автомобилей с пробегом, что стало максимальным показателем с начала этого года. По сравнению с июнем продажи выросли на 8%, однако этот результат на 3% уступает июльскому уровню прошлого года. Подросток утонул в водоеме, образованном на месте нефункционирующего карьера в Кайтакском районе Дагестана. Трагедия произошла в селе Янгикент. Тело погибшего доставили спасатели. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют, об этом сообщает Главное управление МЧС России по Дагестану. Участок автомобильной дороги с сегодняшнего утра закрыт между поселками Временный и Шамиль-Кала в Унсукульском районе Дагестана. Об этом сообщает Дагестан-Автодор. Здесь сейчас проводятся специализированные работы по восстановлению земляного полотна полки дороги. Я напомню, что она была разрушена в результате прошедших ливневых дождей и аварийного сброса воды с Ирганайской ГЭС. Объехать этот участок можно будет по маршрутам Майданская, Балахни, Харачи, Унсукуль и Временный поселок. А также по другому маршруту, это Махачкала, Леваши, Ташкапур, Гиргебель и Шамиль-Кала. Праздничные акции, флешмобы и концерты, которые приурочены ко дню государственного флага России, прошли во всех городах и районах Дагестана. Об этом сообщает Минмолодежи Республики. Волонтеры выходили на улицы, чтобы поздравить жителей, раздавали ленточки, флажки и буклеты с историей российского триколора. В Хасавюрте акцию «Флаг России. Знак безопасности» организовали совместно с Госавтоинспекцией Республики Дагестан. В Дербенте волонтеры раздавали символику на центральных улицах Дербента. Общий вылов рыбы в республике с января по 10 августа достиг более 15 тысяч тонн. Об этом сообщили в Северокавказском территориальном управлении Росрыболовства. Лидером промысла традиционно стала килька – более 14 тысяч тонн. На втором месте – сазан – 255 тонн. На первые два вида приходится подавляющая часть всего вылова. Рыбаки республики продолжают работу, обеспечивая перерабатывающие предприятия региона стабильными объемами сырья. Ну и в регионах России планируют заключать соглашение о ценах на топливо с независимыми автозаправочными станциями. При этом Министерство энергетики и Федеральная антимонопольная служба будут подписывать аналогичные договоренности с малыми и средними нефтеперерабатывающими заводами. Об этом сообщает вице-премьер Александр Новак. По его словам, несколько российских МПЗ недавно завершили ремонтные работы и уже начали наращивать поставки топлива на внутренний рынок. Правительство также приняли решение, заправки должны заранее предупреждать покупателя о продаже топлива с пониженным экологическим классом. Минтранс подготовил новые правила проведения технического осмотра, которые должны вступить в силу с 1 сентября следующего года. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на проект документа. Главное изменение затрагивает автомобили, работающие в такси. Операторы смогут проверять по реестру, есть ли у автомобиля разрешение на перевозку пассажиров. Почему закрываются салоны красоты по всей стране? Интерес предпринимателей к бьюти-индустрии угас. В первом полугодии этого года число ликвидаций такого бизнеса выросло в годовом выражении более чем в полтора раза. Новых регистраций тоже сократились. Это произошло, кстати, за повышение налоговой нагрузки. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро. Тебе слово.
2: Расим, доброе утро. С января по июль этого года число ликвидаций бизнеса в сфере бьюти-услуг выросло на 52% год к году, подсчитали в контрфокусе. При этом число регистраций нового бизнеса в отрасли, напротив, сократилось на 16%, уточняют аналитики компании. Основатель сети «Персона» Игорь Стоянов связывает негативную динамику в отрасли с переходом многих игроков с патента на НДС. Напомню, с января этого года НДС должны платить предпринимателям, чья выручка превышает 20 миллионов рублей в год. Ранее порог составлял 60 миллионов. Все это увеличило налоговую и административную нагрузку небольших компаний. Поэтому часть предпринимателей закрывают бизнес, отмечает Стоянов. По словам основателя сети барбершопов «Супермен» Василия Михайлова, салон без понятной экономики, сильной команды и постоянной клиентской базы сегодня становится очень уязвимым. Открывать новый бизнес в таких условиях почти невозможно, констатирует президент Ассоциации предприятий и профессионалов в сфере красоты Ляля Садыкова. Та модель салона, которая приносила прибыль год назад, в новой налоговой реальности не сходится, поясняет она. В некоторых сегментах число работающих точек уже снизилось. По данным сервиса 2GIS, в августе в российских городах-миллионниках количество косметологических клиник, осуществляющих инъекционные процедуры, аппаратную и лазерную косметологию, а также пилинги, сократилось на 2% год к году. Число парикмахерских и заведений ногтевого сервиса практически не изменилось и составило 31 и 39 тысяч соответственно. Количество салонов, предоставляющих услуги по уходу за ресницами и бровями, выросло на 3%, а барбершопов на 10%. Одновременно мастера все чаще уходят в коворкинги и работают как самозанятые, говорит Стоянов. По данным Федеральной налоговой службы, за последний год численность самозанятых в России увеличилась более чем на 3 миллиона человек. За год реестр пополнился в среднем на 8,5 тысяч человек ежедневно, что сделало этот режим одним из самых быстрорастущих форматов легальной занятости. При этом спрос на услуги красоты никуда не делся, рассказала Садыкова. Согласно Росстату, с января по июль этого года россияне потратили на парикмахерские и косметологические услуги 179 миллиардов рублей, что на 16% больше год к году. Основной прирост выручки салонов сформировало не увеличение спроса, а повышение цен. По данным статслужбы, в июле этого года в салонах по всей России женская стрижка подорожала на 13%, до 980 рублей, мужская – до 760 рублей, маникюр – до 1500 рублей. По подсчетам оператора фискальных данных платформа ОФД, с января по июль число чеков в салонах красоты по всей России снизилось на 4% год к году, а медианный чек увеличился на 10%. Однако клиенты стали внимательнее относиться к цене и не готовы бесконечно принимать ее повышение, предупреждает Михаил. По словам Стоянова, некоторые стали реже посещать салоны. Сильнее всего это отражается на бизнес-сегменте, спрос из которого либо смещается в эконом-класс, либо и вовсе уходит с рынка. Михайлов ожидает, что сокращение рынка продолжится. Он называет это не кризисом индустрии, а взрослением отрасли, в которой будет меньше случайных проектов и больше системных игроков. Садыкова, напротив, уверена, что теряется не индустрия, а легальная, прозрачная и платящая налоги часть. Расим.
1: Это был мой коллега Рамазан Алибеков здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ. Информация о ситуации на дорогах в Махачкале. Давайте заглянем на дорожную карту в Махачкале. Я так понимаю, что сейчас вот по данным портала 2GIS вся вот эта загрузка в городе оценивается как 3 балла. Но давайте заглянем, где основные потоки, где вот сейчас такие небольшие заторы утром рано. Это в районе Кольца Кавказ, в редукторном поселке Махачкалы. Получается, по улице Хаджи Балача в сторону Кольца Кавказ, от проспекта Наструдинова в сторону Кольца Кавказ и от Кольца Кавказ в сторону проспекта Петра Первого. Стоит небольшое движение. В районе Тысячи Мелочей, причем под мостом, сейчас наблюдается движение, причем в сторону центра, затруднения, в другую сторону ощутимых таких изменений незаметно. Так, движение от улицы Буйнакского по Дахадаева в сторону проспекта Расула Гамзатова сейчас также небольшое движение затруднено. И на проспекте Алигаджи Акушинского в сторону троллейбусного кольца, также по улице Магомед Тагирова в сторону троллейбусного кольца тоже стоит небольшое движение. Информация предоставлена аналитическим сервисом 2GIS.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Реклама на «Диалог FM».
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104,8. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог FM.

0: В Оренбургской области временно прекращена работа склада «Озон» после падения обломков беспилотников. По сообщению мэра Оренбурга Альберта Юмадилова, сбитые части дронов упали на территорию логистического комплекса компании, что вызвало возгорание. Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар. Пострадавших в результате инцидента нет. Логистическая сеть «Озон» продолжает функционировать в штатном режиме. В Унсыкульском районе Дагестана временно перекрыли движение на участке автодороги Араканская площадка Унсыкуль-Сагринский мост. Об этом сообщили в Республиканском управлении МЧС России. Причиной закрытия дороги стал ремонт после разрушения земляного полотна полки дороги. Повреждения, я напомню, что произошли в результате ливневых дождей и аварийного сброса воды с водохранилища Ирганайской гидроэлектростанции. Ну и сотрудники полка ДПС задержали автомобиль Kia Rio 29-летнего жителя Махачкалы, у которого накопилось 411 неоплаченных административных штрафов. Об этом сообщила госавтоинспекция. Машину передали судебным приставам для принудительного взыскания задолженности. Президент России Владимир Путин сообщил, что вопросы, связанные с ситуацией на топливном рынке страны, находятся под контролем правительства и лично премьер-министра Михаила Мишустина. По его словам, не все проблемы еще решены, однако процесс их урегулирования уже идет, а оперативное реагирование осуществляется при участии специальной комиссии. Для покрытия недостатка топлива власти также планируют. Я напомню, что использовать импорт, объем которого будет изменяться в зависимости от актуального дефицита. Кроме того, на рынке ранее была выявлена схема мошенничества, связанная с продажем топлива по завышенным ценам. Ну и президент Казахстана Касым Жомарт Токаев заявлял, что обсуждать его возможное переизбрание на следующий президентский срок пока преждевременно. По словам главы Казахстана, он обладает законным правом участвовать в новых выборах благодаря решению Конституционного суда. Однако более конкретное заявление о своих политических планах он намерен сделать только в следующем году. Цифровой рубль не станет инструментом дополнительного контроля за гражданами России. Такое мнение озвучил доцент финансового университета Петр Щербаченко. По его словам, объем данных о пользователях будет примерно таким же, как и при обычных безналичных расчетах. Эксперт также отметил, что цифровые рубли не имеют срока действия и не смогут сгореть. Потолок обвалился в дагестанском селе Гунип в детском саду, который торжественно открыли чуть более 2 лет назад. Штукатурка рухнула прямо на кровати в спальне. К счастью, детей в этот момент там не было. Об этом сообщает в своем телеграм-канале Шамиль Хадулаев. Хадулаев также напомнил, что 13 марта 2024 года в райцентре Гунип состоялось открытие нового типового детского сада номер 3 на 60 мест. На праздник тогда приезжали чиновники и депутаты, звучали торжественные речи. Но спустя 2 с лишним года с потолка в спальне обвалилась штукатурка прямо на детские кровати. Хадулаев назвал настоящим чудом, что в этот момент в комнате никого не было. По словам общественника также, что в Гунибе не было ни урагана, ни смерча, ни бомбежки. Ребенок утонул в озере в Бутлёкском районе Дагестана. Об этом сообщает МЧС России по республике. Трагедия произошла накануне в 3 километрах от села в озере Аркула. Его тело визуально вдоль берега искали местные жители и родственники. Позже к поискам подключились и спасатели МЧС. В поселке Ленингента из-за выхода из строя трансформатора на насосной станции наблюдается перебой с водоснабжением, об этом сообщает единый оператор. Для обеспечения жителей поселка Ленингент питьевой водой предприятие сейчас направляет водовоз, техника сейчас работает на улице Хунзахской. Но специалисты Дагэнерго очередной раз проведут плановые работы на энергообъектах, в связи с чем в этих районах Махачкалы с 8 утра до 7 вечера 4 дня подряд будут вводиться ограничения электроснабжения. 24 августа очистные сооружения на проспекте Акушинского, улице Абдулхакима, Исмаилова и Абубакарова частично, а также район махачкалинских городских электросетей. 25 августа не будет света на улице Абдулхакима, Исмаилова, часть проспекта Имама Шамиля и район школы номер 30, а также улица Ташкентская и Шамсулы Алиева. В этом году средний размер социальной пенсии в России составил более 16 тысяч рублей, что на 1 000 рублей больше, чем годом ранее. В 6 регионах нашей страны средние пенсионные выплаты превысили 40 тысяч рублей. Самой низкой стала средняя пенсия у неработающих пенсионеров в Дагестане, там 19 тысяч рублей. В социальном фонде напомнили, что в этом году право на получение пенсии по старости получат мужчины с 64 лет и женщины с 59 лет. Сегодня и завтра госавтоинспекция по всей стране проводит массовые рейды на дорогах страны, уделяя особое внимание выявлению водителей в состоянии опьянения. Мы, в свою очередь, напомним о том, что по действующему законодательству за управление автомобилем в состоянии опьянения или отказа от медицинского свидетельствования предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей. Фабрику кондитерских изделий «Юнион» мощностью 12 тысяч тонн продукции в год открыли в Дагестане, об этом сообщает Магомед Рамазанов. Проект обошелся почти в 3 миллиарда рублей. Компания уже несколько лет работает в Дагестане, теперь значительно расширила производственные возможности, сделав основной акцент на выпуске продукции для детей. Ну и количество самозанятых в России выросло до 17 миллионов человек по сравнению с данными регистрации на конец 2025 года. Число россиян, которые оплачивают налог на профессиональный доход, увеличилось на 2 миллиона. Такие сведения представлены на платформе поставки данных Федеральной налоговой службы. За прошедшие дни августа было зарегистрировано чуть более 150 тысяч новых самозанятых. Центральный банк с большой долей вероятности в конце октября возьмет паузу в снижении ключевой ставки. Такой прогноз газете.ру дал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. Кстати, по его мнению, взять паузу или даже повысить ставку регулятор может по трем причинам. Из-за инфляционных ожиданий, из-за цен на топливо или из-за дефицитного бюджета. Кстати, по словам Кирилла, в октябре в Госдуму вносят бюджетные проектировки на 3 года, а более высокий дефицит бюджета требует более жесткой политики по ставке. С нового учебного года в России начнется эксперимент по восстановлению школьников оценок за поведение. В нем примут участие все регионы, по 9 школ от каждого субъекта. Как рассказала порталу nevs.ru председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, такая мера может стать инструментом для диалога с ребенком или родителями. При этом, по ее словам, кстати, критерии должны быть четкими и прозрачными. Учитывать будут дисциплину, общение с окружающими, а также учебную активность и участие в школьной жизни ученика. США ввели новые санкции против Хезболлы, подчеркнув ее связи с правительством Ирана. В американском Минфине заявили, что ливанская группировка вновь внесена в санкционные списки за тесное сотрудничество с корпусом стражей исламской революции. Под санкции попали 10 человек, замешанных в схеме перенаправления денег из Ирана в Ливан, об этом пишет Reuters. Их активы в США блокируются, а американским компаниям запрещено вообще с ними работать. Против кого на самом деле направлено экономическое давление и в чем все-таки реальная цель столкновения США с Ираном? Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог.фм.
1: Столкновение США и Ирана длится уже почти полгода. За это время запасы американского ключевого вооружения заметно истощились. На этом фоне Дональд Трамп рекламирует сокрушительную финансовую кампанию против Тегерана. Обещая этой стране экономический день Д. Американский министр финансов Скотт Бессент объявил, что в понедельник проведет пресс-конференцию, посвященную, цитата, «самым жестким санкциям в истории». Цель Вашингтона – перекрыть нефтяные и финансовые доходы Тегерана, заставить его свернуть ядерную программу и открыть Армузский пролив. Однако эффективность этих мер вызывает вопросы – замечает Associated Press. Исламская республика в течение полувека находилась под санкциями и до сих пор выстояла. Но новые меры могут ухудшить отношения США с Китаем, Индией и другими торговыми партнерами. Накануне США ввели новые ограничения против Хизбаллы и людей, которые, по версии Вашингтона, помогают ливанской организации получать деньги из Ирана через сеть посредников и курьеров. Для этого использовались компании и обменные пункты в Турции и других странах региона, пишет Рейтер. Американский чиновник объяснил, что новое решение должно показать, Хизбалла – это часть иранской системы влияния, а не самостоятельная сила. При этом группировка уже давно находится под американскими санкциями. США признали ее иностранной террористической организацией еще в 1997-м. Дональд Трамп не может добиться капитуляции Ирана и вымещает весь гнев на союзников, пишет Вашингтон-Пост. Он угрожает Оману, который пытается выступать посредником в переговорах с Тегераном, и публикует карту Армузского пролива как новой территории США. При этом аналитики, опрошенные изданием, считают, что Соединенные Штаты в тупике. Военная кампания фактически замедлилась, санкции сильно бьют по Ирану, но не заставляют его руководство пойти на уступки. Поэтому Трамп пытается усиливать экономическое давление и заставить Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и другие страны прекратить торговлю с Ираном. Хаос на Ближнем Востоке тем временем приводит к неожиданным последствиям. Как пишет Нью-Йорк Таймс, на фоне конфликта активизировались сомалийские пираты. За последние 4 дня они захватили 2 танкера с нефтью и удобрениями. Все из-за слабой безопасности в регионе. Эксперты опасаются, что пираты могут воспользоваться ситуацией и снова превратить воды у побережья Сомали в опасную зону для международного судоходства.
0: Вы слушаете Диалог.фм, 24 августа на календаре. Доброе утро, Дагестан. Меня зовут Расим Загиров. И давайте заглянем, что же интересного произошло именно 24 августа в разные года. Итак, в 1814 году британские войска захватили Вашингтон и сожгли Белый дом. После пожара здание восстановили, выкрасили в белый цвет. Отсюда и закрепилось название «Белый дом». То есть получается, что знаменитый Белый дом стал белым после пожара. История иногда умеет решать вопросы дизайна очень, так сказать, радикально. В 1853 году американский повар Джордж Крам приготовил первые картофельные чипсы. По распространенной версии, после жалобы клиента на слишком толстую картошку. Вот это я понимаю, человек получил претензию и не расстроился. Он просто нарезал картошку еще тоньше. И сегодня миллионы людей продолжают поддерживать это кулинарное наследие чипсов, особенно ночью перед телевизором. В 1937 году советский летчик Константин Кайтанов совершил парашютный прыжок из стратосферы с высоты более 11 километров. Я не знаю, что должно было произойти утром, чтобы обычно человек, так знаете, вот подумал: так, кофе попил, теперь надо прыгнуть с 11 тысяч километров. Но Кайтанов именно так и сделал. В 1995 году вышла Windows 95. Это операционная система, которую многие до сих пор вспоминают с особой теплотой. И знаете, что самое интересное? Тогда компьютер мог зависнуть, и ты ждал. Сегодня компьютер, если зависает, и человек уже начинает разговаривать с ним, как с родственником. «Ну, пожалуйста, не сейчас, у меня документ не сохранен». В 2006 году, именно 24 августа, Международный астрономический союз официально перевел Плутон из категории планет в категорию карликовых планет. Представляете, были 9 солнечных планет солнечной системы, а стало их 8. Вот такой вот он день, 24 августа, Windows, Плутон, прыжок из стратосферы, а мы с вами просто хотим пережить этот понедельник, и желательно без обновления системы. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ, меня зовут Расим Загиров.

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
1: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
2: Притчи народов мира.
3: Осудил один человек другого и вскоре сам впал в такой же грех, хотя раньше никогда и помыслить о нем не мог. А тут такая вдруг страсть обуяла. Понял он, в чем причина, упал в ноги тому, кого осудил, попросил прощения, раскаялся, и страсть сразу же отпустила, словно ее и не было. С тех пор, если он кого осуждает, то лишь одного себя, за свои грехи и за то, что прежде осуждал других.
2: Притчи народов мира.
0: В Дагестане 9 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
4: В Лакском районе продолжается обновление дороги Мамраш-Ташкапур-Араканский мост. Специалисты занимаются укладкой последнего слоя асфальта. Трасса соединяет Махачкалу с 7 районами, но особую значимость она имеет для туристов, так как ведет к селу Кумух. В Махачкале проведут оценку технического состояния 40 мостов, об этом пишет АИФ «Северный Кавказ». На эти цели из бюджета выделено более 15 миллионов рублей. Завершение работы запланировано на декабрь этого года. Минприроды Дагестана провело противопаводковые мероприятия на реках Акташ, Терек, Аксай, Айхых и Карасамор. Действия направлены на уменьшение вероятности затопления населенных пунктов во время сезонных дождей. В Хасавюртовском районе на реке Акташ завершается очистка русла от коряк и кустарников, а также берегоукрепления в окрестностях сел Кадыратар, Адилятар, Тутлар, Циябцелитли и Шагада. Российская команда Team Spirit завоевала чемпионский титул на International 2026, главному турниру года по Dota 2. В решающем матче гранд-финала Team Spirit одолела своего соотечественника, коллектив Team Vision, со счетом 3-2. Для команды победа стала третьей на International. Ранее она выигрывала турниры в 2021 и 2023 годах. Мир захлестнула эпидемия СДВГ. Ученые выяснили, что число людей с диагнозом за последние 20 лет выросло в десятки раз. При этом все чаще от синдрома страдают взрослые. Причина вызвана активным использованием соцсетей и необходимостью поддерживать высокую продуктивность в условиях современного рабочего ритма, который требует постоянной активности в течение всего дня. На турнире PFL в Тампе Магомед Магомедов уступил техническим нокаутом в третьем раунде перуанцу Даниэлю Маркосу. Уже во втором раунде Магомедов получил травму плеча, но все же продолжил бой. Однако его угол принял решение не продолжать поединок. Чемпион UFC Ислам Махачев выбросил полотенце. После этого рефери остановил бой. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
5: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
6: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог FM.
7: Доброе утро, Дагестан. Доброе утро, Махачкала. Понедельник пришел. Да, это тот самый день, когда которого никто не приглашал, но он все равно пришел, друзья. Причем первым. У микрофона Расим Загиров, это радиостанция Диалог ФМ. Я приветствую весь наш необъятный Дагестан. Все-таки понедельник в Дагестане — это отдельный вид спорта, мне кажется, когда ты только что проснулся. Ну вот мои земляки меня поймут. А уже кто-то тебе говорит: вставай, надо куда-то съездить. Ты спрашиваешь: куда? Недалеко, тебе отвечают. А вот это слово «недалеко» у нас в Дагестане может означать все, что угодно. Недалеко — это в Каспийск, а иногда даже и Дербент. А если сказал старший родственник, вообще молчи и садись в машину, потому что маршрут узнаешь по дороге. Еще есть знаменитое «давай на 5 минут заедем». В Дагестане на 5 минут — это все-таки не время, друзья. Это образ жизни. Доброе утро, приветствую всех. Меня зовут Расим Загиров. Еще раз горячо приветствую весь мой необъятный Дагестан. Это программа «Утро» на Диалог FM. До 11 утра буду здесь просыпаться вместе с вами.

0: Диалог ФМ. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Жителям Дагестана для покупки квартиры на первичном рынке потребуется более 6 лет непрерывных накоплений. При подсчетах предполагалось, что откладываться будет вся заработная плата целиком. Об этом пишет «Экономика Дагестана» со ссылкой на данные федерального портала «Мир квартир». Средняя цена новостройки в республике сейчас составляет более 4 миллионов рублей. Цены в Дагестане в июле 2026 года выросли почти на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. Годовая инфляция достигла отметки 7%, что заметно выше среднего показателя по стране. Как сообщили в отделении по Дагестану Южного главного управления Банка России, основной вклад в рост цен внесли непродовольственные товары. За месяц они подорожали на 2%, а за год сразу на 13%. Продукты питания за июль выросли в цене на 0,5%, услуги практически не подорожали. В годовом выражении продовольствие прибавило более 6%, а стоимость услуг увеличилась на 3%. Дагестан занимает первое место в стране по количеству оборудованных спортплощадок, которые появились с 2025 года в рамках программы благоустройства. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. За это время в парках, скверах и других общественных пространствах по всей России установили порядка 830 площадок. В топ-5 регионов вошли Дагестан, Башкортостан, Самарская область, Ленинградская и Тульские области. В следующем году работающие россияне будут отдыхать 146 дней. В это число входят выходные, праздничные дни, а также минимальный оплачиваемый отпуск, который составляет 28 дней. Об этом сообщил эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Екатерина Медякова. Кроме того, глава Минтруда Антон Котяков напомнил, что компания вправе устанавливать более удобный график работы, в том числе 4-дневную рабочую неделю.

0: Глава Дагестана Федор Щукин обозначил красные линии для чиновников, которые нельзя переходить при исполнении своих обязанностей. В Дагестане состоялось совещание по координации противодействию коррупции. По словам главы региона, перед ним стоит задача не фиксировать нарушения, а настроить механизмы, при которых не будет возникать коррупционных схем. Основной проблемой для чиновников Дагестана он назвал фактор «мертвых душ». В Дагестане завершена реализация инвестпроекта по расширению производительных мощностей кондитерской фабрики «Юнион», об этом сообщает РБК «Кавказ». Предприятие расположено на площадке индустриального парка «Уйташ», где инвестору был предоставлен дополнительный земельный участок площадью 10 гектар. За счет этого на предприятии создано порядка 100 новых рабочих мест. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что крупные российские нефтяные компании не собираются производить топливо низкого экологического класса. Это К2, К3 и К4, соответствующие стандартам Евро-2, Евро-3 и Евро-4. По его словам, такие компании ориентируются на выпуск бензина класса Евро-5. Сейчас доля топлива таких низких классов на российском рынке составляет менее 10% и остается незначительной. Ранее напомню, что правительство разрешило до 1 июля 2027 года производить и ввозить, продавать бензин классов 2, 3 и 4, чтобы обеспечить внутренний рынок топливом и избежать возможного дефицита. Наша страна собрала в этом году 75 миллионов тонн пшеницы, что на 9 миллионов тонн больше, чем год назад. По словам министра сельского хозяйства Оксаны Лут, урожайность выросла на 8%, и страна полностью обеспечит себя пшеницей. Общий сбор зерна в России сейчас приближается к отметке 100 миллионов тонн. Итоговые прогнозы по урожаю еще не опубликованы. В прошлом году сбор пшеницы составил 91 миллион тонн без учета новых регионов, а общий сбор зерна с их учетом оценивался 147 миллионов тонн. На Оренбурге суд оштрафовал 37-летнюю женщину за оскорбительные комментарии о мужчинах, которые она размещала в интернете с января по февраль. В своих публикациях женщина назвала мужчин бесполезными, подлыми, а также сравнивала их с бездомными собаками. Суд пришел к выводу, что в сообщениях содержались негативные оценки мужчин как социальной группы. Сама она пояснила, что имела в виду только мужчин, которые, по ее мнению, ведут себя неподобающим образом, а к остальным относятся положительно. В Оренбургской области временно прекращена работа склада «Озон» после падения обломков беспилотников. По сообщению мэра Оренбурга Альберта Юмадилова, сбитые части дронов упали на территорию логистического комплекса компании, что вызвало возгорание. Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар. Пострадавших в результате инцидента нет. Логистическая сеть «Озон» продолжает функционировать в штатном режиме. В Унсыкульском районе Дагестана временно перекрыли движение на участке автодороги Араканская площадка Унсыкуль-Сагринский мост. Об этом сообщили в Республиканском управлении МЧС России. Причиной закрытия дороги стал ремонт после разрушения земляного полотна полки дороги. Повреждения, я напомню, что произошли в результате ливневых дождей и аварийного сброса воды с водохранилища Ирганайской гидроэлектростанции. Ну и кофе остывает к бизнесу. С каждым годом число кофеен становится все меньше. Хуже всего ситуация, кстати, в столице, это в Москве. Заведения приходится конкурировать не только с друг с другом, но и с домашними кофемашинами и автоматами в продуктовых магазинах. Об этом рассказывает «Коммерсант». На ситуацию повлияло и падение платежеспособности горожан. Тему продолжат мои коллеги.
1: Волна закрытия кофеен началась еще в прошлом году, когда только одна сеть «Шоколадница» закрыла рекордные 39 заведений. В 2026 году ситуация ухудшилась. Только за первые полгода компания ликвидировала еще почти 50 точек, сообщали СМИ. Но кризис затронул всех участников рынка. По данным 2GIS, за год в столице закрылась каждая седьмая кофейня. Тенденцию подтверждает и основательница московской сети кофеен «Альпака и кофе» Анна Киртанова.
2: У нас пока это не коснулось, но да, количество кофеен снижается. Рестораны закрываются тоже. Тяжелая экономическая ситуация. Рост НДС. Снижение порога с 60 миллионов до 20 миллионов. Для тех, кто на ОСН, инфляция тоже она и на кофе, и на молоко. Одноразовую посуду. Все смотрят на свои расходы, работают с своими гостями, предлагают что-то новое в рамках сезонных предложений, новые напитки. Но не все может быть под контролем собственников бизнеса. Какие-то проблемы с арендодателем, например, потому что большинство арендует площади.
1: По словам собеседников «Коммерсант ФМ», ключевой причиной кризиса в отрасли стало повышение налогов. Из-за возросшей нагрузки в начале года многие владельцы начали закрывать свой бизнес. И хотя с 1 апреля налог для общепита временно отменили, для большинства заведений этот процесс уже стал необратимым. К тому же свою роль сыграло падение интереса к кофейням. Как отмечает генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чентурия, потребители начали переходить на более доступные альтернативы.
3: Серьезную конкуренцию начали оказывать кофейням сетевые магазины, которые начали открывать кофеточки.

0: Тебе можно, покупая продукты для дома, параллельно приготовить себе напиток и взять чашечку с собой. Люди стали более аккуратно относиться к расходам. Кто-то начал готовить кофе перед выходом на работу дома, но при этом кофейни продолжают выполнять серьезную функцию и сохраняют за собой ту лояльную часть потребителей, которые любят многообразие предложения кофейных напитков, которые повторить в домашних условиях очень сложно. Кофейни всегда будут востребованы в крупных городах.
1: Сильнее всего число кофейн сократилось в Москве на 15% за год. Сейчас их более 2500. По данным 2GIS, заметный спад есть и в других крупных городах – в Нижнем Новгороде, в Новосибирске и в Казани. Для сравнения, в Санкт-Петербурге спрос остался стабильным, а на юге страны и в Поволжье рынок даже показал рост. Так, в Уфе и Воронеже заведений стало больше примерно на 13%. Маркетолог в сфере общепита и владелец агентства «Команда Ферсанова» Анатолий Ферсанов связывает это с разницей в стоимости напитков.
2: В 2025 году в сети из кофеен 12-20 штук были кофейни, которые не приносят прибыли или могут быть убыточными. Но они позволяли вовлекать в сеть больше потенциальных клиентов. На непроходной точке человек приходит, покупает кофе, но убыточно заведение. Однако, когда этот человек появляется в другом части города, вспоминает, что он там пил кофе, ему понравилось, согласится второй раз зайти. Люди склонны делать маленькие радости для себя в условиях кризиса, но учитывая, что в московских кофейнях стоимость капучино может доходить до 1000 рублей, кофе из кофейни становится привилегией.
1: Да и само кофейное зерно теперь на вес золота. Еще в июле Коммерсант ФМ рассказывал, что биржевые цены на сырье подскочили до годового максимума. Все из-за природных катаклизмов в странах-производителях. По словам экспертов, в магазинах и кофейнях рост цен проявится только к концу осени.
3: Сейчас за окном в Махачкале плюс 27 градусов выше нуля. Сегодня узнаем, какая погода. Днем воздух прогреется примерно до 30 градусов. Небо сегодня с прояснениями. Днем преимущественно малооблачно. Ветер умеренный, но вот к вечеру обещает дождь, друзья. Воду с собой, мне кажется, не стоит забыть, особенно днем. И дагестанское правило остается неизменным. Если вышел из дома без воды, обязательно встречи человека, который скажет: «Брат, ты че такой уставший, а?» Доброе утро. Диалог ФМ. Расим Загиров. Мы до 11 утра с вами.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Реклама на «Диалог FM».
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
0: Реклама на «Диалог FM». Звоните 91-104-8. «Диалог FM». Все внятно. Все понятно.

0: На роботе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: В ДТП в Магарамкентском районе пострадали 7 человек. Сообщается, что вечером 22 августа на 40-м километре автодороги Магарамкент-Ахты-Рутул на мосту через реку Самур 45-летний житель Ахтынского района, управляя автомобилем «Лада X-Ray», выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Лада Нива», за рулем которой находился 58-летний житель Магарамкентского района. В результате ДТП в больницу с различными телесными повреждениями доставлены водители обоих транспортных средств и их пассажиры. Трое пассажиров «Лада Нива» в возрасте 62, 58 и 34 лет и двое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 11-12 лет. Об этом сообщает МВД Дагестана. Дагестан принял участие в крупнейшей международной туристической выставке Азиатско-Тихоокеанского региона «Рата Тревел Март 2026» в малайзийском городе Кучинг, сообщает пресс-служба Минтуризма Дагестана. Делегация Дагестана представила регион в составе национального стенда «Discover Russia». В работе приняли участие туристический центр республики и представители международного туроператора. Экономический показатель динамика объема промышленного производства в Дагестане в первом полугодии составил 106%. Общий объем отгруженной продукции превысил 60 миллиардов рублей. В числе предприятий, которые показывают рост производства, отмечен, например, «Дагдизель», где выпуск металлоизделий увеличился в полтора раза. Средняя розничная цена арбузов в России составила 46 рублей за килограмм, а дынь – 107 рублей, свидетельствуют данные Росстата. За год стоимость арбузов выросла на 31%, цена на дынь увеличилась менее значительно – на 26%. Я напомню, что основными регионами производства бахчевых культур остаются в нашей стране – это Астраханская, Волгоградская, Оренбургская области, а также Краснодар, Ставропольский край и наша Республика Дагестан. Спрос на бахчевые в сезоне 2026 года отмечается как стабильный. По данным корреспондента «Диалог», средняя цена в Дагестане на арбуз сейчас составляет 30 рублей. Визит специального представителя президента США по Украине Стивена Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Киев и в Москву отложен. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда». Ранее украинские СМИ сообщали, что поездка делегации США не была подтверждена на фоне подготовки к празднованию Дня независимости. Я напомню, что День независимости Украины пройдет 24 августа. О причинах переноса визита, а также о возможных новых датах пока не сообщается. Ну и с 1 сентября этого года на платформе госуслуги станут доступны видеоуроки о безопасности детей в интернете, рассчитанные на родителей и педагогов. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, уроки подготовлены совместно с профильными ведомствами и партией «Единая Россия». «Отстаньте от ребенка!» Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев призвал прекратить театр абсурда. Речь идет о девочке, которая нарисовала в парке города персонажей смешариков. Ее семье местные чиновники пригрозили уголовным делом по статье «Вандализм». Политический обозреватель Дмитрий Дерзей считает, что историю классической для нынешнего времени. Тему продолжит сам Дмитрий Дерзе.
2: Город Болохово Тульской области, возможно, неожиданно для себя прославился на всю страну. В главном городском парке несовершеннолетняя местная жительница 14 лет от роду нарисовала сухой пастелью на пористом резиновом покрытии детской площадки персонажей популярного в РФ анимационного сериала «Смешарики» – Крошу и Нюшу. По всей видимости, она не знала о том, что благоустройство зоны отдыха осуществлялось в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Проект стоимостью 114 миллионов бюджетных рублей предполагает в том числе и жесткий цифровой контроль над всем происходящим посредством установленных видеокамер. Нарушители быстро вычислили, доложили по начальству. Горадминистрация в лице главы Марии Чуйкиной через социальные сети пригрозила семье нарушителя уголовным делом по статье «Вандализм», между прочим, до 5 лет лишения свободы. Однако все-таки до этого не дошло. В качестве компромисса провинившимся предложили отмыть казенное резиновое покрытие. Благодаря указанной выше цифровизации события очень быстро вышли на федеральный уровень. Дошли до Москвы, вызвали праведный гнев различных ответственных товарищей. Возможно, и до Кремля дойдет. В результате вмешался губернатор, приказал отстать от ребенка. Порядок не равно театр абсурда. Творчество нужно поддерживать, а не губить на корню. К сожалению, у нас не всегда это понимают. Но вот ситуация в раз изменилась. Девочка из нарушителя на глазах фактически превращается в героя. Тут же нашлись креативные предприниматели. Запустили кампанию в поддержку юных талантов. Очень возможно подключение политиков. Пострадавший от местных бездушных чиновников художник-самородок из Болохова прямо вот видится в столице на съезде какой-нибудь партии. С ней фотографируется. В кадре счастливые родители. Беда в том, что произошедшее абсолютно не удивляет. Нет гармонии, а есть крайности. Либо в стремя ногой, либо в пень головой. А если бы взрослый нарисовал, хочется спросить, тогда точно ему не сдобровать. Это во-первых. А во-вторых, наверное, камеры в парках устанавливать не лишнее. Население у нас, знаете, тоже не идеальное. И распевают, и нарушают, или что похуже. Проблема в философии. Раз дорогостоящую технику закупили, значит, она должна работать. Вскрывать общественный негатив. Не зря же бюджетные миллионы тратили. И силовикам плюс. Пресекли без пяти минут преступления. Но вот так получилось, что первый блин комом оказался. Хотели как лучше, порядок соблюсти, а получилось как всегда.
1: Подросток утонул в водоеме, образованном на месте нефункционирующего карьера в Кайтакском районе Дагестана. Трагедия произошла в селе Янгикент. Тело погибшего доставили спасатели. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют, об этом сообщает Главное управление МЧС России по Дагестану. Участок автомобильной дороги с сегодняшнего утра закрыт между поселками Временный и Шамиль-Кала в Унсукульском районе Дагестана. Об этом сообщает Дагестан-Автодор. Здесь сейчас проводятся специализированные работы по восстановлению земляного полотна полки дороги. Я напомню, что она была разрушена в результате прошедших ливневых дождей и аварийного сброса воды с Ирганайской ГЭС. Объехать этот участок можно будет по маршрутам Майданская, Балахни, Харачи, Унсукуль и Временный поселок. А также по другому маршруту – это Махачкала, Леваши, Ташкапур, Гиргебель и Шамиль-Кала. Праздничные акции, флешмобы и концерты, которые приурочены ко дню государственного флага России, прошли во всех городах и районах Дагестана. Об этом сообщает Минмолодежи Республики. Волонтеры выходили на улицы, чтобы поздравить жителей, раздавали ленточки, флажки и буклеты с историей российского триколора. В Хасавюрте акцию «Флаг России. Знак безопасности» организовали совместно с Госавтоинспекцией Республики Дагестан. В Дербенте волонтеры раздавали символику на центральных улицах Дербента. Ну и что скрывается за рекордными зарплатами? На зарплату в 500 000 рублей больше могут рассчитывать выпускники колледжей. По крайней мере, так считает заслуженный учитель России Евгений Ямбург. Впрочем, речь скорее о специалистах, которым удается начать свое дело. Но и без этого, по мнению Ямбурга, они могут получать 200 тысяч рублей в месяц, что вполне сравнимо с зарплатами опытных юристов или инженеров атомной отрасли. Тему продолжат мои коллеги.
3: Пока одни спорят, нужно ли для успешной карьеры высшее образование, другие осваивают рабочие специальности и получают доходы, которыми смущают офисных сотрудников. По оценкам экспертов, выпускников СПО рынок ждет с распростертыми объятиями. А уровень зарплатных ожиданий и возможностей у специалистов с высшим и средним образованием по специальностям в сферах промышленности, производства и медицины почти сравнялись, продолжает заслуженный учитель России Евгений Ямбург.
4: Зарплата они 200 тысяч, а если они свой бизнес создают, то тогда они уже получают, во всяком случае, больше, чем я академик. Вот они кончают автомобильный, строительный колледж. Это все очень высококвалифицированный средний персонал, который, кстати, во всем мире ценится на вес золота. Например, в Америке медсестра получает больше, чем врач. Мы потихоньку к этому идем, а те, кто действительно увлекается наукой, мы сами платим за удовольствие исследовать.
3: Впрочем, 150-200 тысяч сразу после колледжа скорее исключение, чем правило, отмечают собеседники Коммерсант ФМ. В той же сфере строительства, судя по вакансиям ХХРУ, до 250 тысяч предлагают руководителю проекта с опытом от 3-6 лет. Не найти таких зарплат на старте и автомеханику, говорит руководитель автосервиса «Фит-сервис» Павелецкая Александр Гоман.
5: Крутовато, конечно. Начинающий специалист при должном уровне погружения, если он все годы ходил на практику, ну, это, наверное, в районе 100 тысяч рублей. А если человек не имел какой-то практики, вряд ли он сходу сможет какие-то серьезные суммы зарабатывать. Если только на каких-то вариантах конвейерного типа. Не знаю, правда или нет, у меня был стажер. Он сказал, что на заводе «Москвич» оклад 80 тысяч рублей на конвейере. Может быть, здесь такого рода вещи и существуют.
3: По подсчетам Минпросвещения, в этом году на основном этапе приемной кампании в колледжи и техникумы поступили рекордные почти 4 миллиона заявлений. На 450 тысяч больше, чем в прошлом году. А вот топ направлений почти не изменился. Сестринское дело, разработка ПО, туризм, а также техобслуживание и ремонт автотранспортных средств. Но число заявлений не равно числу поступивших, отмечают собеседники Коммерсант ФМ. Кроме того, колледж колледжу рознь. Так, примерно у 70% техникумов по всей стране низкое финансирование, необновленная маттехбаза и нет современных общежитий, отмечает профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
6: Профессионалитет – это очень хорошо, но это по 3-4 колледжа в каждом регионе. Это флагман, но не системное изменение. Мотивированные ребята выбирают сильные программы специалитета в основном. Это и IT-сегмент, бухгалтерии, креативные индустрии. Но есть часть ребят, которых колледжи скорее выдавливали, в первую очередь на программы квалифицированных рабочих. И там гораздо ниже и функциональная грамотность, и мотивация.
3: Но и у специалистов креативных индустрий зарплаты в начале карьеры едва ли можно назвать шестизначными, сетует директор Международного колледжа бизнеса и дизайна Николай Репин.
7: Это только рабочая профессия, если можно быть. Мы не увеличили ничего. Третий год одни и те же цены. Кто-то увеличил. Особенно колледж БРИКС. Там двойные дипломы они дают. Но в этот год пока не видно, что больше, чем в прошлом году набор. По крайней мере, частные колледжи говорят, что набор уменьшился.
3: И с трудоустройством везет далеко не всем, резюмирует партнер компании Future Today Денис Каминский.
8: Система трудоустройства в сегменте СПО гораздо менее развита, и сами ребята уже представляют, что же сделать своей карьерой. Например, финансовый аналитик, инженер или какой-нибудь дата-сайентист, конечно, гораздо более конкурентным будут выпускники ВУЗа. То есть целый ряд колледжей, у которых отличные связи с профильными предприятиями, там, с Сибуром, с НЛМК, ну, гораздо проще в этом смысле.
3: По разным оценкам, меньше 10% выпускников СПО в первые пару лет после выпуска пробуют себя в предпринимательстве. А среди них реально начинают свое дело около 2-5%.
1: Никаких выборов. Офис президента Украины отверг инициативу экс-премьер-министра обороны Михаила Федорова. Бывший глава военного ведомства предлагал объявить президентскую выборную кампанию, несмотря на боевые действия. Тем временем в СМИ появилась информация о фактической отмене визита Стива Уиткова и Джареда Кушнера сначала в Киев, потом в Москву. Американских посланников ждали во второй половине августа. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что мирный процесс возродить уже не удастся.
2: Офис президента Украины официально отверг инициативу экс-министра обороны Михаила Федорова о проведении выборов главы государства, несмотря на военное положение. Мотивировка не претерпела изменений. Это противоречит законодательству в условиях постоянно идущих боевых действий. При этом сам Федоров намерен отправиться в США официально для привлечения инвестиций в технологичные оборонные проекты. То есть никакой политики. Верится в это с трудом. Подобное больше похоже на презентацию нового прогрессивного политика, который в теории может быть более сговорчивым, чем нынешний лидер. Дональду Трампу сейчас явно не до Федорова. Если же последний проведет встречи с представителями Демпартии, это очень поможет Зеленскому. Сейчас активно раздувается версия о том, что господин Федоров представляет интересы того же самого Сороса и левых кругов Америки, которые намерены вбить клин в отношении Трампа и Зеленского. В общем и целом, похоже, что кейс Федорова не то чтобы совсем закрыт, но очередной скандал удалось как-то спустить на тормозах, купировать. Так что есть смысл перейти к главному. Стивен Уитков и Джаред Кушнер, которых ждали в конце августа, сначала в Киеве, потом в Москве, похоже, не приедут. Собственно, никакой определенности относительно их визита не было. Как было сказано выше, сейчас дело идет к очередному обострению на Ближнем Востоке. Оба спецпосланника задействованы на этом направлении. Восстановить мирный процесс по Украине, судя по всему, не получается. Хотя можно так предположить, что очередной политический кризис является как бы инструментом давления на действующего украинского президента. В любом случае, пока что он свою позицию никак не изменил. Между тем, 24 августа, в День независимости Украины, европейские союзники обещают в очередной раз продемонстрировать свою поддержку. В Киеве будут высокие зарубежные гости. Ожидается очередное заседание коалиции решительных или желающих. Впереди новый уровень противостояния. Это можно уже утверждать без всяких доказательств. Европейские лидеры, естественно, преподнесут свой подарок большому украинскому празднику. А что может быть таким подарком? В первую очередь, оружейные поставки и новые кредиты. Действующий украинский лидер, скорее всего, устоит в очередной раз на своем посту при поддержке европейских союзников. Что касается Америки, ее посреднической миссии Вашингтон посоветовал России искать новые подходы к мирному урегулированию. Пока таковые не находятся. И, видимо, не найдутся до определенного времени, пока не будет каких-либо военных успехов. А там, может быть, и дух Анкориджа вновь вернется.
0: Реклама на Диалог ФМ.
9: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
10: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
1: В Оренбургской области временно прекращена работа склада «Озон» после падения обломков беспилотников. По сообщению мэра Оренбурга Альберта Юмадилова, сбитые части дронов упали на территорию логистического комплекса компании, что вызвало возгорание. Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар. Пострадавших в результате инцидента нет. Логистическая сеть «Озон» продолжает функционировать в штатном режиме. В Унсукульском районе Дагестана временно перекрыли движение на участке автодороги Раканская площадка Унсукуль-Сагринский мост. Об этом сообщили в Республиканском управлении МЧС России. Причиной закрытия дороги стал ремонт после разрушения земляного полотна полки дороги. Повреждения, я напомню, что произошли в результате ливневых дождей и аварийного сброса воды с водохранилища Ирганайской гидроэлектростанции. Ну и сотрудники полка ДПС задержали автомобиль Kia Rio 29-летнего жителя Махачкалы, у которого накопилось 411 неоплаченных административных штрафов. Об этом сообщила госавтоинспекция. Машину передали судебным приставам для принудительного взыскания задолженности. Президент России Владимир Путин сообщил, что вопросы, связанные с ситуацией на топливном рынке страны, находятся под контролем правительства и лично премьер-министра Михаила Мишустина. По его словам, не все проблемы еще решены, однако процесс их урегулирования уже идет, оперативное реагирование осуществляется при участии специальной комиссии. Для покрытия недостатка топлива власти также планируют, я напомню, что использовать импорт, объем которого будет изменяться в зависимости от актуального дефицита. Кроме того, на рынке ранее была выявлена схема мошенничества, связанная с продажей топлива по завышенным ценам. Ну и президент Казахстана Касым Жомарт Токаев заявлял, что обсуждать его возможное переизбрание на следующий президентский срок пока преждевременно. По словам главы Казахстана, он обладает законным правом участвовать в новых выборах благодаря решению Конституционного суда. Однако более конкретное заявление о своих политических планах он намерен сделать только в следующем году. Цифровой рубль не станет инструментом дополнительного контроля за гражданами России. Такое мнение озвучил доцент финансового университета Петр Щербаченко. По его словам, объем данных о пользователях будет примерно таким же, как и при обычных безналичных расчетах. Эксперт также отметил, что цифровые рубли не имеют срока действия и не смогут сгореть. Потолок обвалился в дагестанском селе Гунип в детском саду, который торжественно открыли чуть более 2 лет назад. Штукатурка рухнула прямо на кровати в спальне. К счастью, детей в этот момент там не было. Об этом сообщает в своем телеграм-канале Шамиль Хадулаев. Хадулаев также напомнил, что 13 марта 2024 года в райцентре Гунип состоялось открытие нового типового детского сада номер 3 на 60 мест. На праздник тогда приезжали чиновники и депутаты, звучали торжественные речи. Но спустя 2 с лишним года с потолка в спальне обвалилась штукатурка прямо на детские кровати. Хадулаев назвал настоящим чудом, что в этот момент в комнате никого не было. По словам общественника также, что в Гунибе не было ни урагана, ни смерча, ни бомбежки. Ребенок утонул в озере в Бутлёгском районе Дагестана. Об этом сообщает МЧС России по республике. Трагедия произошла накануне в 3 километрах от села в озере Аркула. Его тело визуально вдоль берега искали местные жители и родственники. Позже к поискам подключились и спасатели МЧС. поселке Ленингент из-за выхода из строя трансформатора на насосной станции наблюдается перебой с водоснабжением, об этом сообщает единый оператор. Для обеспечения жителей поселка Ленингент питьевой водой предприятие сейчас направляет водовоз, техника сейчас работает на улице Хунзахской. Но специалисты Дагэнерго очередной раз проведут плановые работы на энергообъектах, в связи с чем в этих районах Махачкалы с 8 утра до 7 вечера 4 дня подряд будут вводиться ограничения электроснабжения. 24 августа очистные сооружения на проспекте Кушинского, улице Абдулхакима, Исмаилова и Абубакарова частично, а также район махачкалинских городских электросетей. 25 августа не будет света на улице Абдулхакима, Исмаилова, часть проспекта Имама Шамиля и район школы номер 30, а также улица Ташкентская и Шамсулы Алиева. В этом году средний размер социальной пенсии в России составил более 16 тысяч рублей, что на 1000 рублей больше, чем годом ранее. В 6 регионах нашей страны средние пенсионные выплаты превысили 40 тысяч рублей. Самой низкой стала средняя пенсия у неработающих пенсионеров в Дагестане, там 19 тысяч рублей. В социальном фонде напомнили, что в этом году право на получение пенсии по старости получат мужчины с 64 лет и женщины с 59 лет. Сегодня и завтра госавтоинспекция по всей стране проводит массовые рейды на дорогах страны, уделяя особое внимание выявлению водителей в состоянии опьянения. Мы, в свою очередь, напомним о том, что по действующему законодательству за управление автомобилем в состоянии опьянения или отказа от медицинского свидетельствования предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей. Фабрику кондитерских изделий «Юнион» мощностью 12 тысяч тонн продукции в год открыли в Дагестане, об этом сообщает Магомед Рамазанов. Проект обошелся почти в 3 миллиарда рублей. Компания уже несколько лет работает в Дагестане, теперь значительно расширила производственные возможности, сделав основной акцент на выпуске продукции для детей. Ну и количество самозанятых в России выросло до 17 миллионов человек по сравнению с данными регистрации на конец 2025 года. Число россиян, которые оплачивают налог на профессиональный доход, увеличилось на 2 миллиона. Такие сведения представлены на платформе поставки данных Федеральной налоговой службы. За прошедшие дни августа было зарегистрировано чуть более 150 тысяч новых самозанятых. Центральный банк с большой долей вероятности в конце октября возьмет паузу в снижении ключевой ставки. Такой прогноз газете.ру дал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. Кстати, по его мнению, взять паузу или даже повысить ставку регулятор может по трем причинам. Из-за инфляционных ожиданий, из-за цен на топливо или из-за дефицитного бюджета. Кстати, по словам Кирилла, в октябре в Госдуму вносят бюджетные проектировки на 3 года, а более высокий дефицит бюджета требует более жесткой политики по ставке. С нового учебного года в России начнется эксперимент по восстановлению школьников оценок за поведение. В нем примут участие все регионы, по 9 школ от каждого субъекта. Как рассказал у порталу nefs.ru председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, такая мера может стать инструментом для диалога с ребенком или родителями. При этом, по ее словам, кстати, критерии должны быть четкими и прозрачными. Учитывать будут дисциплину, общение с окружающими, а также учебную активность и участие в школьной жизни ученика. США ввели новые санкции против Хезболлы, подчеркнув ее связи с правительством Ирана. В американском Минфине заявили, что ливанская группировка вновь внесена в санкционные списки за тесное сотрудничество с корпусом стражей исламской революции. Под санкции попали 10 человек, замешанных в схеме перенаправления денег из Ирана в Ливан, об этом пишет Reuters. Их активы в США блокируются, а американским компаниям запрещено вообще с ними работать. Против кого на самом деле направлено экономическое давление и в чем все-таки реальная цель столкновения США с Ираном? Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
11: Столкновение США и Ирана длится уже почти полгода. За это время запасы американского ключевого вооружения заметно истощились. На этом фоне Дональд Трамп рекламирует сокрушительную финансовую кампанию против Тегерана. Обещая этой стране экономический день Д. Американский министр финансов Скотт Бессент объявил, что в понедельник проведет пресс-конференцию, посвященную, цитата, «самым жестким санкциям в истории». Цель Вашингтона – перекрыть нефтяные и финансовые доходы Тегерана, заставить его свернуть ядерную программу и открыть Армузский пролив. Однако эффективность этих мер вызывает вопросы – замечает Associated Press. Исламская республика в течение полувека находилась под санкциями и до сих пор выстояла. Но новые меры могут ухудшить отношения США с Китаем, Индией и другими торговыми партнерами. Накануне США ввели новые ограничения против Хизбаллы и людей, которые, по версии Вашингтона, помогают ливанской организации получать деньги из Ирана через сеть посредников и курьеров. Для этого использовались компании и обменные пункты в Турции и других странах региона, пишет Рейтер. Американский чиновник объяснил, что новое решение должно показать, Хизбалла – это часть иранской системы влияния, армия, а не самостоятельная сила. При этом группировка уже давно находится под американскими санкциями. США признали ее иностранной террористической организацией еще в 1997. Дональд Трамп не может добиться капитуляции Ирана и вымещает весь гнев на союзников, пишет Вашингтон-Пост. Он угрожает Оману, который пытается выступать посредником в переговорах с Тегераном, и публикует карту Ормузского пролива как новой территории США. При этом аналитики, опрошенные изданием, считают, что Соединенные Штаты в тупике. Военная кампания фактически замедлилась, санкции сильно бьют по Ирану, но не заставляют его руководство пойти на уступки. Поэтому Трамп пытается усиливать экономическое давление и заставить Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и другие страны прекратить торговлю с Ираном. Хаос на Ближнем Востоке тем временем приводит к неожиданным последствиям. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», на фоне конфликта активизировались сомалийские пираты. За последние 4 дня они захватили 2 танкера с нефтью и удобрениями. Все из-за слабой безопасности в регионе. Эксперты опасаются, что пираты могут воспользоваться ситуацией и снова превратить воды у побережья Сомали в опасную зону для международного судоходства.
1: Вы слушаете «Диалог ФМ», 24 августа на календаре. Доброе утро, Дагестан. Меня зовут Расим Загиров. И давайте заглянем, что же интересного произошло именно 24 августа в разные года. Итак, в 1814 году британские войска захватили Вашингтон и сожгли Белый дом. После пожара здание восстановили, выкрасили в белый цвет. Отсюда и закрепилось название «Белый дом». То есть получается, что знаменитый Белый дом стал белым после пожара. История иногда умеет решать вопросы дизайна очень, так сказать, радикально. В 1853 году американский повар Джордж Крам приготовил первые картофельные чипсы. По распространенной версии, после жалобы клиента на слишком толстую картошку. Вот это я понимаю, человек получил претензию и не расстроился. Он просто нарезал картошку еще тоньше. И сегодня миллионы людей продолжают поддерживать это кулинарное наследие чипсов, особенно ночью перед телевизором. В 1937 году советский летчик Константин Кайтанов совершил парашютный прыжок из стратосферы с высоты более 11 километров. Я не знаю, что должно было произойти утром, чтобы обычно человек, так знаете, вот подумал: так, кофе попил, теперь надо прыгнуть с 11 тысяч километров. Но Кайтанов именно так и сделал. В 1995 году вышла Windows 95. Это операционная система, которую многие до сих пор вспоминают с особой теплотой. И знаете, что самое интересное? Тогда компьютер мог зависнуть, и ты ждал. Сегодня компьютер, если зависает, и человек уже начинает разговаривать с ним как с родственником. Ну, пожалуйста, не сейчас, у меня документ не сохранен. В 2006 году, именно 24 августа, Международный астрономический союз официально перевел Плутон из категории планет в категорию карликовых планет. Представляете, были 9 солнечных планет, солнечной системы, а стало их 8. Вот такой вот он день, 24 августа, Windows, Плутон, прыжок из стратосферы, а мы с вами просто хотим пережить этот понедельник, и желательно без обновления системы. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ, меня зовут Расим Загиров.

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Личный коуч.
1: Современный работающий человек находится в постоянном стрессе. Дел много, времени на отдых нет, а платят меньше, чем хотелось бы. «Нет, сегодня не могу, у меня совещание, нужно сдать проект. Сроки горят, все горит». Знакомо? Как только появляется задача, например, написание книги, большинство задается вопросом: «Как я могу это сделать? Как мне решить проблему? Как добиться цели?» С этого момента все идет наперекосяк. Спросите иначе: кто сможет решить эту проблему? Кто знает, как это сделать? Кто может помочь? Вопрос «как?» каким образом? Звучит для нас естественно. Мы привыкли брать всю ответственность на себя, а потом тонуть в болоте дел и задач. Мы запрограммированы на самостоятельный поиск решения проблемы. Разве это плохо? А что в этом хорошего? К примеру, для предпринимателя неумение делегировать задачи грозит потерей бизнеса. Короткий вопрос: кто сможет сэкономить кучу времени, нервов и денег? Не бойтесь искать помощи. Вы спрашиваете «кто?» и получаете мгновенный доступ к знаниям и опыту, которых вам в настоящее время не хватает. Вы делегируете задачу специалисту в своей области. Это гарантирует качественные результаты и экономит кучу времени. Ваша задача – найти подходящего человека. Ключевая цель каждого предпринимателя – свобода во времени. Вы управляете бизнесом, развиваете его. Для этого нужно много думать. Но как можно сосредоточиться на новых идеях, если вы постоянно суетитесь? Нужно свободное время, время для расслабления. Согласно исследованиям, лишь 16% творческих идей возникают в процессе работы, остальные 84% — во время отдыха. Вас посещают гениальные идеи под теплыми струями душа, в захватывающем путешествии и во время игры в теннис. Найдите для себя время, тогда творческие идеи найдут вас. А для реализации этих идей спросите, кто может притворить их в жизнь? Кто сэкономит ваше время и повысит качество результата? Итак, вы хотите найти помощника. С чего начать? Как определить, в чем нужна помощь? Обратите внимание на те цели и задачи, где вы больше всего прокрастинируете. Может, вы уже несколько лет вынашиваете идею, но постоянно откладываете ее в долгий ящик. Это и есть сигнал о том, что вам нужен помощник. В этом заключается мудрость прокрастинации. Вы хотите написать книгу, открыть собственный бизнес, привести себя в форму, начать вести блог или канал на YouTube, однако что-то всегда мешает вам это сделать. Идеи накапливаются в вашем подсознании, словно груда пыльных мешков. Вы не знаете, с чего начать, и снова прокрастинируете. Это психологический феномен. Вы хотите большего, лучшего, но не обладаете нужными знаниями и возможностями для реализации идеи. Прокрастинация означает, что ваша цель и амбиции велики, но вы не тот человек, который способен их реализовать. Вам нужна помощь со стороны. Найти подходящего человека — это тоже искусство. Делегируя задачи, вы освобождаете не только время, но и ум. Вы сможете генерировать творческие и свежие идеи. Вы позволили другим подготовить сцену для вашего выступления. Вам остается только блистать.

0: В Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Махачкале на логистический центр «Озон» была совершена атака беспилотников, в результате которой несколько человек получили травмы. Кроме того, в Адыгейске и Невинномысске склады компании были эвакуированы из-за угрозы атаки дронов. Никто из сотрудников не пострадал. Также этим утром в Кумтуркалинском районе в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло повреждение объекта инфраструктуры и возгорание складских помещений. Об этом сообщил в РИО главы республики Федор Щукин. Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы. Тегеран закроет Армузский пролив для транспортировки нефти, если экономическая конфронтация между Америкой и Ираном продолжится. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Ирана Махсен Ризаи. Он также подчеркнул, что Иран расценит участие других государств в экономических санкциях Америки как поддержку военных действий против страны. В Бразилии из-за сильных ливней пострадал урожай кофе, об этом пишет Bloomberg. Обильные осадки не только задержали сбор, но и смыли часть ягод. Потери составили около 20%, что значительно превышает средние показатели. Специалисты предупреждают, что качество кофе ухудшится, и он приобретет затхлый и плесневелый вкус. Индия значительно увеличила импорт российской нефти, достигнув рекордного уровня, об этом пишет Financial Times. Отмечается, что за прошедшие два месяца страна импортировала более 2,5 миллионов баррелей российской нефти ежедневно, что составляет более половины всего нефтяного импорта Индии. Увеличение поставок связано с ограниченным доступом к ближневосточной нефти из-за проблем в Армузском проливе. В домашнем матче пятого тура РПЛ махачкалинская «Динамо» проиграла Краснодару со счетом 0-1. Первый удар по мячу символически нанес первый президент Дагестана Муху Алиев. По итогам пяти туров Краснодар лидирует в таблице РПЛ с 15 очками. «Динамо», набрав 9 баллов, находится на пятом месте. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.
5: Доброе утро, Дагестан! Доброе утро, Махачкала! Понедельник пришел. Да, это тот самый день, когда которого никто не приглашал, но он все равно пришел, друзья, причем первым. У микрофона Расим Загиров, это радиостанция Диалог ФМ. Я приветствую весь наш необъятный Дагестан. Все-таки понедельник в Дагестане это отдельный вид спорта, мне кажется, когда ты только что проснулся. Ну вот мои земляки меня поймут. А уже кто-то тебе говорит: вставай, надо куда-то съездить. Ты спрашиваешь, куда? Недалеко тебе, отвечают. А вот это слово «недалеко» у нас в Дагестане может означать все, что угодно. Недалеко это в Каспийске, иногда даже и Дербент. А если сказал старший родственник, вообще молчи и садись в машину, потому что маршрут узнаешь по дороге. Еще и знаменитое «давай на 5 минут заедем». В Дагестане на 5 минут это все-таки не время, друзья. Это образ жизни. Доброе утро, приветствую всех. Меня зовут Расим Загиров. Еще раз горячо приветствую весь мой необъятный Дагестан. Это программа «Утро» на Диалог ФМ. До 11 утра буду здесь просыпаться вместе с вами.

0: все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
1: Федор Щукин поздравил жителей Дагестана с Днем Государственного Флага Российской Федерации. Помню, что исполняется 35 лет с тех пор, как бело-синее-красное знамя вновь стало государственным символом России. Мы испытываем особую гордость, когда российский триколор поднимается вверх в честь подвигов соотечественников, отметил руководитель Дагестана. Щукин также пожелал дагестанцам крепкого здоровья, мира, благополучия и веры в будущее нашей страны. К другим новостям. Минприроды Дагестана проводит противопадковые работы на реках Акташ, Терек, Аксай, Айхырай, Карасамор, чтобы снизить риск подтопления населенных пунктов в период сезонных дождей. По словам руководителя компании «Даквот

0: запускает сеть партнерских пунктов приемов товаров. Об этом сообщили в пресс-службе Marketplace. Теперь партнеры компании смогут получать дополнительный доход за приемку и обработку поставок, а также возвраты продавцов. Также Wildberries будет начислять вознаграждение за каждую принятую коробку, так же, как и в пункте выдачи заказов. А если возвраты продавцов будут находиться в центре обработки товаров более 3 дней, компания также произведет доплату за временное размещение этих поставок. Ну и доход мужчин от 150 тысяч рублей в месяц россиянки считают комфортным для отношений. Об этом пишет газета.ру. Почти половина российских женщин считают, что их партнер должен полностью обеспечивать семью, и лишь 2% согласны делить семейные расходы поровну. Отталкивают же россиянок азартные игры и ставки, а также постоянные займы у друзей, скрытые кредиты, жизнь от зарплаты до зарплаты и нежелание мужчины работать. К местным новостям. У электрички Дербент-Махачкала появится новая остановка. Начнет она останавливаться на станции Аваин, это в городе Дербенте. Об этом сообщает Северокавказская пригородная железнодорожная компания. Согласно расписанию, состав будет отправляться из Дербента в 16:28 и прибывать на новую остановку в 16:35. Росгранстрой получил положительное заключение глав экспертизы на реконструкцию автомобильного пункта пропуска Тагиргент-Казмоляр на границе с Дагестаном и Азербайджаном. В ближайшее время планируют начать основной этап строительства монтажных работ. После реконструкции пропускная способность по гранд-переходу вырастет почти в 4 раза – 600 до 2360 машин в сутки. Количество полос увеличат с 8 до 20. Всего построят 99 новых зданий и сооружений. Наиболее 120 тысяч жителей Чечни и Дагестана получили компенсации после весенних паводков. Об этом сообщили в МЧС. Общая сумма выплат превысила 4 миллиарда 700 миллионов рублей. В Дагестане уже завершили обследование пострадавшего жилья. Параллельно продолжается восстановление социальной инфраструктуры. Две быстровозводимые школы планируют к 1 сентября открыть, еще несколько до конца октября. Правительство распорядилось маркировать экологический класс топлива на АЗС. Об этом сообщает пресс-служба по итогам совещания вице-премьера Александра Новака по ситуации на внутреннем топливном рынке. Таким образом, владельцы заправок должны указывать на информационном табло в уголке потребителей в кассовом чеке, какое топливо доступно на АЗС. В начале августа в России, напомню, что утвердили возможность производства, импорта и выпуска в обращение бензина бывшего класса. Это Евро-2, Евро-3 и Евро-4. В Минэнерго заверили, что это временная мера, она будет действовать до 1 июля 2027 года. Наиболее половины российских школьников признались, что за летние каникулы забыли часть пройденного материала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Повторить примерно половину программы перед новым учебным годом собирается 37% учеников. Еще 19% считают, что придется вспоминать почти все изученное. При этом 43% школьников уверены, что за лето практически ничего не забыли и смогут продолжить учебу без серьезного повторения. ВК подала иск против Apple. Он поступил в арбитражный суд Москвы. Поводом стало удаление из App Store всех сервисов холдинга. Это такие, как ВК-видео, ВК-музыка, Одноклассники, почта Mail.ru и агрегатор Zen пропали из магазинов приложений в конце июня 2026 года. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро, тебе слово.
1: Расим, доброе утро. Как сообщили коммерсанту ВК, от Apple требуют вернуть в их каталог и дать пользователям возможность снова получать пуш-уведомления, так как они перестали работать в уже установленных программах. Если американская корпорация не исполнит решение суда, то ВК потребует взыскивать неустойку. По данным РИА Новости, она может составлять около 60 миллионов рублей в день. Коммерсант попросил партнера юрфирмы Comply Максима Али оценить перспективы данного дела. По его словам, больше всего оно напоминает иск, который получил какое-то время назад Google по поводу блокировки аккаунтов на YouTube. Дело Google тогда закончилось тем, что поисковик обязали восстановить аккаунты ряда российских СМИ, и помимо этого с Google стали взыскивать штраф в геометрической прогрессии за каждый день неисполнения судебного решения. Размер штрафов уже превышает чуть ли не мировой ВВП в разы. С Apple ситуация очень похожа в плане модели, потому что требования, которые ВК заявляет к Apple, а именно восстановить приложение в Store, физически не могут осуществиться, потому что Apple практически свернула свое присутствие в России. При этом в качестве одного из требований ВК в своем пресс-релизе говорит о том, что компания будет взыскивать неустойку в случае неисполнения решения суда. У российского юрлица Apple Rus выручка нулевая и убыток в 2 миллиарда рублей. Но с другой стороны, у России есть соглашение о взаимном признании и приведении в исполнение решений с другими странами. Если это решение, например, не удастся

0: привести в исполнение в Америке, то с какими-то третьими странами в теории эта история может сработать. И как видно по примеру дела Google, после того как российский истец выиграл, потом он пошел пытаться приводить в исполнение решения в разных других юрисдикциях. Закончится ли успехом или нет, вопрос отдельный. Несмотря на то, что, разумеется, борьба явно не сокрушит Apple, она может стать неприятной. И это, по мнению Максима Али, просто еще один инструмент давления на американскую компанию. Несмотря на некоторые ограничения, которые Apple ввела в марте 2022 года, полностью из России компания не уходила. Более того, она не раз исполняла требования властей и по их запросу удаляла приложение из App Store. При этом IT-эксперт Сергей Вильянов сомневается, что Apple согласится вернуть сервисы ВК по решению суда. По его словам, в нынешних условиях Apple не может ничего вернуть, так как она исполняет указания своего правительства, и никакие потенциальные миллионы рублей ее с этого пути не свернут. Но если ситуация вернется в более нормальную фазу и американские компании начнут возвращаться в Россию, то можно будет увидеть мировые соглашения. Напомню, в середине июля, уже после того, как из App Store исчезли приложения ВК, холдинг попал под европейские санкции. В черный список также внесли дочернюю компанию группы, разработчика национального мессенджера Макс. Расим.
1: Это был мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, спасибо большое за такую объемную информацию. И будем следить, так сказать, за развитием событий. Продолжаем, друзья, утро на Диалог FM. Сейчас за окном в Махачкале плюс 27 градусов выше нуля. Сегодня узнаем, какая погода. Днем воздух прогреется примерно до 30 градусов. Небо сегодня с прояснениями. Днем преимущественно малооблачно. Ветер умеренный, но вот к вечеру обещает дождь, друзья. Воду с собой, мне кажется, не стоит забыть, особенно днем. И дагестанское правило остается неизменным. Если вышел из дома без воды, обязательно встретить человека, который скажет: «Брат, ты че такой уставший, а?» Доброе утро. Диалог FM, Расим Загиров. Мы до 11 утра с вами.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104 и 8 МГц информации. В Избербаше 96 и 9. В Дербенте 93 и 1. В Буйнакске 102 и 2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Экономический показатель динамики объема промышленности и производства в Дагестане в первое полугодие составил 106%. Общий объем отгруженной продукции превысил 60 миллиардов рублей. В числе предприятий, которые показывают рост производства, отмечен, например, «Дагдизель», где выпуск металлоизделий увеличился в 1,5 раза. Также завод «Электросигнал» и «Дербинский НИИ», предприятия электроники и оптики прибавили почти 30%. Стабильный рост показывают и другие отрасли: пищевая промышленность, полиграфия, легкая промышленность, производство резиновых и пластмассовых изделий. Администрация Махачкалы одержала победу в длительном судебном противостоянии с владельцем незаконного объекта капитального строительства по улице Батырая, 136М. Как отметили в махачкалинской мэрии, судебные разбирательства тянулись через несколько инстанций. Изначально суд первой инстанции отказал городским властям в иске. Мэрия обжаловала решение, в апелляции выиграла. Однако позже кассационный суд вернул дело на пересмотр. С 1 сентября в крупных магазинах России начнут действовать универсальный QR-код, который позволит покупателям выбирать различные способы оплаты товаров. Оплатить покупки можно будет не только через систему быстрых платежей, но и через банковские сервисы, но и с помощью рассрочек, а в будущем цифрового рубля. На первом этапе обязанность разместить такие коды появится у торговых сетей с годовой выручкой свыше 120 миллионов рублей. В дальнейшем эти QR-коды станут обязательными для компаний с меньшей выручкой, а также для крупных индивидуальных предпринимателей. Российским пользователям маркетплейсов могут предоставить возможность добровольно вводить для себя самозапрет на покупки или ограничивать сумму ежемесячных расходов. С такой инициативой выступил председатель заместителя Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амир Хамитов. По словам парламентария, такая норма необходима, чтобы повысить контроль над тратами и снизить число импульсивных приобретений наших граждан. В июле этого года в России было куплено 548 тысяч легковых автомобилей с пробегом, что стало максимальным показателем с начала этого года. По сравнению с июнем продажи выросли на 8%, однако этот результат на 3% уступает июльскому уровню прошлого года. Подросток утонул в водоеме, образованном на месте нефункционирующего карьера в Кайтакском районе Дагестана. Трагедия произошла в селе Янгикент. Тело погибшего доставили спасатели. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют, об этом сообщает Главное управление МЧС России по Дагестану. Участок автомобильной дороги с сегодняшнего утра закрыт между поселками Временный и Шамиль-Кала в Унсукульском районе Дагестана. Об этом сообщает Дагестан-Автодор. Здесь сейчас проводятся специализированные работы по восстановлению земляного полотна полки дороги. Я напомню, что она была разрушена в результате прошедших ливневых дождей и аварийного сброса воды с Ирганайской ГЭС. Объехать этот участок можно будет по маршрутам Майданская, Балахни, Харачи, Унсукуль и Временный поселок. А также по другому маршруту – это Махачкала, Леваши, Ташкапур, Гиргебель и Шамиль-Кала. Праздничные акции, флешмобы и концерты, которые приурочены ко дню государственного флага России, прошли во всех городах и районах Дагестана. Об этом сообщает Минмолодежи Республики. Волонтеры выходили на улицы, чтобы поздравить жителей, раздавали ленточки, флажки и буклеты с историей российского триколора. В Хасавюрте акцию «Флаг России. Знак безопасности» организовали совместно с Госавтоинспекцией Республики Дагестан. В Дербенте волонтеры раздавали символику на центральных улицах Дербента. Общий вылов рыбы в республике с января по 10 августа достиг более 15 тысяч тонн. Об этом сообщили в Северокавказском территориальном управлении Росрыболовства. Лидером промысла традиционно стала килька – более 14 тысяч тонн. На втором месте – сазан – 255 тонн. На первые два вида приходится подавляющая часть всего вылова. Рыбаки республики продолжают работу, обеспечивая перерабатывающие предприятия региона стабильными объемами сырья. Ну и в регионах России планируют заключать соглашение о ценах на топливо с независимыми автозаправочными станциями. При этом Министерство энергетики и Федеральная антимонопольная служба будут подписывать аналогичные договоренности с малыми и средними нефтеперерабатывающими заводами. Об этом сообщает вице-премьер Александр Новак. По его словам, несколько российских МПЗ недавно завершили ремонтные работы и уже начали наращивать поставки топлива на внутренний рынок. Правительство также приняли решение, заправки должны заранее предупреждать покупателей о продаже топлива с пониженным экологическим классом. Минтранс подготовил новые правила проведения технического осмотра, которые должны вступить в силу с 1 сентября следующего года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект документа. Главное изменение затрагивает в автомобиле, работающие в такси. Операторы смогут проверять по реестру, есть ли у автомобиля разрешение на перевозку пассажиров. Почему закрываются салоны красоты по всей стране? Интерес предпринимателей к бьюти-индустрии угас. В первом полугодии этого года число ликвидаций такого бизнеса выросло в годовом выражении более чем в полтора раза. Новых регистраций тоже сократились. Это произошло, кстати, за повышение налоговой нагрузки. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро. Тебе слово.
2: Расим, доброе утро. С января по июль этого года число ликвидаций бизнеса в сфере бьюти-услуг выросло на 52% год к году, подсчитали в контрфокусе. При этом число регистраций нового бизнеса в отрасли, напротив, сократилось на 16%, уточняют аналитики компании. Основатель сети «Персона» Игорь Стоянов связывает негативную динамику в отрасли с переходом многих игроков с патента на НДС. Напомню, с января этого года НДС должны платить предпринимателям, чья выручка превышает 20 миллионов рублей в год. Ранее порог составлял 60 миллионов. Все это увеличило налоговую и административную нагрузку небольших компаний, поэтому часть предпринимателей закрывают бизнес, отмечает Стоянов. По словам основателя сети барбершопов «Супермен» Василия Михайлова, салон без понятной экономики, сильной команды и постоянной клиентской базы сегодня становится очень уязвимым. Открывать новый бизнес в таких условиях почти невозможно, констатирует президент Ассоциации предприятий и профессионалов в сфере красоты Ляля Садыкова. Та модель салона, которая приносила прибыль год назад, в новой налоговой реальности не сходится, поясняет она. В некоторых сегментах число работающих точек уже снизилось. По данным сервиса 2GIS, в августе в российских городах-миллионниках количество косметологических клиник, осуществляющих инъекционные процедуры, аппаратную и лазерную косметологию, а также пилинги, сократилось на 2% год к году. Число парикмахерских и заведений ногтевого сервиса практически не изменилось и составило 31 и 39 тысяч соответственно. Количество салонов, предоставляющих услуги по уходу за ресницами и бровями, выросло на 3%, а барбершопов на 10%. Одновременно мастера все чаще уходят в коворкинги и работают как самозанятые, говорит Стоянов. По данным Федеральной налоговой службы, за последний год численность самозанятых в России увеличилась более чем на 3 миллиона человек. За год реестр пополнился в среднем на 8,5 тысяч человек ежедневно, что сделало этот режим одним из самых быстро растущих форматов легальной занятости. При этом спрос на услуги красоты никуда не делся, рассказала Садыкова. Согласно Росстату, с января по июль этого года россияне потратили на парикмахерские и косметологические услуги 179 миллиардов рублей, что на 16% больше год к году. Основной прирост выручки салонов сформировало не увеличение спроса, а повышение цен. По данным статслужбы, в июле этого года в салонах по всей России женская стрижка подорожала на 13%, до 980 рублей, мужская – до 760 рублей, маникюр – до 1500 рублей. По подсчетам оператора фискальных данных платформа ОФД, с января по июль число чеков в салонах красоты по всей России снизилось на 4% год к году, а медианный чек увеличился на 10%. Однако клиенты стали внимательнее относиться к цене и не готовы бесконечно принимать ее повышение, предупреждает Михайлов. По словам Стоянова, некоторые стали реже посещать салоны. Сильнее всего это отражается на бизнес-сегменте, спрос из которого либо смещается в эконом-класс, либо и вовсе уходит с рынка. Михайлов ожидает, что сокращение рынка продолжится. Он называет это не кризисом индустрии, а взрослением отрасли, в которой будет меньше случайных проектов и больше системных игроков. Садыкова, напротив, уверена, что теряется не индустрия, а легальная, прозрачная и платящая налоги часть. Расим.
1: Это был мой коллега Рамазан Алибеков здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ. Информация о ситуации на дорогах в Махачкале. Давайте заглянем на дорожную карту в Махачкале. Я так понимаю, что сейчас вот по данным портала 2GIS вся вот эта загрузка в городе оценивается как 3 балла. Но давайте заглянем, где основные потоки, где вот сейчас такие небольшие заторы утром рано. Это в районе Кольца Кавказ, в редукторном поселке Махачкалы. Получается, по улице Хаджи Балача в сторону Кольца Кавказ, от проспекта Насрудинова в сторону Кольца Кавказ и от Кольца Кавказ в сторону проспекта Петра Первого. Стоит небольшое движение. В районе Тысячи Мелочей, причем под мостом, сейчас наблюдается движение, причем в сторону центра, затруднение, в другую сторону ощутимых таких изменений незаметно. Так, движение от улицы Буйнакского по Дахадаева в сторону проспекта Расула Гамзатова сейчас также небольшое движение затруднено. И на проспекте Алигаджи Акушинского в сторону троллейбусного кольца, также по улице Магомед Тагирова в сторону троллейбусного кольца тоже стоит небольшое движение. Информация предоставлена аналитическим сервисом 2GIS.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Реклама на «Диалог FM».
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
8: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог FM.

0: В Оренбургской области временно прекращена работа склада «Озон» после падения обломков беспилотников. По сообщению мэра Оренбурга Альберта Юмадилова, сбитые части дронов упали на территорию логистического комплекса компании, что вызвало возгорание. Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар. Пострадавших в результате инцидента нет. Логистическая сеть «Озон» продолжает функционировать в штатном режиме. В Унсыкульском районе Дагестана временно перекрыли движение на участке автодороги Араканская площадка Унсыкуль-Сагринский мост. Об этом сообщили в Республиканском управлении МЧС России. Причиной закрытия дороги стал ремонт после разрушения земляного полотна полки дороги. Повреждения, я напомню, что произошли в результате ливневых дождей и аварийного сброса воды с водохранилища Ирганайской гидроэлектростанции. Ну и сотрудники полка ДПС задержали автомобиль Kia Rio 29-летнего жителя Махачкалы, у которого накопилось 411 неоплаченных административных штрафов. Об этом сообщила госавтоинспекция. Машину передали судебным приставам для принудительного взыскания задолженности. Президент России Владимир Путин сообщил, что вопросы, связанные с ситуацией на топливном рынке страны, находятся под контролем правительства и лично премьер-министра Михаила Мишустина. По его словам, не все проблемы еще решены, однако процесс их урегулирования уже идет, а оперативное реагирование осуществляется при участии специальной комиссии. Для покрытия недостатка топлива власти также планируют. Я напомню, что использовать импорт, объем которого будет изменяться в зависимости от актуального дефицита. Кроме того, на рынке ранее была выявлена схема мошенничества, связанная с продажем топлива по завышенным ценам. Ну и президент Казахстана Касым Жомарт Токаев заявлял, что обсуждать его возможное переизбрание на следующий президентский срок пока преждевременно. По словам главы Казахстана, он обладает законным правом участвовать в новых выборах благодаря решению Конституционного суда. Однако более конкретное заявление о своих политических планах он намерен сделать только в следующем году. Цифровой рубль не станет инструментом дополнительного контроля за гражданами России. Такое мнение озвучил доцент финансового университета Петр Щербаченко. По его словам, объем данных о пользователях будет примерно таким же, как и при обычных безналичных расчетах. Эксперт также отметил, что цифровые рубли не имеют срока действия и не смогут сгореть. Потолок обвалился в дагестанском селе Гунип в детском саду, который торжественно открыли чуть более 2 лет назад. Штукатурка рухнула прямо на кровати в спальне. К счастью, детей в этот момент там не было. Об этом сообщает в своем телеграм-канале Шамиль Хадулаев. Хадулаев также напомнил, что 13 марта 2024 года в райцентре Гунип состоялось открытие нового типового детского сада номер 3 на 60 мест. На праздник тогда приезжали чиновники и депутаты, звучали торжественные речи. Но спустя 2 с лишним года с потолка в спальне обвалилась штукатурка прямо на детские кровати. Хадулаев назвал настоящим чудом, что в этот момент в комнате никого не было. По словам общественника также, что в Гунибе не было ни урагана, ни смерча, ни бомбежки. Ребенок утонул в озере в Бутлёкском районе Дагестана. Об этом сообщает МЧС России по республике. Трагедия произошла накануне в 3 километрах от села в озере Аркула. Его тело визуально вдоль берега искали местные жители и родственники. Позже к поискам подключились и спасатели МЧС. В поселке Ленингент из-за выхода из строя трансформатора на насосной станции наблюдается перебой с водоснабжением, об этом сообщает единый оператор. Для обеспечения жителей поселка Ленингент питьевой водой предприятие сейчас направляет водовоз, техника сейчас работает на улице Хунзахской. Но специалисты ДГЭнерго очередной раз проведут плановые работы на энергообъектах, в связи с чем в этих районах Махачкалы с 8 утра до 7 вечера 4 дня подряд будут вводиться ограничения электроснабжения. 24 августа очистные сооружения на проспекте Акушинского, улице Абдулхакима, Исмаилова и Абубакарова частично, а также район махачкалинских городских электросетей. 25 августа не будет света на улице Абдулхакима, Исмаилова, часть проспекта Имама Шамиля и район школы номер 30, а также улица Ташкентская и Шамсулы Алиева. В этом году средний размер социальной пенсии в России составил более 16 тысяч рублей, что на 1 000 рублей больше, чем годом ранее. В 6 регионах нашей страны средние пенсионные выплаты превысили 40 тысяч рублей. Самой низкой стала средняя пенсия у неработающих пенсионеров в Дагестане, там 19 тысяч рублей. В социальном фонде напомнили, что в этом году право на получение пенсии по старости получат мужчины с 64 лет и женщины с 59 лет. Сегодня и завтра госавтоинспекция по всей стране проводит массовые рейды на дорогах страны, уделяя особое внимание выявлению водителей в состоянии опьянения. Мы, в свою очередь, напомним о том, что по действующему законодательству за управление автомобилем в состоянии опьянения или отказа от медицинского свидетельствования предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей. Фабрику кондитерских изделий «Юнион» мощностью 12 тысяч тонн продукции в год открыли в Дагестане, об этом сообщает Магомед Рамазанов. Проект обошелся почти в 3 миллиарда рублей. Компания уже несколько лет работает в Дагестане, теперь значительно расширила производственные возможности, сделав основной акцент на выпуске продукции для детей. Ну и количество самозанятых в России выросло до 17 миллионов человек по сравнению с данными регистрации на конец 2025 года. Число россиян, которые оплачивают налог на профессиональный доход, увеличилось на 2 миллиона. Такие сведения представлены на платформе поставки данных Федеральной налоговой службы. За прошедшие дни августа было зарегистрировано чуть более 150 тысяч новых самозанятых. Центральный банк с большой долей вероятности в конце октября возьмет паузу в снижении ключевой ставки. Такой прогноз газете.ру дал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. Кстати, по его мнению, взять паузу или даже повысить ставку регулятор может по трем причинам. Из-за инфляционных ожиданий, из-за цен на топливо или из-за дефицитного бюджета. Кстати, по словам Кирилла, в октябре в Госдуму вносят бюджетные проектировки на 3 года, а более высокий дефицит бюджета требует более жесткой политики по ставке. С нового учебного года в России начнется эксперимент по восстановлению школьников оценок за поведение. В нем примут участие все регионы, по 9 школ от каждого субъекта. Как рассказала порталу nefs.ru председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, такая мера может стать инструментом для диалога с ребенком или родителями. При этом, по ее словам, кстати, критерии должны быть четкими и прозрачными. Учитывать будут дисциплину, общение с окружающими, а также учебную активность и участие в школьной жизни ученика. США ввели новые санкции против Хезболлы, подчеркнув ее связи с правительством Ирана. В американском Минфине заявили, что ливанская группировка вновь внесена в санкционные списки за тесное сотрудничество с корпусом стражей исламской революции. Под санкции попали 10 человек, замешанных в схеме перенаправления денег из Ирана в Ливан, об этом пишет Reuters. Их активы в США блокируются, а американским компаниям запрещено вообще с ними работать. Против кого на самом деле направлено экономическое давление и в чем все-таки реальная цель столкновения США с Ираном? Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог.фм.
1: Столкновение США и Ирана длится уже почти полгода. За это время запасы американского ключевого вооружения заметно истощились. На этом фоне Дональд Трамп рекламирует сокрушительную финансовую кампанию против Тегерана, обещая этой стране экономический день Д. Американский министр финансов Скотт Бессент объявил, что в понедельник проведет пресс-конференцию, посвященную, цитата, «самым жестким санкциям в истории». Цель Вашингтона – перекрыть нефтяные и финансовые доходы Тегерана, заставить его свернуть ядерную программу и открыть Армузский пролив. Однако эффективность этих мер вызывает вопросы, замечает Associated Press. Исламская республика в течение полувека находилась под санкциями и до сих пор выстояла. Но новые меры могут ухудшить отношения США с Китаем, Индией и другими торговыми партнерами. Накануне США ввели новые ограничения против Хизбаллы и людей, которые, по версии Вашингтона, помогают ливанской организации получать деньги из Ирана через сеть посредников и курьеров. Для этого использовались компании и обменные пункты в Турции и других странах региона, пишет Рейтер. Американский чиновник объяснил, что новое решение должно показать, Хизбалла – это часть иранской системы влияния, а не самостоятельная сила. При этом группировка уже давно находится под американскими санкциями. США признали ее иностранной террористической организацией еще в 1997-м. Дональд Трамп не может добиться капитуляции Ирана и вымещает весь гнев на союзников, пишет Вашингтон-Пост. Он угрожает Оману, который пытается выступать посредником в переговорах с Тегераном, и публикует карту Армузского пролива как новой территории США. При этом аналитики, опрошенные изданием, считают, что Соединенные Штаты в тупике. Военная кампания фактически замедлилась, санкции сильно бьют по Ирану, но не заставляют его руководство пойти на уступки. Поэтому Трамп пытается усиливать экономическое давление и заставить Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и другие страны прекратить торговлю с Ираном. Хаос на Ближнем Востоке тем временем приводит к неожиданным последствиям. Как пишет Нью-Йорк Таймс, на фоне конфликта активизировались сомалийские пираты. За последние 4 дня они захватили 2 танкера с нефтью и удобрениями. Все из-за слабой безопасности в регионе. Эксперты опасаются, что пираты могут воспользоваться ситуацией и снова превратить воды у побережья Сомали в опасную зону для международного судоходства.
0: Вы слушаете Диалог.фм, 24 августа на календаре. Доброе утро, Дагестан. Меня зовут Расим Загиров. И давайте заглянем, что же интересного произошло именно 24 августа в разные года. Итак, в 1814 году британские войска захватили Вашингтон и сожгли Белый дом. После пожара здание восстановили, выкрасили в белый цвет. Отсюда и закрепилось название «Белый дом». То есть получается, что знаменитый Белый дом стал белым после пожара. История иногда умеет решать вопросы дизайна очень, так сказать, радикально. В 1853 году американский повар Джордж Крам приготовил первые картофельные чипсы. По распространенной версии, после жалобы клиента на слишком толстую картошку. Вот это я понимаю. Человек получил претензию и не расстроился. Он просто нарезал картошку еще тоньше. И сегодня миллионы людей продолжают поддерживать это кулинарное наследие чипсов, особенно ночью перед телевизором. В 1937 году советский летчик Константин Кайтанов совершил парашютный прыжок из стратосферы с высоты более 11 километров. Я не знаю, что должно было произойти утром, чтобы обычно человек, так знаете, вот подумал: так, кофе попил, теперь надо прыгнуть с 11 тысяч километров. Но Кайтанов именно так и сделал. В 1995 году вышла Windows 95. Это операционная система, которую многие до сих пор вспоминают с особой теплотой. И знаете, что самое интересное? Тогда компьютер мог зависнуть, и ты ждал. Сегодня компьютер, если зависает, и человек уже начинает разговаривать с ним, как с родственником. Ну, пожалуйста, не сейчас, у меня документ не сохранен. В 2006 году, именно 24 августа, Международный астрономический союз официально перевел Плутон из категории планет в категорию карликовых планет. Представляете, были 9 солнечных планет, солнечной системы, а стало их 8. Вот такой вот он день, 24 августа, Windows, Плутон, прыжок из стратосферы, а мы с вами просто хотим пережить этот понедельник, и желательно без обновления системы. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ, меня зовут Расим Загиров.

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
1: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
2: С помощью ловких пропусков, извращений и одностороннего истолкования можно вызвать сомнение в чем угодно и опровергнуть все на свете. Эрих Мария Ремарк, известный немецкий писатель.
1: Мысли вслух.

0: Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Лакском районе продолжается обновление дороги Мамраш-Ташкапур-Араканский мост. Специалисты занимаются укладкой последнего слоя асфальта. Трасса соединяет Махачкалу с 7 районами, но особую значимость она имеет для туристов, так как ведет к селу Кумух. В Махачкале проведут оценку технического состояния 40 мостов, об этом пишет АИФ «Северный Кавказ». На эти цели из бюджета выделено более 15 миллионов рублей. Завершение работы запланировано на декабрь этого года. Минприроды Дагестана провело противопаводковые мероприятия на реках Акташ, Терек, Аксай, Айхых и Карасамор. Действия направлены на уменьшение вероятности затопления населенных пунктов во время сезонных дождей. В Хасавюртовском районе на реке Акташ завершается очистка русла от коряк и кустарников, а также берегоукрепления в окрестностях сел Кадыр-Атар, Адилятар, Тутлар, Циап-Целитли и Шагада. Российская команда Team Spirit завоевала чемпионский титул на International 2026, главному турниру года по Dota 2. В решающем матче гранд-финала Team Spirit одолела своего соотечественника, коллектив Team Vision, со счетом 3-2. Для команды победа стала третьей на International. Ранее она выигрывала турниры в 2021 и 2023 годах. Мир захлестнула эпидемия СДВГ. Ученые выяснили, что число людей с диагнозом за последние 20 лет выросло в десятки раз. При этом все чаще от синдрома страдают взрослые. Причина вызвана активным использованием соцсетей и необходимостью поддерживать высокую продуктивность в условиях современного рабочего ритма, который требует постоянной активности в течение всего дня. На турнире PFL в Тампе Магомед Магомедов уступил техническим нокаутом в третьем раунде перуанцу Даниэлю Маркосу. Уже во втором раунде Магомедов получил травму плеча, но все же продолжил бой. Однако его угол принял решение не продолжать поединок. Чемпион UFC Ислам Махачев выбросил полотенце. После этого рефери остановил бой. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Новости спорта.
1: Российские спортсмены стали первыми в общем медальном зачете чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который завершился в Хорватии. С учетом взрослых и юниорских соревнований у россиян 28 медалей, из них 10 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых наград. На взрослых соревнованиях женская команда добыла 3 золота, серебро и 2 бронзы, мужская 5 серебряных и 2 бронзовые награды. В заключительный день соревнований в командном многоборье у россиян серебро. Еще один крупный турнир проходил в столице Словакии – Братиславе. Это молодежное первенство мира по борьбе. Здесь выступали спортсмены не старше 20 лет. По итогам соревнований у российских ребят 6 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей. А в греко-римской борьбе россияне стали первыми в медальном зачете. Давно такого не было в РПЛ, чтобы на старте сезона действующий чемпион проиграл уже второй матч. «Зенит» в этом туре в Москве потерпел неудачу в игре со «Спартаком» со счетом 0-2. Интересно, что клуб из Петербурга в последний раз в чемпионате с разницей в 2 мяча проигрывал «Спартаковцам» на их поле 9 лет назад. Что касается этого матча, то уже на 13-й минуте «Бариус» забил свои ворота, а «Зобнин» отличился ближе к перерыву. Лидирует в чемпионате по-прежнему Краснодар, который побеждает в каждом матче. В этом туре «Быки» в гостях обыграли махачкалинское «Динамо» 1-0. За 10 минут до финального свистка отличился бразилец Жубал. Ну а один из лидеров краснодарской команды Никита Кривцов, как стало известно, пропустит до 6 месяцев. Полузащитник порвал себе заднюю мышцу бедра в матче Кубка с «Динамо». И теперь Краснодару нужно срочно покупать нового футболиста в середину поля, учитывая травму Кривцова и уход Спирцена. Долгожданную победу одержали московские «Динамовцы». Болельщики клуба заждались. «Динамо» обыграло на своем поле футболистов «Родина» со счетом 3-1. Причем на 32-й минуте «Динамовцы» первыми пропустили. Но потом дубль оформил Тюкавин. И еще один мяч забил Антон Миранчук. В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде с «Локомотивом». И еще в этом туре состоялось самарское дерби. «Крылья Советов» выиграли 3-0 у тольяттинского «Акрона». На чемпионате России по регби «Локомотив Пенза» на своем поле даже в меньшинстве потрепал нервы фавориту турнира столичному «Динамо», но уступил в концовке. Еще в первом тайме на его исходе был удален Александр Будок, и все же железнодорожники вели долгое время 13-7, но проиграли 13-21. «Динамовцы» продолжают лидировать в чемпионате. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Курах. Село в Дагестане. Административный центр Курахского района. Расположен аул в окружении гор. К юго-западу находится гора Китин-Кил, к западу Царудак. С севера Кикендак и Элквей-Килер. Предание об образовании селения Курах рассказывается, например, что прежде на юго-западной стороне селения находился город Гияр-Шехер, который был разрушен и разорен чужеземцами до основания во времена Средневековья, а население варварски уничтожено. Позже недалеко от этого места из 7 мелких аулов образовалось новое селение Курах. Название Курах по объяснению народной этимологии как раз и связано с тем, что это селение основали пришельцы из разных мест Лезгистана. В Курахе имелись 12 мельниц, 7 зираятов. Каждый квартал имел свою мечеть, а в центре села стояла и поныне стоит Джума-мечеть. Также сохранился мост, который построил Гаджи Юсуф-хан в начале 19 столетия. В 1912 году по распоряжению царского правительства в Курахе открыли двухклассную школу. К занятиям тогда приступили 24 ученика. Проявляя невиданное мужество и храбрость, курахцы шли на самые трудные задания, не давали пощады врагам. Во времена Великой Отечественной войны 500 человек добровольно ушли на фронт, многие дошли до Берлина. 370 патриотов полегли на полях сражений.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Радио «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял решение.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: С двух компьютерных клубов в начале 2023 года до 76 компьютерных клубов в августе этого года. Так увеличилось число игровых заведений в нашей республике. Рост составил более чем 3700% за указанный период, или в 38 раз. Такие данные приводит РБК «Кавказ» со ссылкой на аналитику. По мнению специалистов, рост есть не в таком объеме, а внушительные цифры связаны с тем, что компании переходят на общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Профильный код ОКВД – деятельность компьютерных клубов появился только в июне 2023 года. Соответственно, часть давно работающих клубов указала новый код позднее. Этим объясняется данные статистики. Их нельзя считать корректными, убеждены эксперты. При этом реальное количество таких организаций в разы выше заявленных. На 1 августа этого года на базе насчитывается 101 компьютерный клуб в Краснодарском крае, 76 в Дагестане, следует из аналитики компании. За три года компьютерных клубов в России также увеличилось более чем 8 раз, со 116 до 1000. Об этом сообщает РБК.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
3: В 2009 году появился биткоин. Цифровые деньги без банков и центрального управления. Кто-то назвал их революцией, кто-то экспериментом. Но факт один. Деньги впервые стали существовать только в компьютере.
4: Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Свыше 80% своих доходов в первом квартале текущего года граждане России направили на покупку товаров и оплату услуг. Это следует из данных Росстата, передает ТАСС. Расходы на покупку товаров и услуг 82%, указывается в публикации. Еще почти 15% доходов россиян пришлось на обязательные платежи и взносы. Сюда же входят налоги и другие обязательные выплаты. На покупку недвижимости граждане потратили 2,8% своих доходов. Российские специалисты впервые провели уникальный эксперимент по запуску стратосферных платформ в высоких широтах Арктики. Впервые радиосигнал в общедоступном FM-диапазоне был передан из стратосферы над Северным полюсом. Первую стратосферную платформу запустили непосредственно в районе Северного полюса. В ходе эксперимента она преодолела отметку 30 километров, и сигнал поймали обычные УКВ-приемники. В компании уточнили, что полюс в качестве площадки для запуска выбрали не случайно. Там нет индустриальных помех и ограничений для гражданского вещания. Специалисты уверены, что со временем такая схема позволит покрыть радиосигналом со спутника всю территорию России. Второй запуск провели в районе архипелага Земля Франца Иосифа в Северном Ледовитом океане. В ходе этого эксперимента испытали возвращаемую платформу. Она преодолела более 100 километров и после выполнения программы вернулась в заданную точку. И в завершении выпуска названы самые популярные у россиян детские книги в первом полугодии 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рейтинг видеосервиса «Рутюб» и издательств «Малыш» и «Махаон», входящих в АСТ «Азбуку». По данным издательств, самой популярной детской книгой первого полугодия 2026 года стала «Чебурашка 2», официальная новелизация. Вторую строчку занимают «Приключения Незнайки и его друзей» Николая Носова. На третьем месте расположилось пособие Валентины Дмитриевой «Рисуем за 37 секунд любых животных». На четвертом ее же книга «500 увлекательных заданий для малышей 5-7 лет». Пятое место заняла книга «Жили-были кролики. Все приключения в одном томе с цветными иллюстрациями» Женевьевы Юрье. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Диалог FM. Это Этикет.
1: Невозможно ожидать, что кто-то будет тратить все свое время на переработку контента друзей или друзей друзей. Если кто-либо не видел ваш последний пост или замьютил сторис, не обижайтесь, а просто перескажите их содержание и то, если без этих подробностей рассказ о последних событиях в вашей жизни просто не выстраивается.
0: Диалог FM. Это Этикет.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
3: Топливо в наличии есть примерно на трети российских заправок. Об этом не только в нашем выпуске, на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Собственник автомобиля отвечает за последствия ДТП, даже если за рулем находится другой человек. Накануне Верховный суд поставил точку в разбирательстве по поводу ДТП в Хабаровске. Местный житель подал в суд на виновника аварии, потому что ущерб от разбитой машины превысил лимиты по ОСАГО. В процессе выяснилось, что за виновником был не собственник машины. В суде разбирались, кто должен отвечать в такой ситуации. Верховный суд постановил, что при отсутствии документов о передаче собственности типа договора аренды, ответственность несет владелец. Топливо в наличии есть примерно на трети российских заправок. Газета «Известия» провела исследование по данным мобильного приложения «Где бенз» и результатам объезда двух десятков заправок в Москве. Отметим, что к такой статистике нужно относиться осторожно. Количество работающих АЗС может сильно меняться внутри одного дня из-за режима работы заправок. Информацию мониторинговые сервисы даже не всегда обновляют оперативно. Объезд заправок тоже дает только примерную картину в одном месте и в один конкретный момент времени. Санкт-Петербург лидирует в России по доле китайских автомобилей в автопарке. В июле 2026 года показатель достиг 11%. Это почти вдвое выше, чем в среднем по стране. Активно покупают китайцев и жителей других регионов центра – Москвы, Московской и Ленинградской областей. Также их много на юге, в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. В число регионов-лидеров по проникновению китайских марок также попали Республика Татарстан, Тульская и Нижегородская области. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошие дороги.
0: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании «Amo CRM».
2: Как вы понимаете, когда продукт готов? И его можно продавать? Где эта грань косяков и готовности? Ответ очень простой. Его можно продавать сейчас. Его могут не купить, но продавать можно и нужно сейчас. И как только какой-то дурак его купит, вот тут-то мы и нашли наше MVP. Продавать надо как можно раньше. А поскольку мы не знаем когда, тупо всегда. Это, кстати, нормальный путь, когда мы говорим про софт, а у нас, я понимаю, во многом... Знаешь, ну то есть вряд ли нас спрашивают про парикмахерскую. Потому что вряд ли кто-то будет продавать парикмахерскую, когда не сделан ремонт. Знаешь, такое типа помещение, там все в бетоне, и только салон красоты. Туда звонишь, они говорят, да.
3: Да, мы можем вас записать через 3 месяца на 12:00, вам подойдет?
2: Ужас в том, что так и надо. Самый прикол, что так и надо. Почему? Потому что как только ты повесишь рекламу «Салон красоты» и не получишь ни одного звонка, ты закроешься с минимальными потерями, не сделав этот идиотский ремонт. Понимаешь? Потому что намного страшнее сделать ремонт и узнать, что твой салон красоты никому не нужен. А так... Повесь, даже вывески не надо, на Яндекс.Картах написал, типа, салон, а там такие, аренда такая, витрина, написано, аренда, и все. А, звонят, а, записываются, а, ну ладно, давай, то ремонт делать. А на что записываются-то? На ногти? Ну ладно, давай ногти сделай сначала. Дичь? А на самом деле не такая дичь, как кажется. Поэтому ответ на этот вопрос очень простой. Продавать надо вчера, сегодня, сейчас. Все, что есть. И, кстати, самый прикол, если вернуться к салону красоты. А что, если мы будем продавать дорогие услуги, но с большой скидкой, но из будущего? Например, окрашивание. Сделаем красивый сайт. Нальем в уши, что у нас лучшее окрашивание в районе. И скажем, ну вот, оно дешевле в 2 раза. Но через 4 месяца. А мы, может, денег соберем на ремонт? Не надо будет кредитов брать, не надо будет инвестиции искать. Мы просто продадим услуги из будущего. Даже, может быть, у нас будет уже мастер заранее выбранный, который потом через 3 месяца их будет там стричь, грубо говоря. И уже не такая бредовая идея. Мы уже можем как фанрайзить, как бы. И в этом вся суть предпринимательства, на самом-то деле. Не в том, чтобы сделать ремонт. Почему-то многие думают, что бизнес заключается в том, чтобы ремонты делать в помещениях коммерческих в аренду. Это худшее, что мы можем делать. Худшее. Бизнес – это найти нишу, позиционирование, продавать, маркетинг и так далее, и так далее, и так далее.
0: Мысли вслух.

0: Личный коуч.
1: Сегодня стало модно вести бизнес в легкости, мотивировать себя и бороться с достигаторством. В социальных сетях мы часто видим красивую картинку успешного успеха и читаем разные мотивационные посты. Но ведут ли они к реальному успеху? Насколько важна мотивация и дисциплина в достижении цели? И можно ли достигать цели, не используя дисциплину, а просто мотивируя себя визуализацией красивой и успешной жизни? Итак, для начала предлагаю дать пару определений. Дисциплина – это способность следовать каким-то установленным правилам и выполнять определенные задачи вне зависимости от того, хочется тебе это или нет, есть у тебя настроение или нет. Мотивация – это внутреннее стремление человека к достижению цели, которое может меняться под влиянием каких-то внешних или внутренних факторов. Как отличить дисциплину от мотивации? Все очень просто. Мотивация возникает у человека только тогда, когда у него есть цель, и эта цель его истинная. Например, спортсмен хочет завоевать золотую медаль, и он замотивирован двигаться к этой цели. Писатель хочет быть самым известным в России, а предприниматель – лидером ниши. И это про цели. В процессе достижения цель может поменяться, это нормально. Дисциплина – это своего рода ступеньки к цели. Те действия, которые человек совершает каждый день, чтобы добиться желаемого. Важно помнить, что мотивация у человека возникает только тогда, когда у него есть истинная цель. Если же цель навязана обществом, то как бы вы себя не заставляли, мотивации у вас, скорее всего, не появится. Например, в вашем окружении начался тренд на стройность, и все подруги поголовно начали ходить в спортзал или на йогу. Они рассказывают, как там здорово и как изменилось тело, и вы тоже вроде хотите пойти в зал, потому что все вокруг вас этим заинтересованы, но при этом вам нынешний ваш вес нравится, а тело в целом устраивает. Вам не очень интересен спорт, то есть цель заняться спортом не ваша истинная, поэтому вы и не замотивированы. А вот если вы мечтаете скинуть 10 килограмм, чтобы прийти на вечер выпускников в том самом сногсшибательном платье, удивить всех и заставить бывшего кусать локти, то это уже истинная цель. И вы замотивированы ее достигнуть. В первом случае вам вряд ли поможет дисциплина. Да, вероятно, вы будете ломать себя через колено, какое-то время пытаться и заставлять, но потом все забросите. А вот во втором случае дисциплина – ваш верный помощник. Мой многолетний опыт работы с предпринимателями в рамках бизнес-консультирования свидетельствует о том, что без дисциплины не бывает результата. Бизнес в легкости, успешный успех и все мотивирующие картинки в социальных сетях не будут работать, если за ними не стоит истинная цель. Наше желание добиться конкретных результатов, а еще ежедневный труд и многолетняя дисциплина. Чем же еще может помочь дисциплина? Именно этот навык помогает выполнять разные рутинные задачи. Например, проводить анализ, встречи с линейными руководителями и персоналом, работать над улучшением продукта или заниматься другими важными бизнес-делами, когда буквально нет сил и ничего не хочется. Дисциплина – ваша палочка-выручалочка и must-have на все случаи жизни. Сейчас многие могут подумать, что мотивация не только бесполезна, но и опасна. Вообще не так. Мотивация может дать энергию для рывка, генерацию какой-то идеи, какого-то стартапа. Ее главный минус в том, что она может пропадать. Особенно часто мотивация пропадает, если предприниматель столкнется с кризисом в бизнесе. Обычному человеку достаточно простой неудачи или обесценивать со стороны близких или друзей, чтобы мотивация пропала. И вот тут как раз на арену выходит дисциплина. Если человек дисциплинированный, верит в успех своего предприятия, готов методично двигаться вперед шаг за шагом, то высока вероятность того, что он добьется успеха. Дисциплину можно и нужно воспитывать в себе постепенно. Это по силам каждому. На самом деле никто не рождается суперчеловеком. И далее я хочу поделиться с вами своим опытом и лайфхаками, которые помогли мне. Итак, как стать более дисциплинированным? Первый лайфхак – календарь или ежедневник. По моему личному опыту лучше завести два таких ежедневника или календаря. Электронный. Можно вести Google календарь или Google таблицу, Яндекс календарь. Есть много совершенно различных предложений для телефона или ноутбука. Выбирайте то, которое вам больше нравится по дизайну или по функционалу. Основная задача таких электронных помощников – это планирование времени, дня, недели, месяца и даже года. В электронном планировщике я отмечаю свои задачи, планирую встречи, консультации, но при этом у меня есть обычный бумажный ежедневник, от которого я не отказалась с приходом всяких гаджетов. Почему? Потому что, когда ты вычеркиваешь задачу в обычном бумажном планере, ты видишь весь объем, того, что ты выполнил за день. Да, можно в электронном тоже использовать зачеркнутый шрифт, но в большинстве случаев там выполненные задачи просто удаляются или стираются, и не очень понятно, сколько задач в итоге ты сделал. К тому же, наш мозг, привыкший со школьных лет к бумажным тетрадям и дневникам, ориентируется именно на них. Вычеркивая задачи в бумажном ежедневнике, видя наглядно, сколько всего вы сделали за день, за месяц, за год, вы можете наблюдать свой прогресс в реальном времени и ощущать чувство удовлетворения. Еще один аргумент в защиту бумажного ежедневника – перенос записей. Если какую-то задачу вы решили перенести на другой день, то в электронном это сделать можно легко и незаметно. И вы сами можете потерять счет того, сколько раз вы уже откладывали выполнение того или иного действия. В бумажном варианте можно отследить перенос. Плюс, опять же, переписывая от руки такие задачи, мы запоминаем, как правило, лучше. И наш мозг начинает испытывать чувство, схожее со стыдом от переноса задачи, что мотивирует скорее ее выполнить. Второй лайфхак – привычки. Любое регулярное действие со временем перерастает в привычку. Даже если сперва лень, нет желания, не хочется, некомфортно или непривычно выполнять какие-то действия и так далее, то именно дисциплина способствует выработке привычки. Например, зарядка по утрам. Многие не любят ее, особенно если это первый, второй или пятый раз. Но проходит какое-то время, и организм привыкает. Через месяц зарядка перестает казаться такой уж противной. И тело чувствует себя иначе, и настроение другое. С годами именно дисциплина формирует привычку. Также и в бизнесе. Например, регулярные совещания с отделом продаж или мозговые штурмы мало кто любит. Но когда они благодаря регулярности начинают приносить конкретный результат, то к ним привыкают, и вести их уже не так страшно и дискомфортно. Третий лайфхак – контроль со стороны ментора. Самостоятельное воспитание дисциплины – непростой путь, на котором важна поддержка. Поэтому на этом пути так важна работа с ментором, чтобы буквально не съехать в бесполезные действия. Сейчас как раз-таки развивается такая профессия, как трекер. Например, когда предприниматель заходит ко мне на двухмесячное менторство, у нас есть обязательные ежедневные отчеты. Сперва намечается план действий на неделю, задачи расписываются на каждый день, и затем менти отчитывается, что он проделал, какие успехи и какие были сложности. Таким образом прививается дисциплина, а человек в реальном времени отслеживает свой прогресс. Опыт показывает, что мой контроль как ментора помогает человеку развить в себе самоконтроль, дисциплинирует и позволяет исключить хаотичные бесполезные действия, которые жрут время и не двигают к результату. Клиент совершает только целевые действия, и все вместе это однозначно быстрее приводит к результату. Еще хочется отметить такой момент, что любые курсы, учеба, просмотр видео, консультации, если они остаются без дисциплинированного внедрения, к сожалению, не более чем бесполезная трата времени и денег. Весь секрет в контроле и трекере. Ежедневный отчет, трекинг помогает предпринимателям буквально за месяц выйти на совершенно другой уровень. На самом деле успешные предприниматели совмещают в себе оба эти понятия – дисциплину, которая обеспечивает стабильность и постоянство, и мотивацию, отвечающую за энергию – тот самый огонек. Личный

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Махачкале на логистический центр «Озон» была совершена атака беспилотников, в результате которой несколько человек получили травмы. Кроме того, в Адыгейске и Невинномысске склады компании были эвакуированы из-за угрозы атаки дронов. Никто из сотрудников не пострадал. Также этим утром в Кумтуркалинском районе в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло повреждение объекта инфраструктуры и возгорание складских помещений. Об этом сообщил в РИО главы республики Федор Щукин. Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы. Тегеран закроет Армузский пролив для транспортировки нефти, если экономическая конфронтация между Америкой и Ираном продолжится. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Ирана Махсен Ризаи. Он также подчеркнул, что Иран расценит участие других государств в экономических санкциях Америки как поддержку военных действий против страны. В Бразилии из-за сильных ливней пострадал урожай кофе, об этом пишет Bloomberg. Обильные осадки не только задержали сбор, но и смыли часть ягод. Потери составили около 20%, что значительно превышает средние показатели. Специалисты предупреждают, что качество кофе ухудшится, и он приобретет затхлый и плесневелый вкус. Индия значительно увеличила импорт российской нефти, достигнув рекордного уровня, об этом пишет Financial Times. Отмечается, что за прошедшие два месяца страна импортировала более 2,5 миллионов баррелей российской нефти ежедневно, что составляет более половины всего нефтяного импорта Индии. Увеличение поставок связано с ограниченным доступом к ближневосточной нефти из-за проблем в Армузском проливе. В домашнем матче пятого тура РПЛ махачкалинская «Динамо» проиграла Краснодару со счетом 0-1. Первый удар по мячу символически нанес первый президент Дагестана Муху Алиев. По итогам пяти туров Краснодар лидирует в таблице РПЛ с 15 очками. «Динамо», набрав 9 баллов, находится на пятом месте. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В России с 1 сентября вступят в силу позитивные изменения для предпринимателей, в том числе будет уточнен статус мобильной торговли, в том числе автолавок, напомнил в беседе с RT член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Самозанятые граждане теперь смогут на равных условиях включать свои объекты в общую схему размещения, а собственники частных земель получат больше самостоятельности в организации торговли на своей территории, пояснил депутат, подчеркнув, что это важный шаг для поддержки малого бизнеса. Кроме того, Чаплин напомнил о новых требованиях к управляющим компаниям, которые для получения лицензии на работу нужно будет сначала подтвердить наличие в штате квалифицированных специалистов с профильным образованием.
2: Деньги дороги, как память.
1: Отношение трети россиян к финансовому риску меняется в зависимости от конкретной ситуации, об этом сообщила газета «Известия». Опрос показал, что 36% респондентов в одних ситуациях готовы пойти на финансовый риск, а в других выступают категорически против него. Другие 27% россиян всегда избегают риска. Еще 19% согласны на небольшой риск ради высокой доходности, а лишь 18% не против рисковать. При выборе стратегии 38% опрошенных пытаются соблюдать баланс между надежностью и доходностью, 36% предпочитают действовать ради сохранения капитала, а 26% заявили о готовности рисковать ради максимальной прибыли.
2: Копейка рубль бережет.
1: И в завершении выпуска: сократить расходы на продукты можно без жесткой экономии, если заранее продумывать покупки, правильно организовать хранение и быстрее находить применение остаткам еды. Об этом газете.ру рассказала финансовый консультант Ольга Матвеева. Перед покупкой ингредиента для одного блюда эксперт посоветовала придумать ему как минимум еще одно применение. Например, остатки сливочного сыра можно использовать для бутербродов или пасты, а зелень добавить в салат, суп или соус. Если дополнительных вариантов нет, продукт лучше заменить более универсальным, призывает специалист. По ее словам, замораживать продукты следует до того, как они начнут портиться. Хлеб, мясо, сыр и зелень удобнее заранее разделить на небольшие порции, а на упаковке указать дату заморозки, посоветовала специалист. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.

0: Хи и Ташкапура. Дело в том, что в самом центре аул обрывается, что происходит из-за глубокого речного обрыва. Однако схема построения аулы, единство архитектурного ансамбля обеих его частей, дает основание полагать, что раньше эти половины соединялись между собой над обрывом, а это могло осуществиться только при помощи свода купола. Согласно легенде, Купан основали три брата, якобы выходцы из Казанищ. Они положили начало трем тухумам, самым многочисленным и жизнеспособным считается тухум Ханса, представители которого отличаются своей предприимчивостью. Большинство из более чем 170 сегодняшних купинских тухумов считается местного происхождения. Выходцев из соседних судахарских сел или инородных тухумов немного. Прежде в Купа широко было распространено террасное земледелие. Возделывали кукурузу, фасоль, тыкву. В советское время с образованием колхоза террасы были заброшены и сейчас используются как пастбища. До первой половины 19 века Купа оставался самым крупным садоводческим селением Судахарского союза. Купинцы культивировали яблоки, груши, вишню, черешню, сливу, айву, персики, абрикосы, виноград, грецкие орехи. Наряду с полевым земледелием и садоводством важной отраслью хозяйства купинцев являлось скотоводство. Полунатуральный тип хозяйства, малоземелье, высокая плотность населения, наличие сырья и избыток рабочих рук привели к тому, что в Купа с давних пор развивались домашние кустарные промыслы и ремесла. Одним из главных из них и по сей день является изготовление папах, шапок-ушанок и других головных уборов. В советское время шитье шапок стало своеобразной визитной карточкой жителей аула Купа. Наиболее распространенными типами папах, которые шились мастерами-купинцами, были так называемые бухари и осетинки. Каракулевые шкурки привозились из Баку, Бухары и других мест.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Все системно значимые банки нашей страны подготовили свои системы для запуска операции с цифровым рублем с 1 сентября. Об этом сообщила директор Департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. Ее слова передает РИА Новости. Она напомнила, что цифровой рубль – это полноценная форма российской

0: валюты. От наличных и безналичных денег его отличает то, что он хранится будет в кошельке на платформе Банка России. Новый инструмент появится на главной странице приложения. Это будет кнопка с логотипом в виде цифрового рубля. Расплатиться такой валютой осенью можно будет только в торговых сетях с выручкой более чем 120 миллионов рублей в год. Цифровым рублем россияне будут пользоваться без комиссии. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что цифровой рубль не станет обязательным для граждан. Россияне могут самостоятельно выбирать удобную форму денег. По ее словам, цифровая валюта будет обязательна только для банков и торгово-сервисных предприятий.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
11: 1 сентября 2026 года выпадает на вторник и законодательно не относится к нерабочим праздничным дням, поэтому общий обязательный выходной для родителей не предусмотрен, рассказали газете «РУ» в Департаменте организационного развития Роскачества. Там назвали несколько вариантов, позволяющих вместо работы проводить ребенка на школьную линейку. В департаменте уточнили, что родители могут воспользоваться одним из вариантов – взять день из ежегодного оплачиваемого отпуска при согласии работодателя, оформить отпуск за свой счет или использовать накопленный отгул, заранее отработанную сверхурочную работу или работу в выходной день. Производство товаров в космосе может появиться при условии добычи там природных ресурсов. Об этом в беседе СТАС сообщил соавтор исследования космической экономики, кандидат технических наук Александр Кирсанов. Сектор экономических ресурсов, предполагающий извлечение и переработку полезных ископаемых на астероидах, Луне или других небесных телах, изучили ученые. Кирсанов рассказал, что объем глобальной космической экономики уже превышает 500 миллиардов долларов и будет только расти. В перспективе в космосе может появиться собственное производство товаров для Земли и продукции для нужд самого космоса.

космического сектора, топлива и элементы инфраструктуры, сказал он, отметив, что в такой ситуации не обойтись без добычи ресурсов в космосе. И в завершении выпуска выход новой части фильма «Человек-паук» подогрел интерес россиян к комиксам о приключениях этого супергероя. Как сообщили аналитики, накануне старта неофициального проката киноленты в Российской Федерации число пользователей сайтов с комиксами о «Человеке-пауке» выросло на 38%. Всего с начала августа аудитория ресурсов, посвященных супергерою, оказалась почти в 4 раза выше, чем за весь июль. Наибольшую долю внимания привлек официальный сайт нового фильма. Число его пользователей в этот период увеличилось почти в 7 раз. По данным аналитиков, с начала мировой премьеры 31 июля все копии нового фильма «Человек-паук. Новый день», размещенные пользователями на видеосервисе, за 2 недели собрали более 15 миллионов просмотров. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамины.

0: витамина В1, поддерживает энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!
1: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акул бармактава лежит. Ум не в папахе, а в голове. Акул бармактава лежит. Авайва лахайла сив патахжида. Истину скажешь, рот искривится. Авайва лахайла сив патахжида. Ахзур халади кайса дидежидач. Из тысячи теть одна мать не получится. Ахзур халади кай, садидежидач.

0: Аджус касакахай Балканди кэциволда. Конь под слабым человеком захромает. Аджус касакахай Балканди кэциволда. Акуналди устар ждач. Лишь увидев, мастером не сделаешься. Акуналди устар ждач.
1: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный?
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
8: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
9: Притчи народов мира.
10: Во времена пророка, мир ему и благословение, жил слепой нищий еврей. Он не любил пророка, мир ему и благословение, и постоянно злословил, клеветал на него, сидя целыми днями на рынке. И каждый день к нищему приходил какой-то незнакомец

0: и кормил его с руки, за что слепой был ему очень благодарен. Так продолжалось долгое время. Настал день, когда слепому еврею сообщили, что пророк покинул этот мир, чему старик обрадовался. Однако с тех пор его кормили не так, как раньше. Старик спросил своего кормильца: «Где мой прежний кормилец? Раньше меня кормили с нежностью, давали измельченную еду, а сейчас нет». На что Абубакар Сиддик ответил: «Раньше тебя кормил пророк, мир ему и благословение. После того, как он покинул этот мир, тебя кормлю я». Старик удивился и заплакал, представив благой нрав пророка, мир ему и благословение, и тут же принял ислам.
1: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Крайне важным аспектом бизнес-этикета в Японии является обмен визитками между сторонами. Обмен визитками рассматривается как обязательная часть бизнес-протокола или же как официальное знакомство. Поэтому обратите внимание, что японцы не перейдут к обсуждению дела, пока процедура обмена визитками не будет завершена. Японцы называют визитки словом «мэйши». Для них визитка является лицом человека. Поэтому японцы никогда не будут экономить на своих визитках. Визитки в Японии изготавливаются из высококачественных материалов и хранятся в специальных визитницах. Японцы, само собой, ожидают, что их иностранные партнеры будут также приходить на встречи с подготовленными и переведенными визитками. Если уж не на японский, то хотя бы на английский язык. Прийти на переговоры без таких визиток означает совершенно не подготовиться к встрече. Если же встреча будет проходить не в России, а в Японии, то рекомендуется все же подготовить несколько визиток с переводом на японский язык. Японцы обязательно оценят такое внимательное отношение с вашей стороны. Обратите внимание, что перевод информации о вас и вашей компании на визитке обязательно должен быть грамотным и точным, поскольку визитка в данном случае является лицом вашей компании, и японцы уже по ним могут составить свое первое впечатление о вас. А первое впечатление всегда самое сильное. Ваши визитки обязательно должны содержать такую информацию, как название вашей компании, вашу официальную должность,

0: ваше имя, адрес, телефон и электронную почту. Обратите внимание на порядок расположения информации на японских визитках. Японцы в первую очередь делают акцент на компании и уже только потом на должности и имени человека.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мой друг проходил свидание с судьбой. Это был довольно большой тренинг Тони Робинса. Он 5 дней или неделю. Первый день длился 18 часов. Так что он довольно интенсивный. Стоит кучу денег, и при этом на него уходит много времени. В общем, он вернулся и рассказал, что он просто перевернул свою жизнь. Полностью. И меня самого накрыли воспоминания, как я вернулся с последнего семинара и тоже говорил. У меня вся жизнь изменилась. Я помню, и у тебя такие реакции бывали. Но я заметил, что в целом у всех нас бывают моменты нахлынувшей мотивации и вдохновения. Ты в один момент смотришь в зеркало и думаешь... Ну все, завтра сажусь на диету. Или смотришь мотивирующее видео и думаешь, все, завтра начну работать над своим бизнесом. Но потом все испаряется. Спустя 2 недели после свидания с судьбой, друг применил очень мало. Спустя месяц после моего семинара моя жизнь в целом осталась на месте. Как захватывать и сохранять такие моменты мотивации и вдохновения? И как превращать их в то, что действительно может изменить жизнь? Чтобы они не просто оставались мимолетным ощущением, которая со временем забывается.
2: У меня есть мысли на этот счет. Или ты сам хочешь что-то сказать?
1: Не, я надеялся, что если я буду задавать вопрос долго, то ты сможешь подумать над ответом.
2: На моем примере, я не знаю, актуально ли это для любой ситуации. Но если вспомнить о таких моментах в моей жизни, один из самых масштабных был тогда, когда я понял, что я хочу делать видео на YouTube. Я подумал, я просто это сделаю. А сохранилось это потому, что извне у меня были люди, перед которыми я отчитывался за то, чтобы выполнять эти обязательства. Как сказал тот же Тони Робинс, никогда не оставляй вдохновения без обязательств. Я тогда читал одну книгу, и в голове пролетела мысль, мне нужно записать видео. И в тот же момент я написал себе, я обещаю выпустить видео в понедельник, если этого не сделаю, то буду должен тебе $100. В понедельник до полуночи. Я должен был сделать это видео. И на следующее утро я подумал, нафига я это сделал, зачем я себя на это подписал? И, конечно, я откладывал это дело до вечера воскресенья. И так происходило первые несколько недель. Я ничего не делал всю неделю, но знал, что это будет стоить мне денег. Потом я дал обязательство выпускать по видео в неделю в течение года.
1: Да, я помню.
2: И я был обречен. Мне пришлось это делать. И не зря мы так много говорим о том, что нужно сохранять высокий уровень честности и искренности. Потому что это отличный рычаг в борьбе со своими демонами, который заставляет тебя откладывать все на потом. Если ты честен и выполняешь свои обещания, то мотивация сохраняется.
1: Да, отличный способ – это назначить себе штраф. Потому что есть у меня друг, который мне написал, мол, дружище, буду перед тобой отчитываться о моей программе тренировок раз в неделю, которую обязуюсь выполнить. Шикарная идея. Первую неделю он прислал, во вторую – тишина. Но штраф он никакой не назначил, поэтому я подумал, ну окей. Не буду же я тебя носом в это тыкать. Поэтому я просто написал. «Ну что, вышлешь программу на неделю?» Он ответил. «Да, скоро будет готово». Ну и все, об этом он больше не говорил. Но если бы он сказал, «Я тебе буду платить $1000 каждый раз, когда не вышлю программу тренировок», по прошествии недели я бы сказал, «Ну привет, дружище, ты же знаешь номер моего счета». Поэтому финансовое наказание очень хорошо действует.
2: Да, это мощно. Мощно. Пытаясь подумать над другими трюками, некоторые большие изменения проектируются негативным опытом. Я помню то время, когда я решил, что важно поддерживать свою форму. Скорее всего, потому что я не понравился одной девушке.
1: И это поддерживало мотивацию.
2: Вот не было такой инструкции в голове, а она взяла и застряла.

0: стояла там. Я уверен, что у тебя был похожий опыт, потому что лет 18-19 тренажерный зал стал вдруг твоим вторым домом. Да, это забавно. У меня было два друга, которых я очень ценил в колледже. Они нравились всем, особенно девушкам. Качки. А я был худощавым. Поэтому я решил, что хорошая форма решает. Забавно то, что я проигнорировал факт, что они оба были уверенными в себе, и у них было много черт, которые действительно привлекали людей. Более того, был еще один накачанный парень, у которого было не так все хорошо с общением. Но в голове как-то сложилось. Так что у них есть, чего нет у меня? Конечно же, мышцы. Я набрал мышечную массу, но все равно не был популярен среди девушек. И я такой, ну как так? И только потом начал работать над харизмой.
1: Ты назвал еще две вещи, о которых говорил Тони Робинс. Во-первых, сильная причина. Для тебя в тот момент жизни общение с девушками стояло на первом месте.
0: Ну это да.
1: И второе, видеть перед собой успешный пример. Тебя окружали люди, которые были живым воплощением того, что ты хотел. Это еще одна вещь. Люди приходят на подобные семинары, думают, вот этот парень начал свой бизнес, то они вообще, вон выступает на сцене, он заработал полмиллиарда долларов. Они видят, что все это возможно, а потом они возвращаются в свой город, и все их тети, дяди, братья, сестры, никто не воплощает то же самое. И, конечно, это уже кажется невозможным.
0: Да, и похожая вещь также относится ко внешнему окружению. Добавок к финансовым обязательствам, иметь рядом того, кто проходит через это вместе с тобой, очень мощно. Это помогло нам с тобой в харизме. И даже сегодня я часто вижу пример этого серфингом. Когда я пишу кому-нибудь, встретимся на берегу в час, я буду там. Когда же я спрашиваю, может посерфим завтра, а мне отвечают, я не могу, и я думаю, что пойду один. В половине случаев я не иду. Поэтому иметь рядом с собой того, кто будет идти в том же направлении, это отличный способ сохранить мотивацию. Так что если ты поймал момент, когда думаешь, я приведу себя в форму, я смогу это сделать, то ты можешь найти как человека, перед которым будешь нести финансовые обязательства, так и человека, которому скажешь, давай завтра пойдем в зал в 3 часа. Это определенно заставит тебя выполнить свое обещание.
2: Я вот говорю себе, завтра я встану в 8 утра и пойду серфить.
0: Но на завтра я не могу заставить себя подняться, так что без обязательств никуда.
1: Да. Мы как раз обсуждали, что стоит включить эту информацию в университет харизмы. И это определенно стоит обдумать. Потому что простое получение информации не всегда гарантирует изменения в любой сфере жизни. Но все эти вещи, обязательства, поддерживающее окружение, финансовое наказание, это очень помогает.
0: У меня есть еще один пункт. Принять мгновенные меры, чтобы контролировать свое окружение. К примеру, опять же, если ты хочешь привести себя в форму и ловишь момент вдохновения, выбрось сразу же всю вредную пищу или собери ее и отдай бездомному. Мгновенно. Как только словил мотивацию. Да, на следующее утро ты проснешься с мыслью «Погоди, что?» Ты же так и поступил. В детстве, когда ты играл в StarCraft по 12 часов, и к концу этого марафона ненавидел себя. Ты словил момент и сломал диск.
1: Да, это был худший день в моей жизни.
0: Нет, худшим был следующий день, когда ты проснулся и подумал, что ж я наделал? У меня нет 50 баксов на новую игру. Так что ты сам можешь контролировать окружение в тот момент, когда вдохновился. Это дает очень многое.
1: Но с подобными семинарами это сложно. Потому что ты не дома и не можешь сразу внести изменения в окружение.
3: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Личный коуч.
1: Думайте о людях правильно. Относитесь к ним по-человечески. Существует одно правило, без соблюдения которого успех невозможен. Выучите его наизусть. Успех зависит от поддержки окружающих. Руководитель отдела зависит от служащих, выполняющих его указания. Если этого не происходит, глава фирмы уволит не служащих, а руководителя. Каждый день в тысячах разных мест одновременно происходит одна и та же сцена. На заседании решается, кто получит повышение по службе, новую работу, награду, кто станет членом клуба, новым президентом компании, начальником отдела, торговым менеджером. Исключительно важное наблюдение. В 9 случаях из 10 в первую очередь упоминаются личностные качества, а именно, ладит ли кандидат с людьми. Как правило, этот фактор имеет больший вес, чем технические показатели. Свойства характера зачастую оказываются ценнее профессионализма. На более высокий уровень выдвигают нас те, кому мы нравимся, кто видит в нас привлекательную и представительную личность. Каждый новый сторонник, каждый новый друг — это маленький шаг наверх. Преуспевающие люди целенаправленно выказывают симпатию к другим. Те, кто достигли вершин успеха, не склонны обсуждать свою технику правильного отношения к людям. Вы, наверное, удивитесь, но у многих из них существует четкий, детально разработанный, даже письменно изложенный план, согласно которому они строят свои отношения с людьми. Умейте относиться к людям по-человечески. Проявляйте инициативу. Вы обращали внимание, как люди ожидают лифта? Они стоят, не говоря друг другу ни слова, если только они не стоят вместе со знакомыми. В наши дни многие считают, что это не очень вежливо – заводить разговор с незнакомыми, но, тем не менее, большинству людей это нравится. К тому же это полезно и для вас, и для собеседника. Когда вы говорите незнакомому человеку что-нибудь приятное, у него улучшается настроение и самочувствие, отчего вы тоже начинаете чувствовать себя лучше, напряженность исчезает. Сказать другому что-нибудь приятное – все равно, что сказать это себе. Доброе слово возмещается сторицей. Важно брать на себя инициативу при знакомстве. Вот 4 способа это сделать. Первый. Используйте каждую возможность представиться. На собраниях, вечеринках, в самолете и поезде, на работе, словом, везде и всюду. Второй. Убедитесь, что тот, кому вы представились, правильно услышал и имя, и фамилию. Произносите имя и фамилию человека именно так, как он произносит их сам. Так вы проявите уважение и заинтересованность в собеседнике. Записывая имя собеседника, убедитесь, что делаете это правильно. Люди болезненно относятся к ошибкам в написании их имен и фамилий. Способ третий. Если чувствуете, что вам следует познакомиться с человеком поближе, напишите ему личное письмо или позвоните. Четвертый. Говорите незнакомым людям добрые слова. Это улучшит ваше настроение и поможет в предстоящем деле.
0: Личный

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: После утренней атаки беспилотников на логистический центр «Озон» в Махачкале в компании сообщили, что товары с витрины временно скрыты. Заказы, которые невозможно выполнить с других складов, будут отменены, а записи на поставку для продавцов аннулированы. Кроме того, логистические маршруты перенаправлены на другие объекты в различных регионах. В Дербенте временно сократили подачу воды из-за аварии на водоводе. Об этом сообщили в едином операторе. Повреждение произошло на магистральном водоводе Кайтак-Дербент. Линия холодного водоснабжения была повреждена во время сельхозработ на частном участке между селами Гиджух и Чинар. В результате аварии подача воды в Дербент оказалась ограничена. Прокуратура Дагестана инициировала проверку после инцидента с падением штукатурки в детском саду села Гунип. Межрайонная прокуратура намерена провести анализ произошедшего с юридической точки зрения. В рамках проверки будут изучены соблюдение требований законодательства о контрактной системе в области закупок, а также обеспечение безопасности детей в образовательной организации. Регионами с наименьшими затратами населения на жилищно-коммунальные услуги стали Дагестан, Астраханская область и Ингушетия, согласно рейтингу РИА Новости. Наибольшую долю потребрасходов на ЖКУ несут жители Магаданской, Новгородской и Мурманской областей. В преддверии Дня знаний средняя стоимость букета цветов достигнет 3250 рублей, а в сам праздник цены могут слегка подняться. Об этом сообщили в маркетплейсе цветов и подарков.

0: подарков FlowWow. Там также отметили, что россияне предпочитают розы, хризантемы, альстромерии, пионы и диантусы. Агрегатор туров TourVisor назвал Турцию, Египет, Вьетнам и Китай самыми безопасными странами для отдыха россиян. Отмечается, что данные направления предлагают массовые туристические программы, стабильную работу туроператоров и понятную логистику. Для безопасной поездки за рубеж, особенно первой или отдыха с детьми, в агрегаторе рекомендуют именно их. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog FM.
1: Вы слушаете Dialog FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko. Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: тысяч жителей. Историческая область компактного расселения андийцев Андия – обширный котлован, образованный Андийским хребтом и его отрогами. Белоснежный скальный хребет занимает всю северную границу, ограждая Андию от холодных ветров, смягчая ее климат. Андия считалась трудодоступной. Дороги, соединяющие ее с внешним миром, запирались оборонительными сооружениями на юге – Мунинской башней, а на севере – крепостью Буцурха. Раньше Андия была покрыта лесами, однако хозяйственная деятельность, особенно пастбищное скотоводство, сильно изменили ландшафт Андии. Сейчас здесь расположены многие государственные учреждения, дающие работу местным жителям – больница, школы, полиция. Также ныне многие жители выезжают на заработки.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Розанна Джозеф Энтони, американский врач и директор сети медицинских клиник, поделилась некоторыми распространенными ошибками, которые клиенты совершают во время посещения фитнес-центров. «Не рискуйте ходить босиком в общественных местах», – сказала она в интервью британскому сайту, добавив, что бассейны, спа-салоны и сауны могут быть носителями грибковых инфекций стопы. Обувь особенно важна, если у вас уже есть заболевание ног, так как нахождение босиком может усугубить его, а твердые поверхности могут вызвать подошвенный фасциит – состояние, которое создает болезненные ощущения вокруг нижней части стопы возле пятки. Люди с диабетом должны быть особенно осторожны при ходьбе босиком в фитнес-центрах из-за риска порезов или инфекций. Джозеф Энтони также советует проводить не более 20 минут в сауне во время разового посещения. Если вы новичок в сауне, рекомендуется начинать с более низкой температуры и делать регулярные, частые перерывы между заходами в парилку. Если вы вдруг почувствовали головокружение или перегрев в сауне, парной или даже во время обычной процедуры в спа-салоне, не пытайтесь выдержать время. Немедленно выйдите и сядьте, если вы почувствуете себя плохо. Игнорирование этих предупреждающих сигналов может привести к обмороку или еще хуже. Джозеф Энтони также рекомендует избегать сауны, если вы беременны, страдаете низким кровяным давлением или имеете проблемы с сердцем, а также советует проконсультироваться с врачом перед посещением сауны, если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем. Врач также советует не пить много воды, особенно если вы сильно потеете. Стремитесь к 2-3 литрам воды в день в спа-салоне, но также убедитесь, что вы восполняете электролиты, которые теряете из-за пота, с помощью, например, кокосовой воды или сбалансированного спортивного напитка. По словам специалиста, массаж глубоких тканей может быть интенсивным, но необходимо помнить о дискомфорте за пределами порога хорошей боли. Общение является ключевым фактором, поэтому всегда сообщайте врачу или массажисту о любых существующих травмах, мышечных болях или заболеваниях, сказала врач Джозеф Энтони, добавив, что массаж может распространять инфекции, и его следует избегать, если у вас есть недолеченная инфекция, вы недавно перенесли операцию или страдаете тромбозом глубоких вен. Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: С 1 сентября российские вузы начнут внедрение обновленной модели высшего образования, которая должна стать альтернативой Болонской системе, об этом сообщает газета «Известия». Реформа уже опробируется в рамках пилотного проекта, в котором участвуют 17 университетов, в том числе МАИ, МИСИС и МПГУ. Новая система предполагает отказ от традиционного разделения на бакалавриат и магистратуру и более гибкую подготовку специалистов с учетом потребностей экономики и приоритетов государства. Полностью перевести российские вузы на новую модель планируется не позднее 30-го года. Размер ежемесячной денежной выплаты женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня» в 2026 году составляет 76 458 рублей. Об этом газете.ру рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин. Поддержка положена гражданкам России, родившим и воспитавшим 10 и более детей, граждан Российской Федерации. При этом одного статуса многодетной матери недостаточно. Звание должно быть официально присвоено. Выплата предоставляется независимо от других ежемесячных выплат, назначенных по федеральным законам. Вместо нее мать-героиня может выбрать расширенный набор льгот. Он включает бесплатные лекарства по рецептам и зубопротезирование, льготы по оплате жилья и коммунальных услуг, бесплатный проезд и другие меры поддержки, отметил экономист. И в завершении выпуска: почти каждый третий россиянин, 31%, ожидает, что качественная пара повседневной обуви прослужит 5 лет и дольше. Об этом пишет газета.ру. Согласно опросу, 83% россиян считают удачной покупку повседневной обуви, которая прослужила не менее 3 лет. Наиболее распространенным требованием к сроку службы обуви оказались 3-4 года. Такой вариант выбрал 51% участников исследования. Только 15% респондентов считают покупку удачной, если обувь прослужила от 1 до 2 лет. Один сезон назвали достаточным лишь 2% опрошенных. В последние годы потребители стали заметно рациональнее подходить к покупке обуви. Люди все реже рассматривают ее как обновление на один сезон и все чаще оценивают покупку на перспективу. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист на натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Личный коуч.
1: Почему некоторые успевают сделать всю работу до обеда и все равно проводят день продуктивно, а другие недоумевают, куда подевались последние 24 часа? Если и есть какой-то секрет эффективности, то это концентрация внимания. Спросите себя, что мне нужно сделать прямо сейчас, и сосредоточьтесь на выбранной задаче. Если вы будете делать несколько дел одновременно, то ни в одном из них не преуспеете. Даже самый лучший жонглер не сможет долго удерживать внимание на всех шарах. Если вы хотите в чем-то преуспеть, не стоит распыляться. Многозадачность – убийца продуктивности. Большинство людей не могут четко определить время, необходимое для выполнения задачи, и надеются, что все пойдет по плану. Единственное, в чем можно быть уверенным – что-то обязательно пойдет не по плану. Эффективные люди создают буферное время между задачами. В случае непредвиденной ситуации у вас будет время ее урегулировать. «И что дальше?» — спросите вы. «Делать по одному делу за раз, не спешить, оставлять время в запасе. Но у меня полно задач». В этом случае эффективный человек создаст стоп-список дел. То, что делать не нужно. Без сожаления распрощайтесь с тем, что не приносит результатов. Обозначить то, чего вам не следует делать, важнее, чем выделить то, что нужно сделать. Эффективные люди понимают, что вчерашние задачи и решения, какими бы мудрыми они ни казались на тот момент, неизбежно становятся сегодняшними проблемами и глупостями. Вы должны оставить их в прошлом, чтобы посвятить сегодняшние ресурсы завтрашнему дню. Груз прошлого — это лишний вес. Избавьтесь от него, постепенно устраняя неактуальные задачи. Эффективный человек периодически пересматривает свои задачи и спрашивает себя, стоило ли оно того, и стал бы он делать ее снова. Если нет, то избавляется от задачи. Для управления стоп-листом главное — набраться смелости. Но то, что потеряло свою актуальность для вас, для кого-то сейчас является приоритетным, и, конечно, придется набраться мужества, чтобы сказать человеку, что вы в этом больше не участвуете.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Ты просыпаешься и едва успеваешь открыть глаза, как мир уже начинает требовать от тебя реакций. Сообщения, новости, чужие мнения, взгляды прохожих, раздражающие фразы близких, непредвиденные проблемы – все это словно тянет за невидимые ниточки твоего настроения. День только начался, а ты уже в напряжении. Твоя энергия уходит не на созидание, а на защиту. И вот ты снова реагируешь. Критикуешь в ответ. Возмущаешься. Обижаешься. А потом удивляешься, почему внутри нет покоя. Мы живем в эпоху постоянной перегрузки. Каждый хочет высказаться, каждый требует внимания. Но мало кто задумывается, что реагируя на все без разбора, мы теряем главное – контроль над собственной жизнью. Нас разбрасывает, как лодку без весел, среди волн эмоций и мнений других людей. Мы становимся предсказуемыми, уязвимыми, зависимыми. Но можно иначе. Можно вернуть себе эту власть, научиться не реагировать. Не потому, что все равно, а потому, что ты выбираешь, на что тратить свою душу. Философия стоицизма, проверенная веками, учит нас этой внутренней тишине. Стоики знали, быть спокойным – значит быть сильным. Не в том смысле, чтобы подавлять чувства, а в том, чтобы направлять их. Своей стойкостью они вдохновляли императоров, полководцев, мудрецов. И сегодня их учение становится спасением для тех, кто устал от хаоса. Но с чего начать? Как научиться не терять себя в буре раздражителей? Ответ прост, и его знал еще Эпиктет. Все начинается с различия между тем, что ты контролируешь, и тем, что нет. Именно с этого фундаментального различия начинается путь к спокойствию. Когда ты перестаешь бороться с тем, что вне твоей власти, и направляешь все внимание внутрь, к тому, что действительно зависит от тебя, происходит первый перелом. Перелом в сторону свободы. Стоицизм начинается с простого, но радикального понимания. Ты не властен над миром, ты властен лишь над собой. Это знание не сразу дает облегчение, оно может даже раздражать, ведь современный человек привык к иллюзии тотального контроля. Нам внушают, что все зависит от нас – успех, любовь, здоровье, настроение окружающих. Но стоик говорит иначе – не все подвластно тебе, и в этом освобождение. Ты не управляешь тем, что говорит незнакомец в интернете, ты не контролируешь настроение близких, не можешь остановить дождь, не можешь изменить прошлое. Но у тебя есть нечто большее, выбор, как к этому относиться. Эпиктет сказал, главная задача человека – различать, что в его власти, а что нет. Пока ты не сделаешь этого различия, ты будешь жить в напряжении, ведь твоя психика будет пытаться взять под контроль то, что контролю не поддается. Это все равно, что сжимать песок в кулаке. Чем сильнее держишь, тем меньше остается. Но когда ты отпускаешь, удивительно, у тебя появляется сила. Сила выбирать реакцию. Сила наблюдать. Сила не втягиваться. Реакция – это привычка, а выбор – это мастерство. И этому можно учиться. Первый шаг – осознание. Осознание того, что событие само по себе не вызывает боли. Боль вызывает наша интерпретация. Один и тот же взгляд прохожего может быть воспринят как угроза или как случайность. Все зависит от того, кто ты внутри. И здесь рождается главный поворот. Внешние вещи не имеют власти над тобой, пока ты сам не отдашь им эту власть. Это не магия, это психология силы. Когда ты принимаешь, что не обязан реагировать, что можешь просто наблюдать, ты обретаешь свободу. Ты становишься хозяином внутреннего пространства, и в нем воцаряется тишина. В этой тишине рождается следующий вопрос. Если мир не подвластен мне, но я могу управлять собой, как мне укрепить это внутреннее ядро? Как развить в себе такую силу, чтобы никакой шторм не сбивал меня с пути? Ответ лежит в практике разума. И именно об этом следующий шаг. Когда ты перестаешь бросаться на каждый внешний раздражитель, перед тобой открывается возможность заново выстроить свой внутренний мир. Стоики называли это процессом возделывания души, ежедневной работы над разумом, словно над садом, где нужно пропалывать сорняки хаоса и культивировать семена мудрости. Ведь спокойствие не возникает само по себе. Это не врожденное качество, а плод упорной внутренней дисциплины. Реакции быстры, примитивны, они возникают из импульса. А размышления – это зрелость, это глубина, это воля. Марк Аврелий писал, сколь многое можно было бы избежать, если бы человек мог замедлиться и подумать. В современном мире редкость – остановиться. Все живут в спешке, как будто каждое мгновение требует моментального ответа. Но стоик делает паузу. Он наблюдает. Он размышляет. И в этой паузе он становится свободным. Потому что, когда ты размышляешь, ты уже не реагируешь. Ты выбираешь. А когда ты выбираешь, ты управляешь собой. Внутренняя крепость – это результат регулярных размышлений. Утром – настрой. Вечером – анализ. Днем – осознанность. Именно так жили стоики. Они не просто писали философские трактаты, они вели дневники. Сенека перед сном анализировал каждый прожитый день, где был гнев, где эгоизм, где пустая суета. Он не осуждал себя, он учился. Он превращал каждый прожитый день в кирпичик внутренней крепости. Сегодня ты можешь делать то же. Заведи привычку задавать себе вопросы: почему я раздражен? Это действительно важно? Могу ли я отпустить это? Эти простые вопросы обнажают суть. Часто мы злимся не потому, что что-то важно, а потому, что мы забыли, кто мы. Размышления – это якорь в мире хаоса. Это способ услышать себя в шуме внешнего. Это как вернуться домой после долгого пути. И чем чаще ты возвращаешься к себе, тем меньше хочется реагировать на то, что не имеет значения. Возникает ощущение спокойной силы, как у мудреца, который сидит у края бурного океана, но не бросается в него. И вот здесь возникает следующий шаг. Чтобы по-настоящему использовать силу размышлений, необходимо научиться делать паузу между раздражителем и реакцией. Потому что именно в этой паузе ты решаешь, будешь ли ты жертвой или хозяином момента. Между тем, что с тобой происходит, и тем, как ты на это реагируешь, всегда существует небольшое пространство. Именно в этом пространстве твоя свобода. Но большинство людей никогда туда не заглядывают. Они действуют на автомате, словно кто-то нажал кнопку, и программа запустилась. Кто-то повысил голос, ты обиделся, кто-то не ответил на сообщение, ты уже злишься, кто-то не одобрил твое мнение, ты чувствуешь тревогу или агрессию. Это и есть жизнь в цепи реакций, где ты не субъект, а марионетка обстоятельств. Стоицизм разрывает эту цепь. Виктор Франкл, психиатр и узник концлагеря, однажды сказал: «Между стимулом и реакцией есть пространство. В этом пространстве наша сила выбрать ответ. И в нашем ответе наша свобода и наш рост». Эти слова звучат, как эхо стоиков. Потому что Сенека еще раньше писал: «Ты не обязан сразу отвечать на раздражение. Если ты терпишь, ты уже побеждаешь». Это не призыв к слабости. Это призыв к внутреннему контролю. Чтобы внедрить паузу в повседневную жизнь, нужно начать с малого. Например, перед тем, как что-то сказать, сделай вдох. Перед тем, как ответить на грубость, посмотри на человека и задай себе вопрос: а стоит ли он моей энергии? Перед тем, как вовлечься в спор, спроси себя: к чему приведет моя реакция? Эта пауза, это мгновение осознанности, может полностью изменить исход ситуации. Ты не подавляешь свои чувства, ты их переплавляешь. Ты учишься направлять энергию туда, где она приносит пользу, а не в эмоциональные дыры. Ты не обязан объяснять, оправдываться, защищаться или бороться каждый раз, когда кто-то вторгается в твое пространство. Чем больше ты умеешь удерживать паузу, тем сильнее ты становишься. Пауза – это не молчание. Это активное усилие внутренней силы. Это выбор остаться на своем уровне, а не опускаться до уровня провокации. Это спокойствие, которое ошеломляет больше, чем крик. Именно здесь рождается мудрость. Ты перестаешь быть реакцией, ты становишься намерением. И когда ты научился вставать между стимулом и своей первой эмоциональной вспышкой, следующим шагом становится фильтрация. Научиться не впускать в себя все подряд. Потому что даже то, на что ты не реагируешь, может незаметно проникать внутрь. Поэтому следующий шаг – охрана внимания. Ты не обязан реагировать на все, что видишь, слышишь или чувствуешь. Внимание – это твоя валюта, твоя энергия, и то, на что ты ее тратишь, формирует твое внутреннее состояние. Стойки знали, не все достойно ответа, не все требует реакции, не все заслуживает даже мысли. Но даже с сильной избирательностью всегда существует соблазн снова втянуться, снова отреагировать, снова позволить эмоциям взять верх. Чтобы не допустить этого, нужно сделать еще один шаг – добровольно ограничить восприятие и отказаться от избыточного. Именно этому посвящен следующий принцип. Чтобы сохранить внутреннее спокойствие, недостаточно просто фильтровать события, нужно сознательно сокращать количество раздражителей. Стоики практиковали добровольную аскезу не ради страдания, а ради очищения ума. Они понимали, избыток впечатлений, эмоций и информации ослабляет дух, делает человека тревожным, импульсивным и зависимым. Поэтому они учили, то, что ты позволяешь себе видеть и слышать, формирует твое мышление. А твое мышление формирует твою жизнь. Аскеза восприятия – это не отказ от мира, а выбор в пользу глубины. Это значит не слушать лишнего, не смотреть все подряд, не впитывать чужой шум. Это как перестать есть пищу, которая тебя отравляет. Ведь каждый день ты кормишь свой разум новостями, разговорами, видео, комментариями. Но если эта пища полна тревоги, гнева и сплетен, не удивляйся, что внутри нет покоя. Невозможно быть спокойным, когда ты изо дня в день наполняешь себя тревожным. Аскеза начинается с простого. Один день без новостей. Один день без обсуждений, которые выводят из равновесия. Один день без прокрутки ленты чужих жизней. И ты сразу почувствуешь, что-то внутри прояснилось. Освободилось место. Внимание вернулось к себе. Ты снова стал центром своей жизни. Стоики называли это очищением восприятия. Это как смыть пыль с окна, чтобы видеть ясно. Сенека писал, чем меньше тебе нужно, тем труднее тебя потрясти. И это касается не только вещей, но и впечатлений. Чем меньше ты зависишь от постоянного потока информации, тем более устойчив ты становишься. Ты уже не бежишь за новыми стимулами, потому что внутри тебя появилась глубина.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Wildberries и продавцы, пострадавшие от атак дронов, получат временную отсрочку по уплате налогов и страховых взносов, а также освобождение от налоговых проверок, об этом сообщили в Минфине. Поддержка будет оказана компаниям и индивидуальным предпринимателям, если их убытки превысили 5% годового оборота. В России намерены ужесточить правила использования знаков переменной информации и динамических информационных табло, пишет «Коммерсант». Согласно новому ГОСТу, будет введен запрет на анимацию и мерцающие изображения на табло. Также будет запрещено закрывать экраны наружной рекламой, деревьями и опорами уличного освещения. В ЦИАН предупредили, что снижение стоимости квартир в новостройках Москвы не стоит ожидать в ближайшие годы. По прогнозам, цены останутся на прежнем уровне до конца года, а возможно и дольше. Все это связано с увеличением себестоимости строительства, повышением налоговой нагрузки и инфляционными процессами. Аналитики также указывают на трудности застройщиков в снижении цен из-за обязательств перед кредитными учреждениями. В школах с 1 сентября вместо традиционных звонков будут звучать музыкальные композиции современных и советских композиторов, об этом сообщили в Минпросвещении. Каждый месяц будет посвящен определенной памятной дате, и вместо звонка ученики будут слышать «Дважды два – четыре» в исполнении Большого детского хора имени Попова или песню первых Дениса Майданова. Работникам в России рекомендуется запросить повышение зарплаты на 15% уже в этом году, советуют специалисты по управлению персоналом. Они утверждают, что наиболее подходящее время для этого – сентябрь или октябрь, так как в этот период компании составляют бюджет на следующий год. Уроженец Дагестана, воспитанник спортивной школы «Дербент» Абдулманаф Рамазанов стал серебряным призером первенства мира по дзюдо среди юношей до 18 лет, которое прошло в Эквадоре. В ходе турнира Рамазанов одержал победы над спортсменами из Словении, Боснии и Герцеговины, Болгарии и Узбекистана. Однако в финале уступил дзюдоисту из Казахстана. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости.
1: Топливо в наличии есть примерно на треть российских заправок. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Собственник автомобиля отвечает за последствия ДТП, даже если за рулем находится другой человек. Накануне Верховный суд поставил точку в разбирательстве по поводу ДТП в Хабаровске. Местный житель подал в суд на виновника аварии, потому что ущерб от разбитой машины превысил лимиты по ОСАГО. В процессе выяснилось, что за виновником был не собственник машины. В суде разбирались, кто должен отвечать в такой ситуации. Верховный суд постановил, что при отсутствии документов о передаче собственности типа договора аренды, ответственность несет владелец. Топливо в наличии есть примерно на трети российских заправок. Газета «Известия» провела исследование по данным мобильного приложения «Где бенз» и результатам объезда двух десятков заправок в Москве. Отметим, что к такой статистике нужно относиться осторожно. Количество работающих АЗС может сильно меняться внутри одного дня из-за режима работы заправок. Информацию мониторинговые сервисы даже не всегда обновляют оперативно. Объезд заправок тоже дает только примерную картину в одном месте и в один конкретный момент времени. Санкт-Петербург лидирует в России по доле китайских автомобилей в автопарке. В июле 2026 года показатель достиг 11%. Это почти вдвое выше, чем в среднем по стране. Активно покупают китайцев и жители других регионов центра – Москвы, Московской и Ленинградской областей. Также их много на юге, в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. В число регионов-лидеров по проникновению китайских марок также попали Республика Татарстан, Тульская и Нижегородская области. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошие дороги.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Бахцук. Село в Курахском районе Дагестана, расположенное в 16 километрах к юго-востоку от районного центра села Курах. Согласно записям на надгробных камнях, село образовалось около 600 лет тому назад. Ранее аул назывался Ялагдин-Хюр, а позже, после переселения старухи по имени Баху на возвышенность, где имеются благоприятные условия для жизни, огромные пастбища, многоводные источники, плодородные земли, село стали называть в честь этой женщины Баху-Бахцук. Опираясь на рассказы старцев, можно утверждать, что в царские времена жители Бахцуга переселились в Азербайджан. В этот же период многие эмигрировали в Турцию. Сейчас там живут потомки Будаха, уроженцы села Бахцуг, тухум которого сейчас насчитывает более 100 человек. Известно, что село воинственное, поэтому бахцугцев называют «дявикарар бахцугар» – «драчуны бахцугцы». В 1941 году в селе проживало 119 семей. В годы Великой Отечественной войны многие жители села в поисках куска хлеба отправились в неизменные районы и осели в тех местах. В эти же годы на войну были мобилизованы 72 человека. Большинство из них не вернулись с полей сражений. Основное занятие жителей села испокон веков – это скотоводство, земледелие. До недавних времен жители в зимнее время целыми семьями отправлялись на заработки в Азербайджан, то есть занимались отходничеством. В настоящее время в селе имеется около 40 хозяйств. Более 70 хозяйств бахцугцев живут в селе Самур Магарамкентского района. Также село Аваран Кусарского района Республики Азербайджан состоит из выходцев села Бахцуг. Это подтверждается тем, что в этом ауле есть точно такие же тухумы, как в Бахцуге.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Притчи народов мира.
1: Жил-был один очень вспыльчивый и несдержанный молодой человек. И вот однажды его отец дал ему мешочек с гвоздями и наказал каждый раз, когда он не сдержит своего гнева, вбить один гвоздь в столб забора. В первый день в столбе было несколько десятков гвоздей. На другой неделе он научился сдерживать свой гнев, и с каждым днем число забиваемых в столб гвоздей стало уменьшаться. Юноша понял, что легче контролировать свой темперамент, чем вбивать гвозди. Наконец пришел день, когда он ни разу не потерял самообладание. Он рассказал об этом своему отцу. И тот сказал, что на сей раз каждый день, когда сыну удастся сдержаться, он может вытащить из столба по одному гвоздю. Шло время, и пришел день, когда он мог сообщить отцу о том, что в столбе не осталось ни одного гвоздя. Тогда отец взял сына за руку и подвел к забору. «Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в столбе дыр. Он уже никогда не будет таким, как прежде. Когда говоришь человеку что-нибудь злое, у него остается такой же шрам, как и эти дыры. И неважно, сколько раз после этого ты извинишься, шрам останется».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гуниппскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
6: Размер страховой пенсии зависит от трудового вклада человека. Об этом ТАСС заявил председатель Социального фонда России Сергей Черков. Он рассказал, что на выплаты влияют стаж, сумма страховых взносов, перечисляемых с зарплаты, а также нестраховые периоды. Кроме того, выплаты увеличиваются при достижении 80-летнего возраста и при наличии инвалидности. Черков напомнил, что сейчас пенсия рассчитывается в автоматическом режиме. Система полностью оцифрована. До этого депутат Госдумы Алексей Гавырин напомнил, что работающие пенсионеры в России имеют право на ряд льгот, в число которых входят оплачиваемые дни для диспансеризации, дополнительный отпуск и налоговые вычеты. Социальные сети должны ввести специальный детский режим. В случае отсутствия такого режима нужно ограничивать соцсети для использования детьми. Об этом ТАСС заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информполитике Марина Ким. На мой взгляд, либо соцсети вводят детский режим, в котором они идентифицируют, проверяют, верифицируют, кто общается с ребенком. Если таких режимов нет, значит, нужно ограничивать соцсети, сказала она. Ким считает, что детям до 14 лет нельзя свободно пользоваться соцсетями, поскольку только у ребенка еще нет критического мышления, чтобы отфильтровать общение. И в завершении выпуска: в современную моду постепенно возвращаются узкие брюки. Однако они не станут полноценной заменой широким моделям, а альтернативным вариантом. Об этом газете «Известия» рассказала международный фэшн-стилист Александра Левитина. Подиумный контекст отражает не замену одного силуэта другим, а их сосуществование. Коммерческий потенциал прилегающих моделей объясняется тем, что потребителю не придется менять весь гардероб, подчеркнула эксперт. По ее словам, достаточно будет заменить объемный элемент более узким, после чего можно сочетать его с уже имеющимися жакетами, рубашками и верхней одеждой. Стилист объяснила, что после долгого доминирования одного конкретного визуального кода возникает усталость от него, затем возрастает спрос на контраст и индивидуальность. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: С двух компьютерных клубов в начале 2023 года до 76 компьютерных клубов в августе этого года. Так увеличилось число игровых заведений в нашей республике. Рост составил более чем 3700% за указанный период, или в 38 раз. Такие данные приводит РБК «Кавказ» со ссылкой на аналитику. По мнению специалистов, рост есть не в таком объеме, а внушительные цифры связаны с тем, что компании переходят на общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Профильный код ОКВД «Деятельность компьютерных клубов» появился только в июне 2023 года. Соответственно, часть давно работающих клубов указала новый код позднее. Этим объясняется данные статистики. Их нельзя считать корректными, убеждены эксперты. При этом реальное количество таких организаций в разы выше заявленных. На 1 августа этого года на базе насчитывается 101 компьютерный клуб в Краснодарском крае, 76 в Дагестане, следует из аналитики компании. За три года компьютерных клубов в России также увеличилось более чем 8 раз, со 116 до 1000. Об этом сообщает РБК.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Салам алейкум, с вами Муслим Багаров
1: и Фарух Абдурахманов.
0: Мы приглашаем вас в среду в 18.05 на программу «Территория сделки».
1: В эфире мы разберем все, что касается рынка недвижимости. Поговорим о том, как не попасть в ловушку при подписании документов.
0: Какие риски стоит учитывать и как защитить свои интересы.
1: Даем практические советы, которые пригодятся и предпринимателям, и обычным слушателям.
0: Не пропустите, будет полезно, понятно и без лишней воды. Слушайте «Территорию сделки» в среду в 18.05 на Диалог FM.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
7: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
2: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
10: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
0: Диалог FM. Это этикет.
11: Даже если вы очень сильно торопитесь, лучше поумерить свой пыл и войти в лифт только после того, как из него выйдут все пассажиры. Это банально логичнее, ведь если вы влетите в кабину лифта, то вам придется потратить время на то, чтобы растолкать других людей и разойтись с ними. Лучше стоит встать за 2 метра от двери лифта, подождать, пока все выйдут, а потом спокойно зайти.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В России с 1 сентября вступят в силу позитивные изменения для предпринимателей, в том числе будет уточнен статус мобильной торговли, в том числе автолавок, напомнил в беседе с Арти член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Самозанятые граждане теперь смогут на равных условиях включать свои объекты в общую схему размещения, а собственники частных земель получат больше самостоятельности в организации торговли на своей территории, пояснил депутат, подчеркнув, что это важный шаг для поддержки малого бизнеса. Кроме того, Чаплин напомнил о новых требованиях к управляющим компаниям, которые для получения лицензии на работу нужно будет сначала подтвердить наличие в штате квалифицированных специалистов с профильным образованием.
0: Деньги дороги, как память.
1: Отношение трети россиян к финансовому риску меняется в зависимости от конкретной ситуации, об этом сообщила газета «Известия». Опрос показал, что 36% респондентов в одних ситуациях готовы пойти на финансовый риск, а в других выступают категорически против него. Другие 27% россиян всегда избегают риска. Еще 19% согласны на небольшой риск ради высокой доходности, а лишь 18% не против рисковать. При выборе стратегии 38% опрошенных пытаются соблюдать баланс между надежностью и доходностью, 36% предпочитают действовать ради сохранения капитала, а 26% заявили о готовности рисковать ради максимальной прибыли.
0: Копейка рубль бережет.
1: И в завершении выпуска: сократить расходы на продукты можно без жесткой экономии, если заранее продумывать покупки, правильно организовать хранение и быстрее находить применение остаткам еды. Об этом газете «Ру» рассказала финансовый консультант Ольга Матвеева. Перед покупкой ингредиента для одного блюда эксперт посоветовала придумать ему как минимум еще одно применение. Например, остатки сливочного сыра можно использовать для бутербродов или пасты, а зелень добавить в салат, суп или соус. Если дополнительных вариантов нет, продукт лучше заменить более универсальным, призывает специалист. По ее словам, замораживать продукты следует до того, как они начнут портиться. Хлеб, мясо, сыр и зелень удобнее заранее разделить на небольшие порции, а на упаковке указать дату заморозки, посоветовала специалист. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Диалог FM. Все время по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я не рос в изобилии денег. Наша семья не была богата, и я знал, что я не пойду учиться в колледж. По определению, не пойду. И это не потому, что это было финансово непосильно. Я не хотел идти учиться в колледж. Единственная вещь, в которой я был абсолютно уверен, это то, чем я действительно хотел заниматься. С юношества я мечтал связать свою жизнь с бойцовским спортом, и люди, окружающие меня, уже тогда считали меня сумасшедшим. Я работал в Бостоне, у причала Роузворд, в пятизвездочном отеле Бостон Харбор. В возрасте 19 лет я заработал неплохо денег, будучи в гостинице носильщиком. Вы знаете, обычно такие ребята довольствуются малым, становясь пожизненными заключенными престижных заведений по типу этого отеля, мечтая работать здесь вечно. Да пожалуйста, это не такая уж и плохая профессия, не худший вариант работы, пожалуй. Но это было не мое. Однажды, как обычно расположившись в лобби, я про себя начал возмущаться. Какого черта я здесь делаю? Ведь это было не то, чего я хотел от жизни. Я не был там, где мечтал быть. Я подошел к парадной двери, и мой друг, он, кстати, до сих пор мой верный товарищ, последовал за мной и сказал: «Что ты делаешь? Что происходит?» Я ответил ему коротко: «Я смываюсь». Каждое утро, когда вы встаете с кровати, прямо в тот самый момент, как вы поднимаетесь из своего ложа, жизнь уже тут как тут, чтобы нанести вам свой удар в лицо. Готовы? Курок уже на взводе. Потому что каждое утро, когда вы просыпаетесь, вас ждут неудачи, а не тут как тут, чтобы заставить вас сдаться. Забудьте о своей работе, личной жизни, других вещах, пора стартовать, ведь жизнь уже приготовила новый урок. Запомните, каждое утро вы должны быть готовы к жизненным трудностям, и вы должны бороться с ними до конца, вы обязаны. Всю дрянь, что судьба преподносит вам на блюдечке с голубой каемочкой, будьте готовы преодолеть. И вот когда вы будете готовы к новым подаркам судьбы, с которыми следует сражаться день за днем, добавится еще работа, ваш бизнес со своим букетом сюрпризов, с которым вы просто обязаны справиться без отговорок. Поэтому вставайте и деритесь за свое место под солнцем каждый день. Как вы можете заметить, мечта – важный двигатель к успеху. Люди, мечтающие о чем-то, уже имеют какую-то цель, а затем начинают движение к ней. Мечтаете ли вы о чем-то? Давайте поделимся с друг другом мыслями и желаниями. Признаюсь честно, моя мечта, чтобы каждый из нас добился успеха. И я искренне надеюсь, что вы к этому идете. Вы уже давно в подсознании установили для себя, что вы занимаетесь не тем и находитесь не в положенном для себя месте. Например, я не могу спокойно выдержать трехдневный выходной. Я ненавижу выходные, но я чертовски жду наступления понедельника. Это все потому, что я люблю то, что я делаю. Если это не о вас, и вы мечтаете о выходных, а от мысли о понедельнике у вас дергается глаз, то пора остановиться. Немедленно сворачивайтесь с неправильного пути. Вы не на том месте, пора менять работу, потому что нынешняя профессия не просто не приносит вам удовольствия, но и губит вашу жизнь. В конце дня важно осознавать, что небольшой жизненный этап сегодня пройден. Вы должны любить то, чем вы занимаетесь. Это ваше увлекательное путешествие с массой положительных эмоций и достижений. А люди, с которыми вы все это делаете, это ваша команда, компания, партнеры. Это ваша опора. Вас всех объединяет общая цель – стремление к будущим победам. Держитесь за это вдохновляющее чувство. Это очень важное ощущение для успешных людей. Верьте мне, потому что я был там, где большинство из вас было и пребывает в данный момент. Я работал на сложной, изнуряющей работе. Я знаю, что такое зарабатывать только ту сумму, что позволяет покрывать счета и сводить концы с концами. Вы несчастны из-за того, что и у вас единственная потребность – заработать деньги себе на проживание, на погашение регулярных платежей и только. Однажды вы перешагнете все это и станете свободным от правил, открыв для себя то, что по праву любите всей душой. Вы отыщете дело, которое будет вас вдохновлять на новые достижения. Вы поймете, как здорово наслаждаться каждым днем своей жизни. Если я обернусь и посмотрю назад на череду событий и пережитых дней, то я увижу, что все, что со мной происходило, было связано напрямую с планированием своего времени, расчету своих возможностей. Все зависит от времени, количества затраченных часов, дней, недель. И я верю, что вам удастся спланировать свой собственный путь к успеху с ключевыми событиями, прогрессом, любовью к своему делу. Что самое худшее может произойти, если вы наконец решитесь попробовать? В тот день, когда я покинул отель с мыслью о большем, чем я рисковал? Если бы ничего не вышло, то я бы дальше продолжил работать носильщиком в Бостоне, да? Вы сможете вернуться обратно к исходному, вот и все. Худшее, что может произойти, это никогда не попробовать, не решиться сделать первый шаг. Однажды ты будешь благодарен за то, что это ушло из твоей жизни именно сейчас. Все, что происходит, происходит к лучшему для тебя. Скоро ты в этом убедишься. Улыбнись, все идет так, как надо.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», в студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. 17 по 23 августа 2026 года на территории Республики Дагестан зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли 5 человек и получили ранения различной степени тяжести 48 человек, среди которых 7 детей. За минувшую неделю сотрудники госавтоинспекции Дагестана отстранили от управления транспортным средством 85 водителей с признаками опьянения. В отношении 16 нарушителей возбуждены уголовные дела по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Госавтоинспекция Дагестана призывает: не садитесь за руль после употребления алкоголя и не позволяйте этого своим близким. Если вы стали свидетелем того, как нетрезвый человек собирается ехать за рулем, не оставайтесь в стороне. Иногда один вовремя сделанный шаг способен сохранить чью-то жизнь. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог FM.
0: Диалог FM. Дежурная часть.

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: После утренней атаки беспилотников на логистический центр «Озон» в Махачкале в компании сообщили, что товары с витрины временно скрыты. Заказы, которые невозможно выполнить с других складов, будут отменены, а записи на поставку для продавцов аннулированы. Кроме того, логистические маршруты перенаправлены на другие объекты в различных регионах. В Дербенте временно сократили подачу воды из-за аварии на водоводе, об этом сообщили в едином операторе. Повреждение произошло на магистральном водоводе Кайтак-Дербент. Линия холодного водоснабжения была повреждена во время сельхозработ на частном участке между селами Гиджух и Чинар. В результате аварии подача воды в Дербент оказалась ограничена. Прокуратура Дагестана инициировала проверку после инцидента с падением штукатурки в детском саду села Гунип. Межрайонная прокуратура намерена провести анализ произошедшего с юридической точки зрения. В рамках проверки будут изучены соблюдение требований законодательства о контрактной системе в области закупок, а также обеспечение безопасности детей в образовательной организации. Регионами с наименьшими затратами населения на жилищно-коммунальные услуги стали Дагестан, Астраханская область и Ингушетия, согласно рейтингу РИА Новости. Наибольшую долю потребрасходов на ЖКУ несут жители Магаданской, Новгородской и Мурманской областей. В преддверии Дня знаний средняя стоимость букета цветов достигнет 3250 рублей, а в сам праздник цены могут слегка подняться. Об этом сообщили в маркетплейсе цветов и подарков Flow Wow. Там также отметили, что россияне предпочитают розы, хризантемы, альстромерии, пионы и диантусы. Агрегатор туров TourVisor назвал Турцию, Египет, Вьетнам и Китай самыми безопасными странами для отдыха россиян. Отмечается, что данные направления предлагают массовые туристические программы, стабильную работу туроператоров и понятную логистику. Для безопасной поездки за рубеж, особенно первой или отдыха с детьми, в агрегаторе рекомендуют именно их. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Российские спортсмены стали первыми в общем медальном зачете чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который завершился в Хорватии. С учетом взрослых и юниорских соревнований у россиян 28 медалей, из них 10 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых наград. На взрослых соревнованиях женская команда добыла 3 золота, серебро и 2 бронзы, мужская 5 серебряных и 2 бронзовые награды. В заключительный день соревнований в командном многоборье у россиян серебро. Еще один крупный турнир проходил в столице Словакии – Братиславе. Это молодежное первенство мира по борьбе. Здесь выступали спортсмены не старше 20 лет. По итогам соревнований у российских ребят 6 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей. А в греко-римской борьбе россияне стали первыми в медальном зачете. Давно такого не было в РПЛ, чтобы на старте сезона действующий чемпион проиграл уже второй матч. «Зенит» в этом туре в Москве потерпел неудачу в игре со «Спартаком» со счетом 0-2. Интересно, что клуб из Петербурга в последний раз в чемпионате с разницей в 2 мяча проигрывал «Спартаковцам» на их поле 9 лет назад. Что касается этого матча, то уже на 13-й минуте «Бариус» забил свои ворота, а «Зобнин» отличился ближе к перерыву. Лидирует в чемпионате по-прежнему Краснодар, который побеждает в каждом матче. В этом туре «Быки» в гостях обыграли махачкалинское «Динамо» 1-0. За 10 минут до финального свистка отличился бразилец Жубал. Ну а один из лидеров краснодарской команды Никита Кривцов, как стало известно, пропустит до 6 месяцев. Полузащитник порвал себе заднюю мышцу бедра в матче Кубка с «Динамо». И теперь Краснодару нужно срочно покупать нового футболиста в середину поля, учитывая травму Кривцова и уход Спирцяна. Долгожданную победу одержали московские «Динамовцы». Болельщики клуба заждались. «Динамо» обыграл на своем поле футболистов «Родина» со счетом 3-1. Причем на 32-й минуте «Динамовцы» первыми пропустили. Но потом дубль оформил Тюкавин. И еще один мяч забил Антон Миранчук. В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде с «Локомотивом». И еще в этом туре состоялось самарское дерби. «Крылья Советов» выиграли 3-0 у тольяттинского «Акрона». На чемпионате России по регби «Локомотив Пенза» на своем поле даже в меньшинстве потрепал нервы фавориту турнира столичному «Динамо», но уступил в концовке. Еще в первом тайме на его исходе был удален Александр Гудок, и все же железнодорожники вели долгое время 13-7, но проиграли 13-21. «Динамовцы» продолжают лидировать в чемпионате. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Все системно значимые банки нашей страны подготовили свои системы для запуска операции с цифровым рублем с 1 сентября. Об этом сообщила директор Департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. Ее слова передает РИА Новости. Она напомнила, что цифровой рубль – это полноценная форма российской валюты. От наличных и безналичных денег его отличает то, что он храниться будет в кошельке на платформе Банка России. Новый инструмент появится на главной странице приложения. Это будет кнопка с логотипом в виде цифрового рубля. Расплатиться такой валютой осенью можно будет только в торговых сетях с выручкой более чем 120 миллионов рублей в год. Цифровым рублем россияне будут пользоваться без комиссии. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что цифровой рубль не станет обязательным для граждан. Россияне могут самостоятельно выбирать удобную форму денег. По ее словам, цифровая валюта будет обязательна только для банков и торгово-сервисных предприятий.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Сегодня соль стоит недорого, а тысячи лет назад она была настоящим богатством. Римским солдатам иногда выдавали часть жалования солью. От латинского слова «salarium» произошло слово «зарплата». Получается, зарплату когда-то буквально можно было посолить.
1: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 24 августа 1660 год. В этот день французские предприниматели Пьер Эспри Радисон и Медар де Грозелье приняли решение основать компанию Гудзонова залива. Это одна из старейших торговых корпораций Северной Америки. Официально компания появилась в 1670 году по королевской хартии и сразу получила монополию на торговлю в огромных землях вокруг Гудзонова залива. Главным товаром была пушнина. Меха ценились в Европе невероятно высоко, и за одну партию можно было выручить целое состояние. Для бизнеса эта история – отличный пример того, как монополия, логистика и работа с местными партнерами создают огромную рыночную силу. Компания не просто торговала, она исследовала территории, строила форты, налаживала цепочки поставок в условиях почти полного отсутствия инфраструктуры. По сути, это был один из первых масштабных проектов по выстраиванию трансконтинентальной торговой сети. Интересно и то, что основатели были французы, а компания стала британской. Это показывает, насколько в эту эпоху экономика опережала политику, а торговые интересы легко перекрывали карты. И хотя сегодня компания Гудзонова залива больше известна как розничная сеть, ее история начиналась как история логистики, монополии и больших денег на мехах. Она показала, как бизнес может быть двигателем экспансии и как монополия в правильных условиях становится двигателем экономики. Мы вспоминаем эту историю не только как приключение, но и как урок. Большие рынки начинаются с понимания ценности, логистики и партнерства.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: Реклама на Диалог FM.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, который...

0: Которому можно доверять. Тикуни и курага. Вкусно, союз.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
2: Свыше 80% своих доходов в первом квартале текущего года граждане России направили на покупку товаров и оплату услуг. Это следует из данных Росстата, передает ТАСС. Расходы на покупку товаров и услуг 82%, указывается в публикации. Еще почти 15% доходов россиян пришлось на обязательные платежи и взносы. Сюда же входят налоги и другие обязательные выплаты. На покупку недвижимости граждане потратили 2,8% своих доходов. 1 сентября 2026 года выпадает на вторник и законодательно не относится к нерабочим праздничным дням, поэтому общий обязательный выходной для родителей не предусмотрен, рассказали газете «Ру» в Департаменте организационного развития Роскачества. Там назвали несколько вариантов, позволяющих вместо работы проводить ребенка на школьную линейку. В департаменте уточнили, что родители могут воспользоваться одним из вариантов – взять день из ежегодного оплачиваемого отпуска при согласии работодателя, оформить отпуск за свой счет или использовать накопленный отгул, заранее отработанную сверхурочную работу или работу в выходной день. И в завершении выпуска почти каждый третий россиянин, 31%, ожидает, что качественная пара повседневной обуви прослужит 5 лет и дольше. Об этом пишет газета «Ру». Согласно опросу, 83% россиян считают удачной покупку повседневной обуви, которая прослужила не менее 3 лет. Наиболее распространенным требованием к сроку службы обуви оказались 3-4 года. Такой вариант выбрал 51% участников исследования. Только 15% респондентов считают покупку удачной, если обувь прослужила от 1 до 2 лет. Один сезон назвали достаточным лишь 2% опрошенных. В последние годы потребители стали заметно рациональнее подходить к покупке обуви. Люди все реже рассматривают ее как обновление на один сезон и все чаще оценивают покупку на перспективу. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Чаретл да чветцов. На чужбине человек слепой. Чаретл да чветцов. Бектатлиге урцкун а, урукхиге хекун а. И на свадьбу ситхам ходи, и крики напившись ходи. Бектатлиге урцкун а, урукхиге хекун а. Дуцегуц ичеб туманк вахуге. Из ружья тобой не заряженного не стреляй. Дуцегуц ичеб туманк вахуге. Хрин тлохи куй бети заан. Холчин тлабе беки заан. Стреляй из ружья, пока дым не загустится. Руби шашкой, пока не сломается. Хрин тлохи куй бети заан. Холчин тлабе беки заан. Рук шучугу хитара куге. Не снимай башмаки, пока не зашел в реку. Рук шучугу хитара куге.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: На работе и в пути «Диалог ФМ» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
2: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 24 августа 1995 года. Утро в московских банках. Кассы работают, телефоны звонят, но в переговорных уже чувствуется напряжение. Рынок межбанковских кредитов, который еще месяц назад был обычным инструментом для закрытия кассовых разрывов, вдруг стал зоной риска. Сначала пошли задержки у отдельных игроков. Это Лефортовский, Мытищинский, Коммерческий банк и Часпромбанк. Потом цепочка начала рассыпаться. К середине дня стало ясно, более 100 банков не могут погасить свои однодневные кредиты. Объем сделок падает от 10 до 15% от прежнего уровня. Ставки улетают в космос до 2000% годовых. Для сравнения, это значит, что за один день стоимость денег выросла в 5,5 раза. Банки перестают доверять друг другу. Валютный рынок и рынок ценных бумаг тоже начинает штормить. И тогда многие игроки принимают решение уйти с рынка межбанковских кредитов и переложить деньги в государственные краткосрочные обязательства. Казалось, что это тихая гавань. Но история показала, что это была лишь смена одного риска на другой. Кризис 1995 года стал важным маркером. Он показал, насколько хрупкой может быть инфраструктура доверия в молодой рыночной экономике.
2: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Ты, мы про это сейчас обязательно поговорим, инвестируешь в свое производство. И вот в этой точке тогда, вот миксе сейчас это кто? Это селлер на маркетплейсах, это какой-то, не знаю, там, FMCG, там, игрок, это производитель, вот...
4: Это бренд-производитель.
3: Вот это так. Бренд-производитель.
4: Да, это бренд-производитель. То есть есть бренды-непроизводители, которых, у которых основной, скажем так, основная их ценность – это маркетинг. Да? То есть чаще всего это в достаточно высоких ценовых диапазонах, и они поэтому себе могут позволить, скажем так, все аутсорсить абсолютно. Да? То есть все, что касается и логистику, и там, производства, да, там, закупки. Вот. И их основной центр экспертизы – это маркетинг, там, это маркетинговая команда. Ну, на рынке, кстати, есть такие, и достаточно успешные. Вот. Но все-таки наша изначально, ну, то, что там больше-то Елена здесь ее поддержала, вот расскажи про наш, скажем так, что какая идея нас вдохновляет больше всего?
5: Наша миссия с самого первого дня – это чтобы в России у каждой девочки, девушки, женщины в ванной стояла хотя бы одна баночка Миксит.
3: На самом деле это очень важный момент, даже в бизнес-школах все время спрашивают, в каком вот ты бизнесе. То есть получается, твои как бы ключевые преимущества – это очень важно, это бренд. Да, то есть, как бы условно, какая дифференциация с точки зрения бренда, где, понятно, ядром основы является ваш продукт. Угу. и какие-то компетенции в производстве.
4: Да.
3: При этом вот попытка, идея назвать тебя селлером на маркетплейсе, она в каком-то смысле вообще занижает как бы твое как бы качество. Да? Почему? Потому что я так понимаю, что в принципе те компетенции, по которым можно дифференцироваться на маркетплейсах, они достаточно прикладные. То есть все очень быстро научились копировать всех, появляется какое-то бесконечное количество софта, которое за предпринимателя все больше и больше, да, делает какую-то работу. Вот. Но, тем не менее, давай, чтобы с маркетплейсами тему уже закончить, вот какие ключевые компетенции должны быть, чтобы селлер успешно работал на маркетплейсах? Что бы вообще ты считаешь, вот где можно пока еще какую-то добиться какой-то дифференциации, что, там, собственно говоря, успешного селлера с точки зрения вот, технологии работы на маркетплейсе будет отличать?
4: Тут у меня не будет такой однозначный ответ, потому что селлерам рознь. Вот, например, если говорить про небольшие, так скажем, из ничего там заработать денег, то я думаю, что ключевые компетенции – это умение тестить и генерить гипотезы и искать, скажем так, комбинации действий, которые по каким-то, возможно, нелогическим причинам, все-таки это несовершенная система, да, алгоритмов самих маркетплейсов, ну, дает тебе больше эффект на вложенные усилия, чем вот любые другие. И вот умение постоянных, это вообще там склад ума такой, да, вот лазейка. Вот говорят, русский человек найдет всегда лазейку, там, законодательство, не знаю, выход всегда найдет. Вот это вот на самом деле качество, оно помогает вот в работе на маркетплейсах действительно делать вот из ничего, так скажем, такие сверхрезультаты. Если говорить про более-менее такие уже объем компаний, которые торгуют достаточно большим ассортиментом, да, там, большим количеством продуктов, то я думаю, что на первое место выходит умение декомпозировать цели там, до категорий, до товаров и персонально следить там, за каждыми вот этими, ну, то есть достигать маленькие цели, правильно поставить людей, которые за нее отвечают, правильно их замотивировать, и, то есть разбить большую сложную цель, типа обогнать Лореаль там, на 50 маленьких целей, и эти 50 маленьких целей еще разбить на 20 человек. Вот в итоге на каждого человека будет по 2-3 несложные цели, которые нужно за год сделать. И вот этим всем управлять, на самом деле, ну, не так просто, как звучит, так скажем. Угу. И я думаю, что вот это очень важно.
3: И насколько я понимаю, вот артикул – это, по сути, ну, как отдельная категория. То есть ты запускаешь артикул, конечно, это как отдельный такой мини-проект.
4: Конечно.
3: В котором есть свои какие-то KPI.
4: Я тебе больше вот скажу, вот просто пример. Вот у нас была розничная сеть, да, мы вот, хорошо, да, то есть она сейчас сократилась в силу там пандемии, но тем не менее у нас там магазин считался классный, типа, ну, 3 миллиона он, если продавал, да, то есть это хороший магазин, я думаю, это и там у других конкурентов это тоже очень хорошие там показатели. И на этот магазин там был там 5 продавцов или 6, которые там как-то по сменам там менялись, открывали. Был управляющий, был там директор по рознице, который там еще следил за этим, да, всем.
5: Мерчендайзер.
4: Да, мерчендайзер. Ну, там столько усилий, если в человека часы перевести, сколько тратилось сил для того, чтобы делать эти там 3 миллиона, да, там это мы получим там достаточно много. При этом у нас там куча карточек есть, которые делают и 3, 4, 5 миллионов. То есть, ну, они точно заслуживают такого же внимания, если не больше, да, вот. И вот в этом мысль, да, то есть, когда мы начинали этим всем, там, скажем так, думали, как нам вообще масштабироваться, основную модель я взял именно как из розничной сети, потому что мы ей занимались, да, то есть я сказал, что, слушайте, каждая карточка – это магазин, все. Потому что по выручке, по экономике это сопоставимо, и даже я бы сказал, что намного лучше.
3: Супер. Каждая карточка – это магазин.
4: Да.
3: Какие метрики у тебя основные, вот какие основные метрики успеха карточки, успеха твоего продукта?
4: Вот здесь второй, как бы, такой, ну, не инсайт, я не знаю, там, к чему сейчас. Просто пример один расскажу, а потом из него такое подытожу. Мы недавно взяли, так скажем, вот такого, скажем, селлера-селлера, да, там, к себе в такой, у нас есть экспериментальный отдел, где мы всегда там делаем не так, как, скажем, мы все делаем, а вот по-другому, да, то есть и такой инновационный там блок. И вот мы взяли парня, который такой, у него бэкграунд был, продавал он все угодно, сумки, одежду, ну, вот именно селлер-селлер, да, в моем понимании. Вот, и он, когда пришел, я ему говорю, слушай, ты можешь делать, что хочешь, вот те товары, как бы, да, ты мне и нужен для того, чтобы ты делал не так, как мы, а так, как ты считаешь, там, правильным. Он там раскритиковал кучу всего, что мы делаем, там, да, и нарисовал там план, и начал там действовать. И вот эта история у нас там длилась с Нового года, Вот он мне только вот утром подтвердил, что говорит, слушай, я не знаю, я как бы делаю все, вот, должно вот тут, условно говоря, расти, а падает, да. И при этом, когда, ну, Лена знает, да, вот, да, мы там все время говорим, слушай, вот это не будет работать, мы говорим. Ну, вот просто мы понимаем, что это не будет работать, да. Он говорит, ну как, ну везде работает, в джинсах работает, в ботинках работает, как это не будет, сейчас я сделаю. Окей, давай, ну как, мы для тебя держим, чтобы ты как раз пробовал все, и мы тоже с этого, скажем так, питались. Мы ему давали полную свободу, вот он мне недавно, только сегодня утром, я совершенно прочитал, что он сказал, что все, я не знаю, как бы я, наверное, ну, бесполезен в вашей компании, потому что, ну, все, что я делаю, как бы дает другой эффект.
3: И вывод?
4: Вывод, да, вывод тот, что в бьюти возможно, да, категории возможно, а может быть, потому что все-таки мы строим бренд, да, важнее именно создавать вот эту вот ценность сверху, да, нежели вот эти вот манипуляции.
5: Шрифт побольше,
4: там,
5: да.
4: Чисто там. Вот. Чисто вот так это называю, там, то, что селлеры делают, да, там.
3: Такая мышиная возня твоими
4: глазами. Да. Мышиная возня, да. То есть, а я-то понимаю, мы понимаем с Леной, мы смотрим на это сверху, мы понимаем, условно говоря, да, что медийный бюджет вообще всей группы сейчас направлен на другую категорию товаров. И мы ему там это все сейчас не рассказываем, да, но я понимаю, что, слушай, ну сейчас как бы полстраны будет говорить про вот эти, а эти там нет. А он там, например, с этими товарами возится и что-то там делает, и, ну, мне как бы понятно, там, с большой долей вероятности, чем это закончится. Да, но мне интересно, вдруг он действительно какой-то прорыв нашел. И его деятельность подтвердила мне то, что никаких волшебных вот таких вот там супернавыков, комбинаций вот этих вот мелких телодвижений нет по эффективности сопоставимых вот с построением бренда.
3: Ну, наверное, они есть в небольшом каком-то,
4: ну,
3: там
4: каком-то
3: масштабе.
4: Ну, каком-то, да, него, да, на нашем уже, да, нет. Когда у нас там продается 200-300 там, да, продуктов, там, 1000 в день, он не может сделать так, вот просто что-то подкрутить, чтобы 2000 стало продаваться. Для того, чтобы стало 2000, это значит, что...
5: Нам очень много, знаю, всего там, нужно поделать.
4: Да, либо в стране должно появиться откуда-то больше людей резко, как бы, да, то есть, которые начнут потреблять там больше шампуней. Ну, какие-то более макро такие действия.
3: Я бы так сказал, да. Это, то есть, ты в моменте можешь там как-то лучше других обыграть там какие-то алгоритмы Озона и Wildberries, да, но ты не построишь на этой компетенции долгосрочного конкурентного, конечно, преимущества. Конечно. Все равно это все commodity, все эти знания, они очень как бы прикладные, да, и они очень быстро могут быть трансформированы в каждую компанию, да, как уже инструменты работы. Какие инструменты вообще в маркетинге, в построении бренда вы сейчас основные используете?
5: Все. У нас же масс-маркет-сегмент основной, да? И получается, что и очень широкая целевая аудитория. То есть это женщины, да, но возраст целевой аудитории от 18 до 45 лет, что у нас разные линейки и так далее. Поэтому нельзя сказать, что можно использовать только, например, там, блогеров или там, только телек, да? Потому что, ну, не будет работать. Мы используем все каналы маркетинга, вообще все. То есть мы в телеке каждый год стабильно, у нас две компании. Мы используем лидеров мнений, там, телеграм-каналы, классический пиар, наружную рекламу, ивенты. То есть абсолютно все, потому что аудитория, ну, она слишком широкая.
3: Это такой полный маркетинг.
5: Полный, да, абсолютно. Понятно. То есть если нас посмотреть на наш маркетинг-план на год, то ты увидишь абсолютно все каналы.
3: Ну, я был, кстати, приятно удивлен даже, что один раз у меня жена рекламировала Mixit, и, ну, это какая-то была там премиальная, да, по-моему, линейка там, не знаю, да. Вот, то есть действительно, что вы своей линейкой проникаете в разные сегменты аудитории. Расскажи немножко подробнее, как вы работаете с блогерами вообще.
5: Если посмотреть на весь маркетинг бюджет, то самые две большие статьи – это блогеры, лидеры мнений и ТВ-реклама. Мы работаем дома, то есть у нас in-house команда. Агентство
3: не,
5: мы здесь
3: не через агентство,
5: нет,
3: правильно?
5: Нет, мы, да, не используем. И у нас достаточно большой отдел, потому что мы работаем с блогерами, лидерами мнений классической рекламы, да, когда ты платишь за интеграцию, но у нас еще и очень большой блок блогеров, которые как условно имеют подписку на нашу косметику, на все новинки. То есть это блогеры, друзья бренда, их несколько тысяч. То есть...
3: Как бы амбассадоры.
5: Амбассадоры, да. И мы им отправляем все новинки, чтобы они делали обзоры. Вот это очень большой блок, то есть постоянная работа. То есть у нас день это, может выходить...
4: активные пользователи.
5: Да, активные пользователи косметики.
4: Просто так получилось.
5: Да. Они
3: такие микроблогеры, правильно? Можешь такой портрет описать?
5: Мини-микроинфлюенсеры.
3: Это в среднем
5: абсолютно разные.
3: Сколько подписчиков? Какой-то диапазон?
5: От тысячи подписчиков.
3: От тысячи
5: подписчиков, да. То есть у них это микро, мини, да, если даже на ресторанные инфлюенсеры, и такое есть. То есть у человека может быть 500 подписок, но он делает супер эстетичный контент, и при том, что у него нет подписок, но у него большие охваты. Сейчас же есть инструменты, видео, которые... Uh-huh. получают охват больше, гораздо, значительно больше аудитории. Вот. У нас очень большой блог, это блогеров, которые друзья бренда, их несколько тысяч, и в день у нас может выходить более 100 интеграций, связанных с нашей косметикой.
3: Но если выходит запуск нового продукта, раз там несколько тысяч блогеров сразу про
5: конечно,
3: это
5: да,
3: пишут.
5: Рассказывают.
3: Правильно?
5: Да.
3: Какие-то у вас, соответственно, внутри есть инструменты, как вы оцениваете эффективность этих блогеров, или вы какие-то сервисы аналитические используете?
4: Я так скажу, на рынке нет способа оценки эффективности блогеров. Ну, есть как бы инструменты, которые просто могут...
5: Показываю статистику.
4: Сейчас да, я скажу мысль. Которые могут позволять вообще, грубо говоря, там, шарлатанов, скажем так, отделить от нормальных блогеров. А так это все зависит от попадания в аудиторию, да, от того, как блогер, условно говоря, у него одна интеграция может хорошо сработать, правильно, может другая плохо, там, с настроением, без настроения. Там очень от многих факторов, поэтому...
3: Зависит от контента, который
4: от контента.
3: Делает.
4: И от попадания этого контента в ту аудиторию, потому что блогер-то он деньги зарабатывает, да, то есть ему принесли там бритву, ну, он там ее прорекламирует, да, то есть там сок как бы, вот. И все-таки, наверное, основной инструмент – это анализ конкретной эффективности каждой интеграции там, по объему продаж, который да, там она принесла.
3: А линк ведет, соответственно, на карточку, там, на Озон, на Wildberries, условно?
4: Конечно, да. Ты всегда можешь видеть просто по ссылке, сколько людей перешло. Это основное, это, ну, метрика – это трафик, который заходит. Да, дальше сейчас, я говорю, площадки, там, тот же Озон, Wildberries, они дают возможность там, чекать уже сейчас конверсии, да, и что дальше было с трафиком. Ну, почти как, условно говоря, в интернете, да, там mm-hmm. раньше это было. Вот, поэтому здесь прогресс идет такими семимильными шагами. Я думаю, что скоро блогеров можно будет так же, как контекстную рекламу там считать.
3: Ты видишь конкретно конверсию с карточки товара? То есть ты понимаешь, вот у тебя есть конверсия, там, у тебя есть карточка товара там на Озоне.
4: Да.
3: Ты понимаешь, что вот на эту карточку товара пришло там сколько-то трафика с блогеров, а сколько-то трафика с, не знаю, внутреннего какого-то,
4: ну, да,
3: продвижения на Озоне.
4: Трафик. Да, конечно. Появляются такие инструменты, и точно они, я так могу сказать, точно они будут через год, я думаю.
3: Какие-то аналитические инструменты, вот, как, да. Вы, кстати, какими пользуетесь такими вот сервисами для селлеров на маркетплейсе?
4: У нас такой, скажем так, пул инструментов, ну, начиная от там базового МП статса, да. Там.
3: Такая основная аналитика, да?
4: Ну, да, да, угу. Да.
3: Назови еще 2-3 сервиса, которыми пользуюсь.
4: MarketGuru, MoneyPlace, это того, что вот я... помню.
3: В целом, для того, чтобы получить максимальный эффект, тебе нужно иметь, не знаю, там, 3-5 этих сервисов аналитики. И тогда
4: абсолютно
3: ты
4: верно,
3: от каждого
4: да.
3: лучшее что-то получаешь.
4: Просто нет, есть модель, когда тебе нужно в одном месте, грубо говоря, иметь базовый, условно говоря, инструментарий, ну, чтобы ты не бегал по-разному, да, ну, это вот такой, скорее MP-статс.
3: Да, да, удобный такой единый личный
4: да,
3: кабинет.
4: Да, да, да, да, да, да, вот. Но ты в нем, ну, не можешь более углубленные какие-то вещи делать. А есть действительно группа сервисов, которые, они вот это все не охватывают, они берут какую-то категорию и там копают вглубь, да, и дают тебе больше возможностей, которые ты не можешь получить там, uh-huh. в других. Вот. И вот комбинация этих продуктов позволяет, естественно, там, ну, все решать задачи.
3: Давай поговорим про производство. Uh-huh. Потому что, мне кажется, это как бы вашего бизнеса такие две ноги, да, одна это бренд,
4: брендинг, да.
3: А вторая это производство. И, наверное,
5: с первого дня у нас производство.
3: С первого дня,
5: с первого
3: кстати,
5: дня.
3: Да, это важно. Расскажи вообще про важность производства. То есть я так понимаю, что нет сомнений, что продукт нужно разрабатывать самим. Дальше у тебя есть развилка. Ты можешь использовать контрактное производство, ты можешь использовать свое производство, или ты можешь использовать в зависимости от там, жизненного цикла какую-то комбинацию вот этого подхода. Да? Может быть, есть какие-то категории, в которых у тебя большой объем продаж. Он тебе позволяет эффективно организовывать свое производство. Какие-то категории, может быть, где у тебя не такой большой объем продаж, ты пока их выращиваешь, пользуешься контрактным производством. То есть есть ли вот какая-то у тебя стратегия в подходе к производству?
4: Чем мы отличаемся от там, всех брендов с первого дня? Действительно, у нас с первого дня собственное производство. И это продиктовано не там, любовью там, к собственному производству, а просто по нашей модели невозможно было собирать эти крема, кастомизированные, да, где-то на аутсорс. Поэтому наша, так скажем, бизнес-модель, она была, так скажем, усложнена тем, что нам нужно было еще параллельно хоть какое-то, но производство свое создать, даже чтобы просто протестить гипотезу. Поэтому таким образом, действительно, с первого дня у нас было уже свое производство, и дальше мы уже никогда от этой, скажем так, концепции не отходили. И основные плюсы, да, основная там ценность в том, что мы действительно не отдаем на рынок свои формулы, мы их очень ценим. Там, и если вот говорить про контрактное производство, да, как это работает, в принципе, ты им должен сказать всю рецептуру, да,
5: все техкарты отдать,
4: ну, по сути, всю интеллектуальную собственность. И, к сожалению, нет никаких гарантий, что завтра они, условно говоря, там, один инстракт на другой не заменят и не будут предлагать всему рынку. А с учетом того, что это популярно, чем популярнее товар, тем больше вероятность такого, как бы...
3: То есть это вопрос экономической безопасности?
4: Это, да, вопрос экономической безопасности и, там, скажем так, нашего... УТП, так скажем, uh-huh. да, то есть, чтобы мы его могли сохранять. А второе – это качество, да, контроль качества. То есть это, к сожалению, не iPhone, там точно, да, он либо работает, либо не работает, да, то есть там могут что-то другое, допустим, закончилось у контрактного производителя, тем более вот сейчас вот эти вот поставки, все время сбои, да, то есть ты никогда не узнаешь, вот прям вот так на каком-то тесте ОТК, там сотрудник ОТК никогда не сможешь понять, что туда не доложили что-то, или там заменили одно на другое, никому не сказав, но при этом потребитель, он это в ходе пользование почувствует. И вот эти риски мы тоже договорились, что мы как бы убираем за счет того, что мы все производим сами всегда. Несмотря даже на экономику, вот так скажем. Да, это вот как раз таки возможно часть брендинга. Да, то есть
5: да, мы можем контролировать продукт.
4: Да, и мы всегда знаем, что если вдруг какой-то ингредиент ушел там с рынка, да, то мы его, условно говоря, если и меняем, то меняем сознательно на что. Ну, в общем, мы понимаем, что происходит в банке, да, так скажем, всегда.
5: Да.
4: Вот. И если говорить про саму систему, то сейчас мы используем контрактные площадки исключительно в тех случаях, когда мы не успеваем сами что-то произвести. Вот, и очень там у нас все технологии выезжают на варки и, грубо говоря, все контролируют, как будто это сами. Мы просто используем оборудование.
5: Ну и нужно сразу добавить, что мы никогда на контрактное производство не отдаем уникальную рецептуру. То есть если мы что-то будем делать, то это будет условный гель для душа, потому что, ну, там, понятная рецептура достаточно.
4: Да.
5: А никогда ни ламеллярную эмульсию, никакие другие там наши там, самые главные сыворотки, топ-продукты мы не отдадим на контрактное производство.
4: Да, мы лучше out of stock будем,
5: да,
4: чем...
3: Понятно. То есть для вас это, ну, скажем так, такая ключевая некая экспертиза с точки зрения качества, с точки зрения того, что вы вот эту храните секретную формулу.
5: Да, да.
3: Вот. Ну и, я так понимаю, безусловно, экономия на масштабе. То есть вы,
4: конечно,
3: как вертикально интегрированная компания, получается, уже должны смотреть на эффективность во всей цепочке.
4: Угу.
3: И, соответственно, ну, просто контрактное производство, да, оно делало бы вас недостаточно конкурентными для реализации тех амбициозных целей, которые вы перед собой поставили.
4: Абсолютно верно, да. То есть вертикальная интеграция дает нам шанс реализовать нашу, скажем так, главную цель, чтобы быть в ванной комнате каждой,
5: да,
4: женщины, не зависеть от ее достатка.
3: Да, потому что с контрактным производством, ну, ты не можешь как бы построить большую компанию, фактически, если ты замахнулся на конкуренцию с брендами-производителями, то ты тоже должен быть брендом-производителем.
4: Конечно,
3: и других,
4: конечно,
3: шансов у тебя победить их,
4: да,
3: нет. А сколько, кстати, нужно, вот какая-то вот такая минимальная эффективность, вот сколько нужно, не знаю, в месяц или там в сутки, вот какой квант такой производства, вот какого-то тюбика, я не знаю.
5: Нам?
4: Ну, не нам вообще, да, в целом, я думаю, что если ты продаешь больше, там, ну, 200 тысяч там, единиц в месяц какого-то продукта, я думаю, что ты можешь по экономике уже очень приблизиться к минимуму. Ну, я имею в виду, к затратам на себе.
3: То есть там 200, да, тысяч на артикул?
4: 200, правильно? И более, да.
3: Но это могут быть разные там запахи, не знаю.
4: Не-не, запахи нет. То есть это прям один в один, чтобы ничего не нужно, ни этикетку другую, ни...
3: А, не этикетку.
5: Один продукт.
4: Все, один продукт 200, ты наварил, угу, да. Там.
3: То есть эффективность должна быть 200 тысяч в месяц.
4: Ну, единиц, хотя бы, хотя,
3: да,
4: бы,
3: хотя,
4: да,
3: бы 200 тысяч, да, в месяц с единиц вот одного, да, продукта. Потому что я так слышал, что где-то такая вот настоящая эффективность, это когда ты миллион единиц чего-то производишь.
4: Понятно,
3: в месяц.
4: Что миллион,
3: вот такая вот мечта большой FMCG-компании. Миллион, штук чего-то, вот одного артикула в месяц.
4: Да, согласен. Ну,
3: твоими глазами уже 200 тысяч, уже как бы хорошо.
4: Это уже большая разница между там с 50 тысячами.
3: Да. И не такая большая с миллионом.
4: Да, не такая большая с миллионом, как в числе. Это тут в 5 раз получается.
3: То есть, ребят, в общем, главное до 200 тысяч на артикул дорасти.
4: У нас сложная задача, потому что мы вот по классике, да, то нужно как-то очень сфокусироваться, да, там на чем-то, и по ценовому диапазону, и по ассортиментному, и тогда у тебя там дальше масштаб, эффект масштаб начинает работать. У нас все-таки широкий ассортимент, да, и широкая цель. То есть наша такая задача сделать доступный продукт, но который не отсекает более, там, условно говоря, те, кто может покупать себе крем там, за 1000 рублей, мы хотим, чтобы он покупал микс, несмотря на то, что...
5: Да, но у нас действительно различные линейки есть.
4: Да.
5: Поэтому задача не самая простая.
4: Да, у нас с точки зрения ассортимента не получается такую идеальную картину, как там Red Bull, там, три вида.
5: Одну банку сделать,
4: банки, и все. Да, и продавать там по всему миру.
3: Где у тебя производство находится?
4: В Подмосковье. Мы сейчас строим, кстати, большое второе производство.
3: Тоже там же?
4: Там
3: в
4: же,
3: том
4: да.
3: же, в одном кластере.
4: На одной, так скажем так, территории, да. И это будет совершенно другого уровня производства. То есть, если сейчас у нас на 100% оно загружено, так скажем, иногда и на 110%, то после введения в эксплуатацию второй площадки, ну, у нас там будет 30% загрузки. То есть мы себе на какой-то период дадим.
5: На рост.
4: Да.
3: Ребят, огромное спасибо, что пришли. С вами очень приятно взаимодействовать. Значит, я взаимно. Лично жду, моя жена уже ваш фанат, а я жду, когда наконец появится мужская линейка. И меня, пожалуйста, в амбассадоры там запишите.
4: Обязательно.
3: Вот, да, я, так сказать, готов по бартеру, на бесплатной основе, по бартеру. Иногда очень хорошие отзывы, истории для вас записывать. Спасибо огромное.
5: Спасибо.
4: Спасибо.
3: Спасибо.
5: Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 16 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
6: Wildberries и продавцы, пострадавшие от атак дронов, получат временную отсрочку по уплате налогов и страховых взносов, а также освобождение от налоговых проверок. Об этом сообщили в Минфине. Поддержка будет оказана компаниям и индивидуальным предпринимателям, если их убытки превысили 5% годового оборота. В России намерены ужесточить правила использования знаков переменной информации и динамических информационных табло, пишет Коммерсант. Согласно новому ГОСТу, будет введен запрет на анимацию и мерцающие изображения на табло. Также будет запрещено закрывать экраны наружной рекламой, деревьями и опорами уличного освещения. В ЦИАН предупредили, что снижение стоимости квартир в новостройках Москвы не стоит ожидать в ближайшие годы. По прогнозам, цены останутся на прежнем уровне до конца года, а возможно и дольше. Все это связано с увеличением себестоимости строительства, повышением налоговой нагрузки и инфляционными процессами. Аналитики также указывают на трудности застройщиков в снижении цен из-за обязательств перед кредитными учреждениями. В школах с 1 сентября вместо традиционных звонков будут звучать музыкальные композиции современных и советских композиторов, об этом сообщили в Минпросвещении. Каждый месяц будет посвящен определенной памятной дате, и вместо звонка ученики будут слышать «Дважды два – четыре» в исполнении Большого детского хора имени Попова или песню первых Дениса Майданова. Работникам в России рекомендуется запросить повышение зарплаты на 15% уже в этом году, советуют специалисты по управлению персоналом. Они утверждают, что наиболее подходящее время для этого – сентябрь или октябрь, так как в этот период компании составляют бюджет на следующий год. Уроженец Дагестана, воспитанник спортивной школы «Дербент» Абдулманаф Рамазанов стал серебряным призером первенства мира по дзюдо среди юношей до 18 лет, которое прошло в Эквадоре. В ходе турнира Рамазанов одержал победы над спортсменами из Словении, Боснии и Герцеговины, Болгарии и Узбекистана. Однако в финале уступил дзюдоисту из Казахстана. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
7: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
8: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко», подключайся к своим.
9: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Первый прием пищи, приближающий старость и болезни, как правило, включает кашу на молоке с сахаром, хлеб с плавленным сыром или колбасой, сладкую булочку с джемом и чай, в составе которого низкосортные листья. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ирина Баранова. Она отметила, что булочки и выпечка из рафинированной муки являются источником трансжиров, а пастеризованное молоко в сочетании с сахаром представляет собой испытание для пищеварения. Плавленный сыр – это не сыр, а продукт глубокой переработки, полный трансжиров. Чай в пакетиках – это, по сути, пыль индийских дорог, считает Ирина Баранова. По ее словам, регулярное употребление на завтрак перечисленных продуктов способно довести до гастрита, воспаления в кишечнике, проблем с печенью и поджелудочной железой. Врач посоветовала заменить быстрые каши на цельнозерновые варианты, без сахара, отказаться от плавленного сыра и колбасы, а также магазинных булочек. Вместо этого стараться готовить домашнюю выпечку из цельнозерновой муки с добавлением орехов или семян. Также выбирайте листовой чай или травяные сборы без искусственных добавок, пишет терапевт в своем телеграм-канале.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ирганай. Село в Унцукульском районе Дагестана. Известно, что аул Ирганай был полностью разрушен землетрясением в 1970 году. А в 2008 году село попало в зону затопления Ирганайского водохранилища, а жители были переселены, образовав село Новый Ирганай. Крайне важно упомянуть имя одного из выдающихся муалимов-мударисов того времени – Хаджи Мухаммада Ирганайского. Хаджи Мухаммад из Ирганая был учителем имама Шамиля. Этот факт констатируется и в произведениях прошлого, и в работах нынешних ученых-историков. Почти всегда Хаджи Мухаммад упоминается лишь как учитель имама Шамиля. Но, к сожалению, не говорится о том, что он был учителем и других имамов. А между тем, в горах об этом говорили. Хаджи Мухаммад учил и Гази Мухаммада, и Гамзат Бека. Кстати, следует отметить, что село Ирганай следует считать одной из столиц имамата, а точнее третьей, так как все признаки государственности, успешно воплощенные Шамилем, были заложены уже при имаме Гази Мухаммаде, мудром и талантливом политическом и общественном деятеле своего времени. И справедливее будет считать имамат не только государством имама Шамиля, но и двух предыдущих. Население Ирганая составляет около 2000 человек, хотя это число может варьироваться. Основное население села – аварцы. Местные жители сохраняют традиционный уклад жизни, включая занятия сельским хозяйством, ремеслами и животноводством.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96,9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
6: Свыше 80% своих доходов в первом квартале текущего года граждане России направили на покупку товаров и оплату услуг. Это следует из данных Росстата, передает ТАСС. Расходы на покупку товаров и услуг 82% указывается в публикации. Еще почти 15% доходов россиян пришлось на обязательные платежи и взносы. Сюда же входят налоги и другие обязательные выплаты. На покупку недвижимости граждане потратили 2,5%.

0,8% своих доходов. Российские специалисты впервые провели уникальный эксперимент по запуску стратосферных платформ в высоких широтах Арктики. Впервые радиосигнал в общедоступном FM-диапазоне был передан из стратосферы над Северным полюсом. Первую стратосферную платформу запустили непосредственно в районе Северного полюса. В ходе эксперимента она преодолела отметку 30 километров, и сигнал поймали обычные УКВ-приемники. В компании уточнили, что полюс в качестве площадки для запуска выбрали не случайно. Там нет индустриальных помех и ограничений для гражданского вещания. Специалисты уверены, что со временем такая схема позволит покрыть радиосигналом со спутника всю территорию России. Второй запуск провели в районе архипелага Земля Франца Иосифа в Северном Ледовитом океане. В ходе этого эксперимента испытали возвращаемую платформу. Она преодолела более 100 километров и после выполнения программы вернулась в заданную точку. И в завершении выпуска названы самые популярные у россиян детские книги в первом полугодии 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рейтинг видеосервиса «Рутюб» и издательств «Малыш» и «Махаон», входящих в АСТ «Азбуку». По данным издательств, самой популярной детской книгой первого полугодия 2026 года стала «Чебурашка 2», официальная новелизация. Вторую строчку занимают «Приключения Незнайки и его друзей» Николая Носова. На третьем месте расположилось пособие Валентины Дмитриевой «Рисуем за 30 секунд любых животных». На четвертом ее же книга «500 увлекательных заданий для малышей 5-7 лет». Пятое место заняла книга «Жили-были кролики. Все приключения в одном томе с цветными иллюстрациями» Женевьевы Юрье. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.
1: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 24 августа 1660 год. В этот день французские предприниматели Пьер Эспри Радисон и Медар де Грозелье приняли решение основать компанию Годзонова залива. Это одна из старейших торговых корпораций Северной Америки. Официально компания появилась в 1670 году по королевской хартии и сразу получила монополию на торговлю в огромных землях вокруг Гудзонова залива. Главным товаром была пушнина. Меха ценились в Европе невероятно высоко, и за одну партию можно было выручить целое состояние. Для бизнеса эта история – отличный пример того, как монополия, логистика и работа с местными партнерами создают огромную рыночную силу. Компания не просто торговала, она исследовала территории, строила форты, налаживала цепочки поставок в условиях почти полного отсутствия инфраструктуры. По сути, это был один из первых масштабных проектов по выстраиванию трансконтинентальной торговой сети. Интересно и то, что основатели были французы, а компания стала британской. Это показывает, насколько в эту эпоху экономика опережала политику, а торговые интересы легко перекрывали карты. И хотя сегодня компания Гудзонова залива больше известна как розничная сеть, ее история начиналась как история логистики, монополии и больших денег на мехах. Она показала, как бизнес может быть двигателем экспансии и как монополия в правильных условиях становится двигателем экономики. Мы вспоминаем эту историю не только как приключение, но и как урок. Большие рынки начинаются с понимания ценности, логистики и партнерства.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин,
3: натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочная. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: Топливо в наличии есть примерно на трети российских заправок. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Собственник автомобиля отвечает за последствия ДТП, даже если за рулем находится другой человек. Накануне Верховный суд поставил точку в разбирательстве по поводу ДТП в Хабаровске. Местный житель подал в суд на виновника аварии, потому что ущерб от разбитой машины превысил лимиты по ОСАГО. В процессе выяснилось, что за виновником был не собственник машины. В суде разбирались, кто должен отвечать в такой ситуации. Верховный суд постановил, что при отсутствии документов о передаче собственности типа договора аренды, ответственность несет владелец. Топливо в наличии есть примерно на трети российских заправок. Газета «Известия» провела исследование по данным мобильного приложения «Где-бенз» и результатам объезда двух десятков заправок в Москве. Отметим, что к такой статистике нужно относиться осторожно. Количество работающих АЗС может сильно меняться внутри одного дня из-за режима работы заправок. Информацию мониторинговые сервисы даже не всегда обновляют оперативно. Объезд заправок тоже дает только примерную картину в одном месте и в один конкретный момент времени. Санкт-Петербург лидирует в России по доле китайских автомобилей в автопарке. В июле 2026 года показатель достиг 11%. Это почти вдвое выше, чем в среднем по стране. Активно покупают китайцев и жители других регионов центра – Москвы, Московской и Ленинградской областей. Также их много на юге, в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. В число регионов-лидеров по проникновению китайских марок также попали Республика Татарстан, Тульская и Нижегородская области. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошие дороги.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Меня часто спрашивают, как ставить цели так, чтобы они достигались. И первое, что я советую, это перестать путать цель и мечту. Цель – это мысленная модель желаемого результата, идеальный образ будущего. Мечта – это абстрактная цель, поставленная без определенного срока. Чтобы цель помогала в пути, она должна решать личную проблему, быть конкретной, емкой, вдохновляющей. А то вдруг она не ваша, или невыполнима, или неправильно поставлена. Перед тем, как поставить цель, необходимо сначала выявить потребность и уже потом ее конвертировать в конкретную формулировку и единое понимание. При этом нужно понимать, что без последующих действий постановка цели не имеет практического смысла. Это своего рода формулирование задания на дальнейшую деятельность, постановка ориентира, на достижение которого должны быть направлены все ресурсы и усилия. Важной особенностью целеполагания является то, что целей одновременно может быть несколько. Поэтому при их постановке необходимо определить степень важности каждой, их взаимосвязи и зависимости. Это поможет рационально распределить ресурсы, оптимизировать затраты времени и при этом достичь большего. Ошибки, которые допускают при постановке целей. Вы ставите внешние цели, не отражающие личные ценности. Когда вы просто берете и выписываете список всех целей, которые приходят на ум, большая часть списка часто оказывается внешними целями, не вашими. Да, на рациональном уровне мы осознаем их полезность и нужность, но они как бы не торкают изнутри. Формальное присутствие той или иной цели в сознании не гарантирует того, что она соответствует нашим потребностям и ценностям. Такие цели находятся под контролем внешней мотивации, когда само действие не представляет для нас внутреннего интереса и не доставляет нам удовольствия. Решение – ставим внутренние цели, которые опираются на ценности и интерес именно вас. Второе – ставим слишком сложные цели. Чем сложнее цель, тем больше усилий вкладывают люди в ее достижение. Но эта прямая зависимость работает только в том случае, если цели кажутся нам реалистичными. Если задачи слишком легкие или слишком сложные, люди склонны экономить свои ресурсы и вкладывать меньше усилий в их решение. Третье. Если вы ставите абстрактные долгосрочные цели. Люди менее мотивированы преследовать цели с сильно отложенным результатом по сравнению с целями, которые находятся в ближайшем будущем. Поэтому нам сложно жертвовать комфортом и удовольствием в настоящем ради далекого абстрактного светлого будущего. Решение. Уточняем и декомпозируем цели. Любые долгосрочные цели нужно разбивать на подцели, результаты которых будут ощутимы уже сейчас. Четвертое. Чрезмерно фокусируемся на результатах. Когда мы фокусируемся на результатах, это забирает у нас счастье и удовлетворение в настоящем. Ведь до самого момента достижения цели мы постоянно напоминаем себе о том, что мы еще не там, где должны быть. Первое решение. Фокус на целях, процессах. То есть на тех, которые фокусируются на способах достижения цели, конкретном действиях, которые приведут к результатам. Каждый день делать растяжку, есть 3 фрукта в день, обзванивать 10 клиентов в день. Такие цели помогают переводить определенные действия в привычки, а привычки, в свою очередь, облегчают достижение целей и результатов за счет своей автоматичности. И второе решение – фокус на ценностях. Так как ценности доступны нам всегда, они вдохновляют. В отличие от целей, которые не несут гарантию того, что мы можем их достигнуть. И нельзя ставить цели в деньгах. Это большая ошибка. Ваши цели – это ваш выбор. Но согласитесь, порой его сделать трудно, иногда даже невозможно. И как в ситуации неопределенности тяжело понять, что нужно именно сейчас, именно в эту секунду. Это очень сложно – слышать себя. Чтобы наладить процесс целеполагания, определите цель по методу SMART. S – Specific. Цель должна быть конкретной и нести смысл. Вам должно быть понятно, почему достижение этой цели для вас важно. M – measurable. У цели должны быть критерии, по которым станет понятно, что результат достигнут. A – achievable. У вас должны быть возможности и ресурсы достигать поставленную цель. R – relevant. Цель должна адекватно показывать то, как изменится ваша жизнь с ее достижением. T – time-bound. Цель должна быть привязана ко времени. Сравните 2 утверждения. «Я хочу стать более здоровым» и «Я хочу через 3 месяца пробежать 5 километров с комфортным ощущением». Эффективные способы, как ставить цели и достигать их. Первое. Сформулируйте главную цель. Цель должна быть реально достижимой. Важно понимать, что это не какая-то суперглобальная вещь, на которой вы будете работать в ближайшие десятилетия. Обычно под главной целью понимают результат, которого реально достичь за ближайшие 3 месяца. Второе. Разбейте задачу на подзадачи. Обдумайте сначала, как ставить цели на год, потом, как разделить их на периоды. Такой подход действительно работает, потому что тогда цель кажется более реальной и достижимой. Третье. Создайте идеальные условия. Например, вы все-таки решились купить абонемент в тренажерный зал. Шансы сделать спорт полезной регулярной привычкой значительно вырастут, если вы найдете фитнес-клуб возле дома, желательно в пределах шаговой доступности. Необходимость тратить ежедневно несколько часов на дорогу в другой конец города легко убьет вашу хрупкую мотивацию. Четвертое. Найдите мотивацию. Найдите мотивацию, зачем ставить цель. Пятое. Поощрите себя. Любое поощрение провоцирует выделение дофамина. Это благодаря ему мы чувствуем себя хорошо. Практикуйтесь в умении вырабатывать этот гормон чаще и в больших количествах. Шестое. Сделайте путь к цели своей привычкой. По сути, иметь здоровые зубы – тоже наша с вами цель. И нас не так сильно беспокоит необходимость работать щеткой 2 раза в день. К стоматологу любят ходить не все, но мы идем, потому что понимаем, без этого точно не будет результата.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Вы владелец онлайн-школы и нанимаете преподавателей как самозанятых. В итоге делите выручки между разными ИП-шками, чтобы избежать НДС, и платите этим самозанятым за работу, ну, как вознаграждение. Осторожно, налоговая пристально смотрит на этот сектор. Типичная схема. Есть ООшка, допустим, которая обучает, находится на упрощенной системе налогообложения, которая продает курсы. Чтобы не выйти за лимит по упрощенке и не платить в итоге повышенный НДС, владельцы регистрируют еще несколько ИП-шек на жену, на друга и так далее. Часть платежей за курсы идет прямо на их счета, вроде как партнеры. А преподаватели вообще не оформляют в штат и делают каждого самозанятым. Ну, там на секундочку 4 либо 6% вместо 30% страховых взносов. На бумаге все выглядит красиво, но налоговая видит вообще иную картину. Смотрите, это является дроблением выручки. Банк замечает массовые однотипные платежи от физлиц на счета нескольких ИП-шек, и для ФНС эта информация в итоге является признаком единой продажи курсов, просто раздробленная ради сохранение лимита. Что касается самозанятых вместо сотрудников, ну, прежде всего, преподаватели, конечно, работают по графику школы. Они используют ее методики, значит, фактически это сотрудники, то есть у них есть признак того, что они являются штатными работниками. ФНС может переквалифицировать их в наемный персонал и, конечно, до начисления НДФЛ и страховых взносов. И было уже куча случаев, когда онлайн-школы просто насчитали им миллионы налогов за дробление между ИП и этот вот серый фонд оплата труда. Онлайн-школы сейчас на самом деле под особым прицелом. Если инспекторы докажут фиктивное дробление выручки и прятание сотрудников под самозанятых, то ждите, во-первых, проверки, то есть сдача декларации на секундочку, вот март-апрель, и потом ждите в течение 90 дней как минимум камеральной проверки. А там может быть что? И начисления, и пени, и штрафы, ну и, конечно же, потеря в тех льготах, которые вы применяете. На что я ваше внимание обращаю? Научитесь смотреть на доказательства самостоятельности. Если вы работаете с самозанятыми, пускай у них, у каждого свой какой-то будет график. Если вы все-таки как самозанятый с ними работаете, они пускай сами ищут своих клиентов, они зависят полностью от вашей школы. То есть у них должны быть еще и другие заказчики, кроме вас. Избегайте формального дробления, потому что деление выручки между несколькими ИП-шками для обхода лимита по упрощенке и выхода от НДС, оно заметно сразу, и лучше выбирать сразу прозрачную модель. И подумайте все-таки о риск-менеджменте. То есть легче, проще, поверьте, дешевле доплатить налоги сейчас, чем в один момент однажды получить проверку, нервотрепку, до начисления, ну, там уже вы знаете, о чем речь можно вести.
0: Юридическая рубрика

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: За минувшую неделю на дорогах Дагестана было зафиксировано 31 дорожно-транспортное происшествие, в которых погибли 5 человек. Об этом сообщили в госавтоинспекции региона. Кроме того, в авариях пострадали 48 человек, среди которых 7 детей. В Дагестане более 11 тысяч пенсионеров, проживающих в сельских районах, получают дополнительную выплату за свой сельскохозяйственный стаж. Надбавка составляет 25% от фиксированной части страховой пенсии по старости или инвалидности. Право на доплату имеют неработающие пенсионеры, которые живут в сельской местности и имеют стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет. В Дербенте на территории крепости Нарын-Кала 28 и 29 августа пройдет фестиваль классической музыки. В течение 2 вечеров жители и гости региона смогут насладиться выступлениями ведущих академических коллективов страны. Среди них Московский госакадемический симфонический оркестр и Московский госакадемический камерный хор. Начало концертов запланировано на 20:00. Россия ожидает получения первой партии бензина из Турции морским путем, об этом сообщает S&P Global. Согласно аналитикам, танкер Vendrix должен прибыть из турецкого порта Мерсин в Россию на следующей неделе. Отмечается, что текущая поставка станет первой зарегистрированной морской доставкой бензина из Турции в Россию. Во втором квартале средняя стоимость полиса КАСКО увеличилась до 63 тысяч рублей, что на четверть выше показателей прошлого года. Основной причиной стало повышение цен на запчасти и ремонтные работы. Особенно сильно за последние годы выросли в цене оптика и сложные элементы кузова, такие как бамперы с датчиками и фары, а также электронные комплектующие. В первой половине года в Дубае было заключено более 50 тысяч сделок по продаже первичной недвижимости, что на 12% меньше по сравнению с предыдущим годом. В сегменте вторичного жилья также отмечено снижение на 16%, пишет РБК. Основной причиной снижения стало ухудшение геополитической ситуации в регионе. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Победителем турнира в Цинциннати в мужском одиночном разряде стал Артур Фис, который в трех сетах обыграл американца Фрэнсиса Тиафо. Для французского теннисиста, который до начала этих соревнований был 11-м в мировом рейтинге, это первая победа на этих престижных соревнованиях. На чемпионате Европы по волейболу среди женских команд итальянская сборная подтверждает свой класс. Олимпийские чемпионки в своей группе выиграли уверенно у Швеции в трех сетах. Другие фавориты соревнований пока тоже особых проблем не испытывают. Действующие чемпионки Европы спортсменки Турции взяли верх над Словенией в четырех партиях, а Сербия обыграла тоже в четырех сетах Чехию. Уточним, что в частности Италия, Турция, Сербия идут в турнире без поражений. В гонках Формулы-1 на Гран-при Нидерландов вновь отличился чемпион прошлого сезона Ландо Норрис, который второй этап подряд стал лучшим. Следом финишировал единоличный и безоговорочный лидер общего зачета итальянец Антонелли. Топ-3 замкнул еще один британец Джордж Рассел. Футболистов ПСЖ в последних матчах лихорадит. Команда проиграла Суперкубок Франции, напомним, а в первом туре чемпионата страны ПСЖ сыграл в ничью с Реном 2-2, причем проигрывал 0-2, и только во втором тайме Ферран Торрес оформил дубль и спас чемпиона от поражения. В итальянской серии А стартовые игры удачно провели Милан-Ювентус. Милан добился успеха в гостевой встрече с Торино 2-1, а Ювентус обыграл 1-0 тоже на выезде Фрозиноны. В испанской премьере Барса вступила в игру, победив на старте на чужом поле Эльче 5-0. По два мяча забили Рафинья и Фермин Лопес, а вот мадридский Атлетико потерял очки, сыграв 2-2 на своем стадионе с Вильяреалом. За 5 минут до окончания игры Атлетико счет сравнял. Следующая игра у матрасников с Севильей на ее поле. В английской премьер-лиге Манчестер Сити в первом туре смог одолеть со счетом 2-1 Борнмут на своем поле. Уже в компенсированное время ко второму тайму хорват Йошка Гвардиол забил второй мяч. Ньюкасл и Ливерпуль сыграли в ничью 2-2. Астон Вилла удивила, крупно проиграв в гостях Брайтона со счетом 0-4. Молодой британский велогонщик Мэтью Бреннан стал победителем второго этапа Вуэльте. Бреннан преодолел дистанцию в 214 километров 300 метров за 4 часа 47 минут 47 секунд. Вторым стал испанец Пау Микель. С таким же временем третье место занял словенец Тадей Погачер, который и лидирует в общем зачете. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Селение Хив. Одно из древнейших табасарано-лезгинских селений, история которого до сих пор мало изучена. Время образования селения неизвестно, но по некоторым данным на его месте находился город Гердишан. Известно, что Хив неоднократно подвергался нашествию иноземных захватчиков. Так, во время прихода Нарича в 1239 году монголы разрушили мечеть возле минарета и разорили село. Также через Хив прошли войска Надиршаха, опустошая и разоряя все на своем пути. Оставшиеся в живых хивцы построили небольшое село. Дата начала строительства, естественно, неизвестна. Однако палеографические материалы, сохранившиеся в виде надписей на могильных памятниках, дают возможность раскрыть некоторые тайны истории села. На восточном кладбище села Хив в марте 1966 года была обнаружена самая ранняя датированная эпитафия Северного Кавказа. Это могила, принадлежащая некому хаджи, который умер в 320 году. В селении было около 10 тухумов. Наиболее крупными и влиятельными из них были семьи Сейдяр, Газияр, Кафхяр, Бастяр, Рягим и Ханяр. Представители этих тухумов имели много земель в своем владении. Из своей среды они и назначали главу села. Пастбища были общественными. Все имели

0: день Microsoft официально представила Windows 95. Это был не просто новый софт, это был масштабный бизнес-проект. На маркетинг Microsoft потратила порядка 300 миллионов долларов. С точки зрения бизнеса, релиз Windows 95 стал примером того, как можно одновременно продать и операционную систему, и новый стандарт работы за компьютером. В систему заложили сразу несколько факторов роста рынка. 32-битные приложения, длинные имена файлов и понятный интерфейс. Все это снижало порог входа для обычных пользователей и делала персональные компьютеры более удобными для офиса. Результат был впечатляющим. В первый же день продали 1 000 000 копий, а к 1997 году уже более 40 миллионов. Для индустрии это означало взрывной рост спроса на компьютеры и периферию, а для разработчиков – новую платформу, под которую нужно было адаптировать софт. Важный урок для бизнеса в том, что крупный продукт – это не только технологии, но и создание нового пользовательского стандарта, плюс грамотная упаковка и маркетинг. Важный урок для бизнеса – крупный продукт – это не только технологии, но и создание нового пользовательского стандарта, плюс грамотная упаковка и маркетинг.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
3: С двух компьютерных клубов в начале 2023 года до 76 компьютерных клубов в августе этого года. Так увеличилось число игровых заведений в нашей республике. Рост составил более чем 3700% за указанный период, или в 38 раз. Такие данные приводит РБК «Кавказ» со ссылкой на аналитику. По мнению специалистов, рост есть не в таком объеме, а внушительные цифры связаны с тем, что компании переходят на общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Профильный код ОКВД «Деятельность компьютерных клубов» появился только в июне 2023 года. Соответственно, часть давно работающих клубов указала новый код позднее. Этим объясняется данные статистики. Их нельзя считать корректными, убеждены эксперты. При этом реальное количество таких организаций в разы выше заявленных. На 1 августа этого года на базе насчитывается 101 компьютерный клуб в Краснодарском крае, 76 в Дагестане, следует из аналитики компании. За три года компьютерных клубов в России также увеличилось более чем 8 раз, со 116 до 1000. Об этом сообщает РБК.
2: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
3: 1 сентября 2026 года выпадает на вторник и законодательно не относится к нерабочим праздничным дням, поэтому общий обязательный выходной для родителей не предусмотрен, рассказали газете «РУ» в Департаменте организационного развития Роскачества. Там назвали несколько вариантов, позволяющих вместо работы проводить ребенка на школьную линейку. В департаменте уточнили, что родители могут воспользоваться одним из вариантов – взять день из ежегодного оплачиваемого отпуска при согласии работодателя, оформить отпуск за свой счет или использовать накопленный отгул, заранее отработанную сверхурочную работу или работу в выходной день. Производство товаров в космосе может появиться при условии добычи там природных ресурсов. Об этом в беседе СТАС сообщил соавтор исследования космической экономики, кандидат технических наук Александр Кирсанов. Сектор экономических ресурсов, предполагающий извлечение и переработку полезных ископаемых на астероидах, Луне или других небесных телах, изучили ученые. Кирсанов рассказал, что объем глобальной космической экономики уже превышает 500 миллиардов долларов и будет только расти. В перспективе в космосе может появится собственное производство товаров для Земли и продукции для нужд самого космического сектора, топлива и элементы инфраструктуры, сказал он, отметив, что в такой ситуации не обойтись без добычи ресурсов в космосе. И в завершении выпуска выход новой части фильма «Человек-паук» подогрел интерес россиян к комиксам о приключениях этого супергероя. Как сообщили аналитики, накануне старта неофициального проката киноленты в Российской Федерации число пользователей сайтов с комиксами о «Человеке-пауке» выросло на 38%. Всего с начала августа аудитория ресурсов, посвященных супергерою, оказалась почти в 4 раза выше, чем за весь июль. Наибольшую долю внимания привлек официальный сайт нового фильма. Число его пользователей в этот период увеличилось почти в 7 раз. По данным аналитиков, с начала мировой премьеры 31 июля все копии нового фильма «Человек-паук. Новый день», размещенные пользователями на видеосервисе, за 2 недели собрали более 15 миллионов просмотров. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.
1: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Чер чударик ани хыхгогорт лерештуна. На чужую лошадь сядешь, быстро с нею упадешь. Чер чударик ани хыхгогорт лерештуна. Абрабрай рехарабчур. Сказанное слово, выпущенная стрела. Абрабрай рехарабчур. Учузов канида тамбук унареб. Отдешевый еди. И вкуса не жди. Учузов канида тамбук унареб. Эмерк асай арац батани энд амунчей месет кула. Слово серебро, молчание золото. Эмерк асай арац батани энд амунчей месет кула. Кудев инсуца баян хабураб инсуда цехоге. Сказал дед, не переспрашивай у отца. Кудев инсуца баян хабураб инсуда цехоге.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Вас когда-либо заставали врасплох моменты, когда кто-то проявлял к вам неуважение, особенно в присутствии других? Это могло быть завуалировано пренебрежительной шуткой, резким перебиванием или язвительным комментарием, заставившим вас почувствовать себя униженным или невидимым. И, возможно, вы задумывались, почему одни люди будто бы излучают уважение, едва появившись в комнате, в то время как другим приходится постоянно доказывать свою значимость, чтобы их начали воспринимать всерьез. Истина заключается в том, что уважение невозможно потребовать словами. Его нельзя навязать приказом или титулом. Настоящее уважение рождается из внутренней устойчивости, проявляется в том, как вы держитесь, как вы действуете в моменты давления и как вы остаетесь верны себе, несмотря ни на что. Первое впечатление. Установите авторитет за считанные секунды. Ваше уважение начинается еще до того, как вы откроете рот. Исследования психологов из Принстона показали, люди формируют стойкое мнение о характере и уровне компетентности человека менее чем за одну секунду. Причем решающим фактором становится вовсе не речь, а невербальные сигналы. Поза, мимика, походка, взгляд. Это значит, что такие детали, как осанка, уверенный зрительный контакт и способ, которым вы занимаете пространство вокруг себя, вовсе не мелочи. Это основа первого впечатления, которое будет работать на вас или против вас. Когда вас кому-то представляют, не позволяйте себе приветствия из сидячего положения, если есть возможность встать. Поднимитесь, выпрямите спину, установите четкий, спокойный зрительный контакт. Не опускайте глаза на руку во время рукопожатия. Даже этот, казалось бы, незначительный жест может подсознательно восприниматься как признак неуверенности или подчиненности. Держите голову прямо. Плечи расслаблены, но расправлены. Ваши движения должны быть плавными и осознанными. Речь идет не о демонстрации силы или доминирования, а о том, чтобы транслировать внутреннюю устойчивость, спокойствие и самоуважение. Когда ваше тело передает сигналы уверенности и уравновешенности, люди улавливают это интуитивно. Они чувствуют, что рядом с вами безопасно, и потому подсознательно начинают воспринимать вас с большим уважением. Еще до того, как вы сказали хоть слово. Второе. Как справляться с перебиваниями? Возвращайте себе пространство с достоинством. Когда вас перебивают, это редко бывает случайным актом. Особенно в групповой дискуссии или в напряженной обстановке. Перебивание часто является тонкой формой доминирования. Это попытка перехватить внимание, сбить с ритма, взять контроль над ситуацией. Как реагирует большинство людей? Кто-то замолкает, позволяя собеседнику забрать слово. Кто-то, наоборот, начинает говорить громче, пытаясь продавить свою мысль. Но оба эти сценария, как правило, только усугубляют ситуацию. В первом случае вы теряете авторитет, во втором рискуете выглядеть агрессивно или неуравновешенно. Поэтому самый сильный и самый зрелый ответ на перебивание звучит тишиной. Пауза – это мощный инструмент. Остановитесь, повернитесь к человеку, который вас перебил. Установите с ним спокойный, уверенный зрительный контакт. Не с вызовом, не с раздражением, просто спокойно. Позвольте этой тишине повиснуть в воздухе на долю секунды. Затем мягко, но твердо скажите: «Позвольте, я завершу мысль». Или «Разрешите, я договорю, а потом с удовольствием выслушаю вашу точку зрения». Этот метод известен как спокойное перенаправление. Его используют на тренингах по уверенности, переговорам и даже в дипломатии. Почему это работает? Потому что вы демонстрируете сразу два качества. Эмоциональное самообладание и внутреннюю силу отстаивать свои границы без лишнего напряжения. Вы не входите в конфронтацию, не начинаете спор, вы просто не сдаете свою позицию. И это вызывает глубокое уважение не только у человека, который вас перебил, но и у всех, кто наблюдает за ситуацией. Такая реакция транслирует: «Я не позволю себя затмить, но и не буду опускаться до борьбы за внимание». А именно к таким людям тянутся, им доверяют, их начинают слушать. И раз уж мы затронули тему давления, давайте рассмотрим следующую ситуацию. Что делать, если кто-то пытается унизить вас с помощью шутки перед другими? Третье. Как справляться с унижением под видом шутки? Обезвредьте насмешку стратегическим отстранением. Одна из самых древних и тонких форм социального давления – это шутка за чужой счет. Особенно, если она произнесена публично. Под маской юмора нередко скрывается намерение сместить социальный фокус, принизить другого человека, утвердиться за его счет в глазах окружающих. Если вы становитесь мишенью такой насмешки, важно помнить – ваша задача – не защищаться, не оправдываться и не притворяться, будто это вас не задело. Наиболее зрелый и эффективный способ ответа – не вступать в игру. Остановитесь. Посмотрите на говорящего спокойно, без тени раздражения или сарказма, и произнесите: «Извините, вы не могли бы повторить это?» В этой фразе удивительная сила. Вот что она делает. Во-первых, она демонстрирует, что вы остались эмоционально невозмутимы. Вы не в роли жертвы. Во-вторых, она заставляет человека пересказать свою шутку вслух. Уже во второй раз, когда напряжение в комнате повысилось, а аудитория начала внимательно следить за каждым словом. И в-третьих, она обнажает агрессию, скрытую под оболочкой юмора. Повторенная шутка, особенно грубая, звучит уже не смешно, а неуместно и часто вызывает неловкость даже у самого шутника. Таким образом, вы не атакуете и не подстраиваетесь, а перехватываете управление ситуацией. Вы возвращаете себе контроль спокойно, с достоинством, без конфликта. Вы не даете провокатору желаемой реакции и при этом посылаете четкий сигнал: «Я вижу, что вы делаете, и я выбираю не играть по этим правилам». И именно это, умение сохранять ясность и достоинство там, где большинство людей либо замолкают, либо вспыхивают, вызывает искреннее уважение. Такая внутренняя сила не требует крика, она действует тише, но гораздо глубже. Готовы перейти к следующей стратегии? Она посвящена тому, как вести себя, когда кто-то активно демонстрирует свое превосходство или пытается поставить вас на место. Четвертое. Обезвреживание провокаций. Разрушайте манипуляцию с помощью психологического перенаправления. Иногда цель человека вовсе не вызвать смех или показать остроумие, а дестабилизировать вас эмоционально. Такие провокации часто подаются под видом сарказма, пассивно-агрессивных комментариев или едких реплик. Но суть у них одна – вывести вас из равновесия, спровоцировать всплеск эмоций, который можно будет интерпретировать в свою пользу. В подобной ситуации большинство людей инстинктивно выбирают один из двух путей. Либо отвечают в том же тоне, вступая в открытую конфронтацию, либо отступают, предпочитая промолчать или сменить тему в попытке избежать эскалации. Но есть и третий, куда более эффективный путь – разорвать привычный сценарий. Примените прием, известный в психологии как прерывание шаблона. Когда вы чувствуете, что собеседник сознательно вас провоцирует, не реагируйте в рамках их логики. Вместо этого спокойно и нейтрально скажите что-то совершенно не связанное с темой разговора. Например: «Кстати, не подскажете, где здесь поблизости хорошее кафе? Интересно, сегодня обещали дождь. Кажется, я надел не ту куртку. Утро было слишком торопливым. На первый взгляд это может показаться странным, но именно в этом и заключается сила метода. Вы отказываетесь участвовать в эмоциональной игре, которую вам навязывают. Вы не отвечаете атакой, но и не отступаете. Вы переписываете сценарий общения. Такой ход сбивает провокатора с толку. Он рассчитывал на одну реакцию и не получил ее. Он теряет контроль. Пятое. Уход, когда уважение отсутствует. Сохраняйте достоинство там, где вас не ценят. Иногда, как бы вы ни старались сохранить конструктив, ни одна из техник не меняет динамику. Человек либо намеренно игнорирует ваши границы, либо изначально не готов воспринимать вас с уважением. В такие моменты самым зрелым и сильным решением будет уйти. Не в гневе, не в обиде, не в желании доказать свою правоту, а с внутренней ясностью и глубинным уважением к самому себе. Границы – это не способ контролировать других, это способ защищать свою энергию. Выбор выйти из взаимодействия, в котором отсутствует базовое уважение, не проявление слабости, а, напротив, высшая форма личной силы. Это свидетельство того, что вы понимаете, ваше внимание, ваша энергия, ваше присутствие – нечто ценное. Когда вы отказываетесь находиться в пространстве, где вас систематически принижают или игнорируют, вы посылаете предельно четкий месседж. Мое присутствие – это привилегия, а не обязанность. Если вы не цените его, я просто уйду без объяснений, без борьбы, без шума. И что удивительно, очень часто именно ваше отсутствие начинает говорить громче любых слов. Люди могут игнорировать вас, пока вы рядом. Могут не воспринимать всерьез вашу доброжелательность, вашу зрелость, ваше спокойствие. Но в тот момент, когда вы исчезаете с радаров, когда вы перестаете быть доступным, удобным, объясняющимся, ваше молчание начинает звучать как мощный акт уважения к себе. И этот шаг, сделанный без драмы, но с достоинством, становится завершающей точкой, за которой начинается настоящее уважение, даже если не от других, то от самого себя. А это самая прочная его форма. Уважение – это не то, что вы требуете, это то, чему вы учите других каждый раз, когда появляетесь. Через вашу осанку, через вашу собранность, через ваше внутреннее присутствие, через границы, которые вы устанавливаете и защищаете. Эти пять принципов – не просто социальные приемы, это повседневные привычки самоуважения. Они формируют то, как к вам относятся окружающие, потому что люди учатся у вас на примере того, как вы относитесь к себе. Когда вы входите в пространство с внутренней ясностью, удерживаете свою позицию с спокойной уверенностью и отказываетесь играть в игры, недостойные вашего уровня, вы становитесь тем человеком, которому испытывают уважение не из страха, а интуитивно. Без принуждения, без демонстрации силы, просто потому что вы излучаете достоинство.
0: Мысли вслух.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Только имея под ногами надежную опору, можно далеко прыгнуть. Эрих Мария Ремарк. Известный немецкий писатель.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Яхья Бучаев в ходе августовского совещания педагогов озвучил ряд ключевых изменений в образовательном процессе. Итак, с нового учебного года для первоклассников в Дагестане полностью отменяется домашнее задание. Кроме того, предмет «Обществознание» теперь будет изучаться только с 9 класса. В программу 5 класса вводится новый образовательный предмет «Духовно-нравственная культура России», а в 2027-2028 учебных годах этот предмет появится также в 6 и 7 классах. Кроме того, увеличивается время на изучение отечественной истории, корректируется нагрузка по иностранным языкам. Яхья Бучаев также озвучил регламентированные нормы. Количество уроков для 2-4 классов в Дагестане не более 5 уроков в день, без учета физкультуры. Для 5-6 классов не более 6. Для 7-11 класса не более 7 уроков ежедневно. Топливный кризис в Дагестане вышел на новый виток, убеждены в Союзе предпринимателей Дагестана. Цены вновь устремились вверх, найти работающие АЗС в Дагестане становится сложнее. Для предотвращения транспортного коллапса необходимо создавать оперштаб при правительстве республики, считают в Союзе предпринимателей Дагестана. Я напомню, что различные телеграм-каналы сообщали о повышении цен на топливо на АЗС Дагестана. По некоторым данным, стоимость АИ-95 выросла до 140 рублей, а АИ-100 до 175. Я также напомню, что Дагестанское топливное ассоциация отреагировала на цифры и сообщила, что говорить о второй волне кризиса преждевременно. Временные колебания рынка еще не дефицит, об этом заверяют в ассоциации. Я в свою очередь напомню, что правительство Дагестана еще 5 августа проводило совещание, где обсуждали топливные кризисы и принимаемые меры. Председатель правительства Магомед Рамазанов подчеркнул, что этот вопрос находится на личном контроле главы Дагестана Федора Щукина. Ну и Магомед Рамазанов, премьер-министр, подписал постановление о создании реестра мастеров народных художественных промыслов. Теперь все данные о народных умельцах будут систематизированы в единой базе. Реестр будет вести Министерство по туризму и народным художественным промыслам республики. В нем систематизируют информацию о мастерах, видах производства и группах изделий, местах традиционного бытования промыслов, а также реквизитах решений Совета об отнесении изделий к народным художественным промыслам. Но из-за повреждения водовода в Дербенте ограничено водоснабжение, об этом сообщает единый оператор в своих соцсетях. Причина повреждения линии холодного водоснабжения магистрального водовода Кайтак-Дербент. Сельхозработы на частном земельном участке между селами Гиджух и Чинар. Я напомню, что из-за возникшей аварийной ситуации подача воды в Дербент сейчас ограничена. Ну и пострадавший от атак ВСУ бизнес получит отсрочку по налогам, об этом пишет РИА Новости. Меры приняты для поддержания группы «Валберис» и «Озон», подготовило Министерство финансов. Они включат годовую отсрочку по уплате ключевых налогов и страховых взносов и полную приостановку любых проверочных мероприятий. Льготы распространятся на компании индивидуальных предпринимателей, также других организаций, чей подтвержденный ущерб превысил 5% от годового дохода. Ну и с 1 сентября в школах вместо звонков зазвучат популярные мелодии современных и советских авторов. Об этом сообщили в Минпросвещение. Состав композиции собирается обновлять ежемесячно. Календарь мелодий будет приурочен к знаковым памятным датам, историческим событиям и юбилеям выдающихся отечественных композиторов. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
4: Истории, которые согревают сердце. Люди, которые вдохновляют. Слушай прямо сейчас. «Голос добра» с Аймисей Амировой на «Диалог ФМ».
5: Приветствую, друзья! В студии работает Эмисия Мирова. И сегодня в рамках партнерского с фондом «Чистое сердце» проекта хочу поговорить о таком ощутимом явлении в Дагестане, как блогерство. В целом блогерство, как нигде у нас в республике, набирает обороты, набрало обороты. Блогерами для продвижения себя, своих услуг, товаров стали специалисты, представители самых разных направлений деятельности, и среди них гость нашего эфира. Популярный блогер, снимающий юмористические опросники на тему школьных знаний, СММ-специалист, а также активный волонтер фонда «Чистое сердце» поделится с нами своим опытом. Гость программы Зайнудин Атаев. Здравствуйте.
6: Да, добрый день, добрый.
5: Зайнудин, самые популярные ваши ролики были про что?
6: Про школьные знания, наверное, да. Если брать конкретно по теме опросов, то там был такой юмористический ролик, который вообще спонтанно получился. Я собирался уже уходить. Угу. Я, ну, снимал на Буйнакского.
5: Добычи не было.
6: Добычи не было, да-да-да, я уже собираюсь уходить, и ко мне подходит знакомая девочка, спрашивает, ты снимаешь? Ну, поздоровались, я говорю, да, уже поснимал, наверное, поеду домой сейчас. Она говорит, а сними с моей подругой, она, говорит, хорошо училась в школе. Я говорю, окей, давай, я говорю, хочешь посниматься? Она говорит, да, хочу. И мы начали проходить по ее школьным, так скажем, знаниям. Да-да-да. Тема тогда была литература у меня. Я начал ее прогонять по литературе, и там было много вопросов, но был конкретный вопрос, который, так скажем, меня ввел в небольшой ступор. То есть я...
5: Вы знали, что сами вы не ответите, но при этом захотели другим задавать его.
6: Нет, я не в этом. Я в плане того, что я у нее спросил, кто написал произведение «Горе от ума». Она дала ответ, то есть у меня такая специфика, что я, когда отвечают люди на мои вопросы, правильно это или нет, я всегда соглашаюсь с ними. Я говорю, да, все правильно. И люди от меня уходят с полной уверенностью того, что они очень хорошо все знают, они знают всю программу, помнят, у них хорошая, феноменальная память. И я привык, когда люди там, допустим, говорят, я спрашиваю, кто написал «Руслана и Людмилу» там, и так далее, они там могут сказать Тютчев, Достоевский, еще кто-то. Я говорю, да, все правильно. А здесь так произошло, что я от неожиданности начал очень сильно смеяться, то есть меня порвало, грубо говоря. Я спросил, кто написал «Горе от ума», она говорит, Тамара Лебутаев. А я привык к неправильным ответам, но здесь я не ожидал, и от неожиданности я не смог сдержать смех. Я начал смеяться над ней.
5: Лучшего пиара для проекта «Горцы от ума», наверное, не было.
6: Да-да-да. То есть я начал смеяться, она смотрит на меня с таким непонятным взглядом. Говорит, а почему, говорит, он смеется? Ага. А я смотрю на нее, ее непонимание, и от этого меня еще сильнее разрывать начинает.
5: Ага, веселит.
6: Да, ну и как-то я этот момент, фрагмент вырезал, решил отдельно закинуть, и так получилось, что он очень хорошо набрал.
5: Это был аншлаг. Несмотря на то, что школьная программа, совершенно случайно, спонтанно вы к этому пришли, но тем не менее. Сколько просмотров?
6: Я этот ролик закинул два раза, но там около 6 миллионов, наверное.
5: Вау. Это было максимальное количество просмотров,
6: ну, да,
5: на вашем аккаунте?
6: То есть я закинул
5: аккаунте
6: этот ролик, он у меня в основном...
5: Мы говорим «нельзя сети».
6: Да, в «нельзя грамм». Я его закинул, он у меня сначала набрал 3,2 миллиона просмотров, потом, спустя время, я закинул его еще в пробный, я думал, ну, наверное, так уже не залетит, но он опять набрал все те же самые 3 миллиона просмотров. То есть суммарно там 6 получается уже.
5: А вообще, изначально, что вас подвигло в целом заниматься этим направлением? Какие были цели?
6: Ну, на самом деле, это получилось, можно сказать,
5: опять
6: спонтанно. Да, случайно. Почему? Потому что я работал, я помогал со съемками, мы снимали для одного из махачкалинских агентств недвижимости. То есть мы снимали ролики, и как-то случайно пришла идея для агентства снять опрос на Буйнакского, потому что тема опросов в целом, в принципе, она легкая, она легко набирает, люди любят смотреть именно тему опросов.
5: Угу. И, в принципе, участвовать любят.
6: Да, да, то есть Буйнакского — это такая улица, где люди... Есть определенный контингент людей, которые специально туда ходят для того, чтобы посниматься, засветиться там и так далее.
5: Попасть.
6: Да, да, да. То есть сами подходят, спрашивают, можно мы поснимаемся, что ты снимаешь.
5: А, вы тот самый занудин.
6: Не-не-не, не конкретно ко мне, они, то есть
5: в целом.
6: У них нет принципа.
5: То есть они знают, где вы там бываете, пятачок?
6: Ну, грубо говоря, да. И... мы сняли этот опрос, и я подумал, почему бы мне не начать продвигать не кого-то, то есть не какие-то определенные проекты, но почему бы мне не начать продвигать в этом, в этой нише себя.
5: Угу. А через себя потом и проекты.
6: Ну,
5: почему
6: да,
5: нет?
6: Да, да. Я давным-давно, наверное, лет 10 назад смотрел на YouTube. Или нельзя говорить YouTube?
5: Ну, тот, который, ага.
6: Ну, да-да-да.
5: Которого вот уже нет.
6: Который Рутюб переделанный.
5: Бывший.
6: Да. Я там смотрел похожего рода ролики. Там был один канал, я, правда, не помню. И там было очень много именно вопросов по школьной программе. Я очень любил, я залипал на эту тему. Я подумал, почему бы мне самому не
5: нечто
6: начать
5: подобное
6: снимать такое. Да, потому что в Дагестане... На Буйнакского в основном о чем говорят?
5: Ну,
6: сколько мужчина должен зарабатывать?
5: Материя.
6: Сколько мужчина должен зарабатывать? Что ты попросишь у мужа на махр?
5: Ага.
6: Хочешь ли ты?
5: До сих пор это популярно?
6: Ну да, на самом деле, да. У мужчин спрашивают, что? У мужчин спрашивают.
5: Хотят услышать, наверное, версию того или иного субъекта.
6: Наверное, да. Хочешь ли ты взять вторую жену? Частый вопрос. Я говорил своим ребятам, с кем
5: не
6: мы снимаем.
5: Не отвечайте на эти провокационные вопросы, не отвечайте просто.
6: Я говорил, что меня спрашивали, не хочешь ли ты, почему ты не снимаешь эти вопросы. Я говорил, что если я начну снимать, сколько ты попросишь у мужа на махар и прочее, это значит, что у меня иссякла фантазия, у меня уже нет никаких
5: тупиковой
6: идей.
5: В тупиковой зоне, Зайнуддин Атаев.
6: Поэтому это уже, наверное, мои последние видосы будут, если я начну такое снимать.
5: Ваша аудитория в идеале, она какая? Ну, на кого бы хотелось ориентироваться?
6: Ну, знаешь, у меня нет такого конкретного ориентира в плане аудитории, но хотелось бы, опять же, понимающую аудиторию в
5: думающую,
6: плане того,
5: да?
6: Что... Что?
5: Думающую.
6: Да, то есть я когда только-только начинал снимать год назад, у меня не было... очень там, так скажем, много просмотров, но они в целом сразу у меня первый же ролик там со 100 тысяч начали, все, то есть все начало набирать сразу же. Не было ролика, который у меня там не набрал. То есть я даже немножко удивился, что людям это прям интересно. В начале у меня, можно сказать, была такая ламповая аудитория, у которой присутствовало чувство юмора, наверное. Они понимали, что это все делается для развлечения. Люди были, можно сказать, большая часть, было видно, что это ребята там, которые читающие, думающие.
5: Это те, которые вначале подписались,
6: да,
5: массово
6: на тебя.
5: Да, да, то
6: есть это изначальная аудитория была. Потом, когда некоторые ролики начали залетать сильнее, ко мне начала... На
5: хлынула
6: берег,
5: другая
6: да,
5: волна.
6: На берег мне выкинуло, так скажем, троллей всяких.
5: То есть тебя хейтят?
6: Да, то есть на некоторых видео даже неожиданно для меня, почему хейтят меня в присутствии, точнее, я не понимал, почему хейтят меня, потому что я как бы, я не являюсь участником того или иного мнения, я просто нейтральное лицо, которое просто стоит и задает вопрос, но почему-то хейт обрушился на меня. Это вот пример я сейчас вспомнил. У меня было видео перед Новым годом.
5: Ага.
6: Перед Новым годом на Буйнакского не было никого, все были на площади.
5: Света не было.
6: Не знаю, я не помню, но я, короче, пошел, думаю, пойду поснимаю на площади, почему бы и нет.
5: Сменил локацию.
6: Да, да. Я спрашивал у людей, отмечают они Новый год или нет. Если отмечают, то какие у них есть семейные традиции, возможно, новогодние. Если не отмечают, почему не отмечают? Из-за религиозных соображений или просто там по своим каким-то причинам? И у меня была в выпуске одна девушка, которая сказала, да, я Новый год отмечаю. Более того, это был тренд на самом деле. Вот в этом году я очень много видел. Я, говорит, собираюсь, я хочу, говорит, выйти замуж.
5: Загадала желание?
6: Нет, там был прикол, что девочки, очень много таких роликов было, девочки садились под стол, под бой курантов, ели 12 виноградинок. Ели 12 виноградинок, и типа, если ты съешь под бой курантов 12 виноградинок, значит, ты в этом году выйдешь замуж. Я ее, мы с ней отсняли, я ее попросил, если она это сделает, скинуть мне видео, как она это делает. Она мне скинула, я это добавил в конце ролика, и этот ролик хорошо залетел, и она говорит, что у нее никогда в жизни не было столько запросов в директ.

0: танцев очень много людей из России.
1: А что их привлекло? Почему они?
0: Я не знаю, на самом деле. У меня...
1: Пишут или просто подписались?
0: Подписываются, пишут. Вот я даже больше скажу, активные... активная аудитория в плане той, которая постоянно ставит лайки и комментарии на постоянной основе, это больше даже не из Дагестана, ребята. Угу. То есть
1: а
0: это...
1: вот в связи с их какими-то комментариями вектор меняется или все-таки школьная программа, она в приоритете?
0: Ну, я добавляю все-таки какие-то разные
1: темы,
0: вопросы. Угу. То есть на одной школьной программе...
2: Далеко не уедешь.
0: Нет, не то, что далеко не уедешь. У меня у самого как бы эти знания тоже не бесконечные. То есть я же эти вопросы в основном беру из головы. То, что я спрашиваю, то в основном, что знаю сам, да. Поэтому...
1: Списывать не вариант?
0: Списывать? Наверное, вариант. Учителя же тоже так или иначе готовятся к темам, прежде чем вести
1: конечно,
0: урок.
1: Конечно,
0: поэтому там очень много даже бывает комментариев, которые люди пишут. Ой, сам как будто знал, сам перед тем, как снять, прочитал, да, спорим, говорит, он сам этого не знал.
1: Одноклассники не пишут? Которые знали, как Зайнудин учился в школе?
0: Нет, Зайнудин учился хорошо, просто Зайнудин был немножко ленивый в школе.
1: Кого бы хотелось заинтересовать? Вот кто интересен в роли аудитории и как их зацепить?
0: Ну, знаешь, опять же, я как уже сказал, что я не ставлю какой-то цели, какую-то определенную аудиторию, но, опять же, хотелось бы, наверное, аудиторию немножко понимающую юмор, потому что...
1: С иронией, которая к себе относится.
0: Да-да-да, то есть не только к себе, а в целом...
1: Ни ко мне не подписываемся.
0: Людей, которые выкупают за юмор. Например, вот вчера я закинул один ролик, там были некоторые комментарии, которые, вот представьте, ваш муж, вы ему звоните, что делаешь? Он говорит, мне некогда, я еду на Буйнакского снимать ролики, задавать вопросы, которые никакой пользы обществу не несут. Я говорю, ну смотрите, почему не несут?
1: Ответ всем, внимание, внимание.
0: Эти ролики несут какую пользу? Я говорю, вот для вас конкретно, этот ролик несет пользу такую, что вы после тяжелого дня, так скажем, можете выплеснуть весь свой негатив на меня или на человека, который у меня есть.
1: Ну или посмеяться в меньшей степени.
0: Да, то есть для других людей это повод, опять же, разгрузиться после тяжелого рабочего дня, посмеяться и выплеснуть негатив в таком ключе. Для третьих же это способ подтянуть давно забытые знания, так скажем, которые они не используют.
1: Не иду на Буйку, пока не перечитаю школьную программу. А вдруг там где-то за углом Зайнудин Атаев со своими вопросами.
0: У меня как раз новые вопросы есть, которые я
1: собираю. То есть мы сегодня можем подготовить тех, кто хочет погулять все-таки в шпаргалке.
0: У меня вопросы, знаешь, очень много вопросов, которые немножко с подвохом, которые подразумевают...
1: На логику.
0: Да, то есть на внимательность даже скорее. То есть я у людей спрашиваю, у меня есть один базовый вопрос, который я про возраст спрашиваю, который я подсмотрел, будем уже тогда честны.
1: Не надо мне его задавать.
0: Ну, отвечают на него все по-разному.
1: Серьезно?
0: Да.
1: Про благотворительность. Когда вообще захотелось заниматься этой темой и вовлекаться в эти процессы?
0: Наверное, я думал об этом давно, но, как сказать, не было толчка. Uh-huh. Наверное, всем вот нужен вот этот волшебный пендель, который тебя начнет двигать. Для меня этот пендель случился, как и для многих, на самом деле, для дагестанцев, когда вот у нас вот эти потопы произошли. Так случилось, что на прошлом месте работы, где я работал, мы вот познакомились с руководителем фонда «Чистое сердце» Месиду и остальными. И когда вот произошли вот эти потопы, не хотелось оставаться уже дома, вот, особенно после второго потопа, когда я видел, что вот в Мамедкале начало жестко все...
1: Меняться
0: да,
1: не в лучшую
0: да,
1: сторону.
0: Да, в худшую сторону. После первого потопа, если это... Плюс-минус к такому люди уже потихоньку привыкли, в плане того, что такое уже бывало. Второй потоп, он очень сильно уже, так скажем, сказался на всем этом. И я как-то думаю, я сидел, это был где-то 11-12 часов ночи,

0: 5 числа, получается, вот как вот это второй потоп произошел, и не мог найти себе места. Я читал новости, листал вот эту всю ленту, смотрел, что происходит, и как-то мне было, можно сказать, даже стыдно, наверное, просто вот сидеть дома и листать ленту, пока вот такая вся движуха происходит, кто-то там едет, помогает и так далее. Я сразу написал, у меня были контакты вот ребят с фонда «Чистое сердце», я написал, могу ли я как-то помочь, планируете ли вы какие-то выезды в тот или иной населенный пункт, в ту или иную локацию. Я говорю, я хочу как-то помочь. Они как раз собирали в момент, когда я написал 12 часов ночи, гуманитарную помощь, по-моему, вот в Мамит-колонии отправляли тогда. Я говорю, давайте я сейчас приеду, если что, давайте я тоже помогу, если надо, поеду, там какую-либо помощь окажу, все, что там в моих силах. Мне сказали, давай, этот груз уже уехал, уезжает, ты не успеешь, давай ты завтра с утра придешь, и мы как бы сориентируемся. Я с утра, с самого утра поехал в фонд, и вот с тех пор мы каждый день как-то начали ездить. Мы поехали вот в Мамит-Калу, там дальше были какие-то населенные пункты, которые, так скажем, оставались без внимания. Мы поехали в высокогорные, вот так случилось, что одновременно везде какие-то катаклизмы произошли. На низменностях был дождь, были потопы, а в высокогорных районах так было, что
1: выпал обильно.
0: Огромный снег, да, то есть как-то случайно один из моих друзей мне скинул ролик, что в одном из там лакских районов, Кулинский район там и так далее, вот лакские районы, там люди в снежном плену оказались. И есть ли возможность туда поехать? Я сразу вкинул эту идею, мы как бы собрали гуманитарку, что можем, как-то связались с теми районами, которыми можно было связаться, потому что многие районы, вот куда мы ездили, это вот Хосрехсело, этот район вообще был без связи, там не было ни света, ни интернета, то есть ничего. Мы поехали туда, там у людей, как сказать, от тяжести вот количества осадков и снега, который был,
1: порушились
0: крыши, дома у всех, люди, кто без жилья остался. Там было очень много инвалидов, пожилых людей и так далее. Пока мы туда ехали, туда завезли технику, которая расчищала вот эту дорогу, потому что люди не могли оттуда выбраться. И поехали туда, как-то начали вот так вот везде, так скажем, ездить.
1: Это было начало, но оно такое сериальное, то есть на этом деятельность не закончилась, были и другие материалы совместные с фондом. О чем они были? И на тот момент много блогеров приехало в республику.
0: Да, блогеров было много, даже не хочу имена называть.
1: Ну, но не
0: были,
1: нужно.
0: Да, были довольно известные ребята, которые мне вот это даже, так скажем, не понравилось в плане, знаешь.
1: То есть они ехали за пиаром.
0: Да, то есть я вот, можно сказать, уличил некоторых ребят, которые вот приехали вот в ту же Мамит-Калу. Полчаса поработали, поснимали, вот ровно там полчаса, минут 20 поснимали, попрощались, все, мы поехали и уехали. То есть я вот думал про себя, что...
1: То есть это не из Дагестана были?
0: Нет, из Дагестана тоже ребята были. Ну как-то...
1: Но были, наверное, и те, которые реально приезжали и помогали, засучив рукава.
0: Да, да, вот у меня есть... Один товарищ, он, ну, как бы артист, он певец, который выступает даже не в Дагестане, он по России больше ездит. Он никому ничего не сказал, он никак это не афишировал, он просто молча поехал. Его вообще узнали, что он там, кто-то снял со стороны, выложил это, и все, все узнали, что он был там. То есть он тихо, молча, с утра до вечера, там, грубо говоря, каждый день работал, помогал и делал все, что, так скажем, в его силах. Вот такие ребята, таким, так скажем, респект, почет и уважение.
1: Да, действительно.
0: Ребята, которые ехали туда, чтобы просто там поснимать, показать, что вот я здесь, показать свое присутствие, апеллируя это тем, что мы это дело освещаем, это дело и так освещалось, как бы там зачастую нужна была физическая сила.
1: Вообще, на твой взгляд, зачем люди идут в соцсети?
0: Ну, здесь важно понимать, кто именно и как идет. Если с точки зрения потребления, то это, опять же, я считаю, по большей части немножко оторваться, наверное, от реальности, немножко разгрузиться, потому что...
1: Там жизнь другая.
0: Другая — это люди, которые на этом хотят зарабатывать просто. То есть созидатели в основном. Ну, и созидатели,
1: то есть у нас есть реальная жизнь и есть та, которая в соцсетях.
0: Ну да, то есть есть вот эта зачастую вот эта красивая картинка, которую, за которой люди идут, за которой люди стремятся и которую пытаются проецировать в реальной жизни, но это немножко, так скажем, грёзы.
1: А вот уже из наблюдений, на кого она больше воздействует? На мужскую и женскую половину общества? Вот это нереальная картинка, ну, виртуальная.
0: Я думаю, меня после этого комментария схавают. Ну, я считаю, что в любом случае на женскую аудиторию это влияет сильнее, потому что особенно на подрастающие.
1: Ну, может, потому что их там больше?
0: Не то, что больше. Люди просто, девочки зачастую, они смотрят на вот эту красивую картинку, которые другие успешные успехи, люди, которые продают успешный успех, демонстрируют, а там нереальной счастливой жизни, если твой муж там не зарабатывает 1.5-2 миллиона рублей в день,
1: как
0: уходи
1: ты его
0: от него, он тебя использует, ты достойна лучшего, там, и так далее, и тому подобное. Но это немножко такое, в любом случае, важно понимать.
1: Вот как
0: и
1: после
0: уметь
1: этого строить личную жизнь?
0: Не знаю, вот пытаюсь.
1: У меня вопрос. Самое непривычное, что приходилось наблюдать из того, что люди делали ради контента? Не, не ты, ты не такой, те другие.
0: Ой, не знаю, на самом деле я много чего смотрел.
1: И много чего сам делал?
0: Не, сам не делал. Максимум, что я сам делал, это вот в прошлом году у меня были длинные волосы. То есть
1: ради
0: я...
1: контента?
0: Нет, у меня просто были длинные
1: так
0: волосы.
1: Так случилось, барбер уехал в другую страну.
0: Нет, я отращивал долго. У меня был хвост, и что-то мне пришло, я говорю...
1: А давай я постригусь.
0: Давай, говорю, давай мы на видео что-то сделаем, снимем какой-то ролик. И я на лысо побреюсь в этом ролике. Они такие, все, давай.
1: Хайпанул
0: ролик? Прикинь, нет, он вообще не набрал. То есть я просто так побрился на лысо.
1: Ну, подумаешь, Атаев постригся.
0: Нет, то есть там суть не в этом была. Там было больше в уклон в юмор. Но этот ролик, к сожалению, там набрал там 10
1: просмотров. Ну вот во время стихийного бедствия получается... что поволонтерил, но ты не оставил эту историю, и ты продолжаешь с фондом быть на связи.
0: Да, мы контачим, мы после вот этих наводнений, мне даже ребята, которые в фонде, они говорили: Зайнудин, молодец, ты прошел проверку временем.
1: Чистое сердце.
0: Да-да-да.
1: Проверило твое.
0: Да-да-да, искренность моих намерений, так скажем, да. То есть они говорили, что люди, которые... хотят там помогать, они максимум выдерживают там полтора-два дня даже, да. После двух дней, говорит, они телефон уже не поднимают. То есть там было такое, что да, то есть основная часть в плане того, что разгребать вот эти завалы там и так далее, это все было сделано, но это на этом же не заканчивается, у людей проблема как бы не решилась, и у людей все так же, у многих не было там жилья, крыши над головой и так далее. И с фонда нашего, ну не только с нашего, наверное, но в любом случае я говорю то, что то, в чем я принимал участие, так как я знаю, что именно наш фонд отвечал за гуманитарную помощь, мы продолжали там месяцами развозить гуманитарку по разным населенным пунктам.
1: То есть помогали людям здесь и сейчас?
0: Да-да-да. То есть
1: по
0: мы
1: необходимости.
0: Там загружали, выгружали фурами буквально эту гуманитарку. Каждый день мы там с утра до вечера ее отправляли. Кому-то там по возможности в любом случае особо тяжелым, так скажем, людям наш фонд там оказывал материальную помощь.
1: А перед этим звонили, узнавали, что именно вам нужно?
0: Да, конечно, обязательно. То есть,
1: всегда такая предварительная работа делалась?
0: Да, то есть если мы собираемся там в какой-то район ехать, неважно какой, мы связывались с
1: руководством района,
0: управляющими этого района, с администрацией и спрашивали, какая именно конкретно точечная необходимость есть у вас на сегодняшний день. Вначале там это была там одежда там, и так далее, дальше это продукты, питание,
1: вода, наверное, вода, на
0: да, очень
1: всего
0: много
1: периода.
0: То есть у нас вода вот прям очень быстро тоннами уходила, да, то есть нам фуру буквально воды привезли, огромную фуру, казалось бы, это должно надолго как бы хватить, но буквально там на следующий день, через два дня нет ничего, потому что мы просто на газелях все раскидали по разным районам. Дальше это уже было у кого там сырость там, и так далее. Это пушки, вот, точнее эти, ну да, пушки получается, угу, для того, чтобы вот,
1: сушили жилье.
0: Сушили, да.
1: Ну и чистящие, моющие, наверное, для того, чтобы
0: химия
1: все это
0: тоже,
1: привести,
0: да,
1: в порядок.
0: То есть это прям очень сильно уходило, угу, да. То есть очень много людей просили, если есть возможность, отправить какую-либо, то есть любую химию.
1: А вообще, почему не слился? Почему остался и продолжал помогать? Не последовал за теми другими, которые на два дня?
0: Не знаю, почему. Но я считал, что раз уже начал, то как бы нельзя останавливаться. И опять же, когда я ехал по этим пунктам, особенно трепетно и тяжело мне было наблюдать за людьми пожилыми.
1: Угу, которые оказались в сложной,
0: да,
1: ситуации.
0: Которые оказывались в этих ситуациях, которые, люди, которые там по 40 лет работали, копили все, и буквально вот в одно мгновение ока, да, в одно мгновение ока у них вся жизнь, так скажем, обрушилась. И я глядел на них и благодарил Всевышнего за то, что как бы он не испытал меня такой же, так скажем, проблемы, но испытал меня, я считал, что вот я относился к этому как к испытанию, что сольюсь я, как говорится, как вот эти все остальные ребята, да. Или я буду дальше продолжать. И я решил, ну, надо дальше продолжать, надо все, что в моих силах есть, какая-то помощь, так скажем.
1: Тем, кто реально оказывает помощь, быть
0: причастным.
1: Да.
0: Быть полезным, так скажем, какой-то вклад свой внести.
1: Зайнудин, а что вдохновляет, что мотивирует в творчестве?
0: Знаешь,
1: вот только не надо рассказывать книжки, мыслители.
0: Не-не-не, я, знаешь, какой человек, по сути, так как я прошел очень много, так скажем, школ, я понимаю, что мотивация — это дело такое. Я когда начал, я дал просто себе слово, что в любом случае, даже если мне уже как-то будет влом это все делать, снимать, продолжать, я как бы буду дальше продолжать снимать. Даже если там просмотры упадут, я буду искать возможности. Вот у меня в начале было такое, что вот я снял ролик, если он там не залетел, точнее, он залетел ниже моих ожиданий, так или иначе, ты же расстраиваешься.
1: Ну да.
0: То есть у тебя были одни планы, цели, а по факту всегда получается там по-другому.
1: Как получается.
0: Да. И я для себя решил просто, что вот надо делать любое дело не на мотивации. То есть если ты чем-то решаешь заняться, угу, неважно, это спорт, работа какая-то, съемки.
1: Благотворительность.
0: Благотворительность, да. Это все нужно делать не на мотивации, а на дисциплине.
1: Без этого никак.
0: Да, то есть если ты на дисциплине не делаешь то, чем занимаешься, то так или иначе, рано или поздно, ты перестанешь этим заниматься.
1: Но мы же все-таки эмоциональные существа. Для нас очень важно вот это вот вдохновение. И это как-никак топливо.
0: Ну, вдохновение, так или иначе, когда ты на дисциплине это все делаешь...
1: Как вот себя 10... заставить придумать? Вот дисциплина, у меня сегодня с 2 до 3 креативы должны ко мне прийти идеи. И я жду, сижу.
0: Нет, у меня, вот если посмотреть, есть заметки. В заметках, это вот сюда надо показывать, да?
1: Можно, да.
0: Вот у меня в заметках очень много
1: для
0: заметок.
1: Для слушателей, у нас одновременно идет видеосъемка, поэтому наш гость спрашивает, а куда нужно показывать заметки?
0: А, то есть у меня в заметках
1: идеи,
0: которые вот у меня какая-то идея в голову, если приходит, я ее сразу записываю, потому что, как говорится, любой тупой карандаш лучше, чем острый ум.
1: Согласна.
0: Поэтому среди ночи еду в транспорте, иду куда-то там и так далее. Если мне приходит идея, я сразу ее записываю в заметки, и очень много вопросов, то есть у меня там буквально сотни вопросов на разные темы, которые я там в дальнейшем планирую использовать.
1: А вот как эти вопросы задаются? То есть, исходя из того, кто напротив стоит, или все-таки вообще без разницы, кто там напротив, я буду задавать тот или иной вопрос, потому что у меня идея такая.
0: Ну, нет. То есть, у меня нет такого какого-то определенного момента, что вот этому человеку я задам такой вопрос, этому человеку задам там другой вопрос. У меня есть определенная тематика, которую я вот хочу сегодня снять. Есть ряд подготовленных вопросов.
1: От
0: я
1: темы
0: иду, пляшем. Да, я иду и ищу уже людей, так скажем.
1: Жертв,
0: на охоту выхожу. И думаю, так, вот он даст мне контент или нет?
1: Это же на самом деле предсказать очень сложно. Кажется, ох, какой эпатажный. Наверное, контент будет бомба, а он такой стоит, молчит.
0: Да, не угадаешь. Вот как я и говорил в начале, с этой девочкой тоже я как бы вообще ничего не планировал.
1: Ничего не собирался?
0: Да-да-да, я вообще не собирался. Я бы к ней не подошел, наверное, не предложил бы ей сняться, если бы мне... Они сами не предложили.
1: А нравится у кого брать интервью? У знаменитостей или у простых людей?
0: На самом деле, мне больше нравится работать именно с простыми людьми, с простым народом, потому что там можно больше контента вытащить. Я как-то вначале даже себе говорил, что я вот к блогерам там, и так далее, к другим ребятам подходить не буду, потому что так или иначе есть такой контингент людей, которые на тебя чуть сверху вниз смотрят и думают, ты на мне хайпануть хочешь, что ли,
1: молодой. А есть такие блогеры, которые сами подходят к Зайнудину и говорят, а давай вместе какую-нибудь коллабу замутим? Ну, еще не так, было, понимаю, будет.
0: Я не вспомню просто. Ну, я знаком со многими ребятами, но были пары ребят, с которыми говорили, типа, давай, может, снимем что-нибудь. Я могу там кому-то написать, предложить, если мне интересно поснимать. Но в основном я люблю вот именно с людьми обычными на улице снимать.
1: А вот для фонда «Чистое сердце» что снимали? Какой контент в основном? То есть про ваши поездки, да?
0: В основном, да. То есть мы ездили, делали какие-то обзоры, так или иначе, для отчетности, для того, чтобы показать людям, как обстоят дела в той или иной, так скажем, местности. Мы снимали сборы тем или иным людям, которым этот сбор там необходим на лечение, там как-то поправить свою
1: ситуацию
0: жизнь, самочувствие там, и так далее. То есть в основном это такой, для меня в начале особенно это чуть тяжеловато было.
1: Тема сама сложная.
0: Да, то есть я, так как я человек такой немножко эмпатичный, да, я не так давно Муртазалиев Омар Магомедович проводил турнир по вольной борьбе. Это было соревнование между сборной Дагестана и Осетии. И после турнира мы поехали в один из детских домов «Забота», называется. А это дом для особенных детей. И я когда туда пошел, первый раз я был в таком месте. Я даже не знал, на самом деле, что у нас есть такие, как говорится, учреждения. И многие об этом не знают. И на самом деле эту тему, я думаю, нужно освещать, чтобы люди туда ездили. Хотя бы раз, я считаю, что все должны туда поехать, чтобы прочувствовать то, насколько мы должны быть Всевышнему благодарны за то, что мы сейчас имеем. И все, вот когда ты туда идешь, все твои проблемы, которые у тебя сейчас есть, они кажутся настолько незначительными на самом деле. Когда ты видишь вот этих всех особенных детей, особенно тяжелые, когда там маленькие дети были. И вот мы поехали со сборными Дагестана и Осетии в этот детский дом. Мне там было самому тяжело, и я видел ребят, которые...
1: Хотя это традиция, я знаю, что каждый год туда сборные по вольной борьбе.
0: Ну, я просто катаются. Первый раз, на самом деле, был так как я не знаю по поводу традиций, но в любом случае, знаю, что фонд «Чистое сердце» постоянно там бывает. И я видел ребят, вот борцов, которые там были. Там вот были Загургуев, там Сидаков, Заурбек. То есть все там с обеих сборных были ребята. Я видел, как им даже очень тяжело, как они еле сдерживают слезы, потому что это очень тяжело на самом деле. Я такой же был. И я одной из наших, так скажем, сотрудниц фонда «Чистое сердце», я говорю: «Жасмин, когда в такие места идете, меня больше не зовите». Да, говорю, я в натуре от сердечного приступа, говорю, умру, говорю, один день.
1: Тяжело воспринималось.
0: Да, мне было тяжело. Она говорит: «Да, нормально», говорит, «ты привыкнешь», говорит, все, «ко всему», говорит, «привыкаешь». Я говорю: «Не знаю, привыкну я или нет, но на данный момент мне там тяжело было находиться в плане конкретно эмоциональном».
1: Ну вот видишь, что... ты говоришь, что каждому нужно попасть в такое место для того, чтобы переосмыслить.
0: Ну, да, то есть тяжело это или нет, но один раз туда пойти, в любом случае это увидеть, что у нас есть такой детский дом, такое учреждение, для того, чтобы вот для себя, опять же, понять, сделать какие-то выводы. Очень много, на самом деле, людей, у которых большие возможности для помощи там, и так далее. То есть они могут пойти. Там же очень много детей, которые нуждаются в лечении постоянном.
1: Но есть люди, которые ищут, а куда бы направить вот, средства.
0: Вот я это и говорю. То есть для вот таких людей я вот советую вот туда сходить. Угу. Я думаю, после этого уже не останется вопросов, куда дать, что дать, сколько дать и так далее. То есть там такое...
1: Угу. А если вернуться к теме формирования контента, вот все-таки вектор такой юморной у Зайнуддина Атаева. А почему именно через юмор пытаешься донести какую-то информацию? Это что, такая хорошая валюта в Дагестане? Или восприятие через юмор у нас лучше происходит?
0: Ну, на самом деле, просто Дагестан — это... Если брать
1: территория юмора.
0: Да, да, то есть у нас Дагестан же называют кузницей мемов. То есть, в этом
1: и самоиронии, да?
0: Да, то есть Дагестан в этом плане стоит на первом месте. И в целом, если брать, то в плане блогерства, контента и так далее, Дагестан топ-1, топ-2, на самом деле, по всей России, я считаю, потому что есть Москва, есть Дагестан, а есть все остальные в плане этом.
1: Сам себя не потроллишь целый день, скучно жить.
0: Да, ну, я решил это делать все через юмор, опять же, потому что я сам люблю пошутить, люблю посмеяться. Я, когда являюсь потребителем, я сам в основном люблю либо какой-то образовательный контент в Инстаграме,
1: что повышает некий
0: уровень. То есть для себя, для своего развития. Либо я люблю просто поржать, грубо говоря. То есть я не люблю смотреть... я не смотрю вот психологов всяких.
1: Всяких. Вот сейчас было обидно.
0: Ну, всяких не смотрю. Без обид всем психологам, которые на меня подписаны.
1: Чувство юмора, Зайнуддин, оно или врожденное, или его можно сформировать?
0: Ну... Я считаю, что...
1: Или у нас такой генетический код, дагестанский.
0: Ну, Дагестан в целом всегда славился своим чувством юмора, даже на фоне остальных кавказских республик. Я не знаю, как даже ответить на этот вопрос. Наверное, это...
1: Сформировать нереально, да?
0: Ну, такой юмор, как у нас, я думаю, нет. Так или иначе. Либо он у тебя есть, либо его у тебя нет.
1: А вот что это такое? Это просто мы так пар выпускаем? Или нас юмор с реальностью пытается примирить?
0: Ну, я опять же как не успел сказать, просто через призму юмора я понимаю, что у людей так или иначе жизнь и так тяжелая. Люди заходят, чтобы вот как-то успокоиться,
1: нейтралку
0: посмеяться,
1: поймать.
0: Да, то есть тяжелый рабочий день, шеф на работе отругал, штраф дал там, и так далее, и тому подобное. Хочется немножко, как говорится, людям, наверное, разгрузиться, и я... несу таким образом тоже, так скажем, пользу, может быть. Ну, не только я, конкретно все.
1: Наедине с родными, интересно, какой ты и берешь ли... Я просто как-то слышала интервью Юсуба Омарова. Он говорил, вот, что вот это вот образы он зачастую берет вот из семьи. Вот этот его популярный образ чувачка такого... Хатиматушка, это его папа. Он оттуда его взял. Формируются ли образы в твоих роликах из общения с близкими?
0: Ну, смотри, если говорить конкретно про меня, у меня же как такового образа именно в роликах такого, ну, нет.
1: Нет.
0: То есть
1: его.
0: Я больше как уличный интервьюер.
1: Ага. То есть он один у тебя, умный,
0: ну,
1: зайди.
0: Не умный, я как бы...
1: Ладно, образованный.
0: Угораю в роликах. Ага. А с семьей я такой же...
1: Ну, угораю, продолжаю да, угорать.
0: Да, да, да. Вот, у меня мать постоянно на меня кричит в плане того, что как ты вообще, будь серьезным хотя бы со мной. Я говорю, если с тобой серьезным быть, с остальными что делать?
1: Вот, кстати, о маме. Как она среагировала, когда вдруг решил блогером стать?
0: Ну... Мне в этом плане, наверное, повезло, потому что мать меня, чем бы я ни занимался, даже если это нравится или не нравится, она меня всегда поддерживала. Поэтому я за это и вообще бесконечно благодарен. Я считаю, что вот у меня вообще лучшая мать на свете.
1: Машалла.
0: Да.
1: Что сказать?
0: Как меня некоторые называют, сыночка-корзиночка.
1: Есть такое.
0: Но я считаю, что это просто как бы уважение к матери, которое должно быть. И это человек, который на самом деле, вот чем бы я ни занимался, чтобы у меня там, я думаю, это у всех так. Мама — это тот человек, который тебя всегда во всем поддержит, потому что ближе человека нет, по сути. Кто может быть ближе, чем мама?
1: А в работе все ли дается легко, или есть что-то, что по-прежнему является некой точкой роста?
0: Ну, легко не дается в плане того, что если говорить о навыках там и так далее, ролики я начал уже делать. Если у меня раньше там на ролик монтаж, поиск мемов и так далее могло уходить там сутки, полтора, до полутора, до двух суток, сейчас я там буквально в течение 3-4 часов это все делаю, как бы один ролик у меня за столько времени формируется, и то это с перерывами.
1: Я представляю, как обидно бывает, когда, допустим, столько усилий вложено, и говорят, сотри, брат, сотри, удали это.
0: Ну, я ролики на самом деле не удаляю, потому что я немножко изучил даже этот вопрос с юридической точки зрения. Если я к человеку подхожу, ну, как бы, если меня вначале просят, там, нас не снимайте, или мимо проходящий человек какой-то идет, говорит, брат, сделай, чтобы меня было не видно. Я как-то заблюрить могу этот момент там, и так далее. А если человек уже участвует, как бы это...
1: И ничего не
0: я
1: сказал.
0: Я потом, то есть, да, если человек... соглашается сниматься в твоем ролике, то это уже его согласие на участие, то потом, в плане того, то, что ему как-то ролик может не понравиться, он на самом деле узнает, что не на все 10 вопросов правильно ответил, а на один из 10 только правильно ответил, и ему из-за этого хочется, чтобы этот ролик был удален, как бы я не удаляю такие ролики. Вначале у меня было пару, так скажем, разговоров, когда меня просили удалить, братья, сестры, отцы, матеря, все писали, пожалуйста, удалите ролик там и так далее. Вы нашего там сына опозорили, нашу дочку опозорили, мы вообще не знали, что она там вообще ходит по этой улице. То есть для некоторых просто даже нахождение, прогулка по этой улице, это уже считается...
1: Криминал.
0: Да-да-да. Уголовка.
1: И в завершении, какие проекты впереди? И вообще на какую тему интересно было бы что-либо сделать?
0: Ну, на самом деле я...
1: Помимо благотворительности, я понимаю, что от этой темы уже не отходит Зайнуддин Атаев.
0: Да. Мы в плане... Чего сейчас говорим? В плане...
1: Будущие проекты на какую тему могут быть?
0: Съемки?
1: Кроме как, да.
0: Я ищу, на самом деле, я экспериментирую с форматами, которые хочу добавить.
1: В творческом поиске, да?
0: Да, да, да. Сейчас, вот мы буквально вчера сняли один ролик, там не тема опросов, там немножко такое, так скажем, немножко другой формат. Я буду его потихоньку внедрять и смотреть, как людям заходит. Если людям будет это интересно, мы будем как бы дальше продолжать. Так-то в планах в голове очень много, на самом деле. Которые...
1: Да, я помню, 120 пунктов в заметках.
0: Да, то есть очень много каких-то идей, которые нужно начать просто реализовывать. Тяжело, наверное, одному некоторые проекты реализовывать. Это нужно делать в коллабе с кем-то, это нужно как-то...
1: объединяться.
0: Объединяться, да. То есть, ну, я пока в поисках.
1: Коллег по цеху.
0: Да, да, да.
1: В том числе.
0: по сотрудничеству, пишите в директ.
1: К сожалению, завершился наш эфир. Думаю, многие нашли полезное. Зайнудин, в вашей истории, в вашем опыте. Мы берем информацию на заметку. Желаю вам творческих побед и реализации задуманного.
0: Спасибо большое. Вам тоже успехов.
1: В студии работала Эмисия Мирова, а гостем программы был блогер, СММ-специалист, активный волонтер фонда «Чистое сердце» Зайнудин Атаев. Жду всех вас, дорогие слушатели, снова на моих будущих эфирах.
0: Всем пока, всем до свидания. Рад был с вами пообщаться. Удачи.
2: Истории, которые согревают сердце. Люди, которые вдохновляют. Слушай прямо сейчас. «Голос добра» с Эмисией Амировой на Диалог FM.
3: Реклама на Диалог FM.
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
5: А вы знаете, наш народ без чая не может.
6: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
7: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
5: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
8: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
9: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
10: Натуральный витамин.
9: Папа вкусный сок томатный.
11: Да чего же он приятный.
9: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
12: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
13: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
14: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
15: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог FM.
2: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
16: 24 августа 1995 год. В этот день Microsoft официально представила Windows 95. Это был не просто новый софт, это был масштабный бизнес-проект. На маркетинг Microsoft потратила порядка 300 миллионов долларов. С точки зрения бизнеса, релиз Windows 95 стал примером того, как можно одновременно продать и операционную систему, и новый стандарт работы за компьютером. В систему заложили сразу несколько факторов роста рынка. 32-битные приложения, длинные имена файлов и понятный интерфейс. Все это снижало порог входа для обычных пользователей и делало персональные компьютеры более удобными для офиса. Результат был впечатляющим. В первый же день продали 1 000 000 копий, а к 1997 году уже более 40 миллионов. Для индустрии это означало взрывной рост спроса на компьютеры и периферию, а для разработчиков – новую платформу, под которую нужно было адаптировать софт. Важный урок для бизнеса в том, что крупный продукт – это не только технологии, но и создание нового пользовательского стандарта, плюс грамотная упаковка и маркетинг. Важный урок для бизнеса – крупный продукт – это не только технологии, но и создание нового пользовательского стандарта, плюс грамотная упаковка и маркетинг.
17: Значимо, важно. Диалог FM – это день в истории.
3: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
18: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
19: В России с 1 сентября вступят в силу позитивные изменения для предпринимателей, в том числе будет уточнен статус мобильной торговли, в том числе автолавок, напомнил в беседе с Арти член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Самозанятые граждане теперь смогут на равных условиях включать свои объекты в общую схему размещения, а собственники частных земель получат больше самостоятельности в организации торговли на своей территории, пояснил депутат, подчеркнув, что это важный шаг для поддержки малого бизнеса. Кроме того, Чаплин напомнил о новых требованиях к управляющим компаниям, которые для получения лицензии на работу нужно будет сначала подтвердить наличие в штате квалифицированных специалистов с профильным образованием.
18: Деньги дороги, как память.
19: Отношение трети россиян к финансовому риску меняется в зависимости от конкретной ситуации, об этом сообщила газета «Известия». Опрос показал, что 36% респондентов в одних ситуациях готовы пойти на финансовый риск, а в других выступают категорически против него. Другие 27% россиян всегда избегают риска. Еще 19% согласны на небольшой риск ради высокой доходности, а лишь 18% не против рисковать. При выборе стратегии 38% опрошенных пытаются соблюдать баланс между надежностью и доходностью, 36% предпочитают действовать ради сохранения капитала, а 26% заявили о готовности рисковать ради максимальной прибыли.
18: Копейка рубль бережет.
19: И в завершении выпуска: сократить расходы на продукты можно без жесткой экономии, если заранее продумывать покупки, правильно организовать хранение и быстрее находить применение остаткам еды. Об этом газете «Ру» рассказала финансовый консультант Ольга Матвеева. Перед покупкой ингредиента для одного блюда эксперт посоветовала придумать ему как минимум еще одно применение. Например, остатки сливочного сыра можно использовать для бутербродов или пасты, а зелень добавить в салат, суп или соус. Если дополнительных вариантов нет, продукт лучше заменить более универсальным, призывает специалист. По ее словам, замораживать продукты следует до того, как они начнут портиться. Хлеб, мясо, сыр и зелень удобнее заранее разделить на небольшие порции, а на упаковке указать дату заморозки, посоветовала специалист. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
18: Кошелек.
3: В Дагестане 19 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
20: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане два человека пострадали при пожаре после падения фрагментов дронов. Травму получили сотрудники службы безопасности. Об этом сообщил временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Пострадавшим оказана медпомощь, угрозы жизни нет, пожар локализован. На месте продолжают работать экстренные службы. Я напомню, что власти Дагестана и Адыгея сообщили, что в результате атак украинских дронов повреждены склады «Озон». Ну и Яхья Бучаев подчеркнул, что количество стабальных работ увеличилось на 90% в республике. То есть с 30 в 2022 году до 58 в 2026. Средний балл ЕГЭ вырос практически по всем предметам до 7 баллов, кроме литературы, где показатель снизился на 0,6 баллов. Следующий важный шаг, по мнению Яхьи Бучаева, научиться эффективно анализировать результаты ЕГЭ и ОГЭ на муниципальном уровне. Ежегодно, я напомню, что Дагестанский институт развития образования готовит адресные методические рекомендации, и их необходимо активнее использовать. Ну и минимальная доля затрат на жилищно-коммунальные услуги в потребительских расходах семьи среди регионов России зафиксирована в Дагестане – 5%. Самая высокая в Мурманской области – на уровне 14%. Таковы результаты исследования РИА Новости. В среднем в стране на оплату ЖКУ жители направляли 9% своих потребительских расходов. Эта доля по сравнению с 2024 годом практически не изменилась. Я напомню, что ЖКУ – одна из существенных статей расходов для россиян. Увеличение тарифа влияет на инфляцию, при этом затрагивается и социальный аспект. Но и завышенные ожидания по зарплатам осложнили поиск сотрудников. Большинство российских компаний испытывают трудности с наймом. Как пишут ведомости, также фирмы отмечают нехватку подходящих специалистов и низкое качество потолка соискателей. За июль 93% работодателей заявили о нехватке необходимых навыков у кандидатов. Сложнее всего бизнесу закрывать инженерно-технические, IT и коммерческие вакансии. Ну и цены на социальные позиции сахара в 6 регионах России снизились на 7%, об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы, ее слова передает ТАСС. ФАС отметили, что снижение цен на отдельные позиции сахара произошло благодаря соглашению между региональными властями и участниками рынка. ФАС также добавили, что большая часть подобных соглашений касается 24 категорий социально значимых продовольственных товаров. Среди них хлеб, молоко, сливочное и подсолнечное масло, также куриные яйца и мясо птицы. Но и слово «кофе» среднего рода может утратить статус разговорного и стать основным правильным вариантом, рассказала РИА Новости филолог Светлана Гурьянова. Логика простая. Слова, которые оканчиваются на «о» и «е» в русском языке традиционно относятся к среднему роду. Также пальто и какао когда-то были существительными мужского рода, но позже их стали относить к среднему. Мужской род долго держался как своеобразный характер грамотности, поэтому переход идет медленно и не всегда последовательно. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
3: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. Спонсор новостей. Компания Элко.
20: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
1: Это выпуск про наследство.
21: А меня вообще этот вопрос не волнует. Пускай там сами разбираются. Когда у меня выключится свет, мне вообще все равно, что будет происходить в этой комнате.
22: Он выстроил систему наследования более чем для 100 семей.
21: То есть можно, в принципе, вопрос отложить. Завещание все рассудит. А можно даже завещание не делать, и там по законодательству все поделится. А можно сейчас начать вот этот воспитательный процесс и вот эту ответственность тренировать уже сейчас. Она все равно придет к вашим детям.
1: Наш гость помогает сохранять капитал и передавать его без конфликтов и потерь.
21: Примерно 30% всех активов теряется при наследовании, потому что люди, принимающие наследство, просто не знают, где это что находится.
22: Он совмещает работу адвоката и многодетного отца. Именно поэтому он отлично понимает вопросы и профессионально, и лично.
21: Вот, допустим, чисто теоретическая ситуация, что кого-то из ваших партнеров не стало. Давайте откроем устав и почитаем, что у вас там написано по поводу перехода к наследнику.
1: Сегодня с нами один из лучших юристов России по вопросам наследования Андрей Крупский. Привет, это подкаст «Объясни Марату». Объяснять нужно мне. Каждый человек в какой-то момент понимает, что он конечен. И, следовательно, возникает вопрос о наследстве. Этот вопрос возникает на семейном кругу. Обсуждать очень сложно. Поэтому я пригласил, чтобы мне было полегче, мою супругу, многодетную мать, экс-главу Правита Сбербанка России, финансиста Евгению Тюрикову.
22: У нас на двоих 7 детей. У нас есть бизнесы.
23: Есть о чем поговорить.
22: И нам есть о чем поговорить. Спасибо, что ты с нами сегодня.
1: Когда, по-вашему, надо задумываться о наследстве?
21: Возраст поднятия этого вопроса падает. Если традиционно за много лет практики это был такой переходный период в жизни человека, 45, уже где-то кому-то ближе к 50, человек начал, прожив кризис среднего возраста, начинает заглядывать в эту тему. То сейчас все чаще доверители, которые приходят с началом размышления, отчитывают возраст от 35.
1: Наверное, можно быть на твоем примере, мы скажем, ты расскажешь о том, как ты ведешь диалог с людьми, которые боятся запутаться в этом вопросе.
21: Личный кейс действительно личный. Я пополнил статистику граждан нашей страны, которые помогли нашему государству выйти на 4-е место в мире по количеству разводов. Когда это произошло? Ну, как бы происходит естественное последствие.
1: Ты не одинок.
21: Я не одинок. Нас еще таких очень много. И происходит следующее, внутренний разговор. Твои дети, они начинают жить в отдельном от тебя пространстве. И получается, что и так твое время, которое ты проводишь с самыми важными людьми в твоей жизни, оно сокращено, потому что мы все занятые люди. Возникает внутренний разговор. Вот у меня так и было. А что же я в это сокращенное время все-таки хочу туда вложить? Возникает больше запроса на какие-то инструменты, на какие-то цели, как там поступить, что там дать. И это была первая такая внутренняя волна. А вторая еще более фундаментальная. Вот если я вас спрошу, назовите три своих главных ценности. Вы на первое место поставите семья. И наверняка многие так же делают точно так же. Я говорю, хорошо. А почему так получается, что на первом месте вы поставили семья, а количество времени, развития, исследований вы тратите, как правило, на второе и следующие места в своей жизни? Бизнес, деньги и так далее, и так далее. Получается какая-то несправедливость этого мира. Это для меня более важно, но занимаюсь я этим гораздо меньше. Почему так?
22: Андрей говорит, для меня самое важное – семья. Я отвечаю себе на вопрос, для меня самое важное – безопасность. И время, которое я трачу на свою собственную безопасность и безопасность семьи, и дальше по списку, для меня в приоритете.
21: Хорошо, я тебя спрошу тогда, а безопасность чего ты поставишь на первое место?
22: Безопасность себя. Потому что я ощущаю зависимость очень многих людей от себя. И тогда моя безопасность – это безопасность семьи, безопасность родителей, безопасность моего бизнеса. То есть для меня… Я в данной ситуации, как бы это эгоистично не звучало, но я считаю, что эгоизм – это хорошее чувство. Вот. А для меня это приоритет.
21: Так вот, слово «безопасность», оно у многих вышло на первое место, потому что мир слишком сильно меняется, и уровень там, и вызовов такой большой, что это чувство подорвано у многих людей, у которых есть активы. И поэтому тема, про которую мы говорим, а давайте продумаем про послезавтрашний день – это как раз и укрепление вот этого самого фундамента безопасности.
22: Марат, а ты бы как ответил на вопрос, Андрей? Что самое ценное?
1: Что для меня ценно? Наверное, семья и все, что с этим связано, в том числе и безопасность, и безопасность и экономическая, и физическая, любая безопасность. Но, тем не менее, о наследстве, о самой философии наследства нужно размышлять всегда, когда ты воспитываешь ребенка, когда ты живешь обычной жизнью, когда ты ведешь свои дела. То есть каждый твой шаг в конечном счете может быть отражен в том или ином виде и иметь те или иные последствия на твоих детях.
21: Я искал какой-то образ, какую-то картинку. А что там впереди, дальше у меня вообще находится? Я вам нарисую, какой образ пришел ко мне
1: любопытно.
21: В качестве ответа. У меня получился... стол, он круглый, и за этим столом сидят мои дети, внуки, я, и мы сидим все вместе. Очень важная составляющая, что стол без углов, это понятная там метафора, что все хотят быть за этим столом, я там присутствую, все собрались, то мне удалось выстроить такую систему отношений, что... большая многодетная семья, вся собралась и все хотят там присутствовать. То есть моя система отношений с ними, с каждыми, с их женами, мужьями, она такая, что они все собрались за этим круглым столом.
22: И ты это считаешь наследием?
21: Да. Я считаю, что я тогда поработал в этой теме не зря, если они все хотят.
22: Для тебя это скорее система отношения между людьми внутри сообщества.
21: Сначала ты делаешь много хорошей работы с отношениями, с настройками, взаимопониманием, а потом важно все равно это юридически оформить. Что в российской действительности наилучшим решением считается личный фонд, потому что он придуман для того, чтобы построить долгосрочную систему, мою личную, как я, не с партнером, не с братом, а я там с супругой, создаю вот этот вот механизм этих отношений, управления и настраиваю его на долгосрочную перспективу.
1: То есть структура личного фонда – это, по сути, такова и есть конституция, по которой ты говоришь, что твоя семья должна жить.
21: По сути, да. Ты создаешь самое главное – правило. Там даже так документ так и называется, и он отдельный от устава, конфиденциальный, он хранится только у меня, у нотариуса, я никому не сдаю его, он называется «правило».
22: А как правило воспитания вообще можно прописать в Конституции правила отношений? То есть я плохо себе представляю, как можно куда-то перенести твои ощущения о детях, твое отношение к тому, что происходит. Это прописать невозможно. Это же на уровне эмоций, на уровне химии, на уровне ощущений. То есть я чувствую своих детей, поэтому я делаю одни или другие действия. Я не понимаю, как не копированием передать этот процесс воспитания.
21: В реальности правила есть. Даже если они не написаны текстом, в вашей семье они есть. Вы как-то ставите задачи детям, как-то их контролируете, как-то развиваете отношение к деньгам, и есть какие-то принципы. Правила существуют. Весь вопрос. Мы либо их формулируем и легитимизируем, и стараемся передать уже там дальше внукам, правнукам, чтобы как бы все пользовались. Либо я, как говорю, ну, я вот так придумал, а ты, говорю детям, можешь как-то по-другому.
1: Ну, вопрос тут такой, насколько ты считаешь внутренне вправе рулить или там, определять направление своей жизни твоих детей, запрещать то или разрешать это. В конце концов, это вопрос глубоко философский, и вопрос каждого отдельного человека, отдельного родителя по отношению к своей семье.
21: Именно в этом и будет ответ на вопрос, а какую форму наследства я выберу. Если я считаю, что каждый из них свободен и самостоятельная личность, я всех поделю поровну, скажу, забирайте каждый и идите своей дорогой там, и так далее. Если я захочу, что я как бы говорю, слушай, это ты можешь забрать, но при каких-то условиях. То есть я, допустим, требую, ожидаю от него определенного набора там, навыков, опыта, я составлю такое условие и скажу, вот это при условии, если и тогда. Если я хочу, чтобы они были вместе и вместе какую-то историю реализовывали, я их закрываю в модель личного фонда и говорю, развивайтесь вместе.
22: У нас дети от разных браков. Вы себе представляете, да, нам хочется, чтобы дети общались, но это абсолютно разные личности. И мы хотим, чтобы они были вместе.
1: Жень,
22: какой инструмент может быть? Давайте все вместе сядем со стола, все поговорим.
21: Как можно попробовать поиграть в эту игру? Называется не факт, что получится, но я хочу попробовать. Пришел доверитель. И говорит, я хочу вот фонд туда все сложить, а там основной вопрос, как бы, а какой срок вот этой фантазии, вот этого проекта? Он говорит, срок будет такой, фонд существует всю мою жизнь, я туда все положу, и 3 года после моей смерти. А после 3 лет, говорю, что будет? А после 3 лет они могут единогласно все проголосовать, что мы расходимся, и каждый возьмет там свою долечку от этой общей истории. Я говорю, зачем 3 года? Он говорит, а я хочу, чтобы они, когда меня не будет в этой комнате, попробовали жить, принимая решения вместе. И, как ты правильно сказал, они будут вынуждены это делать, потому что он их замотивировал деньгами на это упражнение. А вдруг получится создать семейный совет, который будет коллективно, эффективно взаимодействовать?
22: Да, у нас младший 9 лет, а старшие уже зрелые, взрослые люди, живущие самостоятельно жизнью. Ты их за один стол не посадишь. Или обсуждали еще, давай хорошо отсечем тех, которые 18+. То есть, а которому 17, с ним мы что делаем, да? Сразу начинается какое-то неравноправие внутри. Тогда вопрос, а когда правильно начинать этот диалог? Почему твой клиент, который ты называешь доверитель, не поговорил со всей своей семьей заранее, отдал им 3 года после ухода?
21: Задумал реализовать эту всю историю сейчас, все положить в фонд, и они уже, пока он отруливает этот разговор, они уже будут пытаться принимать решение вместе.
1: Можно изменить правила фонда после смерти учредителя?
21: Нет.
1: Нельзя?
21: В этом основной недостаток нашей конструкции личных фондов, что пока законодательство не позволяет. То есть получается, что поколение, которое основывает вот эту конструкцию, должно как настолько ответственно подойти к проектированию этого здания, что на все случаи риска там должны быть какие-то ответы.
1: Прошло 20 лет, изменилась ситуация. Изменились требования к бизнесу и так далее, и так далее. Все наследники согласны. Почему они не могут изменить?
21: Мы можем им дать право расформировать фонд. Мы можем дать им право забрать существенную часть активов. Но поменять правила такой опции нет.
22: Да, если мы остаемся в нашей стране, это для нас единственный инструмент по передаче и наследия. Несмотря на то, что мы разобрали что-то через KPI, только по факту, мотивационная модель. Да, и

0: которые я создала, не знаю, гостиничную, у меня любимая. Она говорит: мам, подожди секундочку. Я художник, я рисую, у меня своя собственная галерея. Я получаю удовольствие от того, что я делаю, а теперь я должна управлять твоей гостиницей, заниматься велс-менеджментом и еще чем-то.
1: Мы выбираем, а кто же будет управлять, когда меня не будет в этой комнате, деньгами, чтобы ну, все там правильно распределялось. И здесь мы смотрим на примеры, как ни крути, трастовых структур, которые работают за границей. И там два принципа формирования управления этими деньгами. Первый принцип – коллегиальность. Там обязательно должна быть какая-то группа лиц, какой-то совет, чтобы ни одному в руки человеку отдать все там нажитое непосильным трудом. А второй принцип – сдержек и противовесов. То есть есть совет, который или там кто-то, кто принимает решение продать, распределить, выплатить. И есть второй орган, который ничего не решает, он только контролирует первый орган. И вот такая система может претендовать на долгосрочность. Ну, естественно, сменяемость надо обеспечить.
0: Представим себе, что ООО, в котором активно принимает участие бенефициар и учредитель этого личного фонда, передано в личный фонд. Как компания дальше управляется?
1: В чем преимущество личного фонда? Что органы, состав органов управления, он будет такой, как я захочу. Захочу, там будет совет, где я буду пожизненным президентом, и у меня, согласно тексту правил, единоличное право решать все вопросы.
0: Подожди, тогда, а как, зачем задумывался личный фонд? Разве вот. Законодатель не закладывал туда принцип того, что все активы, которые переданы в личный фонд, должны быть отделены от учредителя и должны жить самостоятельной жизнью? Потому что в твоей конструкции
1: правильный
0: есть некая
1: вопрос.
0: Противоречь.
1: Правильный вопрос. Задумал я, как учредитель фонда, не могу быть директором этого фонда. Запрещено по закону. Я должен еще хоть кого-то вовлечь в эту всю историю.
0: Но при этом могу управлять по факту.
1: Проблемы, связанные с личным фондом, сейчас делятся на два больших блока. Первое – это нечеткость налогового регулирования жизнедеятельности этого инструмента. Приведу пример. Если вы хотите положить коммерческую недвижимость в личный фонд, то даже если вы сейчас зарегистрированы в качестве ИП, и владеете этими объектами, то государство считает, что при таком вложении нужно заплатить 20% НДС. Возникают неожиданные налоговые последствия, на наш взгляд, как налоговых консультантов, на определенные операции. Потом еще есть определенные недостатки, связанные с торговлей ценными бумагами. Не все классы активов там четко подпадают под налоговую льготу в 15%.
0: Ну, это пассивное и активное управление, ты имеешь в виду?
1: Все верно, да. Поэтому не хватает четкости в налоговом регулировании. А второй блок, что точно нам важна, как с чего мы начали, что ты подняла как флаг, это безопасности. Хотя вроде бы личный фонд – это инструмент, ответ тем людям, кто хотят безопасности своих активов. Почему это так? Потому что там дополнительная конфиденциальность, закрыты сведения о том, кто является учредителем. В ЕГРЮЛ эта информация скрыта. Если я вложил, спустя 3 года нельзя из фонда забрать, кредиторы мои не могут забрать.
0: Ну, по-моему, там срок может быть увеличен до 5 лет.
1: До 5 лет. И это вроде как тоже безопасность. И третий аспект безопасности. Источником проблем для наших активов являемся мы, а на втором месте наши наследники. Потому что как только они получают эти активы, риски, что все будет профукано, увеличиваются в 100 раз. У них они женятся, разводятся, у них свои какие-то предпринимательские штучки. Масса сложностей. Поэтому наша задача еще активы защитить от наследников. И фонд решает этот вопрос. То есть вроде как фонд – это про безопасность, но мы совершенно не понимаем, какие стресс, как фонд пройдет стресс-тесты судебной практики. И эта норма, она так странно изложена, что вроде юристы читают и говорят, это безопасно, читают другие юристы, говорят, это все тут отнимут, все развернут.
0: Слушай, но ты знаешь, у меня как было впечатление, честно говоря, о личном фонде, так сейчас и осталось, я поговорю с тобой, наверное, еще больше в этом укрепилась, что инструмент недоработанный, инструмент, который влечет налоговые последствия и не всегда правильные. Инструмент, который вполне может тебя догнать, даже если ты все сделал абсолютно правильно. Вот. И еще вообще нет никакой юридической практики, как его использовать в будущем. Тогда что делать? Вернуться к завещанию, посмотреть, пока сколько-то людей пообжигается, понаблюдать за этим. Что делать?
1: Нужно диверсифицироваться. И многие доверители так и разбивают. Они говорят, хорошо, я маленькую часть активов все-таки положу в фонд и буду играть в эту игру. Семейный совет, там вот начну коллективное управление. Но цена ошибки должна быть небольшой. Поэтому

0: Поэтому я положил туда только маленький кусочек. А часть активов так и остается у меня структурирована через какие-то иностранные структуры, а часть активов там завещание на мне, на ком-то, на близких. Нужно создавать семейный совет. И в этот семейный совет вовлекать тех, кто готов вовлечься.
1: Может быть, но они же 17... ничего не понимают в бизнесе.
0: Так а когда ты будешь учить это делать? Пора сейчас. Вот сейчас, вот знаешь, как есть, не знаю, японская там поговорка. Когда самое лучшее время посадить себе сад? 100 лет назад. А второе какое лучшее время? Сейчас.
2: Люди имеют удивительное качество. Для того, чтобы получить хороший сад, они набирают садовника. Для того, чтобы иметь хорошую еду, они берут повара. Для того, чтобы хорошо осматривать и ухаживать за машиной, они берут водителя. Но когда речь идет о таких важных, фундаментальных вещах, как вопросы там, наследования, вопросы управления семьи и так далее, они следуют опыту своих родителей в лучшем случае. В лучшем случае. Хотя родители жили в совсем другом социальном слое, жили в совсем другие времена, при совершенно других правилах. И передать что-то, посоветовать человек с цивилизационным разрывом там, 20-30 лет, ему крайне сложно. Начинать нужно с самого себя, и начинать нужно с бесконечного диалога со своими детьми и с размышлениями о том, как управлять семьей. И, соответственно, как будет строиться семьи твоих детей, и что будет дальше. Но есть другая позиция. Есть я, есть мир. Нет меня, нет мира. И что будет потом, меня тоже не интересует.
0: Люди, которые живут в этой парадигме, они принимают решения по обсуждаемой теме, а меня вообще этот вопрос не волнует. Пускай там сами разбираются. Когда у меня выключится свет, мне вообще все равно, что будет происходить в этой комнате. Ну, как бы имеет право на жизнь? Ну, в принципе, да. Но все кейсы, которые, по которым потом снимают кино или разбирают на судебных юридических конференциях про раздел наследства, они вот из этой парадигмы. Человек жил по принципу, ну, как-то сами разберутся, а потом детям, там, женам и так далее прилетает очень прекрасный период жизни. Давайте все поругаемся и поймем, что было неправильно.
2: Что для тебя факт выполненной работы? Когда ты кайфуешь от своей работы, от того, что ты сделал?
0: Это помогать создавать и проектировать будущее. Задача этой работы, если уже кто-то на нее решается, сделать стресс-тест. А что будет, если? А, вот тут, вот так, вот здесь, вот это вот. Если человек хочет минимизировать сложности в своей жизни в будущем, он должен разделять активы личные, одна корзинка, одни юридические инструменты для оформления, там оформление на других лиц, личные фонды, трасты. Ну, то есть есть масса там фидуциарных разных штучек. И вот эти все долги, вот эти все сложности. Проблема в том, что все это обычно собирается, человек держит все в своих руках, потому что мы такие сильные.
2: Самый известный наследник в русской литературе – это Пьер Безухов. На твой взгляд, его папаша, какие допустил ошибки? Что он такой был беспомощный в своей жизни? Что бы ты порекомендовал Пьеру Безухову или его папаше, когда он придет? Как ему быть?
0: Слушай, ну, вспоминая все нюансы его поведения и реакции, понятно, что Пьер-то ну, не был готов как человек.
2: Упущенный ребенок.
0: Да. Есть типология управления в семьях. Вот мы все как-то управляем на работах, вот там как-то вот, кто-то жестко, кто-то, значит, бирюза, разные акценты. Дома мы тоже управляем. Есть система управления, называется династия. Это понятная тема. У меня там дерево висит, я там корни, все, значит, вот исследую. Есть система управления, называется автономия. Это когда вы детям говорите, так, каждый автономен может делать, что хочет, но главное, вы приходите ко мне, я с вас поддержу. И мы как бы в результате каждой активности мы начинаем быть партнерами. То есть вот у меня там, вот у меня у ребенка есть какая-то идея. Я говорю, он говорит, пап, я там придумал какой-то проект. Я говорю, классно, давай я буду твоим партнером. Я тебе денег дам, но только с условием, что мы как партнеры с тобой встречаемся, обсуждаем все этот вопрос. Я начинаю как-то вокруг вот этой активности чуть-чуть ближе становиться и делиться своим опытом и навыками. Не назидательно, а в партнерском ключе. У кого-то манера университета называется бизнес-университет. Это когда цель моего воспитательного процесса и рождения детей – это дать им хорошее образование. Я говорю, вот это я дам, а дальше, ребята, не ко мне. И я как бы четко за этим слежу. Но самая распространенная модель управления обычно внутри семьи называется изоляция. Смысл в следующем. Я занимаюсь всеми проблемами, зарабатываю деньги, несу риски, переживаю, там, не сплю по ночам, еще что-то разруливаю. А семья кайфует. Мальдивы, последняя модель айфона, все хорошо. Там все. Я же их люблю. Я вроде как проблемы отодвинул от них, потому что я их люблю из заботы. Но у этой истории есть вопросики, а как они там
1: очень
0: готовы?
1: Очень сильная оборотная сторона.
0: Да, и ты такой, да, слушай, что-то я не так сделал, что-то я вот моя любовь какая-то, она где-то, надо каких-то трудностей чуть-чуть им вовлечь их в мои трудности. И семейный совет, добро пожаловать. Принятие совместных решений.
1: Ну, ты знаешь, там вот последняя модель, которую ты писал, на мой взгляд, не решает основное, что должен дать родитель. Да, он не учит принимать ответственность. То есть он до какого-то момента учил, ложку давал, да, ребенок начинал сам кушать, ходить учил, да, отпускал руки, да, когда он лазил по деревьям, немножко его поддерживал, потом перестал по этому поводу волноваться. То есть он вроде делал эту работу, да, передавал ответственность, потом раз и бросил.
0: Поэтому отвечая вот еще раз на вопрос, который мы все пытаемся ответить, когда же начать, то есть можно, в принципе, вопрос отложить, завещание все рассудит. А можно даже завещание не делать, и там по законодательству все поделится. А можно сейчас начать вот этот воспитательный процесс и готовить, и вот эту ответственность, как ты говоришь, тренировать уже сейчас. Не потом, когда все это свалится на человека, и он не готов к этой ответственности, она ему все равно придет, она все равно придет к вашим детям. Вопрос, вы готовили или вы не готовили. То готовить лучше сейчас.
2: Каким образом не вляпаться для того, чтобы в ситуацию, когда ты неожиданно унаследовал долги?
0: Если человек владеет какими-то активами, и при этом он попал в субсидиарную ответственность, или он поручителем являлся по кредитам, или какая-то у него еще другая личная претензия, просто долгов набрал. И если он вдруг не пережил вот этого всего ощущения, и свет выключается, то есть получается, что на нем же оформлены активы, и на нем же есть обязательства. И эти обязательства не обнуляются, потому что в нашем законодательстве есть институт банкротства умершего человека. Человека нет, кредиторы собираются и говорят, так, давайте смотреть, что осталось-то, что на нем было. И получается, что в этом случае, если наследники принимают наследство, то есть хотят получить те активы, которые были на нем, они же должны отвечать по тем обязательствам, которые следуют за личностью умершего. Получается, что кредиторы подают на банкротство умершего человека, назначают управляющего, приходит независимый управляющий, начинает продавать эти активы. И если денег хватило, очень хорошо. Если не хватило после продажи, он идет к наследникам и говорит, добро пожаловать в этот разговор.
2: Если человек наследует имущество, которое находится в другой юрисдикции, в этой юрисдикции достаточно суровые законы и суровые налоговые последствия наследования. Он живет на территории Российской Федерации, является резидентом Российской Федерации. В этом случае каким образом он может вступить в наследство, он тоже может отказаться от наследования, отказывается, поскольку он не вытягивает налоговые последствия вступления в наследство.
0: Доверителям, которые обращаются за этой поддержкой, мы всегда рекомендуем оформить национальное завещание в стране нахождения соответствующего объекта, чтобы...
2: Национальное завещание.
0: В той стране, в той стране. То есть, если у тебя квартира там, не знаю, в Турции тебе нужно оформить завещание на эту квартиру. Уже мы не говорим про всеми там любимые страны МЕНА с законами шариата. Там вообще есть...
1: Ну, там просто тоже надо оформить.
0: Тоже просто надо оформить отдельное завещание. То есть, и даже люди, которые делают личный фонд или вот в России, мы все равно рекомендуем это отдельно. Вот все, что за границей, надо в санкциональных...
1: То есть, тогда, получается, структур должно быть достаточно много, если у тебя имущество распределено по миру.
0: Чем больше в странах я, так сказать, диверсифицировал свои активы, тем больше мне надо заглянуть в каждый отдельный инструмент, в каждый институт, и там какую-то бумажку оформить, чтобы была процедура.
1: В общем, довольно затратная вся эта история вполне может быть, да? про диверсификацию активов и диверсификацию наследования как уже институции.
2: Жизнь дорого.
1: Жить дорого.
2: Жить дорого, да, умереть это... еще дороже.
1: Я почему-то вспомнила сейчас про одну вещь, которая тоже касается наследства, когда заговорили про дети-партнеры. Получается, что если компания какая-то у тебя с партнерами, то тогда в уставе тоже должны быть зашиты правила, как меняется директор, да, кто как голосует. Если 75 на 25, ты умираешь, я с тобой. Вот, и наши дети, неважно, сейчас не знаю, даже кому мы что-то писали, у нас остается все это партнеру, и наши дети не могут не поменять директора, допустим, если стоит в уставе смена директора не знаю, двумя третями или большинством голосов. Это же разница есть.
0: Поэтому самый распространенный этот ответ, когда я пытаюсь начать эту тему с доверителями, чтобы эти риски как-то минимизировать, они говорят: Андрей, успокойся, я не собираюсь умирать. Я говорю: смотрите, давайте поиграем в игру. Вот, допустим, чисто теоретическая ситуация, что кого-то из ваших партнеров не стало. Давайте откроем устав и почитаем, что у вас там написано по поводу перехода к наследникам. Мне человек перезванивает там в холодном поту, говорит, там просто написано, что доля по наследству не переходит, точка, все. И дальше ты в этой как бы фразе должен каким-то образом понять, а сколько, а когда, а кому сколько выплаты, а при каком условии. Ничего не понятно. То есть мы падаем во что? В судебный процесс, потому что дети придут, скажут, хотим миллиард, тот скажет, какой миллиард, тут надо докладывать в этот бизнес, сейчас у нас столько проблем, и мы уходим в прекрасную
2: жизнь. Еще раз, я не понял, что значит доля не переходит по наследству?
0: Вот, допустим, мы партнеры. И как-то там, неважно, какая у кого доля. У нас, как бы, как обычно, мы взяли устав там из интернета, что-то подписали, и потому что мы уже 25 лет вместе и доверяем друг другу душа в душу. Нету вообще никаких вопросов. Вопрос. А что будет, если у кого-то выключается свет? Обычно из текста устава, скачанного из интернета, там вопрос... перехода права по наследству написаны какие-то конкретные варианты. Первый вариант. Там написано «переходит к наследникам, точка». Ну, то есть, в принципе, хоть какая-то история, хоть какой-то разговор, и то там 55 вопросов, потому что если вдруг окажется, что у кого-то малолетние дети, это означает, что маленькая долечка, как обязательная доля несовершеннолетнего наследника по законодательству, перейдет несовершеннолетнему ребенку. Это значит, что компанию нельзя продать до достижения 18 лет. То есть получается, что вот эта формулировка имеет определенные нюансы. Но больше вопросов вызывает другая формулировка, которая звучит, что у нас запрет на переход доли по наследству. Это означает, что в случае дня X, когда все произошло, по идее, вторые партнеры, который остался в комнате, должен выкупить этих наследников, достать из кармана деньги и сказать: ребята, ну вы же, вам доля не может переходить, смотрите, вот так написано у нас в уставе, не может. Значит, я вас выкупаю, вот вам деньги. И возникает правильный обычный разговор, а сколько денег и когда ты нам заплатишь? И там могут быть как это, разные толкования этой ситуации.
1: Но есть еще туда же, в эту же копилку, что мне пришло в голову. Допустим, один из владельцев, где партнерство, был генеральным директором. Он ушел из жизни, миноритарный акционер остался, миноритарный партнер остался. А как можно поставить директора другого, если, допустим, он назначается двумя третями голосов? Либо той долей, которая, собственно говоря, была у того человека, который ушел из жизни. На самом деле, только диалог наш с тобой сегодня вызвал во мне все эти вопросы.
0: Важно определить там в наследстве доверительного управляющего. И вот чтобы... То есть есть кто-то вообще в этом мире, если меня нету, кому я доверяю принимать решения?
2: Слушай, с этим самая большая проблема. У нас неоднократно возникали ситуации, и неоднократно мы задавались вопросом: хорошо, если нет там меня, то есть ты, если нет тебя, то есть я, а если нет нас обоих, то есть кто? И тут ступор.
1: Мы не ездим на одних машинах. Ну, то есть, если мы едем куда-то, мы едем, да. Но это не жесткое правило. Но в самолетах мы летаем вдвоем.
2: Представить себе, что ты можешь доверить какому-то чужому лицу, и это чужое лицо может быть как-то кем-то контролируется, каким-то там органом опеки или органам здравого смысла.
0: Мы либо вообще не входим в этот разговор, либо мы входим, но не находим в своей телефонной книжке такого человека, которого я могу назвать душеприказчиком. А в то же время, если мы опираемся на опыт купечества, который что-то понимал в управлении и в масштабировании, и в деньгах тоже, у всех купцов были назначены заранее душеприказчики, определенные в завещаниях. Кто будет отруливать, заниматься всем хозяйством, чтобы все это было. И ответ, опять, для минимизации рисков, которые мы как бы не забываем всегда, он, как обычно, в принципе, коллегиальности. Как правило, назначали двоих.
2: То есть сейчас институт душеприказчика есть?
0: Да.
2: Есть. Он юридически определен.
0: Юридический термин. Весь вопрос в определении этого человека. Примерно процентов 30 всех активов теряется при наследовании, потому что не потому, что кто-то какие-то мошенники или какие-то...
1: Номиналы.
0: А потому что люди, принимающие наследство, просто не знают, номиналы, где это, что находится. Я куда-то где-то все это на кого-то оформил, куда-то положил, где-то у меня там в Германии брокерский счет, о котором никто не знает. Чтобы люди определились с кандидатурой душеприказчика, это человек, которому я просто хотя бы передам информацию, где и что у меня находится.
2: Ты являешься душеприказчиком?
0: Я являюсь душеприказчиком. Приезжают жены, дети, меня показывают на меня пальцем. Я в комнате присутствую, что я, да, обладаю информацией. Я говорю, да, у меня заклеенный конверт. Смотрите, сергучевая печать, я специально купил, как вот раньше. Я говорю, даже я не знаю, в какой стране какие брокерские счета. Вот здесь вот написано, я это все убираю, все защищено адвокатской тайной. Я не претендую там на, как сказать, это просто инструментарий. Да,
2: душеприказчиком являешься ты или твоя компания?
0: Ну, являюсь я, но если со мной что-то случилось, то есть там институт преемственности хранения этого информации. То есть наша задача просто сохранить информацию, и когда произошел Денис, ее передать. Потому что почему-то многие думают, что наш вот нотариус – это такой, знаете, такой Эркюль Пуаро, который все найдет, обязательно разберется, где что лежит. Да некогда им заниматься этой историей. Господи, вы что? Вы были в нотариальной конторе, господа? Там люди заняты, у них работы, во. Никто ничего не ищет. Поэтому то, что вы заботливо сложили куда-то где-то в ячеечку, об этом узнает банк, когда будет через там, 55 лет скрывать эту ячейку.
1: А помнишь, мы когда с тобой обсуждали и делили активы, одна из тем была тот самый резервный фонд, чтобы у детей, у семьи были какие-то деньги до момента вступления в наследство. То есть это та же самая часть...
0: Важно,
1: чтобы того они, самого
0: чтобы
1: резервного
0: они знали,
1: фонда.
0: Чтобы они знали.
1: Да, чтобы было описано, где это было бы описано. То есть это вот бумажка, вот все имущество.
0: Да.
1: И вот денежка, чтобы тебе дожить до того, чтобы вступить в наследство.
0: Простой.
2: Это дорогая услуга?
0: Да она может ничего не стоить. Глубина и ширина проработки, она вообще не так важна, как просто сам факт, что это есть.
1: Что я сегодня поняла? Что диверсификация в наследстве... передачи наследства не менее важная штука, чем и при управлении активами, я написала себе, что инструмента идеального в российском контуре все равно нет, и он требует доработки. Структурирование наше все так же, как диверсификация, это касательно активов, которые находятся за пределами Российской Федерации. Что есть институт душеприказчика, для меня сегодня это было открытие, и нам есть с тобой о чем подумать, мне кажется. Хотя мы искали доверителя, но пока не нашли. И важно очень описать все активы, которые у тебя есть, и этому душеприказчику, собственно говоря, и передать. Мне легче не стало от сегодняшнего разговора.
2: После того, как ты говоришь, вообще дополнить мало что можно.
1: Спасибо, дорогой. И как ты говоришь все время, последнее слово, что я говорю, дорогая, я согласен.
2: Да.
1: Ну, тогда его надо произнести.
2: Да. У нас последнее слово всегда за мной. И это слово «я согласен, дорогая». Это был подкаст «Объясни Марату». Спасибо вам. Спасибо, Андрей.
0: Спасибо.
1: Спасибо, Андрей, за интересную беседу.
2: До встречи.
3: Реклама на Диалог FM. самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусно, союз!
5: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
7: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
8: В России с 1 сентября вступят в силу позитивные изменения для предпринимателей, в том числе будет уточнен статус мобильной торговли, в том числе автолавок, напомнил в беседе с RT член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Самозанятые граждане теперь смогут на равных условиях включать свои объекты в общую схему размещения, а собственники частных земель получат больше самостоятельности в организации торговли на своей территории, пояснил депутат, подчеркнув, что это важный шаг для поддержки малого бизнеса. Кроме того, Чаплин напомнил о новых требованиях к управляющим компаниям, которые для получения лицензии на работу нужно будет сначала подтвердить наличие в штате квалифицированных специалистов с профильным образованием.
9: Деньги дороги, как память.
8: Отношение трети россиян к финансовому риску меняется в зависимости от конкретной ситуации, об этом сообщила газета «Известия». Опрос показал, что 36% респондентов в одних ситуациях готовы пойти на финансовый риск, а в других выступают категорически против него. Другие 27% россиян всегда избегают риска. Еще 19% согласны на небольшой риск ради высокой доходности, а лишь 18% не против рисковать. При выборе стратегии 38% опрошенных пытаются соблюдать баланс между надежностью и доходностью, 36% предпочитают действовать ради сохранения капитала, а 26% заявили о готовности рисковать ради максимальной прибыли.
9: Копейка рубль бережет.
8: И в завершении выпуска: сократить расходы на продукты можно без жесткой экономии, если заранее продумывать покупки, правильно организовать хранение и быстрее находить применение остаткам еды. Об этом газете «Ру» рассказала финансовый консультант Ольга Матвеева. Перед покупкой ингредиента для одного блюда эксперт посоветовала придумать ему как минимум еще одно применение. Например, остатки сливочного сыра можно использовать для бутербродов или пасты, а зелень добавить в салат, суп или соус. Если дополнительных вариантов нет, продукт лучше заменить более универсальным, призывает специалист. По ее словам, замораживать продукты следует до того, как они начнут портиться. Хлеб, мясо, сыр и зелень удобнее заранее разделить на небольшие порции, а на упаковке указать дату заморозки, посоветовала специалист. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Дмитрий Гусев, доктор философских наук, профессор МПГУ, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Московского университета имени Витте. Закон тождества.
2: Один из главных законов логики – это закон тождества. Тождество, как вы помните, это равенство. Закон тождества в очень простом виде звучит так. Любая мысль должна быть тождественной самой себе. Ну или равной самой себе. А что значит быть тождественной самой себе? Это значит, она должна быть ясной, определенной, однозначной и недвусмысленной. В рассуждении нельзя подменять и путать понятия, уклоняться от темы, использовать одни и те же термины в разных смыслах или наоборот. Можно сказать проще. Согласно закону тождества, равное должно быть равным, а неравное должно быть неравным. Хочется сказать, какая банальность. Понятно, что равное должно быть равным, а неравное – неравным. Так вот, многие проблемы в жизни человека происходят как раз из-за того, что закон тождества нарушается. Мы непроизвольно часто поступаем так, что неравное представляем как равное, а равное представляем как неравное, а потом удивляемся, почему у нас что-то не получается или не складывается, или нас кто-то не понимает. Приведем простой пример. Ученики прослушали учителя. Всего три слова. Элементарное высказывание. Ученики прослушали учителя. Однако, если ничего не добавить к этому высказыванию, ни один человек на свете не сможет понять, о чем идет речь в этой фразе. Ученики прослушали учителя. Потому что фраза была одна, а как минимум возможных смыслов у нее два. Как минимум два. Один не равно двум. Вот это не равно как раз и нарушение тождества или закона тождества. Дальше существуют такие явления в логике, как софизмы. Софизмы – преднамеренные логические ошибки. А зачем логические ошибки совершать преднамеренно? Чтобы ввести собеседника в заблуждение, чтобы доказать ему ложную мысль, чтобы выиграть в споре, чтобы разыграть его, подшутить над ним, навешать, как иногда говорят, ему лапшу на уши. Любой софизм строится следующим образом. Берутся две ситуации, нетождественные, разные, нетождественные, и незаметно отождествляются. Возникает видимость правильного доказательства ложной мысли. Например, сколько лет твоему отцу? Моему отцу столько же лет, сколько и мне. Как такое возможно? Но очень просто. Мой отец стал моим отцом только тогда, когда я родился. До моего рождения он не был моим отцом. Значит, сколько ему лет, столько же, сколько и мне. Вроде бы логично. Что произошло? Вот здесь возраст человека, а здесь стаж отцовства. Возраст человека и стаж отцовства – это ситуации нетождественные. В рассуждении мы их незаметно отождествили, и в результате у нас получилась видимость правильного доказательства ложной мысли. Разновидностью софизмов являются софистические задачи. То есть это такие задачи, которые внешне выглядят как задачи, но их не надо решать, потому что в условии заложен некий софизм. Нужно не решать такую задачу, а всего лишь разоблачить софизм, который заложен в условии. То есть показать, что чему было не тождественно и что с чем незаметно отождествлено. Например, этим заканчивается и день, и ночь. Что это такое? Начинаешь ломать голову и думать, а чем действительно заканчивается и каждый день, и каждая ночь? Кажется, нет ответа на этот вопрос, какого-то однозначного, вразумительного, исчерпывающего. А оказывается, ответ такой – это мягкий знак. И день, и ночь заканчиваются мягким знаком. И действительно, и день, и ночь им заканчиваются. И ответ вроде бы такой, что и не придерешься. Закон тождества нарушается следующим образом. Берется время суток и берется некое слово. Слово – это не время суток. И наоборот. И вот эти две нетождественные ситуации или два нетождественных объекта незаметно отождествляются, и возникает видимость какой-то хитроумной, головоломной задачи. Наконец, многие комические эффекты тоже построены на нарушении закона тождества. Ты знаешь, я тут сломал руку в двух местах. Ой, как жалко. Больше смотри, не ходи в эти места. Почему человек открывает йогурт прямо в магазине? Потому что на упаковке написано «открывать здесь». Но вот он здесь, как написано, так открывает не тут, не там, а именно здесь. Шампунь против перхоти. Но я, в принципе, тоже против. Шампунь против перхоти, и я против перхоти. Человек выпил таблетку и пищит. Ты что пищишь? А смотри, на упаковке написано «после приема пищи». Ну вот я и пищу, как сказано, так и делаю. Итак, закон тождества приводит к появлению неясных тезисов, непонятных рассуждений, софизмов, софистических задач и комических ситуаций. Но нарушение закона тождества может быть показано и на уровне даже повседневной, обычной, бытовой нашей жизни. Допустим, вы с товарищем договорились встретиться в 3 часа, а он пришел в 3:30. То почему опоздал на 3:30, говорите вы ему. А он говорит, а что такого? Так получилось. Обратите внимание, так получилось. Не задержали, не подвернул ногу. А просто почему-то так получилось. Тебе что, жалко было подождать, говорит он. А вы ему можете сказать, мы договорились в 3? В 3. Значит, прийти нужно было в 3. Почему? Потому что 3 – это 3. Ты пришел 3:45. 3:45 – не 3. 3 – не 3:45. Опоздание на 3:30 – это уже нарушение закона тождества. Потому что первое время не тождественно второму времени. А когда ты говоришь, а что такого, подумаешь, 3:30 ты меня подождал, так, по сути дела, ты отождествил 3:45 и 3. Неправомерно отождествил нетождественное, нарушил закон тождества. Таким образом, какой-то логический закон тождества, вроде бы далекий от нас, теоретический, научный, на самом деле вовсе не далек, а является напрямую связанным с нашей жизнью, с ее повседневными заботами, интересами, тревогами и проблемами. Как мы только что увидели, его соблюдение в различных эпизодах интеллектуально-речевой практики и повседневной жизни может избавить нас от многих проблем, которые мы сами создаем себе в нашей жизни именно в результате незнания этого закона, незнакомства с ним и несоблюдения его.
1: Дмитрий Гусев, доктор философских наук, профессор МПГУ, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Московского университета имени Витте.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: За минувшую неделю на дорогах Дагестана было зафиксировано 31 дорожно-транспортное происшествие, в которых погибли 5 человек. Об этом сообщили в госавтоинспекции региона. Кроме того, в авариях пострадали 48 человек, среди которых 7 детей. В Дагестане более 11 тысяч пенсионеров, проживающих в сельских районах, получают дополнительную выплату за свой сельскохозяйственный стаж. Надбавка составляет 25% от фиксированной части страховой пенсии по старости или инвалидности. Право на доплату имеют неработающие пенсионеры, которые живут в сельской местности и имеют стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет. В Дербенте на территории крепости Нарын-Кала 28 и 29 августа пройдет фестиваль классической музыки. В течение 2 вечеров жители и гости региона смогут насладиться выступлениями ведущих академических коллективов страны. Среди них Московский госакадемический симфонический оркестр и Московский госакадемический камерный хор. Начало концертов запланировано на 20:00. Россия ожидает получения первой партии бензина из Турции морским путем, об этом сообщает S&P Global. Согласно аналитикам, танкер Vendrix должен прибыть из турецкого порта Мерсин в Россию на следующей неделе. Отмечается, что текущая поставка станет первой зарегистрированной морской доставкой бензина из Турции в Россию. Во втором квартале средняя стоимость полиса КАСКО увеличилась до 63 тысяч рублей, что на четверть выше показателей прошлого года. Основной причиной стало повышение цен на запчасти и ремонтные работы. Особенно сильно за последние годы выросли в цене оптика и сложные элементы кузова, такие как бамперы с датчиками и фары, а также электронные комплектующие. В первой половине года в Дубае было заключено более 50 тысяч сделок по продаже первичной недвижимости, что на 12% меньше по сравнению с предыдущим годом. В сегменте вторичного жилья также отмечено снижение на 16%, пишет РБК. Основной причиной снижения стало ухудшение геополитической ситуации в регионе. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В России расписание имеет большое значение в деловых коммуникациях. При составлении расписания необходимо учитывать все деловые встречи и мероприятия, чтобы не нарушить планируемый график. При построении деловых коммуникаций необходимо уметь правильно формулировать вопросы. Не стоит задавать вопросы слишком прямо или критиковать партнеров. Важно проявлять уважение к партнерам и их мнению. Приглашение на встречу должно быть оформлено в письменной форме. В письме необходимо указать время и место встречи, а также повод и цель встречи. В России существует принцип «время-деньги». При построении деловых коммуникаций необходимо учитывать сроки и соблюдать договоренности. Если возникают задержки или проблемы, необходимо предупреждать партнеров заранее. При построении деловых коммуникаций с иностранными партнерами может возникнуть необходимость в переводе. В этом случае можно использовать устных и синхронных профессиональных переводчиков.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Цатаних – аварское село Унцукульского района Дагестана, расположенного на реке Енджерух, в 25 километрах к юго-западу от районного центра села Унцукуль. Село Цатаних было основано посланцами из соседнего аула Тануси. По преданию, 10 дворов из него было переселено в Цатаних для удержания местности. Это было приблизительно в V веке. Свидетельством столь древнего существования аула являются многочисленные трассы для земледелия по горным склонам. Это дело рук не одного десятка поколений земледельцев. До настоящего времени сохранились развалины башен, на которых зажигались сигнальные огни во время опасности или приближения врагов. Во времена Кавказской войны на территории аула были расположены русские войска. Они построили крепость и стратегическую дорогу в село. Его до сих пор называют Гурус-Нух – русской дорогой. На окраине села есть обрыв, который тоже называют русским. По рассказам старцев, зима в этих горах всегда была очень суровая. Говорят, во время очередных военных действий русское войско отступало и, не увидев из-за сугроба обрыва, провалились в него. Так он и получил свое название. В книге «История Унцукульского района Ибрагимова Гаджи» упоминается, что на Великую Отечественную войну из этого маленького аула ушли 52 человека. Вернулись домой лишь 25.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Падишах и нищий. Сидел у дороги нищий, без шапки, без рубахи, без обуви. Жаркое солнце крепко напекло ему голову, мухи облепили лицо и тело. Он стонал от сильных и болезненных укусов. Мимо проезжал в карете важный падишах в сопровождении большого отряда вооруженной стражи. Увидел падишах нищего и остановился возле него, пожалел горемыку. Надменный и суровый он сказал: «Я сегодня в хорошем настроении. Очень я сегодня добрый. Проси у меня все, что твоей душе угодно. Все сделаю, любую просьбу исполню. Все мне на этом свете подвластно. Все меня боятся». Нищий, изнемогая от назойливых мух и жары, согнулся перед падишахом до земли и простонал, умоляя: «Ради Аллаха, спаси меня от мух! Вели им скорее улететь отсюда, погибаю!» Важный падишах пожал плечами: «Нет, мухи мне не подчиняются, мух отогнать я не смогу». Поехал важный падишах со свитой по дороге дальше, а нищий так и остался сидеть у дороги, облепленный стаями мух с ног до головы. Тут же к нищему сбежались со всех сторон люди. «О, счастливец! Наверное, падишах помог тебе стать богатым человеком!» Нищий поморщился и махнул рукой: «Я не знал, что падишах такой бессильный. Он даже от мух не смог меня избавить. А ведь слабее мух нет на свете созданий».
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
6: Возникает вопрос. Первое — это коммуникация с людьми, и второе — построение вообще с ними отношений, как с инвесторами, так и с командой и так далее. Вот когда мы говорим про какой-то суперпонятный линейный системный бизнес, там достаточно понятно все. То есть ты берешь ответственных людей, которые умеют системно работать, и как бы, и вот твой результат. Да, тебе нужно научиться вот таких людей находить. Для меня это более-менее понятно. Когда мы говорим про все-таки творческое занятие и про то, где много креатива, а ресторан все-таки очень сложно... регламентировать процесс, где каждый день приходят новые люди, и у них случаются какие-то ситуации и так далее. То есть это люди должны быть с головой.
7: Там можно, кстати, операционные сервисные процессы можно регламентировать.
6: Тем не менее, все равно остается большая вот

0: часть, где есть много человеческого, творческого фактора. И здесь у меня возникает вопрос, что позволяет находить и удерживать таких людей. Историю про то, что с Мухиным повезло, я знаю. И то, что как бы ну, вот так оно сложилось, то, что вы там нашли друг друга по ценностям и как бы много лет уже двигаетесь вместе, окей. Но тем не менее, подтягивается еще огромное количество людей, других людей, может быть, не таких известных, как Мухин в White Rabbit Family, но тем не менее, что позволяет их находить и так долго удерживать?
1: Я считаю, что на самом деле вовлеченность напрямую связана с мотивацией. Да? Мотивация — это когда человек осознает, что вот в этом месте он может реализовать свой образ, улучшенный образ, назовем его желаемый «я». Mm-hmm. То есть он его реально воображает, он понимает, что вот, например, повар приходит, он знает, что он может здесь быть шеф-поваром. Или шеф-повар работает, он понимает, что через какое-то время он может там уйти в самостоятельное плавание. И когда человек вот этот образ свой визуализирует, и когда он понимает, что он его реально может достичь, у него возникает тяга к деятельности, вовлеченность. Так вот, задача руководителя с топ-менеджментом – это коучинг чистый. Помогать ему или формировать этот образ, если uh-huh. У него отсутствует, или поддерживать его убеждение, что он в состоянии этот образ здесь реализовать в определенные сроки и давать ему обратную связь, что ему надо сделать, чтобы этого достичь. Фит-форвард называется. Метод есть такой.
0: Классная идея про то, что у человека есть в голове образ, который он хочет реализовать. И, по сути, он приходит в компанию для того, чтобы компания, ну, там, компания, фаундер помогли ему вот этот образ реализовать.
1: Конечно, люди приходят.
0: Классная идея.
1: И вообще любые люди обмениваются капиталами. У меня там в моей системе их 9 капиталов. Ну, финансовый капитал, да, uh-huh. там, может быть, любые материальные блага. Там, статусный капитал, я не знаю, социальный капитал, там, я не знаю. Временной капитал. Вот люди, и компания, как сущность, и любой сотрудник, они заключают контракт о том, что они будут обмениваться капиталами, кто-то будет отдавать свое время, свою энергию, там, я не знаю, свои интеллектуальные знания, креативные знания, опять же, тот же сотрудник. Ну, а, соответственно, компания тоже что-то будет ему давать. И вот это, во-первых, должен быть справедливый обмен, потому что люди уходят, когда они чувствуют, что и существует несправедливость. Я тут типа ишачу, а мне в ответ ничего. Но высшая вовлеченность вообще человека — это когда видит, что его руководитель заботится о его будущем образе. Потому что управлять можно по-разному. Можно управлять через желаемый образ будущего «я», желаемый «я». Можно управлять через нежелаемый «я». Например, если ты это не сделаешь, я тебя штрафую.
0: Угу.
1: Или ты это не сделаешь, значит, я тебя уволю. Ну, или еще что-то. Кстати, вот мы, прожившие до 1861 года в рабстве, кстати, 160 лет назад рабство отменили. Вот, мне кажется, прекрасный день для празднования. Вот. И потом прошедшие там, значит, огромные там Первую мировую, Вторую мировую, там социальный строй, социалистический строй, вернее, и перестройку, и все вот это вот, мы все время находили в каком-то там кризисном... В кризе вообще вот управление через нежелаемое «я», оно вот в кризисном управлении, там, важный момент, потому что там нет времени там заниматься, а какой у тебя с разговорами о том, там, слушай, у нас тут дом горит, а как ты видишь свое место?
0: В его тушении это, пожалуйста.
1: В его тушении, там, что мне сделать, там, понимаешь, там, типа, блин...
0: Бери, беги!
1: Беги, пошел, сейчас не сделаешь, там, понимаешь? В армии, например, там, очень много управления через там образ вот такой, скажем. Понимаете, это называется... Вообще, правильно, вот есть слово такое «мотивация». Давайте кого-то замотивируем. Но я считаю, что это совершенно неправильно. Мотивация – это внутренний осознанный процесс, сознательный процесс того, что могу я это сделать и какой мой образ. А это называется чисто стимулирование. Там, от латинского слова «стимул» – это палка, которую осликов погоняли, да, в Древнем Риме. И вот, кстати, стимулирование бывает позитивное, бывает негативное. Оно на формирование каких мотивов оно направлено? Если оно направлено на формирование позитивных мотивов, формирование образа желаемого «я», ну, прекрасно. А бывает на формирование негативных мотивов. То есть, ну, вот и все.
0: А вот, кстати, относительно команды, опять же, команды творческой в том числе, деньги как мотивация для команды, они на каком месте стоят вот среди вот этих вот там 9 капиталов?
1: Смотрите, деньги – это воздух. Вот когда вы сидите в комнате, и вы... И в комнате нормальный уровень кислорода, нормальная температура, нормальная влажность, вы о воздухе не думаете. Но если в комнате становится жарко и недостаточно кислорода, мозг устает, то у вас желание или форчику открыть, или выйти во дверь. Вот с деньгами то же самое. Если человек понимает и осознает, что он получает деньги, зарплату и вообще компенсацию там с бонусами на высоком уровне рынка в соотношении с его компетенциями, то он о них не думает. Зачем ему о них думать? А если он получает на низком уровне рынка, то ему не хватает кислорода. И он что делает? Он или пойдет к руководителю, форчику откроет, или в дверь выйдет, уволится. Поэтому деньги они не мотивируют. Они мотивируют на уволиться, на сменить компанию. А на деятельность они не мотивируют. Кстати, очень много, особенно в креативной деятельности, очень много экспериментов проводилось и британскими, и американскими, и международными всякими университетами на тему мотивации финансовыми в креативности. Я, кстати, участвовал в опытах таких, когда в школе на MBA учился. Там тебе дают, называется паста-тест. Спагетти-тест.
0: Спагетти-тест? Знаю, да, спагетти-тест. Зефирный тест знаю.
1: Ну, я не знаю, я проходил спагетти-тест.
0: Так, и в чем идея?
1: Тебе дают пачку спагетти и бечевку.
0: Так.
1: Значит, и много команд. На самом деле, это внутреннюю динамику социальную, да, смотришь, внутреннюю, групповую. И вот проводили тест, что, например, там, или художниками проводили тест, что, грубо говоря, слушай, дружище, вот у тебя есть там месяц, нарисуй картину. Ну, и человек в спокойном состоянии ее рисует. А если там, грубо говоря, вот с этими тестами, которые про спагетти, брали детей, брали топ-менеджеров. Кстати, вот были опыты, дети там типа 11-10 лет и топ-менеджмент какой-то известный. Но они всегда проигрывали. А задача построить спагетти и бечевки максимально высокую башню. Ну, чтобы она стояла. То есть ты как-то ее складываешь, связываешь, там, ну, какие-то там творческая, чисто творческая деятельность. Так вот, если еще попадали деньги... в условия победы, ну, то есть, если вы выигрываете, получаете вот эти деньги, то все башни становились меньше, чем когда этих денег нет.
0: Желание быстрее деньги получить, видимо.
1: На самом деле, деньги создают надежду, а любая надежда создает тревогу. А любая тревога создает кортизол и закрывает окно креатива. Ты в тревоге не можешь сотворить.
0: Хорошая мысль, кстати.
1: Не моя.
0: Все равно хорошая. На то, что деньги создают надежду, а надежда создает тревогу. Надежда создает тревогу о том, что она может не сбыться, да? Что ты,
1: конечно,
0: что
1: начинаешь гонять.
0: Веришь, да.
1: А когда у тебя нет тревоги, я занимаюсь творчеством, чем там? У тебя как бы, и поэтому у тебя... Понимаете, вот это состояние, состояние тревоги, оно закрывает соединение вот это вот с высшим я твоего творческого начала. Это 100%. В стрессе невозможно творить, невозможно ничего создать в стрессе.
0: Да, это много споров ходит на тему там 18, 19, 20 века, что, ну, кто создавал там самые великие, да, там, произведения, картины, еще что-то, и очень многие из вот творческих там достижений того времени, они были созданы выходцами из достаточно богатых семей, когда люди как бы были полностью обеспечены, им не нужно было там за выживание бороться, и вот они сидели и писали условно, или еще что-то делали, то есть такой тоже интересный фактор, потому
1: что... Или всегда травма присутствует.
0: Инвесторы. Как бы, насколько я понимаю, это работает сейчас таким образом, что у вас появляется какая-то концепция, или, например, кто-то приходит с помещением, или еще как-то, и как бы на каждый ресторан есть какой-то инвестор или группа инвесторов, да, которые инвестируют. Соответственно, это тоже такая определенная категория людей. Там люди от капиталов там, с десятками миллионов долларов до миллиардов долларов. Что позволяет с этими людьми коммуницировать, договариваться, строить отношения? В чем они видят ценность и почему они тянутся, почему они хотят работать, почему они хотят вместе как-то там, я не знаю, что-то делать. Их интересует только доходность на их капитал вложенный или еще что-то? Только доходность?
1: Надо выстраивать с ними коммуникацию, переговорный процесс и обещания свои только через это. Даже если у них есть другие какие-то стремления, ну, у многих они есть. Угу. Потребности, например, в реализации своего статусного капитала. Так, знаете, когда успешный ресторан, там у меня есть некоторые инвесторы приходят, такие, это мой ресторан, там с ребятами сидят. Ну, и слава богу, дай бог, что, молодцы. Но все равно их основная цель – это деньги. Потому что нас, предприниматель, понимаете, у него очень важно, ему надо всегда понимать, что он балансирует в своем бизнесе через среди некоторых социальных групп. Первое, там, это потребители, второе, там, грубо говоря, это... Ну, хотя здесь нет места, это сотрудники, значит, и акционеры, ну, и партнеры. Вот, и акционеры, у них задача, в первую очередь, чтобы предприниматель выполнил свои обещания. Что такое обещание? То есть, когда начинается проект, ты приносишь бизнес-модель, вот инвестиционный бюджет, вот P&L, вот окупаемость, вот там эти все показатели по возврату денег. И если ты свои обещания выполняешь, и даже когда ты с ними выстраиваешь партнерский договор, например, ты можешь что-то скрыть, а можешь быть честен. Например, если мы там... Например, у нас есть бюджет, они задают вопрос, а что будет дальше? Вот, например, бюджет превышен, что мы делаем? И ты можешь сказать, да мне все равно наплевать, что вы там делаете. А или ты можешь сказать, если я его превышаю, то я начинаю участвовать в инвестировании в размере своей доли. Угу. Ну, после какого-то, понимаешь, что есть какая-то погрешность, там, ну, условно, там, 10-20%. Если выше, то я начинаю тоже снова инвестировать на основе своей доли. Или, например, а что, если у нас окупаемость, которую ты нам рассказываешь, не случается? То через какое-то время, если вы не возвращаетесь там, свои деньги, то вы начинаете из прибыли ее забирать, а я просто сижу и жду, пока вы их вернете. И вот когда мои обещания, или не мои, любого человека-предпринимателя со своими акционерами сбываются... часто, то они тянутся, из них выстраивается очередь. А люди, которые живут своим эго и вообще ни в коем случае не имеют никакого, там, скажем так, навыка когнитивной эмпатии и не задумываются о том, о чем он думает, а что ему важно, там, что его тревожит и почему он мне денег дает. И в итоге, конечно, у них там... У меня таких примеров парочку было в жизни. Есть у меня пара рестораторов, таких очень известных, начала 2000-х, которые просто сейчас их не существует. Потому что они вот на этой вот... Они вместо того, чтобы заниматься формированием операционной прибыли, зарабатывали на инвестиционных расходах партнеров.
0: Ну,
1: генподрядом.
0: Классическая схемка.
1: Да, генподрядом. Угу. Внутренний генподряд называется.
0: Самому себе.
1: Хотя еще, вот знаете, в отношении акционеров очень важный тот момент, что при этом я выстраиваю с ними отношения, что они, я называю, я люблю независимых инвесторов. Инвесторов, от которых какое-то время ничего не зависит, они не имеют права ни на что.
0: Они, по сути, помогают реализовывать свои задумки.
1: То есть, если инвесторы лезут своими идеями, это все, это конец вообще.
0: Ну, там конфликт интересов, да, получается.
1: Ну, это все время. Вот у меня просто вот сейчас один проект такой случился, я сделал опять эту ошибку, больше я не все, никогда.
0: Секретное название?
1: Нет, не говорить не буду.
0: Ну, ладно, я уже слышал про дубайский ресторан с Орловым, Краб-маркет назывался. Я в нем...
1: Да, нет, там другая вообще тема
0: была. Я там один раз был, я помню. Я, кстати, помню, что я там был, там были классные тартары севиче, но ресторан был пустой, я помню. Давно это было, правда.
1: Ну, мы отвечали там за кухню.
0: Когда создавался тот проект, насколько вообще там было много инноваторского своего, а насколько что-то было привезено откуда-то там из-за границы или еще откуда-то? Ну так, по воспоминаниям, по крайней мере, по
1: ощущениям. Да нет, я могу вам ответить на этот вопрос честно и открыто. Помещение великолепное по своему духу места. То есть ты заходишь, ты понимаешь, вау, где такое в Москве нет? Есть, нигде. Ну, может, где-то есть... А в Сахалине это здание я строил. Там не было этого двухэтажного здания.
0: Купола вот этого не было?
1: Нет.
0: А, да ладно.
1: Нет.
0: Интересно.
1: Вот. Это уже как раз легкий копипейст. Ага. Ну, понятное дело, что оно строилось по подобию купола на соседнем здании, напротив, где гостиница «Золотое кольцо». Угу. Вот. Ну, вернемся к ролику. Ты заходишь, вау, и вопрос, а что здесь делать? Да, что вот, как использовать эту площадку? И на тот момент я просто как-то увлекался гастрономией, и меня очень сильно будоражил один человек, это Рене Радзепи. Это был такой, знаете, выскочка, яркое пятно среди всего вот гастрономического мира, который говорил, что французская гастрономия – это прекрасно, но мы будем делать свой, но мы найдем свой путь, и он его нашел. Через... Понятное дело, что он копипейстнул Japanese. В принципе, и дизайн скандинавский – это чистый Japanese. Но идея вот эта вот монопродуктовости, mm-hmm. общения, вашоку, вот это вот направление японской кухни. Вот он оттуда взял это, грубо говоря, локальность, сезонность. Там, манифест свой создал, перековал, переупаковал. Говорит, почему датская кухня – это суши и пицца. Да? Ну и создал свое направление. Все локальное, сезонное. Свои виды соусов. Он переупаковал вообще кухню. Это просто никто не... Он его будет вспоминать как человека, который переупаковал. Потому что есть там, грубо говоря, кухня основывается на соусах. Есть французская кухня – это французские соуса. Есть китайская кухня – китайские соуса. Понятно, что есть, например, японская – там тоже свои соуса. Там соевые, даши и так далее. Тому подобное. Есть итальянская – там в основном, как и в японской, тоже это качество продукта. А он создал свою... Значит, свою соусную базу, основанную там на маслах, выжимках каких-то там из разных растений. Удачно, неудачно, в некоторых блюдах это окей, но все равно интересная тема работает. И вот была идея, как позиционироваться. Я просто посмотрел на него, как он это делал, кейс его изучил, ну и как-то по нему прошелся. 10 лет.
0: Ну и как бы такой, в общем, inspiration привнес большой, да? Прикольно. Учитывая то, что там... Я даже... Мне интересно, как это в голове ложится, потому что Рэббит, он же огромный еще. То есть одно дело тебе...
1: Он кажется огромным, он не огромный.
0: Да, но он видимо это стекло осознает.
1: Нет, он на самом деле, у него этаж 380 метров. Вот один, это вот это, что это, большое помещение? Это небольшое помещение.
0: Ну, видимо, из-за вот этого...
1: Из-за вот остекления, там потолок 6 метров.
0: Ощущение, что он бесконечный.
1: Он огромный, он не огромный, нет.
0: Да.
1: Вот. Так вот это, грубо говоря, вот кейс Нома, его позиционирование, у него же была этапность какая-то, я оттуда это посмотрел, а мы по нему, поэтому прошли там лаборатория, там шеф-стейбл, Мэтт у него был, мы икру свою сделали. Угу. Ну, за нами тоже кто-то копипейснул в России. И слава богу.
0: То есть, ну, глобально вывод делаю такой, что в целом копировать ок, но если ты хочешь...
1: В своем стиле.
0: Да, во-первых, в своем стиле, а во-вторых, если ты хочешь в какой-то момент времени перейти на лидерскую позицию, ты должен, обязан как бы отойти от этого, да, и начать привносить свое.
1: Ты обязан найти свой...
0: Свой стиль.
1: Свой стиль. Свой дифференцирующий фактор. Угу. Новый. Возможно, в твоей... территории, потому что мы же территории разные совершенно, да, там может быть, грубо говоря, если бы я делал это все то же самое в Дании, мне бы у виска бы покрутили, все сказали, парниш, ты что-то устроил, да, то есть, ну, как-то так.
0: Я вот тоже много слышал у вас в рассуждениях про бренд, да, что есть вот как бы компания, и то, что есть как бы бренд, который формируется и, там, из ряда вещей, и то, что вот там, у каждого она своя, понятное дело, но вот меня интересует следующий вопрос, даже не то, что, не что наполняет ваш бренд, а, наверное, для каждого это будет свое, и у каждого, для кого-то это праздное настроение, да, и кто может пойти в классный ресторан, с классной атмосферой, поесть классную еду, для кого-то это, я не знаю, может быть, ассоциация конкретно там с вами, с Мухиным, там, еще с кем-то. Меня интересует вот что, вот если мы все-таки посмотрим фундаментально на бренды вообще, которые сегодня создаются, не на старые даже бренды, а на сегодня современные. Вот что является какими-то некоторыми ключевыми такими факторами, которые создают устойчивые бренды в современных реалиях, на мой взгляд? То есть что должно быть в основе, чтобы компания или бренд, они могли долго существовать, могли долго расти и развиваться?
1: Ну, в основе всегда большая идея и видение. Вообще, в основе всегда видение. Видение – это то, как основатель, там, предприниматель, кто там стоит у истоков этого все, видит будущее, будущий рынок, будущих потребителей, куда пойдет потребление, угу. Какие будут продукты. Вот о чем мы сейчас, например, с вами говорили, там, что будет через там, в разрезе, в горизонте 30-50 лет с ресторанами. Угу. Да? Это и есть видение. То есть я вам сейчас рассказал, какие будут потребители, какие будут рестораны, какие будут услуги и так далее и тому подобное. И, соответственно, дальше это видение нужно для чего? Для того, чтобы компания... Для компании нужно, чтобы компания поняла, куда ей, в каком направлении идти, какие стратегические цели ставить там, и что делать. Соответственно, для сотрудников она нужна, для потребителей. И вот бренд, на самом деле, это, вот, грубо говоря, набор, вы уже сказали слово, это ассоциаций, угу. у людей, которые связаны с этим брендом. которые, если у человека возникают какие-то ассоциации, это могут быть люди, это может быть какая-то уникальная ценность, которую они создают. Потому что очень многие путают торговую марку с брендом или логотип с брендом, но это вообще как бы... То есть бренд – это когда это уже что-то, что создало ценность и попало в сознание людей, находится на их психологическом уровне какого-то сознания, и уже сформировалось в их сознании, в массовом сознании, с какой-то ассоциацией. И вот это и есть позиционирование, а следующий этап после видения. То есть как ты формируешь позиционирование своего бренда. Ты можешь формировать свое позиционирование своего бренда, например, что мы там компания, и я как ее лидер лучше всех, больше всех открываю ресторанов среднего качества. Или, например, ты можешь позиционироваться там, как я, например, как компания в моем видении там создаю там гастрономические театры. Может быть, их немного, но они настолько уникальны, что их даже повторить сложно. И вот, грубо говоря, вот это все лежит в основе создания бренда.
0: Если мы говорим про все же рестораны, то, наверное, главная идея – это вот как раз создание, да, впечатления.
1: Ассоциации. То есть мы создаем впечатление,
0: да,
1: которое потом создает ассоциацию с брендом. Хотя при этом могут быть рестораны, которые для нас, например, являются чисто кэш-машин.
0: Техникум.
1: Например. Но все равно нет, техникум там чуть-чуть присутствует. Он для своего времени, ему же, извините, а 8 лет.
0: Ну да. Ну...
1: Он для своего времени был такой бистро модненько. И там все равно еда нестандартная. Там нету пиццы с маргаритой, и там нету, там, я не знаю, пасты какой-то простой. Там все равно все подкрученное. Но хотя, может быть, и техникум. Ну, например, чохарчо, я бы так сказал. Это, там нет никакой дифференциации нашей в позиционировании ни в чего, ни в чем.
0: Просто концепт, ресторан.
1: Ну, например, да-да-да. Там мы что-то, конечно, делаем. Там вот эти надувные чебуреки, да?
0: Да-да, кстати, классно.
1: Это у меня там, конечно, больше всего просмотров.
0: Да-да-да, я когда первый раз увидел, я такой, воу, прикольный. Ну, классно. Это как раз, мне кажется, то, что в современном мире важно, то, что может виралиться, то, что создает вау-эффект как раз, про впечатление же, да, опять же. То, что создает впечатление, то, чем хочется поделиться. Я помню, что когда я у Мухина увидел первый раз этот чебурек, когда только открылись, я такой, вау, прикольно, надо идти есть этот чебурек.
1: Да.
0: Здорово. А, про бренд понял? Вот меня еще конкретный кейс интересует, так как я очень долго прожил в соседнем здании с Смоленским пассажем, я каждый день ходил в Зодиак раньше. Вот просто, как на работу. И мне очень нравился этот день, потому что никогда никого не было. И там всегда, я помню, что я
1: пришел... Еще хуже сейчас стало. Там вообще ничего, никогда никого нет.
0: Вот. А как, мне в какой-то момент показалось, что я в какой-то момент пришел, я смотрю, раз, народ, потом опять народ, два народ. То есть, и типа, и что-то произошло. Вот меня интересует это заведение, у меня личный интерес. Просто что с этим заведением так или не так? Почему это заведение в какой-то момент было абсолютно пустующим, потом в какой-то момент там был, наоборот, большой приток людей. Что с этим местом?
1: Кстати, ну мы его перепозиционировали. В свое время оно было пустующим, потому что мы неправильно. Мы пытались туда посадить людей вечером, мы поняли, что это бесполезно. И мы просто перепозиционировали как обед для состоятельных людей. И мы прекрасно все, у нас все было с этим. Мы его раскрутили, у нас там выручка была, там, не знаю, там, серьезная. Ну, для ресторана, кафе, для кафе там, бистро в атриуме пустующего торгового центра, она нормально там. И обеды были битком полные. Но потом пандемия, потом рядом открывается Смоленский пассаж 2, потом съезжает там у нас иностранные компании все. Сейчас мы его опять его, как маленького пупсика захворавшего, мы его подлечили, старенького сейчас. Ну, хотя он не такой старенький. Ну, в разрезе ресторанной жизни ему лет 7, по-моему, он уже такой. Но мы за ним ухаживаем, вроде там он и в спортзал у нас ходит. Таблеточки всякие, полезный детокс. Вот. И мы его сейчас опять вот его нежно-нежно так его куда-то пытаемся раскрутить. Но это очень тяжелый локейшн, просто чудовищно тяжелый.
0: Да, у меня вообще это был мой идеальный геймплан. Всегда с утра, я с утра ехал в спортзал World-класс, который выше двумя этажами. Потом спускался обедать, там можно было поработать. Никого никогда не было. Мне так было идеально. Вообще, потом в какой-то момент я прохожу...
1: У меня там офис.
0: Я думаю, люди, что тут люди делают? Вообще, типа, мне настолько нравилось место, что тут никого нет, что я очень кайфовал.
1: Не, битком было всегда, битком.
0: Да.
1: На обед.
0: Финальный вопрос у меня.
1: Да.
0: Все мои знакомые рестораторы говорят, что ресторанный бизнес – это вообще дело, которое нужно обходить стороной, что это самый сложный бизнес, что это бизнес неприбыльный, что просто это вообще каторга. При этом все мои знакомые рестораторы живут в прекраснейших домах, ездят на дорогих машинах, кто-то летает частными самолетами, кто-то не частными самолетами, но, в общем, живут все в очень прекрасной жизни. И у меня не бьется вот эта штука, у меня есть ощущение, что все рестораны, они рассказывают всем, что ресторанный бизнес очень плох для того, чтобы туда никто не шел, потому что на самом деле он слишком лакомый. Вот мне интересно мнение и восприятие, потому что у вас тоже прекрасный дом, много детей, шикарная жизнь.
1: Чтобы иметь много детей, не надо быть достатки. Это Африка сейчас нам показывает, которая по всем прогнозам будет.
0: Хорошо, самый... много детей, которые учатся в правильных местах.
1: Ну, хорошо.
0: Да, и как бы и ходят в хорошей одежде, вот скажем так. И я как бы делаю выводы, что, понятное дело, что сейчас там ресторанная там, группа, альянс, там, можно по-разному называть, она большая, но тем не менее это достаточно давно уже так. И вот у меня есть ощущение, что ресторанный бизнес на самом деле не такой уж и плохой бизнес, если просто ты подходишь к нему с умом и если тебе действительно это интересно.
1: Знаете, ресторанный бизнес, вот меня задают вопрос, что бы вам посоветовали людям, которые хотят создать свой ресторан?
0: Все говорят,
1: я
0: не создавать.
1: Не создавать.
0: Это ясно.
1: Нет, почему я это говорю искренне? Потому что, на самом деле, процент, значит, неудач, он огромный. На самом деле, прежде чем создавать ресторан, очень сильно разобраться в мотивах, которые человека подталкивают к этому, к этой идее. И в первую очередь, знаете, там очень часто я встречаю, ко мне приходили на консультацию люди, которые, грубо говоря, занимались какой-то там домоуправлением там, или там, домашними какими-то делами, там, растили детей через какое-то время, и потом вот они хотят открыть свой ресторан, чтобы самореализоваться. Вот через ресторан, если это первый вообще предпринимательский опыт, самореализоваться очень сложно, потому что там гигантская конкуренция, и уровень вовлеченности, и отдачи, самоотверженности должен быть огромный. То есть там нет такого, что ты типа вот я тут сейчас вот позанимался час-два, а потом я там, буду там... Там как-то он сам этот ресторан или там рестораны будут существовать. И поэтому если я говорю людям, если вы готовы отдать свою жизнь на это дело, если вы настолько там вовлечены и любите там... считаете, что у вас это получится, то, конечно, можете заниматься. Но, в принципе, нет, потому что вы должны понять, что отдыхать здесь получится редко.
0: Супер. Борис, спасибо еще раз большое.
1: Да,
0: вообще,
1: спасибо
0: очень
1: огромное.
0: Спасибо. Все, ребятки, всем пока. Увидимся.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ». Реклама на Диалог ФМ.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
4: Финансовые советы Уоррена Баффета вдохновляют сотни миллионов людей. И это вовсе неспроста. Баффету 92 года, и на своем жизненном пути он повидал сотни и даже тысячи разных ситуаций, связанных с деньгами. Уоррен Баффет до сих пор находится в топ-пятерке богатейших людей мира. И в чем он точно знает толк, так это в том, как стать тем человеком, которым сегодня является он сам. Следующие 5 привычек ведут вас к финансовой пропасти, но узнав о них, вы уже станете на путь богатства. Первая плохая привычка – отсутствие бюджета. Бюджет – это финансовый план, в котором указаны ваши доходы и расходы. Он помогает ставить финансовые цели и принимать обоснованные решения о распределении ваших денег. Без ведения бюджета вы легко можете начать перерасходовать и влезть в долги. Если прямо сейчас вы зададитесь себе цели создать и вести свой собственный бюджет, вы значительным образом начнете улучшать свое благосостояние. По словам Баффета, бюджет помогает прежде всего понять ваше финансовое положение. А отслеживая свои доходы и расходы, человек четко может увидеть, куда уходят деньги, и определить области, где можно сократить расходы. Бюджет – основа в достижении финансовых целей. Установив их и направив средства на выполнение целей, вы сможете добиться значительного прогресса в таких позициях, как, например, накопление средств на первоначальный взнос на жилье или погашение долга. Кроме того, устанавливая в своем бюджете ограничения на расходы и придерживаясь заданных целей, вы сможете избежать перерасхода средств и сопутствующих с этим финансовых проблем. И главное, регулярно обращаясь к своему бюджету, контролируя и корректируя его по мере надобности, вы будете знать, что находитесь на верном пути к достижению своих финансовых целей. Следующая нездоровая финансовая привычка – равняться на соседей или идти в ногу с Джонсами. Последние говорят в том случае, когда сравнивают себя с другими и пытаются соответствовать их материальному состоянию и образу жизни. Баффет уверяет, что это приводит к большим финансовым трудностям, поскольку, думая о благосостоянии других, вы постоянно будете чувствовать необходимость покупать новейшие продукты или пользоваться дорогостоящими услугами, чтобы не отставать от коллег и знакомых. К примеру, сам Уоррен Баффет до сих пор живет в доме, который приобрел в 1958 году за 31 тысячу долларов. Конкуренция с другими в финансовом отношении приводит к нескольким существенным проблемам. Во-первых, к перерасходу средств и долгам. Пытаясь не отставать от других, все ваши реальные траты сойдут на нет, ведь вы постоянно будете тратить больше денег, что в конечном итоге приведет к появлению долгов. Во-вторых, такая конкуренция выводит на второй план ваши личные финансовые цели, ведь сначала вашей главной задачей становится догнать соседа. И ко всему прочему, постоянное пребывание с ощущением того, что нужно не отставать от других, влияет на психологическое здоровье. Важно найти свой исключительный финансовый путь, советует Уоррен Баффет. Так вы сможете сконцентрироваться на своих финансовых целях и приоритетах, жить по средствам, что в конечном итоге приведет к большей финансовой безопасности и стабильности в долгосрочной перспективе. Поставьте лайк на видео, если желаете добиться полной финансовой свободы. Давайте посмотрим, сколько нас и смотивируем друг друга на еще больше успех. Отсутствие резервного фонда – еще одна привычка, которая ведет вас к финансовому краху, заявляет Уоррен Баффет. Резервный фонд – это сберегательный счет, предназначенный для непредвиденных расходов. Он является важной частью любого финансового плана, поскольку обеспечивает экономическую подушку безопасности в случае форс-мажорных обстоятельств, например, резкая потеря работы или проблемы со здоровьем. Уоррен Баффет говорит, что его компания Berkshire Hathaway всегда имеет огромный запас капитала на случай чрезвычайных ситуаций. Наличие резервного фонда помогает избежать долгов в случае непредвиденных расходов, обеспечивает финансовую безопасность и душевное спокойствие, а главное, помогает пережить финансовые бури. При создании резервного фонда Баффет советует обратить внимание на несколько важных советов. Прежде всего, поставьте цель фонда. Определите, сколько денег вы хотите иметь в нем, и запланируйте откладывать определенные суммы для достижения цели. Но при этом начинайте с малого. Не нужно откладывать сразу слишком много, постепенно увеличивайте сбережения. Затем рассмотрите возможность настроить автоматические переводы в резервный фонд, чтобы сделать сбережения проще и стабильнее. Всегда ищите возможность экономить и направлять эти деньги в резервный фонд. И главное, наберитесь терпения. Создание резервного фонда требует времени, но оно того стоит ради вашей же стабильности, душевного спокойствия и задела на финансовый успех. Еще одной из самых вредных привычек Уоррен Баффет считает импульсивные покупки. Хоть это и очень заманчивый процесс, но он часто приводит к финансовым затруднениям. Совершая такого рода покупку, вы хорошо не обдумываете свое решение и его возможные последствия. А вот отсутствие побуждения что-то покупать спонтанно является огромным преимуществом в личных финансах, ведь таким образом держит большую часть денег в вашем кошельке. Совершая импульсивные покупки, вы подвергаетесь себя к перерасходу средств и долгам. Покупая без оценивания ситуации, вы тратите больше денег, чем можете себе позволить, что впоследствии может привести к долгам. Совершая импульсивные покупки, вы не задумываетесь о своих финансовых целях, а это может помешать их достижению. К тому же, подобные покупки частенько могут разочаровывать. Со временем вы начнете сожалеть, поскольку поймете, что покупка не была необходимой или не соответствовала вашим ценностям. Чтобы предотвратить импульсивные траты, следуйте советам Баффета. Сделайте шаг назад и поразмыслите, является ли это правильным финансовым решением. Переспите с этими мыслями, и, вероятнее всего, на утро вы передумаете совершать покупку. Создавая бюджет, изначально внесите туда такого типа траты. Так вы позволите себе их совершать, но при этом сможете в любом случае поставить лимиты. Создавайте списки покупок перед тем, как отправиться в магазин. Это еще один эффективный вариант, как избежать необдуманных трат. А также старайтесь не делать покупки, когда ваши эмоции зашкаливают, поскольку они могут затуманить ваш разум и сделать более склонным к импульсивным приобретениям. Отсутствие финансового плана – другая не менее важная привычка, от которой стоит избавиться, рекомендует Уоррен Баффет. Финансовый план – это дорожная карта, где указываются ваши планы и шаги, которые вы предпримете для достижения финансового успеха. Без его создания прогресс в становлении финансово независимым может быть затруднен. В детстве финансовый план Уоррена Баффета заключался в том, чтобы стать миллионером к 30 годам. И это сработало. Финансовый план помогает понять реальное финансовое положение. Составив его, вы получите всесторонний взгляд на доходы, расходы, активы и долги, а также определите, чего вы желаете достичь и поставить конкретные цели. Создавая финансовый план, вы, ко всему прочему, сможете указать конкретные шаги, которые необходимо предпринять для достижения финансовых целей, включая стратегии сбережения и инвестирования. И только вместе с этим планом вы сможете не сбиться с пути. Расставьте приоритеты в своих финансовых целях. Принимайте решения, обоснованные только на конкретных цифрах и данных. Регулярно отслеживайте свой прогресс, который будет мотивировать вас на еще больше новых свершений. Все это возможно благодаря финансовому планированию, которое приведет вас к целям намного быстрее.
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
5: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Яхья Бучаев в ходе августовского совещания педагогов озвучил ряд ключевых изменений в образовательном процессе. Итак, с нового учебного года для первоклассников в Дагестане полностью отменяется домашнее задание. Кроме того, предмет «Обществознание» теперь будет изучаться только с 9 класса. В программу 5 класса вводится новый образовательный предмет «Духовно-нравственная культура России», а в 2027-2028 учебных годах этот предмет появится также в 6 и 7 классах. Кроме того, увеличивается время на изучение отечественной истории, корректируется на нагрузка по иностранным языкам. Яхья Бучаев также озвучил регламентированные нормы: количество уроков для 2-4 классов в Дагестане не более 5 уроков в день, без учета физкультуры, для 5-6 классов не более 6, для 7-11 класса не более 7 уроков ежедневно. Топливный кризис в Дагестане вышел на новый виток, убеждены в Союзе предпринимателей Дагестана. Цены вновь устремились вверх, найти работающие АЗС в Дагестане становится сложнее. Для предотвращения транспортного коллапса необходимо создавать оперштаб при правительстве республики, считают в Союзе предпринимателей Дагестана. Я напомню, что различные телеграм-каналы сообщали о повышении цен на топливо на АЗС Дагестана. По некоторым данным, стоимость АИ-95 выросла до 140 рублей, а АИ-100 до 175. Я также напомню, что Дагестанская топливная ассоциация отреагировала на цифры и сообщила, что говорить о второй волне кризиса преждевременно. Временные колебания рынка еще не дефицит, об этом заверяют в ассоциации. Я в свою очередь напомню, что правительство Дагестана еще 5 августа проводило совещание, где обсуждали топливные кризисы и принимаемые меры. Председатель правительства Магомед Рамазанов подчеркнул, что этот вопрос находится на личном контроле главы Дагестана Федора Щукина. Ну и Магомед Рамазанов, премьер-министр, подписал постановление о создании реестра мастеров народных художественных промыслов. Теперь все данные о народных умельцах будут систематизированы в единой базе. Реестр будет вести Министерство по туризму и народным художественным промыслам республики. В нем систематизируют информацию о мастерах, видах производства и группах изделий, местах традиционного бытования промыслов, а также реквизитах решений Совета об отнесении изделий к народным художественным промыслам. Но из-за повреждения водовода в Дербенте ограничено водоснабжение, об этом сообщает единый оператор в своих соцсетях. Причина повреждения линии холодного водоснабжения магистрального водовода Кайтак-Дербент, сельхозработ на частном земельном участке между селами Гиджух и Чинар. Я напомню, что из-за возникшей аварийной ситуации подача воды в Дербент сейчас ограничена. Ну и пострадавший от атак ВСУ бизнес получит отсрочку по налогам, об этом пишет РИА Новости. Меры приняты для поддержания группы Валберис и Озон, подготовило Министерство финансов. Они включат годовую отсрочку по уплате ключевых налогов и страховых взносов и полную приостановку любых проверочных мероприятий. Льготы распространятся на компании индивидуальных предпринимателей, также других организаций, чей подтвержденный ущерб превысил 5% от годового дохода. Ну и с 1 сентября в школах вместо звонков зазвучат популярные мелодии современных и советских авторов. Об этом сообщили в Минпросвещение. Состав композиции собирается обновлять ежемесячно. Календарь мелодии будет приурочен к знаковым памятным датам, историческим событиям и юбилеям выдающихся отечественных композиторов. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
2: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
6: Спонсор новостей – компания «Элко».
5: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
7: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Российские спортсмены стали первыми в общем медальном зачете чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который завершился в Хорватии. С учетом взрослых и юниорских соревнований у россиян 28 медалей, из них 10 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых наград. На взрослых соревнованиях женская команда добыла 3 золота, серебро и 2 бронзы, мужская 5 серебряных и 2 бронзовые награды. В заключительный день соревнований в командном многоборье у россиян серебро. Еще один крупный турнир проходил в столице Словакии – Братиславе. Это молодежное первенство мира по борьбе. Здесь выступали спортсмены не старше 20 лет. По итогам соревнований у российских ребят 6 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей. А в греко-римской борьбе россияне стали первыми в медальном зачете. Давно такого не было в РПЛ, чтобы на старте сезона действующий чемпион проиграл уже второй матч. «Зенит» в этом туре в Москве потерпел неудачу в игре со «Спартаком» со счетом 0-2. Интересно, что клуб из Петербурга в последний раз в чемпионате с разницей в 2 мяча проигрывал «Спартаковцам» на их поле 9 лет назад. Что касается этого матча, то уже на 13-й минуте «Бариус» забил свои ворота, а «Зобнин» отличился ближе к перерыву. Лидирует в чемпионате по-прежнему Краснодар, который побеждает в каждом матче. В этом туре «Быки» в гостях обыграли махачкалинское «Динамо» 1-0. За 10 минут до финального свистка отличился бразилец Жубал. Ну а один из лидеров краснодарской команды Никита Кривцов, как стало известно, пропустит до 6 месяцев. Полузащитник порвал себе заднюю мышцу бедра в матче Кубка с «Динамо». И теперь Краснодару нужно срочно покупать нового футболиста в середину поля, учитывая травму Кривцова и уход Спирцяна. Долгожданную победу одержали московские «динамовцы». Болельщики клуба заждались. «Динамо» обыграло на своем поле футболистов «Родина» со счетом 3-1. Причем на 32-й минуте «динамовцы» первыми пропустили. Но потом дубль оформил Тюкавин. И еще один мяч забил Антон Миранчук. В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде с «Локомотивом». И еще в этом туре состоялось самарское дерби. «Крылья Советов» выиграли 3-0 у тольяттинского «Акрона». На чемпионате России по регби «Локомотив Пенза» на своем поле даже в меньшинстве потрепал нервы фавориту турнира столичному «Динамо», но уступил в концовке. Еще в первом тайме на его исходе был удален Александр Гудок, и все же железнодорожники вели долгое время 13-7, но проиграли 13-21. «Динамовцы» продолжают лидировать в чемпионате. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Прежде чем прийти на встречу с китайцами, вам необходимо выучить три главные фразы на китайском языке. «Здравствуй», «Спасибо» и «Пей до дна». По мнению китайцев, эти фразы должен знать каждый. Если вы будете использовать их во время бизнес-встречи, дополнительные баллы вам обеспечены. Обязательно встаньте при встрече и поздоровайтесь с каждым за руку, даже с женщинами. Здесь не забываем сказать на китайском «Здравствуй» и сделать легкий поклон каждому китайцу. Начало переговоров начинается с обычного описания компании, сферы ее деятельности, сроков работы и так далее. Всегда начинает тот, по чьей инициативе состоялась встреча. Ни в коем случае не перебивайте. Если появился какой-то вопрос, записывайте и задавайте после того, как оратор закончит. Обязательно вручаем и получаем в ответ визитку обеими руками. В идеале сделайте двухстороннюю визитку на китайском и русском языках. Ни в коем случае не мните и не сворачивайте визитку. Это признак дурного тона.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как и многие люди, я очень долго не понимал, что такое мотивация. Я думал, что она подобна ветру в парусах. Приходит и уходит, когда ей захочется. Разумеется, проблема в том, что если ветер не дует, то ты стоишь на месте и никуда не движешься. Очень неприятно, когда вся твоя жизнь и достижения зависят от какой-то мифической силы, которая никак от тебя не зависит. В действительности же в мотивации нет ничего загадочного или непредсказуемого. Однако, чтобы понять, как она работает и научиться правильно ее использовать, сначала следует разобраться, чем занимается наш мозг на самом фундаментальном уровне. Совсем недавно ученые изучали пресноводных улиток и обнаружили, что эти крошечные существа могут принимать сложные решения, имея лишь две клетки мозга. Одна для того, чтобы чувствовать голод, другая для того, чтобы чувствовать, где находится еда. Всего два нейрона заставляют улитку двигаться в нужном направлении. Когда активность нейрона, отвечающего за чувство голода, увеличивается, улитка испытывает дискомфорт и принимается искать еду. Из этого мы можем вывести важный урок. Мотивация — это попросту жизнь.

0: некий дискомфорт. У его мозга есть два варианта, чтобы избавиться от него. Собственно, заработать миллион долларов, или включить компьютерную игру и временно забыть о том, что такое желание существует. Из исследований мы знаем, что достижение целей зависит почти исключительно от того, что вас отвлекает от достижения этих целей. Итак, первый вывод о мотивации. Мотивация зависит от альтернатив. Чтобы понять, как она работает, взглянем на жизнь наших праотцов. Почему наши предки всегда были в форме, правильно питались и изучали только самую полезную информацию? Потому что была только полезная еда, добыть которую можно было только бегая по лесу, используя только полезную информацию. И разумеется, у них всегда хватало мотивации, чтобы отправиться в лес, рядом не стоял холодильник и пачка чипсов. Из этого мы получаем простую формулу. Мотивация – это силы, данные на реализацию самой быстрой и эффективной альтернативы. Следовательно, чтобы иметь неубиваемую мотивацию к достижению вашей цели, нужно убрать все альтернативы. Как это выглядит на практике? Если вы страдаете от игровой зависимости и вам не хватает мотивации заниматься делами, продайте видеокарту. Если вы объедаетесь шоколадками, пусть дома их не будет, а еду покупает кто-то с аллергией на какао. Часами сидите в социальных сетях, продайте свой смартфон и купите звонилку. Смотрите телевизор, выкиньте телевизор. Столкнувшись с суровой реальностью своего непреодолимого желания, вы вынуждены будете его удовлетворить. И единственный вариант, который у вас есть, это сесть и начать писать курсовую работу. Вот как мы управляем ветром в парусах. Ветру попросту больше некуда дуть, кроме как ваши паруса. Поэтому я предлагаю взять вам лист бумаги и разделить его на два столбика. В первом напишите свои цели, во втором – все альтернативы, которые использует ваш мозг, чтобы заглушить дискомфорт. Теперь подумайте, как можно снизить влияние факторов из второго столбика? Разумеется, не нужно отказываться от всех развлечений, но можно сделать так, чтобы они не отвлекали вас во время работы. Совсем не обязательно разрывать отношения со своими друзьями, но можно договориться с ними, что теперь вы встречаетесь только в определенные дни. Не нужно отрубать кабель с интернетом, но можно установить родительский контроль и запускать его лимитированно, с доступом только на определенные сайты. В общем, решений огромное количество, но сейчас главное понять, вам всегда будет не хватать мотивации, если вас окружают контрпродуктивные вещи. И верно обратное, если живешь в тренажерном зале, хотя бы раз в день ты точно потренируешься. Если ты вынужден провести день в библиотеке, рано или поздно ты возьмешь книжку и начнешь ее читать, и так далее. Нам следует обустроить свою внешнюю среду таким образом, чтобы мотивация наполняла исключительно паруса, направленные в сторону долгосрочных целей. Честь и удачи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Притчи народов мира.
1: Допустим, у земледельца есть небольшой пакетик семян, и он их сеет. Потом он собирает плод, наполняет им большой пакет. Если он затем высеет плод из пакета, то когда соберет урожай, наполнит семенами целый мешок. И когда у него станет много семян, и он их высеет, то потом заполнит целый амбар. Но если он будет держать семена в пакетике и не посеет их, то в них заведутся черви. Он должен бросить семена в землю, чтобы они проросли, выросли и дали плод. Хочу сказать, что то же самое происходит и с любовью. Чтобы любовь возрастала, нужно ее отдавать. Человек, который не отдает даже ту немногую любовь, что у него есть, словно держит в руке горсть семян и не хочет их посеять. Такой человек — лукавый раб, который скрыл талант.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Значимо, важно.
1: Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 24 августа 1660 год. В этот день французские предприниматели Пьер Эспри Радисон и Медар де Грозелье приняли решение основать компанию Гудзонова залива. Это одна из старейших торговых корпораций Северной Америки. Официально компания появилась в 1670 году по королевской хартии и сразу получила монополию на торговлю в огромных землях вокруг Гудзонова залива. Главным товаром была пушнина. Меха ценились в Европе невероятно высоко, и за одну партию можно было выручить целое состояние. Для бизнеса эта история – отличный пример того, как монополия, логистика и работа с местными партнерами создают огромную рыночную силу. Компания не просто торговала, она исследовала территории, строила форты, налаживала цепочки поставок в условиях почти полного отсутствия инфраструктуры. По сути, это был один из первых масштабных проектов по выстраиванию трансконтинентальной торговой сети. Интересно и то, что основатели были французы, а компания стала британской. Это показывает, насколько в эту эпоху экономика опережала политику, а торговые интересы легко перекрывали карты. И хотя сегодня компания Гудзонова залива больше известна как розничная сеть, ее история начиналась как история логистики, монополии и больших денег на мехах. Она показала, как бизнес может быть двигателем экспансии и как монополия в правильных условиях становится двигателем экономики. Мы вспоминаем эту историю не только как приключение, но и как урок. Большие рынки начинаются с понимания ценности, логистики и партнерства.
0: Значимо, важно.
1: Диалог ФМ. Это день в истории.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Ксай месик и сит аджаридач. Лежа в постели, халву не найдешь. Ксай месик и сит аджаридач.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Каждому делу свое время. «Диалог ФМ». Все время по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что впервые праздник белых журавлей отметили в Гунибе в 1986 году? Тогда он был приурочен к открытию первого монумента с изображением журавлей, посвященного Великой Отечественной войне. Эти благородные птицы не случайно стали символом важного для многих стран и народов мира памятного дня. Например, в Древней Руси журавль был символом терпения и послушания. В японской культуре ассоциировался с благополучием и долголетием. В 2009 году ЮНЕСКО официально зарегистрировало праздник белых журавлей в международном календаре памятных дат и назначило число празднования 22 октября. С рождением праздника в разных городах начали устанавливать журавлиные памятники. В настоящее время насчитывается более двух десятков подобных мемориалов в России и за ее пределами. Праздник белых журавлей призван укреплять дружеские отношения между народами многонациональной России. Ежегодно 22 октября огромное количество людей несут цветы к мемориалам и могилам погибших воинов и благодарят за мирное небо над головой.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Ипотека выглядит как безобидная такая штука, да? Типа надолго взял, там потихонечку платишь. Так. На самом деле это вид современного рабовладения. Они мало того, что сами становятся рабами в этой системе банковской, да, но они еще и детей своих приучают к тому, что рабом быть, а как еще? Вот мы так живем, вы так живете. Да. На самом деле страшное здесь другое, что за время, когда ты привязан к этому, к этой плантации, да, ты на самом деле начинаешь испытывать страхи потери рабочего места, потери там, кредитной репутации и так далее. Ты, в принципе, начинаешь так зависеть от этой плантации, от, этой, от этих выплат и так далее, что ты перестаешь думать ну, рационально, так, как тебе выгодно. Ты становишься зависимым, и контекст вот этого удержания на этой плантации тебя начинает ну, быть для тебя главным. И это самый страх вот от этой вот ипотехи, которая наступает. По воспитанию, по ментальным консервам, которые вот здесь вот в башке у людей, иметь свою квартиру – это некое сакральное ну что-то. Это вот, а как еще? Надо иметь. Ну, плюс ко всему, банки так красиво и умно подают рекламу, да, что платеж по ипотеке равен, мол, равен аренде квартиры. Да. На самом деле это все не так. И здесь как бы любой человек, обладающий финансовой грамотностью или ну, простым математическим аппаратом, просто может проверить и убедиться. Одно дело, ты живешь и считаешь, что вот это должно так быть, и становишься рабом вот этого исполнения кем-то установленных таких правил, ну, общественных стереотипов. Или второе, ты делаешь это на каком-то этапе, естественно, когда у тебя там и деньги есть, и все, ты просто, ну, ну надо, сделал, то есть ты не паришься. И уж тем более не залазишь ни в какие там кредитные плечи или там кредитное рабство к банкам или еще кому-то. Ни в коем случае. Альтернатив, кроме ипотеки, навалом. Взять в аренду квартиру и платить месячные платежи гораздо дешевле, чем взять ипотечное рабство. Плюс вложиться все равно в ремонт, нести квартальные или там квартплатные вот эти все платежи. Если все это дело посчитать по кэш, по выплатам денег, то получается, что взять в аренду квартиру, просто вот в аренду, гораздо выгоднее. Замечу, квартира или твой флэт, квартира, дом, не знаю, место, где ты живешь, следует воспринимать исключительно как то, где ты спишь. Потому что на самом деле, сколько времени ты проводишь в квартире? Посчитай. Ты доползаешь от рабочего дня до этой коробки, ложишься спать весь в одежде, потому что ну, уставший, ну просто уставший, понимаешь? Утром, не выспавшись, ты опять там на транспорт, там куда-то там на электричку и так далее. А дальше сравни альтернативы. Если ты взял ипотеку и привязал себя ну, выплатами в банк, дальше сколько тебе будет стоить ремонт, сколько тебе будет стоить ежемесячные выплаты за эту чертову коробку, а дальше добавь следующее под знаком вопрос. Сколько тебе будет то, что ты не сможешь принять выгодное предложение по работе или по партнерству? Но это шкаф для спанья, не следует принимать это как место для жизни. Мест для жизни гораздо более вкусных. Куча. Более того, бесплатно.
0: Мысли вслух.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 24 августа 1995 год. В этот день Microsoft официально представила Windows 95. Это был не просто новый софт, это был масштабный бизнес-проект. На маркетинг Microsoft потратила порядка 300 миллионов долларов. точки зрения бизнеса, релиз Windows 95 стал примером того, как можно одновременно продать и операционную систему, и новый стандарт работы за компьютером. В систему заложили сразу несколько факторов роста рынка. 32-битные приложения, длинные имена файлов и понятный интерфейс. Все это снижало порог входа для обычных пользователей и делало персональные компьютеры более удобными для офиса. Результат был впечатляющим. В первый же день продали 1 000 000 копий, а к 1997 году уже более 40 миллионов. Для индустрии это означало взрывной рост спроса на компьютеры и периферию, а для разработчиков – новую платформу, под которую нужно было адаптировать софт. Важный урок для бизнеса в том, что крупный продукт – это не только технологии, но и создание нового пользовательского стандарта, плюс грамотная упаковка и маркетинг. Важный урок для бизнеса – крупный продукт – это не только технологии, но и создание нового пользовательского стандарта, плюс грамотная упаковка и маркетинг.
3: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
0: Дорожные новости.
5: Топливо в наличии есть примерно на треть российских заправок. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Собственник автомобиля отвечает за последствия ДТП, даже если за рулем находится другой человек. Накануне Верховный суд поставил точку в разбирательстве по поводу ДТП в Хабаровске. Местный житель подал в суд на виновника аварии, потому что ущерб от разбитой машины превысил лимиты по ОСАГО. В процессе выяснилось, что за виновником был не собственник машины. В суде разбирались, кто должен отвечать в такой ситуации. Верховный суд постановил, что при отсутствии документов о передаче собственности типа договора аренды, ответственность несет владелец. Топливо в наличии есть примерно на трети российских заправок. Газета «Известия» провела исследование по данным мобильного приложения «Где бенз» и результатам объезда 20 заправок в Москве. Отметим, что к такой статистике нужно относиться осторожно. Количество работающих АЗС может сильно меняться внутри одного дня из-за режима работы заправок. Информацию мониторинговые сервисы даже не всегда обновляют оперативно. Объезд заправок тоже дает только примерную картину в одном месте и в один конкретный момент времени. Санкт-Петербург лидирует в России по доле китайских автомобилей в автопарке. В июле 2026 года показатель достиг 11%. Это почти вдвое выше, чем в среднем по стране. Активно покупают китайцев и жители других регионов центра – Москвы, Московской и Ленинградской областей. Также их много на юге, в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. В число регионов-лидеров по проникновению китайских марок также попали Республика Татарстан, Тульская и Нижегородская области. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошие дороги.
0: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: В Дагестане 22 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане два человека пострадали при пожаре после падения фрагментов дронов. Травму получили сотрудники службы безопасности. Об этом сообщил временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Пострадавшим оказана медпомощь, угрозы жизни нет, пожар локализован. На месте продолжают работать экстренные службы. Я напомню, что власти Дагестана и Адыгеи сообщили, что в результате атак украинских дронов повреждены склады «Озон». Но Яхья Бычаев подчеркнул, что количество стабальных работ увеличилось на 90% в республике. То есть с 30 в 2022 году до 58 в 2026. Средний балл ЕГЭ вырос практически по всем предметам до 7 баллов, кроме литературы, где показатель снизился на 0,6 баллов. Следующий важный шаг, по мнению Яхьи Бычаева, научиться эффективно анализировать результаты ЕГЭ и ОГЭ на муниципальном уровне. Ежегодно, я напомню, что Дагестанский институт развития образования готовит адресные методические рекомендации, и их необходимо активнее использовать. Ну и минимальная доля затрат на жилищно-коммунальные услуги в потребительских расходах семьи среди регионов России зафиксирована в Дагестане – 5%. Самая высокая в Мурманской области – на уровне 14%. Таковы результаты исследования РИА Новости. В среднем в стране на оплату ЖКУ жители направляли 9% своих потребительских расходов. Эта доля по сравнению с 2024 годом практически не изменилась. Я напомню, что ЖКУ – одна из существенных статей расходов для россиян. Увеличение тарифа влияет на инфляцию, при этом затрагивается и социальный аспект. Но и завышенные ожидания по зарплатам осложнили поиск сотрудников. Большинство российских компаний испытывают трудности с наймом. Как пишут ведомости, также фирмы отмечают нехватку подходящих специалистов и низкое качество потолка соискателей. За июль 93% работодателей заявили о нехватке необходимых навыков у кандидатов. Сложнее всего бизнесу закрывать инженерно-технические, IT и коммерческие вакансии. Ну и цены на социальные позиции сахара в 6 регионах России снизились на 7%, об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы. Ее слова передает ТАСС. ФАС отметили, что снижение цен на отдельные позиции сахара произошло благодаря соглашению между региональными властями и участниками рынка. ФАС также добавили, что большая часть подобных соглашений касается 24 категорий социально значимых продовольственных товаров. Среди них хлеб, молоко, сливочное и подсолнечное масло, также куриные яйца и мясо птицы. Но и слово «кофе» среднего рода может утратить статус разговорного и стать основным правильным вариантом, рассказала РИА Новости филолог Светлана Гурьянова. Логика простая. Слова, которые оканчиваются на «о» и «е» в русском языке, традиционно относятся к среднему роду. Также «пальто» и «какао» когда-то были существительными мужского рода, но позже их стали относить к среднему. Мужской род долго держался как своеобразный характер грамотности, поэтому переход идет медленно и не всегда последовательно. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Самые аллергенные цветы – это душистые, имеющие яркий запах, а значит и пыльцу. Об этом заявила терапевт-аллерголог Людмила Лапа. Врач самыми опасными с точки зрения аллергенности считает лилии и ландыши. Их нельзя оставлять в комнате для сна. Сирень и жасмин – тоже душистые цветы, тоже аллергенные, и пыльцы в них много, объяснила эксперт. Самыми безопасными Людмила Лапа считает тюльпаны. Можно дышать ими, оставлять их в комнате. Ромашки тоже особо не пахнут, но если у человека есть аллергия на пыльцу, то они могут вызывать аллергию, рассказала врач. Она напомнила, что в этом году сезон аллергии в средней полосе России начнется раньше из-за ранней весны. Напомним, что обычно аллергия начинается в апреле-мае, но из-за теплой погоды она может активизироваться в середине или конце марта.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: У меня в гостях наш ведущий китаист, переводчик, знающий там с десяток языков, включая древнекитайский, Бронислав Виногородский, с которым меня судьба свела несколько лет, и я очень горжусь нашей дружбой и уважительным, теплым отношением друг к другу. И вот мы с тобой много говорили про восточное и западное мировоззрение, про особенности мышления, про особенности психологии, восприятие этого мира. Мы мыслим в категориях, заложенных когда-то еще древнегреческими объективными идеалистами, Платоном, Сократом, потом Аристотелем. Это мысль, устремленная к образцу. А Восток живет в других категориях, там совершенно другое отношение к движению, к действию. Там вот эти две категории син и ши, конфигурации, потенциал, заложенные конфигурации, и совершенно по-другому воспринимается цель и способ достижения цели. И если европейский человек ориентирован на цель, то восточный человек больше ориентирован на процесс, восприятие себя частью этого мира, а не манипулятором этого мира. И вот эта знаменитая фраза Суньцзы: добиться такого состояния вещей, чтобы нужный тебе исход не мог не произойти, в скобках сам.
2: Ну да.
1: И вот скажи, пожалуйста, первый вопрос. Вот мы сейчас находимся в новой фазе там восстановления, возрождения вот этих отношений с Китаем. Действительно, великая империя с великой историей. Ты же увлекся Китаем, когда был совершенно кризисный период в отношениях с Китаем. То есть это было не очень перспективно и не очень модно.
2: Вообще бесперспективно.
1: Согласись, да?
2: Да, да, да.
1: Вот почему тебя заинтересовала китайская культура, китайский язык? Почему ты пошел на китайский язык? Почему ты потом работал там переводчиком, возглавил там ряд проектов, связанных с переводом, первым перевел, вот участвовал в переводах великих, великих произведений китайской философии? Почему? Вот скажи, что тебя заинтересовало?
2: Вот очень интересно, на самом деле. Вот ты пока говорил, я отметил несколько для себя вещей. Во-первых, вообще концепция Востока и Запада как цивилизационных единиц – это западная концепция. Это вот очень интересно, да? И мы оперируем, ну, само собой, колониальный западный взгляд вот это, на колониальный Восток. Но мы привычно оперируем в терминах вот тех, да, по сути дела.
1: Ну, мы воспитаны на древнеримской и латинской литературе, потому что в университетах преподавание до 19 века было на латыни. Все мировоззрение воспитано.
2: Да, ну и русский язык, он подвергся там огромному влиянию, да, ну, авраамическое в любом случае видение как таковое, да. И много таких вещей, которые, слава богу, что сейчас они стали видны, их стало видно, потому что, с одной стороны, это вещи, которые вроде как тебя приобщают к прогрессу, а с другой стороны, они очень тормозят развитие как таковое.
1: Есть,
2: да?
1: Такой термин, что Китай – это наша, это прошлая цивилизация, но это и будущая цивилизация.
2: Ну да, да, да, да, да. При этом, однозначно, конечно, взгляд на историю надо менять, а, следовательно, раз меняется взгляд на историю нам самим, да, потому что история была описана таким образом, предыдущая как таковая, то придется историю переписывать. Как это не неприятно обыденному уму всегда, да, значит, который говорит, нет,
1: да, потому что в нашей истории все-таки центр мира – это Европа.
2: Да, да, да, факты должны быть. Ну, карта у нас такая географическая, где вот все вокруг этого, евроцентрическая, да? А почему я заинтересовался? Я поступил, во-первых, совершенно случайно. У меня не было никакого намерения изучать китайский язык. Так просто сложилось. И покуда я учился, это было с 1974 по 1979 год, этот самый Китай у меня не вызывал никакого интереса. Было очень плохое преподавание, абсолютно мне это, ну, никуда оно не годилось, я не знаю. То есть меня не сумел заинтересовать там ни один человек. И в 79-м году я когда закончил, у меня не было шансов, и ни у кого не было шансов работать с Китаем, потому что Китай абсолютно не присутствовал на территории. Я во Владивостоке заканчивал как раз университет. Китайцев никаких не было, их вообще невозможно было увидеть нигде, кроме там нескольких там репатриантов, да, которые тоже шли изучать китайский язык с тем, чтобы там иметь профессию как таковую. А вот заинтересовался я позже, когда я столкнулся внутри среды, в которой я выращивался, значит, вот этого заката социалистического застоя, или застоя социалистического заката.
1: Да.
2: Я заинтересовался в первую очередь китайской традиции, потому что я столкнулся с вопросами, на которые мне современный дискурс не мог дать никаких ответов. собственно говоря, я там сталкивался. Западная философия меня не устраивала. Я туда копнулся, сюда копнулся, значит, потрогал всех, кого только можно потрогать было, значит, в то время. В какой-то момент я осознал, что ответы на мои вопросы к этому бытию как таковому, значит, они лежат в области каких-то древних знаний. Значит, древних знаний. Это была первая часть.
1: И вторая. Не европейской ментальной культуры.
2: Может быть, и не так, но, в принципе, я понимал, что они в древних знаниях лежат, и достаточно древних. С этой точки зрения, там, Греция и Рим никак не попадали в эту обойму древних цивилизаций, да, вот они были как бы, они были частью истории. А вот
1: то древние есть, скорее, Ригведы и Веды,
2: древние тексты. Знания, в конечном счете, туда попадало по тому моему видению, по той карте моей ментально-интеллектуальной, да, туда попадал древний Китай, туда попадали в какой-то степени шумеры какие-нибудь древние, значит, Египет туда попадал, и Веды, ну, и древнееврейская традиция, конечно же, да, но при этом, так как это был 80-й год, у меня не было никаких шансов, находясь в городе Хабаровске, изучить что-либо еще, да, потому что просто не было доступа к информации, и поэтому я выбрал древний Китай, с тем, чтобы выучить древний китайский язык, и с тем, чтобы самому иметь доступ к этим текстам, потому что я почувствовал, что туда идет некий такой поток энергоинформационный, назовем его, не люблю это словосочетание, но тем не менее, да, вот какой-то поток, когда ты соприкасаешься. И мне вот на днях, интересно, мне человек где-то написал вопрос где-то в каких-то соцсетях, вот, а вот как вы считаете, вот что вот исихасская традиция, не более ли она мощная, значит, чем даосская традиция, ну и какие-то там привел аргументы. Я ему ответил следующим образом. Вы знаете, вы удивитесь, но меня, может, даосская традиция даже меньше интересует, чем исихасская. Исихасская меня вообще не интересует. Меня интересует то ощущение, да, в этих древних текстах китайских, которые я трогаю, которое я получаю, соприкасаясь с этими какими-то, с этим способом, с этой, что ли, интонацией. Здесь дело даже не в словах. Там, понятное дело, что вы учите какие-то схемы ментальные, там, учишься как-то мыслить, там, берешь какие-то образцы, модели, значит, внутриязыковые какие-то, которые сохраняются в древнем языке, значит, и с помощью этого начинаешь видеть себя в этой реальности, даже не реальность видеть, да, а себя в этой реальности. Значит, и вот я пошел по этому пути, реально выбрав два самых сложных, с моей точки зрения, на тот момент текста древнекитайских. Это был Дао Дудзин и была книга перемен. Значит, про Дао Дудзин еще можно было что-то как-то понимать, про книгу перемен непонятно было ничего абсолютно, значит, потому что существующие на тот момент источники, а это был единственный текст, наверное, который был, это перевод Юлиана Щуцкого, значит, который был издан в 60-е годы.

0: эти самые древние тексты, значит, а более того, всего того, что, опять же, аврамическая традиция мне говорит о том, что ткань бытия – это есть текст, потому что слово «текст» переводится понятием «ткань», да, как таковое, и тема мира как текста давно сложилась в моем видении.
1: Там, слово «текстура»,
0: да? Да, «текстура», да, ну, «текстура» от слова «текста», «текст» прям дословно означает «ткань». Ткань – это то, что ткется, да, вот это ТК. И это общий индоевропейский корень какой-то. Ткать, качество и так далее, ткань, текст. Это, то есть покрывало Изиды, да, наброшенное на этот мир. Мне как-то, наверное, повезло в значительной степени, что я не был испорчен вот этим вот классическим образованием китаиста, потому что я отбросил все ответы, которые мне предлагала традиция, и начал искать свои. Вот до настоящего времени я тем и занимаюсь. Но хотя поэтому, по большому счету, я занимаюсь там взаимодействием. Я много читаю на древнекитайском, значит, и, ну, как бы соприкасаюсь с этой историей, в общем, как-то практикую все это, в том числе и в теле. И мне это дает некое другое видение мира. Вот другое видение мира, которое невозможно даже и описать, и объяснить. Да, вот это вот по большому счету, хотя при этом я практикующий работник слова. Да, я там вряд ли я назову себя писателем в прямом смысле этого слова. Меня описательность реальности мало интересует, имеется в виду. Особенно внешней реальности меня интересует опять писательство как работа с текстом. Вообще текстом как технологией управления тканью бытия.
1: Слушай, вот еще вопрос. Мы внимательно наблюдаем за тем, как сейчас развивается Китай. И понятно, что там мы как ресурсно там, технологическая такая империя тянемся к смысловой, другой тип энергии, другой тип мышления. Мы видим, что происходит в китайской экономике, и восхищаемся. Ну, правда, сейчас и индийская тоже удивляет. Угу. Да, потому что когда у Китая было там 6-8% роста ВВП в год, мы восхищались. Сейчас 14% у Индии, мы даже не знаем, как к этому относиться. И мы внимательно наблюдаем за тем, что происходит. Во-первых, мы видим, как Китай встраивается в остальные цивилизации, как он захватывает Африку, как он захватывает Латинскую Америку, притом ни с кем не воюя, ничего не захватывая войсками. Он захватывает социально-экономические, захватывает через системы образования, да, через инвестиции, через то, что китайцы учатся сейчас, половина классов в Англии, в Америке, китайцы, мало того, три четверти возвращаются обратно. Но кроме этого, когда наш туда уезжает, он тут же вдруг становится там, американцем, да, или англичанином, а китайцы остаются китайцем.
0: Это правда, да.
1: Он остается китайцем, мало того. Если, там, например, русские за рубежом себя ведут как черный перец, чем отличается черный и красный перец? Черный перец, когда сыпешь на поверхность, каждая перчинка, она гидрофобная, она боится воды, она гидрофильная, она любит воду, и она присоединяет как можно больше воды, и поэтому ей хочется быть одной. Чтобы большим количеством воды себя окружить. И поэтому, когда черным перцем перчишь, этот черный перец равномерно распределяется по всей тарелке. А красный перец, он гидрофобный, он боится воды, поэтому они друг дружки. То есть вода – это чужеродная, и поэтому они друг дружки тянутся, и они сливаются сначала в капли, а потом появляется одна большая капля красного перца. И вот за рубежом русские друг от друга отталкиваются, делают вид, что они не русские, а китайцы объединяются. Появился один китаец, через год уже 100 китайцев, потому что он притягивает себе, зовет
0: своих соотечественников. Да, близких.
1: Кроме того, ни в одной стране мира нет Russian Town, но во всех столицах мира есть China Town. И мы наблюдаем за тем, что происходит в китайской там, экономике, социальной жизни, с удивлением и не понимая, что с этим делать. У меня несколько примеров приведу. 2 года назад, да где были китайские автомобили? Прошло 2 года, скоро уже будем думать о том, а где будет Мерседес.
0: Ну да.
1: То есть за 2 года захватили мир. Захватили мир. Европа сейчас не знает, как защититься от китайских автомобилей, потому что они уничтожат европейскую машиностроение, на чем держится практически половина европейской экономики. Это раз.
0: Придется смиряться.
1: Дальше. Мы смотрим, что происходит в науке. Например, Китай недавно объявил, две новости, их больше было новостей, но две меня убили. Китай протестировал

0: 10G. Мы о 5G еще мечтаем, да, чтобы запустить 10G. И второе, Китай недавно заявил, что создал квантовый компьютер, который, внимание, внимание, в 10 миллиардов раз быстрее американского. Не в 10, да, а в 10 миллиардов раз быстрее американского. Это наводит на мысль, что еще следующая итерация, еще в 10 миллиардов лет, уже раз, уже там столько нулей нет. Дальше, что происходит в науке? Китайцы разрешили генетические эксперименты над геномом человека. То, что в Европе, в России, в Америке, в Японии запрещено. Китайцы, во-первых, изобрели искусственную матку. И если мы в фантастических фильмах еще несколько лет назад смотрели, как на фантастику, когда человеческие зародыши вдруг развиваются до полноценного человека в какой-то капсуле, то сейчас это реальность.
1: Да.
0: Яйцеклетка оплодотворенная кладется, и через 9 месяцев забирается ребенок.
1: Да.
0: Второе – это то, что они сейчас делают не из двух клеток, а из трех. Они сливают три клетки и таким образом практически минимизируют в миллиарды раз вероятность того, что все три аллеля будут рецессивными. То есть генетические заболевания в этом случае практически не имеют шанса. Да, какие-нибудь гемофилии, другие там рецессивные болезни. Следующее – это они разрешили встраивать эффективные гены. Они берут неэффективный ген, вставляют эффективный. А вот уже повышенный иммунитет, вот лучше же интеллект, вот трудолюбие, а вот работоспособность, а вот выносливость и так далее. И мы вот с генетиками, с моими коллегами и одноклассниками, одногруппниками из университета обсуждаем, что хорошо, мы сейчас за этим наблюдаем. Но когда через 20 лет во все университеты мира будут поступать только китайцы,
1: да,
0: ну просто набрав больше всего баллов, а что мы будем делать? Через 20 лет уже не догоним.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Наш сегодняшний герой Тимур Ланский. Легенда клубной жизни 90-х. И владелец ресторанов «Чайхана номер один».
2: Как ты можешь описать свои эмоции, когда появляется первый большой бизнес, первые деньги? Что ты в тот момент чувствовал?
3: Ну, что нужно еще, нужно больше. Вот, потому что, ну, когда денег нет и когда они появляются, ну что, купишь машину, там, решишь какой-то квартирный вопрос с одеждой, но это быстро к этому привыкаешь, а хочется завоевывать все новый и новый горизонт.
2: Я предлагаю двигаться дальше.
1: Все интервью этого сезона мы записываем в электромобиле «Voyadream».
2: Тимур, пока мы прогуливались, ты рассказывал, что в один прекрасный момент к вам приехали люди с автоматами в клуб. Сказали, что это последний раз, когда вы заказывали там стол. Можешь немножко рассказать про контекст этого времени? И вообще, как удалось договариваться? Платили бандитам, не платили?
3: Я никогда никому ничего не платил. Другое дело, что там мы старались, такое время было тревожное, старались дружить и как-то оказывать правильные услуги сервиса всем и сильным мира сего, и гостям уважаемым. Вот, наверное, как-то так, с помощью восточной дипломатии, наверное, удалось выжить.
2: У них были столики свои?
3: Ну, по-разному, да. Где-то что-то бесплатно, где-то столики. Ну, плюс у нас как бы партнеры тоже были ребята такие уважаемые. Все было сложно, но, слава богу, как бы без каких-то критичных моментов.
2: Какая максимальная сумма, которую ты потерял?
3: Еще когда мы вкладывали свои деньги, да, не деньги инвесторов, наверное, это был... По тем временам это было порядка миллиона долларов.
2: А на чем? Что произошло? Это проект прогорел?
3: Проект, да, который... не произошел, скажем так.
2: Не полетел или не
3: удалось? Открылся, но не полетел. Да.
2: Угу. Что ты в этот момент испытывал? Какие чувства?
3: Понимаете, на тот момент я находился одновременно еще в 2-3 проектах, и это здесь как такая, как ставки.
2: Где-то выиграл, где-то проиграл.
3: В рулетке, да. Где-то выиграл, где-то проиграл. Сильно я не переживал. Конечно, было обидно, потом это же не происходит в один момент, как во время пожара, допустим. Угу. Вначале ты все равно продолжаешь верить, что там проект будет набирать обороты, что нужно подождать. И постепенно это происходит. То есть неудачный проект, это не в один день.
2: Ну, вот если говорить с экономической точки зрения, то есть ресторан генерит какое-то количество убытков. Вот в какой момент надо говорить, все, стоп, закрываемся для того, чтобы больше не потерять?
3: Ну, это зависит от прочности твоей, да, то есть сколько ты можешь, да, на себе нести. Но я так считаю, что если порядка там уже цифра больше 30% от того бюджета, который ты изначально вложил в этот проект и на который ты рассчитывал, если ты уже на его поддержание, да, на попытки его дальнейшей жизни потратил больше, ну, там, 30%, пошло больше 30%.
2: Угу. Чем на весь
3: проект. Я считаю, что здесь надо уже прийти в себя и признать ошибки, хладнокровно принять какое-то решение и попытаться минимизировать уже ущерб и на этом остановиться.
2: Как сейчас выглядит франшиза и сколько в среднем, ну, усредненно предприниматель может зарабатывать на ресторане?
3: Ну да, мы, в принципе, уже давным-давно сами не открываем рестораны. То есть это в основном какие-то новые партнеры, новые инвесторы, которые у нас покупают франшизу. В среднем мы все условия со всеми разные. Вот. Где-то это от 9 миллионов рублей паушальный взнос. За эти деньги мы делаем дизайн-проект, помогаем открыть ресторан. контролируем, ведем авторский надзор за стройкой, обучаем представителей бизнесмена, который покупает у нас франшизу, обучаем технологии производства, все наши секреты открываем, обучаем команду поваров, набираем ее, помогаем набрать. Ну и потом поддерживаем уже после открытия в своих каких-то рекламных
2: сетях,
3: сетях, на сайте, в социальных сетях. И периодически раз в квартал делаем контрольные закупки, делаем какие-то консультации. Это все входит уже в роялти, которое мы получаем. Роялти колеблется от 3 до 7% в зависимости от насколько место перспективно.
2: Потому что если... от выручки или от оборота?
3: Ну, от, да, от оборота. Как мы себе рисуем перспективу этого места. Потому что если мы видим изначально, что место, допустим, плохое, да, то есть локация не предполагает простого коммерческого успеха, скажем так, вот, то мы просто отказываемся. Нам этот паушальный взнос абсолютно не нужен, потому что практически весь он тратится на дизайнеров, на просчеты проектной работы.
2: Но вы можете сказать предпринимателю, что нет, это место не подходит, и мы не дадим вам франшизу?
3: Я вам могу сказать так, что из трех вариантов, да, из трех обращений к нам, два обычно как раз именно
2: мимо.
3: Мимо, да, то есть какие-то ущербные места, то есть это люди, которые там имеют какое-то помещение и не знают, что с ним делать, да. Оно в таком месте расположено, что там ничего не сделаешь. Или ресторан уже открыли, он не пошел, и люди думают, что если там будет висеть вывеска популярного бренда, то это все изменит. Иногда да, иногда, если локация это позволяет, иногда действительно, когда на смену неизвестному какому-то некачественному проекту приходит известный бренд, Чихана номер один, это, наверное, один из таких самых известных у нас и устойчивых брендов, то все меняется. Но не всегда. То есть локация очень многое значит.
2: Бизнес-класс. Почему Чайханы нет в Дубае, например, или в других странах?
3: Слушайте, нет, потому что я очень ответственно отношусь к деньгам инвесторов, потому что мне тоже партнеры спрашивают, давай откроем. Я считаю, что я живу в Москве, да, и для того, чтобы мне отвечать за этот бизнес, мне нужен партнер, который живет в Дубае и готов вместе со мной или вместе с моими партнерами рисковать. Или просто так же, как и все остальные рестораны, приобрести нашу франшизу, и мы поможем там открыться. Потому что франшиза какие-то хот-доги, допустим, да, ее легко купить, легко открыть, легко закрыть. Это не какие-то большие инвестиции, а открыть ресторан на сегодняшний день, тем более за границей, в Дубае, где там достаточно высокие цены на все, это 2-3 миллиона долларов, как минимум. Вот. Это серьезные деньги, серьезная ответственность. И мало того, этот ресторан еще и потом будет генерить новые расходы, да, высокие зарплаты, высокие арендные ставки. Хотя в Москве они, конечно,
2: тоже кажется, Дубай не самое маленькие. Место. Там нет сервиса, да, нет нормальных кальянов.
3: Нет, там кое-что есть, конечно, но мы в поиске. То есть мы хотим там открываться. Вопрос только в том, чтобы нашелся партнер, и мы их ищем, вот, чтобы открыть Чайхану. А так мы с Сашей Аганезом как раз уже, в принципе, строим один ресторан, но не Чайхану. Пока секрет какой.
2: В Дубае.
3: В Дубае, да. Угу. А Чайхану, если бы найдется партнер местный, который готов нам помогать и финансово, и административными каким-то ресурсом, своими знаниями в этом регионе, с радостью откроем. Я думаю, что как раз Чайхана номер один с алкоголем, без алкоголя в Дубае, в Абу-Даби может выстрелить очень серьезно.
2: Ты говорил о том, что ты занимаешься творчеством в бизнесе в рамках Чайханы, или есть какие-то новые проекты, над которыми ты сейчас работаешь?
3: Ну да, мы с Александром Аганезовым, я тоже участвую в его проектах. Мы с ним вместе как раз со времен сада Эрмитаж, со времен Пентхауса. Он тогда уже, если я занимался больше клубом, шоу, рекламой, он тогда уже занимался ресторанами, которые были в клубе. Там было 3 ресторана. Друг другу помогаем. Сейчас последний проект — это на Новом Арбате, в помещении бывшей Метелицы, которое тоже в 90-е было культовым таким клубом, казино.
2: Местом силы еще одним.
3: Местом силы, да. Сейчас там открыли очень большой ресторан. Он был детищем нескольких рестораторов, и Саши в том числе. Сейчас его как бы раскручиваем и пытаемся вот создать такой новый формат.
2: Ну, в рамках другого бренда.
3: Да, «Чудо-Юдо». Угу. Называется «Чудо-Юдо».
2: А, скажи, пожалуйста, рубль значительно ослаб в последнее время. Количество рабочей силы стало меньше. Как вы вообще испытываете все какие-то трудности, связанные с этим?
3: Ну, конечно, да. Как и у всех, сейчас есть кризис, особенно то, что касается сотрудников, которые граждане других стран, да, из СНГ, там, со Средней Азии, потому что они-то все равно конвертировали рубли в доллары, в свою валюту. Получается, конечно, вот это вот изменение курса валюты в первую очередь по их как бы доходам, по их жизни ударяет. Особенно если они не совсем интегрированы именно в Москву, в Россию, а все равно живут как бы на две страны. Вот. Ну, решения какие? Оптимизируем расходы, где-то, да, повышаем, насколько это возможно, зарплаты, сокращаем людей, сокращаем где-то какие-то издержки. Приходится приспосабливаться. Уже, в принципе, пандемию мы немножко натренированы, потому что тогда тоже такой был кризис рабочей силы. Ищем, находим решение.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».
4: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
5: Нижний Батлух. Село в Шамильском районе Дагестана. Данный аул расположен на севере Шамильского района. Это село – одно из древнейших селений высокогорного Дагестана, наряду с таким, как Тануси. Также Батлух в переводе с аварского языка означает «у солнца на солнечной стороне». Батлух – село метких охотников, талантливых каменщиков и находчивых воинов. Когда воины ушли на помощь Хунзаху, враги захватили территорию вокруг села. Узнав о том, что воинов в селении нет, они начали парировать, предвкушая близкую победу. Один старик, который не мог сам ходить, попросил, чтобы его вынесли к воротам, и дали ему лук со стрелой. Через наблюдательное отверстие он поразил вражеского зурнача через отверстие в зурне. Пир смолк, зурнач упал бездыханным. Враги собрались и ушли во свояси. В селе находится мечеть, построенная, вероятно, впервые в 1565 году и отреставрированная в 1838 году. Она знаменита своим минаретом, достроенным и еще 10 лет спустя. Сейчас селение Батлух – это большой и благоустроенный аул с современными домами, дорогами и водопроводом. В нем проживает более 400 хозяйств. В 2005 году в селе был открыт Исламский институт, имеющий государственную лицензию на преподавание исламских наук.
4: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
0: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Есть одна очень важная мысль, которую многие не понимают. Есть единоразовые деньги, а есть денежный поток. Если вчера ты продал квартиру, у тебя на счету 20 миллионов, это одно. А если тебе каждый месяц приходит миллион, это совершенно другое. И вот если тебе внезапно прилетает 20 миллионов, я бы на твоем месте твое потребление вообще не менял. А вот если у тебя растет ежемесячный доход, и он растет стабильно, уверенно, по нарастающей, то и твои расходы будут расти органично, спокойно. Жизнь-то при этом вообще не поменялась, самое забавное. Вот ты смотришь, думаешь, да ну как-то не так-то все сильно и поменялось, но было 500, стало 1,5.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Для того, чтобы научиться убеждать людей, сначала необходимо понять, какие идеи вы сами никогда не ставите под сомнение. Человек очень не любит, когда сомневаются в нем, в его убеждениях и в его возможностях. Поэтому, если вы начинаете с кем-то спорить, то автоматически, без исключения, включаете у этого человека защитный механизм. Но мы очень часто затеваем споры, думая, что можем показать оппоненту свой взгляд на вещи. И у нас никогда не получается донести нашу мысль. Таков закон природы. Так что, если вы по-настоящему хотите переубедить какого-то человека, а не самоутвердиться, если для вас важно, чтобы человек принял ваш взгляд на вещи, следует проявить терпение. Необходимо заставить человека думать, что новая точка зрения – это его собственный вывод. Да, все верно. Человек очень редко отказывается от своих идей, и именно поэтому вы ничего не должны ему доказывать. Так как это сделать? С помощью следующих двух шагов. Первое. Не имейте никакой позиции. Сыграйте в дурачка. Первый шаг – это самое сложное. Внимательно слушать и вникать в позицию собеседника. Ваши уши должны быть максимально открытые, а душой вы должны чувствовать, почему человек говорит то, что говорит. Забудьте, что у вас есть какое-то мнение относительно этого вопроса. Только так вы сможете приступить ко второму шагу. Второй шаг. Задавайте правильные вопросы. Помните, что вы внимательно слушали собеседника, вникали в его позицию и понимаете, почему он говорил то, что говорил. Сейчас нужно начать задавать наводящие вопросы, которые не напрягут его, но заставят задуматься. Помните, вы не хотите его переубеждать. Приведу пример. Недавно один мой приятель решил обсудить со мной политику. Надо сказать, что наши взгляды были абсолютно противоположными. После того, как я выслушал его речь, полную эпитетов и оценочных суждений, я сказал следующее. «Слушай, скорее всего так и есть, и ты, наверное, прав. Я вот в политике ничего не понимаю, но мне иногда кажется, что все не так просто. Недавно смотрел «Игру престолов», и это лишний раз меня убедило, что в политике не все так просто. Сериал – это очень упрощенная форма реальности. В жизни, думаю, все еще сложнее. 99% вещей просто скрыты от наших глаз. Почти ничего нельзя знать наверняка. Кто предатель, кто свой. Об этом часто не догадываются даже те, кто нами управляют. А наши попытки говорить о политике – это как если бы на рыбном базаре старуха обсуждала действия Ланнистеров и их мотивацию. Твоя позиция мне ясна, но почему ты так уверен, что оно действительно так? Как видите, здесь три блока – полусогласие, введение в суть вопроса и, наконец, сам вопрос. После этого наша беседа продолжалась довольно долго, и я всегда придерживался этой схемы из двух шагов – не перебивал, вникал в позицию и задавал наводящие вопросы. К чему, вы думаете, это привело в итоге? Через несколько месяцев мы вновь говорили на тему политики, и мой бывший оппонент полностью перешел на мою сторону. Да, этот процесс занял время, аж целых несколько месяцев, но я не пытался доказать, что я прав, и удовлетворить свое эго. Я хотел, чтобы человек по-настоящему меня понял, а для этого нужно терпение. Надеюсь, это видео было вам полезно, и вы сможете на практике применить данный способ. Делитесь этим видео с друзьями, чтобы ваше общение было продуктивным. Ставьте лайки и присоединяйтесь к нашему думающему и вежливому сообществу. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Дорожные новости.
2: Топливо в наличии есть примерно на трети российских заправок. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Собственник автомобиля отвечает за последствия ДТП, даже если за рулем находится другой человек. Накануне Верховный суд поставил точку в разбирательстве по поводу ДТП в Хабаровске. Местный житель подал в суд на виновника аварии, потому что ущерб от разбитой машины превысил лимиты по ОСАГО. В процессе выяснилось, что за виновником был не собственник машины. В суде разбирались, кто должен отвечать в такой ситуации. Верховный суд постановил, что при отсутствии документов о передаче собственности типа договора аренды, ответственность несет владелец. Топливо в наличии есть примерно на трети российских заправок. Газета «Известия» провела исследование по данным мобильного приложения «Гдебенз» и результатам объезда двух десятков заправок в Москве. Отметим, что к такой статистике нужно относиться осторожно. Количество работающих АЗС может сильно меняться внутри одного дня из-за режима работы заправок. Информацию мониторинговые сервисы даже не всегда обновляют оперативно. Объезд заправок тоже дает только примерную картину в одном месте и в один конкретный момент времени. Санкт-Петербург лидирует в России по доле китайских автомобилей в автопарке. В июле 2026 года показатель достиг 11%. Это почти вдвое выше, чем в среднем по стране. Активно покупают китайцев и жители других регионов центра – Москвы, Московской и Ленинградской областей. Также их много на юге, в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. В число регионов-лидеров по проникновению китайских марок также попали Республика Татарстан, Тульская и Нижегородская области. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошие дороги.

0: Дагестане 23 часа. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Яхья Бучаев в ходе августовского совещания педагогов озвучил ряд ключевых изменений в образовательном процессе. Итак, с нового учебного года для первоклассников в Дагестане полностью отменяется домашнее задание. Кроме того, предмет «Обществознание» теперь будет изучаться только с 9 класса. В программу 5 классов вводится новый образовательный предмет «Духовно-нравственная культура России», а в 2027-2028 учебных годах этот предмет появится также в 6 и 7 классах. Кроме того, увеличивается время на изучение отечественной истории, корректируется нагрузка по иностранным языкам. Яхья Бучаев также озвучил регламентированные нормы. Количество уроков для 2-4 классов в Дагестане не более 5 уроков в день, без учета физкультуры. Для 5-6 классов не более 6. Для 7-11 класса не более 7 уроков ежедневно. Топливный кризис в Дагестане вышел на новый виток, убеждены в Союзе предпринимателей Дагестана. Цены вновь устремились вверх, найти работающие АЗС в Дагестане становится сложнее. Для предотвращения транспортного коллапса необходимо создавать оперштаб при правительстве республики, считают в Союзе предпринимателей Дагестана. Я напомню, что различные телеграм-каналы сообщали о повышении цен на топливо на АЗС Дагестана. По некоторым данным, стоимость АИ-95 выросла до 140 рублей, а АИ-100 до 175. Я также напомню, что Дагестанское топливное ассоциация отреагировала на цифры и сообщила, что говорить о второй волне кризиса преждевременно. Временные колебания рынка еще не дефицит, об этом заверяют в ассоциации. Я в свою очередь напомню, что правительство Дагестана еще 5 августа проводило совещание, где обсуждали топливные кризисы и принимаемые меры. Председатель правительства Магомед Рамазанов подчеркнул, что этот вопрос находится на личном контроле главы Дагестана Федора Щукина. Ну и Магомед Рамазанов, премьер-министр, подписал постановление о создании реестра мастеров народных художественных промыслов. Теперь все данные о народных умельцах будут систематизированы в единой базе. Реестр будет вести Министерство по туризму и народным художественным промыслам республики. В нем систематизируют информацию о мастерах, видах производства и группах изделий, местах традиционного бытования промыслов, а также реквизитах решений Совета об отнесении изделий к народным художественным промыслам. Ну и за повреждение водовода в Дербенте ограничено водоснабжение, об этом сообщает единый оператор в своих соцсетях. Причина повреждения линии холодного водоснабжения магистрального водовода Кайтак-Дербент, сельхозработ на частном земельном участке между селами Гиджух и Чинар. Я напомню, что из-за возникшей аварийной ситуации подача воды в Дербент сейчас ограничена. Ну и пострадавший от атак ВСУ бизнес получит отсрочку по налогам, об этом пишет РИА Новости. Меры приняты для поддержания группы Валберис и Озон, подготовило Министерство финансов. Они включат годовую отсрочку по уплате ключевых налогов и страховых взносов и полную приостановку любых проверочных мероприятий. Льготы распространятся на компании индивидуальных предпринимателей, также других организаций, чей подтвержденный ущерб превысил 5% от годового дохода. Ну и с 1 сентября в школах вместо звонков зазвучат популярные мелодии современных и советских авторов. Об этом сообщили в Минпросвещение. Состав композиции собирается обновлять ежемесячно. Календарь мелодии будет приурочен к знаковым памятным датам, историческим событиям и юбилеям выдающихся отечественных композиторов. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Открытость и доверие к людям – не только черты характера белорусов, но и основа успешного бизнеса. Они привыкли соблюдать договоренности и беречь свою репутацию. Зарубежные сайты говорят, что гостеприимство в этой стране может показаться иностранцу over-friendly, то есть чрезмерно дружелюбным. Они предупреждают, что так же, как в России, в Беларуси стремятся показать положительную сторону своей культуры и прилагают все усилия, чтобы их гости чувствовали себя желанными, счастливыми и впечатленными. Белорусы часто говорят на русском языке, либо используют своеобразный интернациональный сленг – смесь двух языков. Например, начать беседу они могут на белорусском, а продолжить на русском, либо наоборот. Даже зарубежные источники рекомендуют делать визитки на русском и английском языках. Будьте готовы! Из-за их привычки скрупулезно подходить к принятию решений, любой пункт договора будет согласовываться с вышестоящим руководством. Dress smartly или одевайтесь элегантно, рекомендуют иностранцы. Что бы это ни значило, помните, встреча с государственными служащими будет носить более официальный характер, чем встреча с представителями бизнеса. Будет не лишним поддерживать визуальный контакт во время приветствия, жестами проявлять интерес к темам встречи, не перебивать участников. Успехов в переговорах!
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог». Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».
1: Лучший проект, над которым ты когда-либо работал, это ты сам. Нет такого проекта, который даст большую отдачу от инвестиций. Нет такого проекта, который даст тебе лучшие отношения, лучшие результаты, лучшие финансы. Нет такого проекта, который даст тебе лучшую жизнь. Нет такого проекта, который даст тебе больше, чем проект работы над собой. Величайшая версия тебя ждет. Но эта версия будет реализована только в том случае, если ты сделаешь свою работу. Проблема в том, что большинство людей не хотят вкладываться в эту работу. Они скорее возьмут пиво вместо книги, потому что книга может напомнить им, что им предстоит долгий путь. И большинство людей не хотят идти на такое расстояние. Однако они не понимают, что все эти легкие и удобные выборы сейчас ведут к более трудной жизни позже. Все эти варианты выбора, которые не требуют мозговой активности на данный момент, не дадут результаты в дальнейшем. Все эти варианты мало-помалу складываются в большую-большую проблему позже. И эта проблема называется разочарованием. И действительно, нет больше боли, чем разочарование в самом себе. Хорошая новость заключается в том, что никогда не поздно начать работать над лучшей версией себя. Никогда не поздно сказать: «Сегодня тот самый день. Сегодня первый день моей жизни». Никогда не поздно начать обращать вспять все плохие решения, которые вы приняли, создавая новые, более сильные привычки, которые приведут к новым, впечатляющим результатам. Проблема номер два, однако, уже не за горами. И эта проблема заключается в том, что у большинства людей нет стойкости. Они либо не видят немедленных результатов и уходят слишком рано, или они достигают определенного уровня, далекого от их реального потенциала, а затем они возвращаются к своим старым привычкам, которые принесут те же самые старые результаты. Послушай меня. Тебе не нужен лучший телефон. Тебе не нужен дом получше. Тебе не нужны лучшие обстоятельства. Тебе нужно лучше настроиться. Менталитет – это все. Это разница между обычной жизнью и жизнью волшебной. Ты никогда не узнаешь свою величайшую сущность, если сдашься. И как бы это было бы печально. Ты никогда не встретишь лучшую версию самого себя, потому что ты сдался слишком рано. Знаю, что ты мог бы нажать намного сильнее, чтобы установить другой пример, чтобы сломать невидимый барьер предела, который стоял в течение многих поколений. Ты можешь быть тем, кто сломает этот барьер. Ты должен решить сам. Нет более великого проекта, над которым ты мог бы работать, чем ты сам. Чем лучше ты, тем лучше все в твоем мире. Твой пример увидит все, кого ты любишь. Увидят ли они положительный пример? Или они увидят кого-то, кто никогда не стремился к своему истинному потенциалу? Увидят ли они кого-то, кто отдал все, чтобы быть самым лучшим, кем он мог бы быть? Или они увидят кого-то, кто согласился на каждый легкий вариант, который был поставлен перед ним? Ты должен сражаться. Ты должен бороться за свою лучшую жизнь. Великие жизни не раздаются. Они не появляются через Netflix и социальные сети. Нужно работать над собой, чтобы вывести эту версию из себя. И эта работа не одноразовая вещь. Это стиль жизни. Это обязательство. И это честь. Начни отбрасывать все, что тебя тянет вниз. И замени эти вещи только тем, что делает тебя сильнее, лучше, счастливее. Развивай ежедневную практику, которая делает тебя лучше. Сделай эту практику привычкой, частью твоего подсознания. Делай это каждый божий день. Я имею в виду, что ничто не может встать на пути этого ежедневного ритуала, который ты создаешь для себя. Чтение, обучение, благодарность, медитация, упражнения, подготовка, здоровье, богатство. Все, что имеет для тебя значение. Это твоя новая жизнь. Это новый ты. Лучший ты, которого ты создаешь. Самый большой проект, над которым ты когда-либо работал, заслуживает приоритета над всем. потому что он влияет на все. Делай эту работу над собой всегда.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: В обыкновенной деревне жил обыкновенный старик. Правда, жил он необыкновенно долго. В стрессовой ситуации он всегда перебирал свои старые потертые четки. Шарики воздействуют на акупунктурные точки на кончиках пальцев, и это благотворно воздействует на нервные клетки. Лекторским тоном объяснял любопытствующим продвинутый правнук долгожителя. Его не менее продвинутый сын не соглашался с родителем. Монотонный перестук костяных шариков настраивает ментальные тела деда, и это поддерживает его здоровье. Не выдержав, дед рассмеялся. «Просто, когда я был мальчишкой, мой дед заставил меня собственноручно вытащить эти четки. И каждый раз, когда я сталкиваюсь с проблемой, я достаю их и думаю, если сопливым мальчишкой, практически без инструментов и представления, как это делается, смог совладать с задачей, то, будучи старым и опытным, уж точно решу любую».
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Некоторая еда, которую считают даже полезной, на самом деле маскирует сахар и калории. От чего лучше отказаться, чтобы сохранить здоровье, объяснил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Как пишет врач в своем телеграм-канале, можно получить ударное количество калорий, порядка 500, если съедать на завтрак гранолу или мюсли. Кроме того, нужно учитывать, что часто в составе такой пищи присутствуют масла и сахар. Не лучший вариант для первого приема пищи и обезжиренный йогурт, в котором хоть и нет жира, зато достаточно сахара и вредных добавок. Сейчас популярны овощные чипсы. Якобы это полезный перекус. На самом деле человек получает продукт обжарки. Помимо не самого полезного масла, продукт содержит усилители вкуса. Фруктовые соки и протеиновые батончики также в числе продуктов, которые лучше из рациона убрать. Фруктовые соки без клетчатки, а сахара как в газировке. А протеиновые батончики – это сахар, пальмовое масло и ароматизаторы, пишет Сергей Вялов. Как отметила гастроэнтеролог Диляра Лебедева, основная проблема в том, что сладости вызывают воспаление. Причем по всему организму. Оно идет и в сосудах, и в кишечнике, и в суставах, отметила Диляра Лебедева. Сергей Вялов предупредил, не все, что с пометкой «фитнес», полезно. Состав – вот что действительно важно.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Бахерчи чолтхолонив холив. Герой умирает в седле. Бахерчи чолтхолонив холив.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: На работе и в пути «Диалог ФМ» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.
1: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном. Личный коуч.
2: Раньше из каждого утюга говорили, что, мол, для похудения важно заниматься физкультурой и соблюдать диету. Однако исследование доказывает, что физические упражнения не являются средством для потери веса. Это полезный вклад в свое здоровье, но он не имеет ничего общего с похудением. Самый важный фактор в избавлении от лишнего веса – это диета. Важно то, что вы едите. Эта аналогия имеет прямое отношение к личным финансам. Точно так же, как существуют две общепринятые идеи похудения – спорт и диета, есть также два фундаментальных метода для экономии денег – урезание расходов и увеличение дохода. Но мы уже убедились – вес не уйдет – только от занятий спортом. Нужно правильно питаться. С деньгами точно так же. Сокращение расходов не сделает вас богаче, однако на эту тему издается множество книг и пособий. Сокращение затрат имеет две проблемы. Первая – минимальная результативность. Результат примерно такой же, как и потеря веса при занятиях спортом и неправильной диете. Вы сбросите несколько килограммов, и на этом вес встанет. То же самое с денежными накоплениями. Вы урежете часть расходов, и ваши финансы будут пребывать в состоянии стагнации. Вторая проблема. Человеку с низким доходом вообще нечего урезать. Сама идея сокращения расходов, конечно, правильная. Важно следить за тем, чтобы вы не тратили деньги на всякую ерунду. Основная энергия должна быть потрачена на зарабатывание денег, а не на урезание расходов. Если у вас не так много сбережений, значит, нужно сосредоточиться на увеличении дохода. Начинайте инвестировать, когда подкопите достаточно денег. Иными словами, сбережения для бедных, инвестиции для богатых. Тенденция такова, что с возрастом следует обращать внимание на разные возможности вложений, и чтобы доходность от инвестиций постоянно росла. Копите сбережения, пока молоды, а инвестируйте в зрелом возрасте.
1: Лично.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Теперь все, вы там упираетесь в потолок. Что дальше?
2: Мы решаемся переехать в новую студию. С 30 квадратных метров мы переехали в 250 квадратных метров студию. Это был там, ну, прям большой шаг. Отдельная комната для готовки десертов, отдельная для живых курсов. И отдельную мы хотели, типа, сделать мини-посадочную зону, чтобы люди могли прийти и покушать десертики. Тупая идея, конечно, была, она таки не реализовалась, но в общем плане контекст был такой. Мы переехали в эту студию, и из-за того, что аренда была в два раза больше, сотрудников мы больше наняли, мы начали выходить по нулям.
1: А до этого в плюсе были?
2: До этого, да, там немножко. 30 квадратных метров.
1: 5 секунд побыли в плюсе, и потом снова, да? Примерно так?
2: Да. Ну, у нас до сих пор так, если честно. И так получилось, что я начала запускать онлайн-курсы, офлайн-курсы, марафоны, плюс тортики печь, плюс с кондитерами работать. И в какой-то момент я понимаю, что я умираю просто.
1: Интересно, ты это поняла.
2: Ну, я очень такой человек, который любит себя обесценивать. Поэтому сколько бы я ни делала, я всегда говорю, можно было лучше. Поэтому даже в те моменты мне казалось, что недостаточно хорошо.
1: А, надо было больше работать.
2: Да-да-да.
1: Супер, окей. Вот. Вот тут можно стоп. Интересный момент, наблюдение. Я недавно с одним предпринимателем тоже общался, и он говорит, надо брать на работу людей, которые очень не верят в себя. Я говорю, почему? Он говорит, это бесконечные самоулучшаторы, и они, это просто машины, они просто фигачат. И он говорит, я всех ребят беру таких с очень низкой самооценкой. И я понял, что вот, допустим, у меня всегда так. У меня всегда это... Я там миллиард проработок всех сделал, там сколько часов, и я уже знаю, что у меня есть это, но я не хочу это убирать, короче, да, потому что я понял, что это очень выгодная травма, потому что ты когда с собой недоволен, но в меру, не когда ты лежишь на кровати и хочешь у себя там, не знаю, там что-то сделать с собой, а именно когда ты такой, можно было и получше.
2: Да.
1: И вот это можно было и получше, я заметил одно из качеств, кстати, вот таких успешных людей.
2: Жестокое качество, правда.
1: Я вот обожаю, когда Карина расстраивается, что у нее 700 тысяч просмотров в сторис, а не 800. И она вот такая, типа, я никому не нужна. Ладно, хорошо.
2: Я понимаю.
1: Рилс не залетел на 5 лямов.
2: Да.
1: Ладно, хорошо. В прошлом выпуске про Рамадан, где участвовала Рая и Оскар, мы подарим от них... От Раи индивидуальный финансовый разбор, а от Оскара получается индивидуальное сопровождение по голоданию, там, правильному питанию и так далее. Вот победили два вот этих человека, поздравляем. И, кстати, участвуйте в этом выпуске, вас ждут очень щедрые и, самое главное, большое количество призов, соответственно, можно выиграть их. Поэтому просто, как всегда, пишите инсайты и как вы будете их внедрять в жизнь. Приятного просмотра. Так, что дальше?
2: Вообще, я с детства пробовала разные бизнесы. Я там в школе сэндвичи продавала, печеньки, пыталась шоколад из России этот заказать, а потом через почту России у себя в городе продавать. И какие-то мелкие попытки, они были, да? И я очень хотела в школе в 9 классе открыть столовые, потому что во всех школах еда была ужасная. И у нас в городе открылась столовая, буфет называется, и она очень классно залетела у нас в городе. Потом я хотела пончики открыть тоже в школе, пончики открыли. То есть я поняла, что пока я думаю, начать или не начать, кто-то за меня постоянно начинает. И я вспомнила в этот момент выгорания, что я же хотела вот такие же макаронцы сделать. Плюс я была зависима от сладкого, мне они тогда настолько понравились, что я их и сама хотела покушать. Я такая, так, есть две большие причины, почему мне срочно нужно запустить макаронцы в Кыргызстане. На тот момент я уже набрала где-то 150 тысяч подписчиков и прошла курс по сторисам и решила показывать весь процесс, как я делаю эти макаронцы. Сколько было... Макаронцы очень капризный вообще десерт, нереально сложно его приготовить. И я на протяжении 2 месяцев практически каждый день показывала, как я делаю эти макаронцы. Мы запускаем первую партию, я уже в сторис объявляю, типа 17 декабря поступит в продажу первая коробочка, они у нас все еще не получаются. Я вот тещу.
1: И
2: вот...
1: показывала неудачу.
2: Конечно. В основном, как все, мы это выкидывали, не получалось, как мы кремы тестировали. И 15 декабря ночью вот все уже надо крышки соединять с кремом для того, чтобы они успели пропитаться. Не получается партия. Я кондитеров уже домой отпустила. С Тахиром мы остались. 2 часа ночи, я взбиваю белок, он не получается никак. Я такая, все, он выливается, я кидаю белок в стену, я говорю, все, типа, я честно, я отпускаю руки, я больше не могу. Я, короче, плачу, я начинаю уходить, Тахир там моет посуду, и он в какой-то момент просто поворачивается молча и говорит, не пожалеешь? Я назад поворачиваюсь, я плачу, я его материю. Я говорю, зачем ты задал этот вопрос? Я встаю обратно, взбиваю белок, и он взбивается. Отправляю в духовку, они выпекаются. Я соединяю с кремом, и вот первая партия на 17 декабря готова. Тогда у меня мысль пришла, что вот момент, когда очень сильно хочется сдаться, и вот прям настолько на грани, что ты вот уже не можешь, в этот момент надо как-то в себе найти силы встать обратно. Вот получается первая партия, прекрасные отзывы, следующая партия 60 коробочек, потом 150, потом 200, и вот макаронцы начинают набирать оборот благодаря сторисам. Я все через сторисы продавала, я говорила, вот у нас 10 утра все раскупили, вот 11 утра, вот у нас на 3 дня вперед уже брони, и вот этот кипиш начал схватываться друг за друга, и сарафанное радио пошло, да, что есть какие-то макаронцы, которые вот за 2-3 дня раскупают, и срочно надо их тоже приобрести.
1: Офигеть, окей, сейчас, подожди, стоп. Интересный момент, что вот здесь вот, да, самое ключевое, наверное, это то, что именно дожать.
2: Да.
1: И вот это качество дожать, вот оно реально отличает лидеров от остальных.
2: Да.
1: Большинство вообще не дожимает людей. Они просто сдаются на полпути. И здесь вот есть классный такой термин, я не знаю, то ли Гребенюка, то ли Дашкиева, заманьячить. И знаешь, не знаешь?
2: Нет.
1: Есть такое понятие заманьячить. И я это узнал, когда заманьячить — это когда у тебя нету плана «Б». И такой пример приводится, там, представь, что твою семью взяли в заложники, а тебе нужно свою, и говорят, если ты не выполнишь сейчас свою задачу, то мы их, ну, там, что-то сделаем плохое. Ты бы дожала бы?
2: Конечно.
1: Без вариантов.
2: Да.
1: Но и тут отсюда сразу вопрос, а почему бы этот принцип, если ты понимаешь, что ты, значит, можешь добить,
2: да,
1: почему бы эту логику не применять в каждом действии? Я, короче, для начала решил просто... Я люблю такие вещи делать. Я вот обучаюсь, допустим, где-нибудь, я беру какую-то идею и сразу ее тестирую в реальности, типа, насколько она реально работает. И я для прикола сделал так. Сейчас расскажу свою реальную историю. У нас электрическая машина, и я спустился в паркинг, а у нас зарядка отключилась на паркинге, и машина всю ночь стояла и не заряжалась. А Карина на тот момент только родила, и ей важно было именно ездить на машине с ребенком, чтобы все было комфортно и так далее. Я понимаю, что мне сейчас надо заманечить. Я иду к охраннику и говорю, есть тут электрик? Он говорит, его нет сегодня, он на другом объекте. Я говорю, можете его контакт дать? Он говорит, нет, он на другом объекте, мне некогда. Я говорю, дайте его контакт. Он берет контакт, его дает. Я звоню ему и говорю, можете приехать установить зарядку? Он говорит, нет, не могу, я на другом объекте. Я смотрю на время, и сейчас час. Я говорю, а сейчас же обед, ага, да, типа, он говорит, да, обед. Я говорю, а может быть, вы приедете, и я вам оплачу всю туда-сюда поездку, все равно вы на обеде, еще вам обед куплю. Помогите, пожалуйста, у меня супруга только родила, нужно помочь ей.
2: Да.
1: Он уже так, оп, пауза, я чувствую, он так, ну, задумался.
2: Ломается.
1: Я говорю, на каком номере у вас Каспи? Ну, типа,
2: добиваешь,
1: перевод.
2: Да.
1: Он говорит... Эй, 8-700-78. Я ему закидываю деньги, заказываю такси, он приезжает, устанавливает, и пока Карина там сидела дома, только после обеда вышла на машину, в машину села, 100% была зарядка.
2: Ну,
1: и она об этом даже не знала. И я в этот момент для себя зафиксировал, что вот так надо дожимать везде. И с того момента, грубо говоря, вот этот принцип вся команда знает, что... Ну, есть цели, типа, ну, если она адекватна, конечно, да, то нету плана «Б». Мы делаем только так, как мы договорились, и все.
2: Да.
1: Вот, это классное качество.
2: Правда.
1: Слушай, я думаю, что вся твоя история, по сути, доказывает по факту, что ты действительно придерживаешься этого принципа. Именно продолжать, несмотря ни на что. И я желаю тебе всегда продолжать, несмотря ни на что. Но, конечно... в самом хорошем этом смысле, чтобы
2: спасибо.
1: Там как можно меньше барьеров, и как можно, чтобы все легче происходило, и ты выходила дальше на новый уровень, и вы реально вышли в мир.
2: Спасибо большое.
1: Да, пусть
2: будем
1: так
2: стараться.
1: И будет. Да.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое.
2: Вам
1: будет
2: спасибо.
1: Что-то в конце пожелать нашим зрителям, зрительницам, которые начинают также свой путь?
2: Это будет очень тяжелый путь. Ну, реально очень тяжелый. Я желаю вам сил, желаю вам терпения, и желаю вам найти... то самое окружение, наверное, людей, которые смогут вас поддерживать, подбадривать, быть рядом и мотивировать, потому что я всегда говорю, что среда первична, а личность вторична. Это очень важно.
1: Вот так. Все, супер. Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
4: А знаете ли вы, что в 2016 году американский журнал Time в рамках проекта «100 фото» представил самые значимые фотографии всех времен? В числе прочих вошла фотография, сделанная советским военным корреспондентом Евгением Халдеем, знамя победы над Рейхстагом. В иных источниках – красное знамя над Рейхстагом. Красноармеец Евгений Халдей прибыл в Берлин, вооружившись только камерой «Лейка» и дальномером, а также массивным советским флагом, который создал его дядя из трех красных скатертей. Герой знаменитого снимка киевлянина Алексея Ковалева, минчанина Леонида Горячева и дагестанца Абдулхакима Исмаилова он нашел случайно. Но Халдею пришлось отснять две кассеты, прежде чем кадр получился таким, каким он вошел в историю. Поверженный Рейхстаг у ног бойцов Красной Армии. Чтобы фотография удалась, одному из солдат пришлось поддерживать знаменосца, иначе тот мог бы сорваться. По словам Халдея, он находился в эйфории, наблюдая, как три его товарища лезут на крышу Рейхстага на закате, воздвигая тот самый символ победы.
3: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Понятно, что существующая финансовая грамотность людей сегодня такова, что большинство людей, которые берут кредит, не могут видеть, что они окажутся в кредитной кабале. Банк это видит. Поэтому я бы так сказал, навязчивая, активная реклама потребительских кредитов от банков, от корпораций, там, от продавцов, там, возьми товар в рассрочку с небольшим там, превышением по цене и так далее, это ловушки. Давай посмотрим, как это отражается на структуре расходов. Вот, мы написали в структуре, сколько денег человек может себе позволить на те или иные товары, которые попадают в товары, ну, так называемого бытового уровня. Достаточно несложно узнать сегодня сумму за изделие, которое ты хочешь приобрести, ну, с переплатой. Сколько ты за это изделие в результате заплатишь? Таким образом, если мы знаем, что этот телевизор или это квартира или что-то там, машина с переплатой стоит столько, надо внести его в эту структуру твоих расходов и увидеть, как быстро будет израсходован твой вот этот вот бюджет. Дело в том, что при этом нельзя посягать на другие коробочки с расходами. Нельзя, можно руководствоваться только этим. В результате люди этого не знают, банки или компании активно рекламируют кредиты. И что делают люди? Берут товары с переплатой, лишая себя на многие годы вперед возможности инвестировать в свое развитие и возможности создавать резервные фонды. Что это? Кредитная кабала. Хотели, так сказать, банковское рабство? Нет, не хотели. Не волнует, уплочено. И невзирая на то, что сейчас правительство России ввело возможность там, убыстренного там, списания долгов от 50 тысяч до 500 тысяч, ну, так называемая внесудебная процедура банкротства. Ну, эта процедура коснется не очень большого количества людей, поэтому на это тоже не стоит уповать. Просто не брать кредит и точка. Не лишать себя будущего. И не только себя, а еще и своих детей. Банки и корпорации не заинтересованы в высокой финансовой грамотности населения. Поэтому вопрос не в том, чтобы призывать население быть более финансово грамотным. Вопрос в том, допускаем мы как общество такой подход, когда мы финансово не очень грамотных людей садим на кредитный кукан. Это вопрос регулятора. И до той поры, пока этический вопрос нагружать долгами людей, которые ну, не могут этому противостоять, и регуляторный вопрос разрешать банкам выдавать кредит тем, кто не может оплатить этот кредит, люди будут страдать от этого в огромном количестве.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
0: Мысли вслух.
3: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.
4: В Дагестане полночь.
3: Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
4: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане два человека пострадали при пожаре после падения фрагментов дронов. Травму получили сотрудники службы безопасности. Об этом сообщил временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Пострадавшим оказана медпомощь, угрозы жизни нет, пожар локализован. На месте продолжают работать экстренные службы. Я напомню, что власти Дагестана и Адыгеи сообщили, что в результате атак украинских дронов повреждены склады «Озон». Ну, Яхья Бычаев подчеркнул, что количество стобальных работ увеличилось на 90% в республике. То есть с 30 в 2022 году до 58 в 2026. Средний балл ЕГЭ вырос практически по всем предметам до 7 баллов, кроме литературы, где показатель снизился на 0,6 баллов. Следующий важный шаг, по мнению Яхьи Бычаева, научиться эффективно анализировать результаты ЕГЭ и ОГЭ на муниципальном уровне. Ежегодно, я напомню, что Дагестанский институт развития образования готовит адресные методические рекомендации, и их необходимо активнее использовать. Ну и минимальная доля затрат на жилищно-коммунальные услуги в потребительских расходах семьи среди регионов России зафиксирована в Дагестане – 5%. Самая высокая в Мурманской области – на уровне 14%. Таковы результаты исследования РИА Новости. В среднем в стране на оплату ЖКУ жители направляли 9% своих потребительских расходов. Эта доля по сравнению с 2024 годом практически не изменилась. Я напомню, что ЖКУ – одна из существенных статей расходов для россиян. Увеличение тарифа влияет на инфляцию, при этом затрагивается и социальный аспект. Но и завышенные ожидания по зарплатам осложнили поиск сотрудников. Большинство российских компаний испытывают трудности с наймом. Как пишут ведомости, также фирмы отмечают нехватку подходящих специалистов и низкое качество потолка соискателей. За июль 93% работодателей заявили о нехватке необходимых навыков у кандидатов. Сложнее всего бизнесу закрывать инженерно-технические, IT и коммерческие вакансии. Ну и цены на социальные позиции сахара в 6 регионах России снизились на 7%, об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы, ее слова передает ТАСС. ФАС отметили, что снижение цен на отдельные позиции сахара произошло благодаря соглашению между региональными властями и участниками рынка. ФАС также добавили, что большая часть подобных соглашений касается 24 категорий социально значимых продовольственных товаров. Среди них хлеб, молоко, сливочное и подсолнечное масло, также куриные яйца и мясо птицы. Но и слово «кофе» среднего рода может утратить статус разговорного и стать основным правильным вариантом, рассказала РИА Новости филолог Светлана Гурьянова. Логика простая. Слова, которые оканчиваются на «о» и «е» в русском языке традиционно относятся к среднему роду. Также «пальто» и «какао» когда-то были существительными мужского рода, но позже их стали относить к среднему. Мужской род долго держался как своеобразный характер грамотности, поэтому переход идет медленно и не всегда последовательно. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
3: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: У всех продуктов есть разные фазы развития. Любой продукт начинается сначала с чистой технологии. И тогда это абсолютный продукт, и ничего кроме продукта не имеет значения. И вот по мере развития продукта, роль продукта начинает потихонечку снижаться. И на первый план выходит маркетинг. Я помню, как произошло это с машинами в свое время. Вот в 80-х все было очень просто. Новая машина лучше старой. В ней лучше функции, она более надежная, она более эффективная. Потихонечку маркетинг начинает вытеснять продукт. Это происходит тогда, когда продукт достигает достаточного качества. И в какой-то момент продукт вообще полностью уходит, оставив место маркетингу. И все превращается в шампунь. Все банки одинаковые. Они отличаются только маркетингом. Жижа там одна. Любой продукт проходит путь от инновации, когда маркетинга нет, только продукт, до шампуня. Когда продукта нет, одна баночка с рекламой. Вот я застал эволюцию машин из продукта в баночку. Да, собственно, современная машина – это и есть баночка. Одна платформа, на ней 15 кузовов. Компьютеры на моих глазах превратились из продукта в маркетинг. Телефоны, смартфоны на наших глазах из продукта, когда каждая новая модель лучше предыдущей, превратились очевидно в маркетинг. И там все меньше, меньше, меньше продуктов. В принципе, уже без разницы, какой телефон же. И поэтому вопрос правильно определить, на какой фазе рынка ты находишься. И если ты продаешь шампуни, производство последнее, что должно тебя интересовать. Но если ты производишь лазер, можешь забыть про маркетинг. Хотя вот Илон Маск, его гений в том, что он умудряется делать уникальные технологические вещи за счет такого же уникального маркетинга.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Усиша. Село в Акушинском районе Дагестана. Административный центр сельсовета Усишинский. Расположен аул в 80 километрах к югу от Махачкалы в Нагорном Дагестане. Как считает лингвист Османов Магомед Нури Османович, происхождение названия села заключается в том, что селение находится в конце небольшого ущелья и до входа в ущелье его не видно. Так как в даргинском языке выражение «в ларе» означает «спрятаться, скрыться», то и название селения могло быть такого же рода. В ларе находящееся селение, скрытое в ларе селение или как в ларе скрытое селение. Согласно археологическим раскопкам, человеческая деятельность здесь началась еще в древнекаменном веке. Касательно основания села существуют две версии одного распространенного предания. После какого-то военного бедствия уцелевшие жители местного плато стекались у возвышенности Элладубура, где было основано Бекши. По какой-то причине жители покинули его. Выходцы основали Губден и еще 9 горных джаматов. Оставленные земли были признаны общими для 10 образовавшихся сел. Их было решено не дробить, а использовать поочередно. Согласно другой версии, исконное селение находилось на горе Шамхал в урочище Шибак. Но после войны уцелело лишь 12 мужчин с семьями. Село было разрушено. Тогда они решили расселиться. Трое основали Губден, а остальные – другие 9 крупных сел. Село было разрушено в ходе вторжения Тимура в Дагестан в 1395-1396 годах. Разорив соседние, Тимур двинулся в даргинские земли, в село Укуджа.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

того человека, который сотни миллионов людей в 70-е изменил жизнь, мировоззрение, и мне тоже. Когда Дон Хуан учит Карлоса: «Обернись через левое плечо, там что-то мелькнет, это твоя смерть. Посоветуйся с ней». Действительно, восприятие того, что каждый день может быть последним, как расставить приоритеты, что сделать сегодня, если действительно этот день будет последний. И тут же обязательно захочется позвонить родителям, сказать близким друзьям, насколько вы дорожите дружбой, позаботиться о человеке, который от вас зависит. Вот это мышление, когда ты правильно расставляешь приоритеты в ежедневной жизни, когда ты ценишь то, что сейчас есть, живи здесь и сейчас, получи удовольствие от того момента, радуйся тому, что есть, перестань переживать, что чего-то сейчас нет. Да, как раз этому учил Карлос Кастанеда в своих книгах. Мы сможем правильно расставить приоритеты, только если правильно выстроим цели. В мире нет ничего хорошего или плохого. Дождь, он не хороший, не плохой. Северный ветер, он не хороший, не плохой. Если я собирался сегодня на рыбалку с детьми, он плохой, он мне помешал. А если я не хотел поливать огород, то он хороший. Он за меня это сделал. Хорошее или плохое возникает у нас в голове, когда мы сопоставляем то, что происходит, с тем, что мы хотели бы происходило. Только через цель можно понять, как правильно каждый день оценить события, а значит потом получается правильно расставить приоритеты. Важное, неважное, правильное, неправильное. Все оценочные суждения в голове происходят только тогда, когда сопоставляешь то, что происходит, с тем, что должно происходить. Это только через цель. И цель является единственным непорочным способом объединения людей. Представьте себе такую метафору. На автобусной остановке стоит 20 человек. Минус 30, холодно, все они мечтают залезть в автобус. Вот эти двое вдруг узнали друг в друге, несмотря на шапки и воротники, и узнали одноклассников, стоят, болтают об истории. У них общая история, и их объединяет общая история. А эти, оказывается, вместе работают, объединяет совместная деятельность. А эти, оказывается, родственники, объединяет родство. И эти вместе увлекаются футболом, вдруг обнаружили, что и тот, другой фанат одного клуба, их объединяют общие интересы. А тут у молодого человека, оказалось, есть кофе, а у девушки пирожки. Они друг к другу подходят и говорят: слушай, ты мне кофе, я тебе пирожок, давай. Их объединяют смежные ресурсы. Хорошо это или плохо? Да все прекрасно. Их что-то объединяет. Но когда подойдет автобус, в автобус сядут, теплый автобус, все в него хотели, но только в автобус залезут только те, и поедут вместе только те, кому ехать в одну сторону, в одну точку. Независимо от того, какие у них интересы, прошлое, родственные связи, совместная работа, совместные хобби, смежные интересы, в автобус или в такси вместе сядут только те, кому ехать в одну сторону, когда-то Рерихи сказали. Любовь – это не когда смотрят друг на друга. Любовь – это когда смотрят в одну сторону. Общая цель, которая формирует общие смыслы, это единственный непорочный способ объединения людей. Два человека встретились у этого помещения, у этого компьютера. Давай сделаем компьютерный класс. Давай. 50 на 50. Супер. Давай. Здорово. Делают компьютерный класс. Только у первого цель это бизнес продать. А для этого ему нужно показать высокую прибыль, высокую беду. И он будет покупать дешевые компьютеры, нанимать дешевых специалистов и делать дешевый ремонт. А второй, для него это дело жизни. Он не хочет это продавать, он хочет этим заниматься. Ему нужны хорошие специалисты, хорошие компьютеры. И он хочет сидеть в хорошем, приличном ремонте. Конфликт неизбежен. Вроде как объединились люди по смежным ресурсам. Конфликт неизбежен. Чтобы правильно расставить приоритеты, нужно помнить о смерти и поставить цель.

0: И тогда ты будешь ценить каждый день своей жизни и делать те шаги, которые нужны для достижения цели, ценя каждую минуту.
1: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Если говорить про тренды, что я еще замечаю? Я замечаю, что маркетинг очень плотно заходит, сейчас маркетинг используют для внешних каналов коммуникации, то есть с твоей аудиторией и потенциальными клиентами, но компании, у которых вот есть успех, стабильные выручки и так далее, это компании, которые занимаются внутренним маркетингом. Внутренний маркетинг — это влюбленность твоих сотрудников в твой продукт, в твою компанию, в твою миссию и в то, что ты делаешь.
2: И, по сути, чем выше их замотивированность, тем выше результаты общие.
1: Я тебе больше скажу. Есть официальное исследование института Галлоп. Это вот, я думаю, Галлоп все знают.
2: Все знают, да.
1: ТЭС — один из продуктов. Вот в целом институт Галлоп, который доказал, что влюбленность сотрудников в продукт приводит к 17% увеличения продуктивности и 21% увеличения оборота компании.
2: Офигеть.
1: Вот. Поэтому я считаю, что это точно тренд 2025 года. Внутренний маркетинг. Как это можно делать? Во-первых, есть классические инструменты, где руководитель передает вот этот свой вайб на сотрудников, да, то есть он рассказывает про все детали продукта, про уникальное торговое предложение, про то, как компания создавалась, какое у него было видение, какое видение у него сейчас, какую миссию он хочет в этом рынке исполнить через свою компанию. Вот это вот все заставляет у сотрудника, вот оно полностью переделывает его ДНК. У него группа крови становится такая же, как и у компании. То есть и он яростно и влюбленно становится защитником бренда, он начинает продавать его родственникам, друзьям, знакомым, он начинает с влюбленностью рассказывать об этом клиентам, которые приходят, он начинает поправлять коллег своих, те, которые делают что-то неправильно. И это дает вот колоссальный синергетический эффект.
2: Супер. За счет чего это можно сделать?
1: Есть классические инструменты, чаще всего используют бланк адаптации, где есть прям вот последовательность информации, которую нужно передать сотрудникам. Второе — это, естественно, индивидуальные коммуникации руководителя с сотрудником, где вот он делает, не эту задачу поставил, еще что-то, а где вот он такой полу по душам разговаривает и делится вот своими идеями, ищет в нем через диалог своего соратника.
2: Угу.
1: Вообще, как упражнение, я бы для ребят рекомендовал просто открыть глаза на своих сотрудников. Как это делается? Я всегда в консалтинге всегда это применял. Мы делаем опросы сотрудников. То есть мы приходим и спрашиваем, в какой компании ты работаешь? А какая уникальность продукта, который вы делаете? Почему клиент должен купить у нашей компании, а не у конкурентов? А как ты видишь дальнейшее развитие нашей компании? Какие минусы и какие плюсы ты видишь? И на самом деле, даже если провести в первом приближении с сотрудниками эти диалоги, там столько полезной информации появляется, что просто.
2: Давайте это ребята заберут как практику, и это прям, мне кажется, очень круто. Я еще сюда хочу добавить, у нас в компании, допустим, у нас каждый вторник проходит обучение.
1: Угу.
2: И это тоже очень круто создает, знаешь, какой-то коннект, настрой, заряд, и мы, по сути, синхронизируемся в каком-то видении, получается.
1: Да.
2: И это тоже очень круто работает.
1: Да.
2: И у меня отсюда, знаешь, какой тренд? Это делает Золотое Яблоко, насколько я знаю. У них сотрудники снимают контент внутри, продают товары, будучи там консультантами, и их оттуда поощряют, и даже есть кейс, что там девушка была в консультантах, продавала через свой блог, а потом ее забрали в пиар-отдел,
1: Подожди, через личный блог?
2: Да,
1: через
2: они,
1: свою страницу?
2: Просто сейчас же возможность залетать в рекомендации есть же у всех?
1: Да.
2: У всех есть она, по факту, не только у блогеров, такие алгоритмы, да, слава богу. И ребята, которые работают консультантами в «Золотом яблоке», снимают контент, рассказывают про продукты, привлекают клиентов, и их, соответственно, поднимают по карьерной лестнице. Ну, то есть, это очень крутая такая штука. Можно это как-то тоже внедрить в работу, допустим, не знаю, поощрять развитие, допустим, блога у сотрудников в отношении, там, допустим, твоей компании. И кайф. Поощрять за это деньгами. Кайф. Ну, допустим, я не знаю, как пример. Вот в Китае очень сейчас большой тренд идет, они все ведут стримы. И да. ты заходишь в магазин одежды, и там консультант, она может тебя не обслуживать, но она стримы фигачит. Вернее, там два. Один такой офлайн с людьми общается, а вторая фигачит стримы. И ей платит компания отдельную зарплату за эти стримы. Вау. И мне кажется, вот эту идею надо забирать и уже сейчас внедрять. И если ты это настроишь как-то, подвяжешь ссылки какие-то реферальные и так далее, для сотрудника, мне кажется, это же классный дополнительный заработок. И он, не уходя из места работы, дополнительно еще зарабатывает. А сейчас потребность, особенно у поколения Z, у ребятам, которым сейчас 20 лет, да, допустим, да. и там младше, у них же у большинства есть потребность создавать контент.
1: Да, самовыражаться.
2: Да, а почему бы это не совместить и не сказать, давайте вы тоже будете продавать наш проект, продукт и работайте, и давайте мы вам будем платить за это.
1: Такая win-win позиция.
2: Да, все, офигенно. Они и так на работе, почему бы не поснимать там?
1: Офигенно.
2: Попробуйте практически вот. Подумайте, кто из команды сейчас у вас может снимать контент в вашем проекте и тоже его дополнительно продавать. Мне кажется, прикольная идея.
1: Да, кайф. Я думаю, никак нельзя обойти эту тему и обогнуть. Однозначно, тренды искусственного интеллекта — это вот must have. То есть, если до определенного времени я и сам где-то игнорировал эти штуки, да, то с выходом ChatGPT-4, OpenAI и всей вот этой вот движухи, все, это невозможно куда-то отодвигать в полку, потому что это тебя точно усиливает. Что я вижу сейчас? Во-первых, искусственный интеллект помогает тебе создавать на уровне вот этой вот скучной работы, если ты там творческий, если ты эмпат, то конкурентный анализ, который мы только что до этого говорили, собирать портреты целевых аудиторий, строить идеи там для контента, маркет-плана там и так далее, и так далее, и так далее, да? Ну, про эти тренды, наверное, все и так знают, да. и все говорят, поэтому это первая часть. Вторая часть, как искусственный интеллект может повлиять, он точно может повлиять, оптимизировать твои косты, потому что появились боты, которые можно внедрять и в WhatsApp, и в Telegram-каналы, и в виде онлайн-консультантов на сайте, и появились уже голосовые, то есть можно записать твой голос, и Арман будет отвечать каждой из заявки, каждому клиенту, да, то есть они помогают на уровне создания контента и стратегии, второе, они помогают на уровне обработки всех этих лидов, теперь, внимание, третье, они еще помогают тебе анализировать все данные, то есть теперь тебе не нужно ковыряться в своем Битриксе или АМА, в любой CRM-ке, собирать эти данные в сложные таблицы и так далее. Ты можешь скормить ему все эти данные, и он тебе выдаст финальные заключения и решения, да? То есть он тебе сразу подсветит, тебе не надо ничего искать. Это колоссально сокращает время.
2: Супер.
1: И это еще не все.
2: Угу.
1: Еще в чем сейчас искусственный интеллект силен, это как раз-таки в том, о чем мы говорили с тобой до этого, это в аттестации, в адаптации и в обучении сотрудников. То есть появились HR-овские инструменты вот сейчас повально интегрируют во все это. Ну, то есть в виде практики вот я бы рекомендовал ребятам просто на Ютубе задать простой вопрос. Инструменты искусственного интеллекта для бизнеса. Там миллиарды решений. Ютуб уже вот на косточке разобрал это все. И найти для себя вот 4 инструмента. Один инструмент для маркетинга и креатива, который будет подсказывать идеи. Второй – это найти, как настроить бота. Не нужны никакие программисты сейчас. Элементарных ботов можно настраивать собственными руками без знания программирования. Третье – это разобраться, какой искусственный интеллект может помогать тебе анализировать твои данные. Финки, CRM-ки, продажи, любые виды метриков. И четвертое – найти какое-то решение, которое поможет тебе с обучением твоего персонала.
2: Супер, супер, очень круто. насчет поколений мне очень интересно размышлять, потому что, допустим, ну, какие-то проекты ты планируешь в долгосрочной перспективе, и надо сразу понимать, что потребители есть в моменте, который, и есть те, кто со временем будет это все покупать. И вот сейчас активно растет поколение Z, они уже взрослые ребята.
1: Да.
2: То есть иногда сидишь, вот помнишь, сегодня мы сидели с девушкой, ей 19 лет, она уже свой бизнес имеет, и я вот так пока сидел на нее смотрел и думаю, подожди, ты что, 2006-го? Офигеть. Я об этом думал.
1: Я тоже об этом думал.
2: Да, я думаю, 2006-й, это вчера было, а тебе сейчас ты бизнес ведешь, молодец, типа, прикольно. Я думал, ты... тебе 5 лет, ну, оказывается, вот так, да, типа, да. И они уже как бы ребята, кто уже взрослеет, и они другие, вот ты же видишь разницу между там нашими родителями, нами, да, допустим, там, и теми, кто вот сейчас вот поколение Z, да, и у поколения Z, интересно, они же уже выросли в эту эпоху, когда, вот, допустим, я еще не сидел в Инстаграме с детства, да,
1: да, самого, да, да.
2: А они как бы вот тут родились, это уже было, да, все, соцсети и так далее. И они по-другому мыслят. И из-за огромного количества информации у них со временем, короче, больше ориентир идет, знаешь, такой, ну, такое клиповое мышление, и ребята часто смотрят больше на вайб, а не рациональность какую-то. То есть то, какой вайб вокруг проектов. И это очень цепляет. Вот я приведу пример. Роуд. Знаменитая косметика от Хейли Бибер.
1: Так.
2: Это бренд создал, вот просто они создали вайб. Они создали, знаешь, целый типаж девушек, которые используют эту косметику. Называется типаж Clean Girls.
1: Это, прикольно.
2: Ну, дословно, чистые девушки. Это такие девушки, которые, знаешь, вот, ну, реально, как будто их прям много мыли, вот они как будто такие чистые. Бывает же, вот ты смотришь на девушку, она такая чистая прям. У нее как будто ничего не пахнет, у нее все идеально. У нее такая прическа приятная, лицо белое такое свежее. Ну, то есть...
1: А ты инстаграмленная такая, да?
2: Нет, не глянцевая, а именно вот чистая. Я говорю, это вот надо просто чувствовать, видеть, короче. И они создали этот вайб. Они вот это понятие культивировали.
1: Окей.
2: И, короче, теперь смотри, когда девушка покупает эту косметику, она автоматически начинает вот этот снимать контент Clean Girl. И она себя так чувствует. Окей. Это как из серии Rolex равно успех.
1: Да-да-да.
2: То есть это просто вайб вокруг бренда, да? Или кола — это праздник. Тоже же искусственная тема. И вот надо научиться создавать вайб вокруг своего бизнеса, своего проекта. Вот, допустим, вот я сам лично создавал вайб вот вокруг потока. Это была молодежная, классная движуха. Мы специально создавали, допустим, ивенты, где мы там делали это в формате Куачеллы, где ребята приходили в разных луках, мы снимали, выкладывали нарезки, как ребята веселились и обучались одновременно. И вот это мы как постили и передавали этот вайб. И люди сейчас очень ценят, когда вокруг бренда, вокруг какой-то компании есть еще какая-то, грубо говоря, энергия.
1: Okay.
2: То есть они себя начинают потом с этим ассоциировать. И вот это, конечно, сложная категория, тут сложно как-то попрактиковаться, но, ну, допустим, давай накидаем вот так в формате разгона. Вот скажи мне какой-нибудь вид бизнеса, и я попробую туда накидать какой-то вайб, короче, грубо говоря. И я подскажу, как его можно создать.
1: Давай, раз мы уже пошли, давай тогда, ну, про одежду и продолжим историю.
2: Одежду, да? Ну, допустим, да. Какой вид одежды?
1: Давай женский вид одежды 18-30. У нас такой запрос.
2: Окей. Допустим, да, там условно взять и создать вайб, брать разных девушек нестандартной какой-то фигуры, где не какие-то там идеальные стандарты 90-60-90, а разного формата девушек, да, разные фигуры, там, как это называется, груша или там квадратная какая-то фигура, и делать акцент на то, что нету стандартов, а есть, короче, уникальные какие-то ваши фишки во внешности. И, допустим, там выходит девушка и рассказывает, как у нее были комплексы в детстве из-за фигуры, а сейчас, благодаря этому, она вот это, вот это, вот это, вот такие вот плюсы имеет, да, допустим. Ну, условно, там, выходит девушка плавчиха, а у нее там плечи широкие.
1: Да.
2: И она говорит, меня с детства там булили, что я там, у меня широкие плечи, а по факту это мне помогало выигрывать, и я поэтому чемпионка Казахстана, поэтому не смотрите на вот эти все факторы, у вас, ваша фигура, она вот уникальна, вас так Всевышний сделал, поэтому вы должны это подчеркивать. И классно, что этот бренд помогает подчеркивать фигуру. И прикинь, все, ты создаешь контент такой, да, допустим, там, год фигачишь, и у людей в голове ассоциация. Этот бренд одежды про то, что нужно подчеркивать уникальности фигуры, короче, своей.
1: Кайф.
2: И мне не надо быть какой-то стандартной.
1: Да.
2: Им нужно брать модели нестандартные, и ты вот вокруг этого налепляешь разные действия, которые подчеркивают вот этот один смысл. И вот это и есть вайб. И, грубо говоря, ты за счет этого выделяешься на фоне конкурентов, которые просто выкладывают однозначно с вешалки одежду. Ты все, ты уже ассоциация. Ты первое воспоминание, когда они думают о том, что им нужно подчеркнуть свою фигуру. И вот ты уже, это говоря же, top of mind.
1: Да,
2: то есть ты забираешь не просто за счет инструментарных каких-то вещей, там в таргете или где-то еще, а ты на уровне мысли забрал клиента. Это же еще глубже.
1: Да.
2: Поэтому я думаю, что в 25-м году ребята такие проницательные, крутые предприниматели, глубокие, если туда проникнут, то... Ну, типа, это все.
1: Взорвет,
2: да.
1: Взорвет.
2: Вот этим мы и будем заниматься этот год, короче. И, знаешь, мне очень-очень нравится вообще вся эта тема с маркетингом, с бизнесом. Для меня это, я вот такое всегда даю определение, что это высокоэффективное творчество. То есть, по сути, есть же вот люди, кто просто хотят деньги заработать, а есть те, кто из этого делает какое-то искусство и кайф. И мне кажется, что вот эти ребята, они... долгосрочно выигрывают. И мы вот с Димой решили объединиться, и вот как вы в этом подкасте видели, да, то есть это прям разные полушария, да, у нас работают очень активно, да, как это называется, левое полушарие — это что?
1: Системная часть, правая творческая.
2: У меня правая, короче, как вы поняли. Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Разные мысли.
1: В процессе глобального цифрового переворота в сложившиеся бизнес-сферы вторгаются новые участники, которые меняют рынок, клиентский опыт и клиентское поведение. Традиционные компании трансформируются в сторону омниканальности и цифровизации, выходят в смежные области деятельности. Цифровые бизнес-модели бывают четырех видов. Драйвер экосистемы, координатор сети компаний, создающий ценность для всех участников процесса. Модульный производитель, компания, предлагающая готовые к использованию и легко встраиваемые продукты. Омниканальная компания, компания, интегрирующая каналы коммуникации и цепочки добавленной стоимости. Поставщик, производитель товаров, реализующий их посредством других компаний. Поставщики и модульные производители обладают только частичной осведомленностью о конечных клиентах, тогда как омниканальные компании и драйверы экосистем отлично осведомлены о своих клиентах. Поставщики и омниканальные компании построены на цепочке добавленной стоимости, а модульный производитель и драйвер экосистемы – на сетевых моделях. Лучшие финансовые результаты демонстрируют драйверы экосистем. Если цифровая угроза для вашей компании велика, вы должны действовать как можно оперативнее, чтобы не подвергнуться фрагментации. Надо менять бизнес-модель, реорганизовываться, выстраивать новую корпоративную культуру. Более эффективно для компании движение сначала к омниканальности, а затем к драйверу экосистемы. Попробуйте поэкспериментировать и для начала стать драйвером экосистемы для своих лучших клиентов. Основными источниками конкурентных преимуществ в цифровом мире становятся контент, клиентский опыт и используемые платформы. Поставщикам надо начинать с развития контента, омниканальным компаниям – с совершенствования клиентского опыта, модульным производителям – с работы с платформами, а драйверам экосистем важно параллельно развивать все источники конкурентного преимущества. Компании, продвинувшиеся дальше на пути взаимодействия с клиентами через мобильные устройства и работающие на пересечении мобильных технологий с интернетом вещей, получают более высокую чистую прибыль по сравнению с менее мобильными конкурентами. Подобное продвижение ведет компании к более эффективной бизнес-модели драйвера экосистемы. Компаниям, желающим преуспеть в цифровизации своего бизнеса, надо одновременно работать над сокращением затрат и над внедрением инноваций. Для изменения бизнес-моделей в направлении омниканальности важно создавать клиентоцентричную структуру, собирать информацию о клиентах по разным каналам, принимать решения на основе фактических данных, формировать интегрированный клиентский опыт. Для движения от цепочек добавленной стоимости к экосистемам важно становиться центром притяжения для клиентов в своей области, развивать и интегрировать партнерские отношения, превращать лучшие продукты в цифровые услуги, работать над кибербезопасностью. Найти лидеров и формировать группы, способные стать в авангарде ваших цифровых перемен, ключевая задача на пути трансформации бизнеса. На первый план при цифровой трансформации выходят генеральный директор и исполнительный комитет, совет директоров, IT-директор, использование инновационного потенциала сотрудников.
0: Разные мысли.

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Политика банков в области розничного кредитования не смягчилась, несмотря на снижение ключевой ставки Центробанка. Финансовые учреждения продолжают отклонять 3 из 4 заявок на кредиты. Руководитель отдела юрсопровождения компании «Космовиза.ком» Ирина Бакаева поделилась рекомендациями по получению кредита на выгодных условиях в такой ситуации. Эксперт отметила, что в данный момент кредиты одобряются в основном на условиях, которые хуже среднерыночных. Банки учитывают высокие риски возможного дефолта заемщика при формировании условий кредитования. Системно значимые банки не готовы предоставлять кредиты клиентам с низким кредитным рейтингом на стандартных рыночных условиях. Риски дефолта отражаются в итоговой процентной ставке, подчеркнула юрист. Бакаева посоветовала россиянам контролировать свою долговую нагрузку, не превышая 50% от дохода. Также не рекомендуется оформлять несколько банковских карт одновременно, так как это может негативно сказаться на личном бюджете и повлиять на оценку заемщика банка. Кроме этого, важно регулярно проверять кредитную историю, чтобы своевременно выявлять и исправлять неточности.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Жак Фреско. Американский производственный инженер, футуролог и мыслитель.
2: Гангстеры пришли ко мне и говорят: «Похоже, вы помогаете многим». Многие люди утверждают, что вы помогли им мыслить яснее. Я спрашиваю: «И в чем твоя проблема?» А он, его звали Майли, и, судя по всему, он работал на Аль Капоне. Он ответил: «У меня два Роллс-Ройса». «Это хорошо, но в чем твоя проблема?» Он сказал: «Мне нравится ездить на этих тачках в Нигерский квартал». Это его слова. «И мне нравится, как эти чуваки смотрят на меня за рулем шикарного авто. Я продолжаю ездить по району кругами на моей новой тачке». И он спросил: «Зачем я это делаю?» Конечно, причины могут быть разные. Когда ты был ребенком, ты смотрел на кого-нибудь за рулем шикарной тачки, представляя себя на его месте. И ты до сих пор все тот же ребенок, но теперь уже ты ездишь на тачке перед глазами других детей. Они завидуют тебе. Он сказал: «Да?» «Да», — ответил я. А он: «Да, да, а вот мои друзья так на меня не смотрят». Я ответил: «Слушай, ты поступаешь довольно глупо, ты просто растрачиваешь свою жизнь». А он: «Такого мне еще никто не говорил». «Так в этом-то и дело. Ты хотел, чтобы я помог тебе? Ты думал, что я помогу тебе, ответив, почему ты ездишь кругами на своей тачке?» А он: «Чему бы мне обучиться?» Так и сказал. «Чему бы мне стоило обучиться?» Я дал ему несколько книг, которые он особо и читать-то не мог. Поэтому я сам читал ему о том, как люди оказываются в определенных условиях, становясь немцами, французами, да кем угодно. Он сказал: «Я веду себя так, потому что...» Но говорил он гораздо грубее. «Я вырос в трущобах и нищете». Когда ты рос в трущобах и кругом одна нищета, невозможно стать щедрым и открытым. Для того, чтобы выжить, ребятам приходилось идти на паршивые работы, трудясь за жалкие гроши. $3 в неделю за тяжелую работу и многочасовые смены. Затем они научились стучаться в двери магазинов, допустим, в химчистку. «С тебя $1 в неделю за крышевание. И еще $1 в неделю с твоего продуктового. Иначе твоему магазину не сдобровать». Хозяин отвечает «нет», и они разносят весь магазин. Поэтому им приходилось платить этим небольшим бандам. А они ходили от одного магазина к другому, ведь у них не было за что жить. Они объединялись в банды, угрожая магазинам. Они поливали одежду кислотой в химчистке, если хозяин отказывался платить $2 в неделю. Слышали о таком? Они объединялись в банды. Когда евреи приходили в итальянский квартал, они собирали свои банды. Итальянцы дрались с евреями, ирландцы как с итальянцами, так и с евреями. Потому что все они угрожали друг другу. Затем самый успешный становился лидером банды. Но у итальянцев был и более старший мужчина, которого они называли Доном. Он говорил: «Если тебя кто-то обижает, дай нам знать кто, и мы быстро это исправим». Они платили Дону $5 в неделю, скидывались все семьи. Он уже крышевал всех итальянцев. Подобные крыши были и у ирландцев, и у итальянцев, и у греков, и у евреев. Еврейские банды, еврейские гангстеры, итальянские гангстеры. И у всех них были одни и те же проблемы. А многие ирландцы были еще и алкоголиками. Без алкоголя они не могли. Никакого лечения тогда еще не было. Было проведено исследование, что поедание большого количества картофеля, чем славились ирландцы из-за своей бедности, повышает склонность к алкоголю. То есть желание выпить становилось сильнее. И дело не в том, что они были плохими. Да, ирландцы много пили. Но евреи тоже стали алкоголиками. Когда они стали питаться так же, как ирландцы, они тоже стали алкоголиками. Это было очень интересное наблюдение. То есть и пищевая среда оказывает влияние на поведение людей. Так я начал смотреть на все аспекты окружающей человека среды. Не только на дом, но и на еду. Если родители не будут следить за питанием, ходить в фастфуд и поедать сосиски и колбасу, в которых мало чего полезного, это будет ослаблять мозг. Однажды в школах провели тестирование. Было выявлено, что меньшинства не такие умные, как белые, у которых была хорошая работа. Питание белых детей было гораздо лучше. Другие дети страдали от скудного питания. То есть дело не в том, что бедные дети тупые, а в питании и необразованности их родителей, которые на завтрак кормили их кофе с хот-догом. В этом ничего полезного. И это влияет на способность к обучению.
1: Жак Фреско. Американский производственный инженер, промышленный дизайнер, футуролог и мыслитель.
3: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, всем привет! Сегодня у меня в гостях Тимур Турлов, основатель компании Freedom Finance. Тимур, еще раз отдельная благодарность, большое спасибо, что нашли время в своем плотном графике. Очень рад, что мы с вами наконец-то здесь встретились.
2: Очень рад вас видеть, спасибо вам.
1: Для того, чтобы людям стало понятнее, 35 лет, мультимиллиардер долларовый, 6 детей. Это такие вот просто, чтобы люди сейчас прилипли. Те, кто не знает, хотя я думаю, что большинство все-таки знает компанию Freedom. Хочу начать с такого вопроса. У нас с вами есть один общий факт. Прям такой объединяющий. Я тоже очень хорошо помню запах шаурмы на Тимирязевской, потому что там была моя первая работа. И я тоже помню, как она меня манила по вечерам, когда я стоял на станции. Но сразу после этого наши пути почему-то как-то заметно расходятся, потому что я до сих пор еще не обладаю миллиардами долларов, точнее, если быть точным, даже одним. И вот, соответственно, вопрос, где что-то я сделал не так, где я повернул не туда.
2: А может, вы наоборот туда повернули? Это же тоже хороший вопрос. Деньги – это всегда, на самом деле, огромная ответственность. И когда моя, ну вот особенно, когда мы с супругой общаемся, и она как-то пытается там думать о карьере детей, то очень хороший вопрос, а хотим ли мы своим детям ту судьбу, которую мы имеем? У нас, безусловно, очень интересная жизнь, но крайне непростая, точно не для всех. Это же не какое-то безусловное добро, когда у тебя появляется огромное количество ресурсов и огромное количество ответственности. Это потом, на самом деле, почти любой предприниматель. Это же не ситуация, когда у тебя есть какой-то банковский счет, на котором несколько миллиардов, и ты сидишь и бедно страдаешь, не знаешь, что же с ними делать. Как вот говорил один умный человек, там, где тебе не хватает $1000, миллиардеру не хватает миллиарда. То есть мы все живем в условиях дефицита ресурсов. И это в нашем балансе между нашими активами и обязательствами есть какая-то дельта. Но в реальности ты все равно, как бы, ну, любого нормального предпринимателя никогда нет лишних денег вообще.
1: Если я нормально предприниматель. Но, кстати, согласен. Вот смотри, давайте попытаемся все равно мне, знаете, выделить такие какие-то ключевые моменты. Вот на текущий момент, да, уже там пройдя вот этот путь и получив какие-то результаты, сделав большую компанию, в плюс у вас есть огромный круг очень состоятельных людей, очень серьезных предпринимателей. Вот все-таки, если попытаться задать вопрос, что, на ваш взгляд, какие ключевые цели, ценности, жизненные ориентиры, может быть, какие-то софт-скиллы, хард-скиллы отличают людей, которые отличают конкретно вас, человека, построившего миллиардную компанию, от человека, который, например, открыл ларек какой-то, да, или открыл магазин, или открыл даже какую-то финансовую компанию и остался на уровне 3 консультантов и там 2 аналитиков. И вот он консультирует людей с портфелями в $1000, и на этом как бы весь его бизнес заканчивается. В чем вот эта вот разница, именно персонально, личностно?
2: Смотрите, там, во-первых, есть 2 кейса. Построение почти любого бизнеса, сам по себе история с про готовность на себя брать риски определенные. Ну, то есть ты любой рост сопряжен с необходимостью продолжать рисковать. Нанимать нового сотрудника, очевидно, лишает тебя и так дефицитных ресурсов. Принесет он тебе какую-то выручку, не принесет он тебе выручку, получится что-то, не получится, очередь-то не стоит зачастую. А пока ты этих сотрудников не наймешь, то у тебя и клиенты зачастую не появятся. Это такая история, когда ты нанимаешь людей не в попытке покрыть спрос, а нанимаешь людей, чтобы создать вообще этот спрос на свой продукт. Мне кажется, что, повторюсь, от человека, который остановился на чем-то очень небольшом, от человека, который не остановился на чем-то даже большом, отличает исключительно, наверное, уровень амбиции и готовность, повторюсь, грузиться дополнительной ответственностью. Когда ты говоришь, а еще я готов сделать вот это, а еще я буду работать по выходным, а еще я готов взять миллиард и...
1: И неважно что, готов взять миллиард – уже большое обязательство.
2: И у меня есть... Ну, и тебе его почему-то дадут. Та история, которая превращает, наверное, людей в тех, у кого получается, тем не менее, добиться какого-то успеха, от тех, у кого не получается, потому что это тоже 2 большие разницы. Одно дело – захотел расти, другое дело – не захотел. Оно больше вот в человеческих желаниях есть. То есть, очевидно, маленькая компания от большой отличается тем, что не захотели становиться большой компанией. Не захотели брать на себя вот ту дополнительную ответственность, которая неизбежно с этим связана. Повторюсь, вот каждый рост – это постоянный рост твоих обязательств, твоих рисков, твоих персональных рисков, каких-то еще вещей. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. То есть ты переходишь на следующий новый уровень, и там новые монстры, которых ты еще на предыдущем уровне не видел. Есть люди, которым это нравится, есть люди, которые предпочитают все-таки обитать там, где они уже всех примерно знают, находиться в какой-то зоне комфорта. Потому что чтобы расти, надо вот как... как во всех тренингах говорят, надо себя как выходить раз из зоны комфорта, надо выходить. А вот, наверное, осмелюсь предположить, что среди моих друзей, тех, у кого много чего получилось амбициозного, вот их отличает от тех, у кого не получилось, главным образом, наверное, их умение, не умение что-то делать, а умение чего-то не делать. Это скорее история, когда человек умеет себе много в чем отказывать, когда для него, очевидно, много чего доступно. Ну, то есть он, очевидно, может себе купить водки, но не купит ее.
1: А если не с водкой, например, а все-таки вот такое?
2: У него есть чужие деньги, которые ему нельзя тратить, и он их точно может потратить, и ему очень хочется их потратить, но он их не потратит. То есть это на самом деле умение отказывать себе в каких-то вещах не потому, что у тебя нет технической возможности это сделать, а потому что, собственно, ты беспокоишься за свою репутацию, и тебе важно выполнить свои обязательства, которые ты взял. Ну, то есть, если тебе там надо завтра отдавать какой-то долг, то для тебя именно это является всегда высшим приоритетом, и ты, для тебя исполнение обязательств часто является, ну, вот самым важным, самой важной историей в твоей жизни. Это то, что зачастую людей гнетет, поэтому, повторюсь, людей, которым много дают в долг, как правило, им много дают в долг, потому что они все-таки очень аккуратно себя с долгами ведут. Но когда ты себя аккуратно ведешь с долгами, ты, грубо говоря, должен быть очень дисциплинирован. Ты должен суметь вместо вот Порше, который ты очень хочешь себе купить, все-таки оставить эти деньги там лежать на счете. Хотя ты знаешь, что у тебя есть еще там 3 месяца, и, наверное, ты мог бы их успеть заработать. Но ты знаешь, что вероятность этого крайне мала, а если ты долг не вернешь, то ты не сможешь больше к этому партнеру никогда прийти потом. То есть это, повторюсь, умение отказывать себе в совершенно разных вещах, не только в деньгах. И это люди, по большей части, которые все-таки умеют хорошо дружить и умеют договариваться, не умеют строить отношения. Бизнес вообще очень сильно про отношения, очень сильно про, ну, твой нетворк. И он тоже как бы касается такого очень банальных вещей. У них, как правило, все достаточно хорошо дома. Там диапазон присутствует, но, скажем так,

0: позволяешь, тебе, как правило, ничего нельзя просто. Но у тебя, в принципе, доступа к этому нету. А вот когда у тебя доступ есть ко всему, он у тебя, как правило, есть ровно потому, что ты себе этого просто не позволишь в большинстве случаев.
1: Какая интересная аналогия, прям такой порочный круг, но я очень четко понял логику, да, что как бы это, по сути, такой сам договор, который ты сам с собой, да, заключаешь для того, чтобы получить доступ к благам, а потом ты получаешь, вроде бы как они немножко лимитированы. У меня здесь уточняющий вопрос. А вот это про умение выбирать. Ну, допустим, да, такая большая, мне кажется, история, это проблема определенного выбора, что там, как у людей, которые там начинают чем-то заниматься, у них на старте, как правило, нет возможности, поэтому что бы ты им ни предложил, они за все хватаются, да, каждый проект, каждая возможность, вот каждый момент, где можно что-то сделать, они за это хватают. Но есть такой момент, что на определенном этапе ты должен научиться говорить слово «нет», и в том числе и каким-то возможностям, и каким-то проектам, и каким-то партнерствам и так далее. И вот я точно по себе знаю, что вот я очень плохо с этим совладаю, и я стараюсь, у меня есть ощущение, что мне нужно схватить все вообще, все, что есть вокруг меня.
0: Все везде и сразу.
1: Все везде и сразу, и в итоге на дистанции это просто приводит меня к тому, что я становлюсь неработоспособным, потому что у тебя там миллиард каких-то процессов, и ты просто становишься неэффективным. И вот у меня есть какое-то ощущение, что это мое предположение. Вот сейчас вы либо разобьете его, либо, наоборот, подтвердите, что люди как раз с большими результатами, вот давайте на вашем конкретном примере, это люди, которые умеют говорить «нет» многим потенциально перспективным и интересным вещам в пользу того, чтобы, вот опять же, сохранять какое-то количество энергии, сохранять фокус внимания, сохранять ресурсы и так далее. Вот как вы считаете?
0: Ну, безусловно, умение вообще говорить «нет», оно сильно более важно, чем умение говорить «да». Ну, то есть, если умение говорить «да», но про принятие риска – это тоже важно, то есть, ты не растешь, пока ты не говоришь «да», но ты можешь, но твой рост будет устойчивым только когда ты умеешь говорить «нет». Поэтому и «да», и «нет» должно быть в твоей жизни, видимо, достаточно много, и того, и другого. И как бы надо говорить «да» в большинстве случаев, когда говорить не хочется, а «нет» говорить, когда хочется. И это такой хитрый трюк, потому что, повторюсь, интуитивно как раз всегда хочется сказать «нет» в тех ситуациях, когда надо говорить «да», и сказать «да» в тех ситуациях, когда надо говорить «нет».
1: Контринтуитивное, да, принятие решений
0: получается? На самом деле, тут про фондовый рынок это тоже можно очень сильно сказать. Подавляющее большинство реально классных сделок делается очень морально тяжело. Ну, то есть, ты не знаю, там покупаешь акции, которые стоят дороже, чем когда-либо вообще. А большинство как раз плохих сделок морально легко очень делаются. То есть, вот акции там сильно упали, ты их покупаешь.
1: Они получают второе дно в подарок. Раз уж мы затронули интуицию, вот вопрос про принятие решений, опять же, да, то есть, по сути, когда ты работаешь в сфере финансов, когда у тебя такой, ну, мне кажется, должен быть определенного аналитического, математического склад ума, возможно, да, все-таки вот у вас конкретно принятие решений в большей степени опирается на логику, мозг, какой-то расчет или на интуицию, если мы говорим именно не про финансовые какие-то решения, а про бизнесовые решения?
0: Большинство бизнесовых решений – это такая игра с неполной информацией, ну, как вот и все в нашей жизни, поэтому ее как шахматную партию до конца даже теоретически досчитать невозможно, мы просто у нас никогда недостаточно информации для принятия решений, и вот, ну, мой опыт скорее говорит о том, что ты правильный ответ знаешь почти мгновенно. То есть почти никогда нет какой-то большой ценности от того, чтобы тянуть с принятием решений. Если ты тянешь действительно, чтобы сделать решение более качественным, это почти никогда не помогает. Не всегда мысли, которые придут к тебе после очень длительного пережевывания этой истории, окажутся в итоге более качественными, чем то, что ты понимаешь почти сразу. Здесь надо, опять же, быть достаточно сильным для того, чтобы суметь не очароваться какими-то вещами, которыми очароваться очень хочется. Но я стараюсь, не знаю, мне мой первый, наверное, один из моих первых руководителей, как раз когда я учился еще только торговать, тогда спросил, сколько мне нужно принять времени на принятие решений, точно ли мне хватит ближайших 2 минут для этого. И я в какой-то момент... Ну, это такой психологический трюк, конечно, полностью. Как говорят, что если человека посадить без предъявления каких-то обвинений в тюрьму пожизненно, через какое-то время он поймет, за что его посадили. Любого абсолютно человека. Вот, поэтому здесь можно, конечно, любые факты подгонять под историю, но я до сих пор уверен, что большинство решений можно принять очень быстро, и ты, если у тебя достаточно информации для принятия решений, то тебе...

0: тебе заведомо достаточно этой информации. Нередко для этого нужно какой-то огромный объем информации собирать. В бизнесе, по крайней мере, я не знаю, я не видел никаких существенных решений, которые, очевидно, можно было там за пару часов нагуглить, чтобы понять, какое решение нужно принимать. По крайней мере, наверное, в последнее время на мой уровень такие решения не эскалируются просто. Но если твои сотрудники могут там, нагуглив, однозначно понять, что делать, они к тебе не придут просто. А вот если информации однозначно недостаточно, то либо ты довольно быстро поймешь, какое решение все-таки тебе, там, исходя из твоей культуры, каких-то принципов принять лучше. Была какая-то замечательная фраза о том, что принимайте решения, которые более морально, кажутся вам более морально чистыми, даже если они как бы не влекут за собой какого-то легкого пути в достижении истории. Наверное, это вот как-то имеет под собой какую-то основу. Но одновременно с этим огромное количество решений совершенно неважно, каким будет. Это тоже удивительный лайфхак. Многим людям кажется, что очень важно, какое решение ты примешь.
1: Вы как трейдер понимаете, что...
0: В большинстве случаев совершенно похрен.
1: Математическое ожидание играет свое дело.
0: Да, в реальной жизни у тебя на самом деле высокое математическое ожидание и положительное математическое ожидание. Поэтому левое оно там или правое по большому счету не имеет никакого значения. Тебе иногда важнее решить уже левое или правое, чем ходить и чесать репу. И левое, и правое, и оба могут быть правильные решения.
1: Ну да, по сути, это на самом деле очень классная аналогия, которая сейчас в процессе пришла, потому что это просто такая статистика играет, да, теория вероятности. Ты просто берешь и делаешь из большого количества принятых решений, какие-то у тебя отработают. Но, тем не менее, вот именно скорость принятия решений, на ваш взгляд, она имеет какой-то, я не знаю, какой-то большой вес в дальнейших результатах, в дальнейшем успехе? Потому что есть же разные люди. Есть люди, которые принимают решения быстро, есть люди, которые принимают решения медленно. То есть как это влияет на конечный результат?
0: Мне кажется, этот ресурс просто отжирает. То есть ты пока тратишь ресурсы свои на принятие решений, я мог бы заниматься чем-то более полезным в это время. Я не думаю, что это как-то радикально влияет на результат, но если ты можешь принимать решения очень быстро, то ты просто высвобождаешь какое-то количество личных ресурсов, которые можно потратить на что-то другое.
1: Давайте приведем конкретный пример. Вот вы, допустим, не знаю, в вашем кейсе, вы открываете какую-то новую страну, да, какую-то новую локацию, вы понимаете, что вам это будет стоить определенное количество денег, ваши аналитики подготовили информацию, вы знаете все про рынок, и вот оно ровно сомнительное. То есть в целом, с одной стороны, это большой рынок, у вас там есть перспективы, с другой стороны, рынки, вот они, риски, они один к одному. Как вы будете принимать решения здесь? Вот все, больше информации получить нельзя. И неопределенность.
0: Я пытаюсь понять, насколько у нас сильная финансовая позиция. Если нам кажется, что у нас есть какой-то запас денег, мы при прочих равных рискнем. Если нам кажется, что у нас и так как бы полный овербюджет по всем вещам, а там выручка была меньше, чем мы планировали, мы при прочих равных отложим. Если совсем все одинаково, то я совершенно рандомно ткну влево или вправо. Скорее скажу «да». Ну, то есть, как бы лучше что-то делать, чем не делать. Поэтому, если вот идти или не идти, если идти влево или вправо, я могу и наугад просто ткнуть. Практика показывает, что никакого особого значения нет.
1: А вот это вот, не знаю, я назову это толерантность к риску, наверное, можно так назвать, да, толерантность такая, что ты в целом готов получить какой-то обратный эффект, получить какие-то, возможно, там проблемы, какие-то сложности и так далее, это какой-то наработанный навык или это какая-то, я не знаю, психологическая модель, или, на ваш взгляд, просто врожденная, потому что, опять же, это, кстати, вот касается разных предпринимателей, какие-то предприниматели, они вот с риском прям борются, и они принимают все прям такое на личный счет, а есть прям такое категория предпринимателей, вот вы прям, мне кажется, вот как раз из той части предпринимателей, которые довольно легко к этому относятся. Это откуда? Это какое-то такое наработанное или все-таки врожденное?
0: Наработанное. Не, правда, сильно наработанное. У меня даже я очень хорошо помню свой какой-то кризис, там, года в 3-4, когда я пытался выбрать в магазине игрушку в подарок. Вот мне сказали...
1: 3-4?
0: Да, прям мелкий очень был. То есть вот мы пришли в магазин покупать мягкую игрушку, вот была такая собачка и такая собачка. И у меня прям была гигантская драма, потому что мне казалось, что если я эту собачку выберу, та обидится. Прям тяжело было. Поэтому нет, это скорее наработанная история, наработанная отчасти как раз необходимостью принимать огромное количество решений, рисковать деньгами, когда мы учились еще вот в первой компании торговать. И тебе всегда больно, когда ты принимаешь неправильное решение, теряешь деньги. И при этом зачастую такой правильный бизнес, он состоит из большого количества ошибок и относительно небольшого количества побед, но они как бы по своему масштабу сильно перевешивают все твои ошибки. Но интуитивно, наоборот, хочется поступить по-другому. Интуитивно хочется, чтобы у тебя было маленькое количество неудач, пускай больших, и достаточно большое количество побед. Вот меня учили ровно как бы действовать наоборот и не бояться как бы испытывать эту боль, когда ты, очевидно, обламываешься. Ну, а, наверное, бывают моменты, когда нам, наоборот, кажется, что все, чему бы ни коснулись, оно в золото превращается. Но вот черные полосы у всех точно бывают в силу причин, которые от нас зависят, в силу причин, которые от нас не зависят. И это такая... Ну, мы, наверное, эту толерантность начинаем обретать через практику. Не бойтесь брать на себя ответственность. Это в конечном счете выгодно. Если вы относитесь к этому нормально, то мир, как правило, нам не дает таких испытаний, которые мы точно не способны вынести. И в большинстве случаев эти испытания того стоят. Если удается как бы их преодолеть, то вы точно выходите значительно сильнее, и жизнь потом интереснее, чем была до этого испытания, каким бы тяжелым оно ни было. Это тоже такой удивительный лайфхак, потому что мы часто мечтаем, чтобы с нами куча каких-то гадостей не произошло, но эти гадости происходят, и ты потом понимаешь, что, ну, как бы, это точно сделало тебя сильнее. Ты точно научился многим вещам, и потом благодаря этому вообще смог пройти на новый уровень. Потому что если бы с тобой эта гадость не случилась, ты бы, скорее всего, на новый уровень просто не прошел. Поэтому наша неудача, наше падение, когда мы получаем огромный негативный опыт, наверное, является единственным как раз нашим эффективным образовательным процессом. Мы иначе не учимся в большинстве случаев. И здесь скорее нужна стойкость определенная для того, чтобы не сдаться. То есть, когда тебя бьют, тебе же больно, обидно, как бы, и вот надо как бы не прекратить, а продолжать уперто через все вот это вот продираться на зло врагам, на радость маме.
1: Были какие-то ситуации бизнесовые, когда вот была какая-то прям черная полоса, было четкое ощущение, то, что дальше будут большие проблемы. Потому что в целом, если посмотреть на Pussy Freedom, то он выглядит слегка даже мистическим таким, да, и даже сейчас, если посмотреть там на то, что пишут люди, ну вот реально, по крайней мере, со стороны, просто компания просто растет. Даже сейчас у вас там этот год вы там ушли из России, тем не менее, у вас там все равно продолжается рост, и прям особенно там народ обсуждает, как это вообще возможно. И со стороны, конечно, все это выглядит очень лакомо, знаете, так это что. Вот Тимур Турлов сидит там, пожинает плоды своего огромного успеха, и ничто им ни почем. Тем не менее, какая-то сложная история бизнесовая.
0: У меня вот Наталья как раз, которая у нас в пиар-службе нашей руководит, недавно совсем сказала, что последние несколько лет, 4 или 6 лет, у нас не было ни одного года, когда мы занимались просто пиаром. Все время занимались антикризисным пиаром. Мне так это понравилось. Очень забавно, что некоторым людям кажется, что у нас все гладко, потому что по нашим собственным ощущениям у нас практически ни одного года не было, когда у нас не было перманентного кризиса.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбейси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!
1: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Гунип является одним из самых солнечных мест в Дагестане? Солнце светит тут более 300 дней в году. Впервые на особенности местного климата обратил внимание основоположник военно-полевой хирургии Николай Пирогов. Он служил на Кавказе и рекомендовал Александру II лечить его больного сына князя Павла Романова. Именно в Гунибе, поскольку местный воздух благотворно влияет на легкие. Советский и российский врач-гигиенист профессор Николай Коростелев ценил Гуниб больше Теберды. По его мнению, это место не уступает Давосу, Швейцарии, и превосходит Абастумани, Грузия. А вот что писал про Гуниб известный русский ботаник Николай Кузнецов, побывавший в Дагестане с экспедициями в 1880-х годах. Здесь был грандиозный национальный парк, интересный для нас как памятник природы и еще более как исторический памятник. Он красивее и интереснее многих мест Швейцарии, которую ежегодно посещают тысячи туристов. И его мечта сбылась. Сегодня тысячи туристов приезжают в это известное всем место.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представьте, что вы ничего не помните. Будто вы только что родились. Вы не помните ни одного события, произошедшего до этого момента. У вас никого нет. Ни семьи, ни супруга, ни друзей. Только вы живете этой жизнью, и больше никто. Представьте, что у вас нет ни единой мысли, связанной с будущим. Понятие «будущее» для вас не существует. Не существует даже следующие минуты. Забудьте и о прошлом, и о будущем. Сосредоточьтесь на настоящем. Что вы делаете в эту секунду? Задумайтесь. Как вы дышите? Как смотрите это видео? Как видите картинки и слышите слова? Вы стоите или сидите? Прямо ли вы держите спину? Часто ли моргаете? Сонны вы или энергичны? Как себя чувствуете? Теперь представьте, что из правого верхнего угла вы сами смотрите на то, как сидите или стоите. Представьте, как вы выглядите со стороны. Знаете, что это такое? Это называется быть сознательным. Прямо сейчас вы живете в настоящем моменте. Это единственная реальность. Это точка пересечения прошлого с будущим. Это сейчас. Думайте об этом так. Все события, которые произошли до этого момента, иллюзии, созданные способностью вашего мозга запоминать. А те, что произойдут в будущем, иллюзии, созданные способностью вашего мозга делать предположения. Посмотрите, ведь в данную секунду они не являются частью реальности, но они существуют в вашем мозге. Не портьте свои мысли и не давайте им уклоняться в сторону прошлого или будущего. Обратите внимание лишь на то, что происходит с вами и вокруг вас прямо сейчас. И постарайтесь понять, что из того, что вы можете увидеть, услышать, понюхать или почувствовать прямо сейчас, в эту секунду, приносит вам беспокойство или может стать причиной сильного стресса. Если это так, то вы бы устранили эту проблему вместо того, чтобы смотреть это видео. А значит, такой проблемы нет. Зачем, по-вашему, я задал вам этот вопрос? Чтобы вы поняли, что беспокоящие вас вещи никак не связаны с единственно реальным сейчас. Это или какие-то сожаления, связанные с чем-то произошедшим в прошлом, или предположения о возможных событиях в будущем. Но в эту секунду его не существует в окружающей нас реальности. Оно лишь существует в нашем мозге, мешает нам успокоиться. Попытаемся понять это. Каждое событие в прошлом произошло в определенное минувшее сейчас, а каждое событие в будущем произойдет в определенное последующее сейчас. Наша реальность состоит из единого мгновения, и это сейчас. Поэтому, если мы несколько раз в день, сосредотачиваясь лишь на настоящем, будем повышать свою сознательность, то сможем очистить наш мозг от лишнего груза, отдалиться от эмоций и принимать решения, опираясь не на чувства, а на работу логики. Если что-то точно произойдет, то оно точно скажется на вас в этот момент. Поэтому нелогично сотни раз переживать, заранее думая о том, как это будет. Например, если вы все время переживаете, что ваш любимый человек уйдет от вас, то если это произойдет, вы все равно будете переживать боль. Но зачем тогда увеличивать ее в сотни раз, бесконечно размышляя об этом заранее? Причина боли в случае ухода близкого человека в том, что мы его или ее потеряли и больше не сможем увидеть, почувствовать то, что чувствовали рядом с ними. Но наши переживания до этого события исходят не от невозможности снова увидеть человека, а от страха пережить боль и страдания, связанные с этим. То есть вы страдаете от боязни страданий. Многим из вас такой подход к проблемам может показаться трудным или абсурдным. Однако, если вы научитесь руководиться логикой, а не чувствами, то поймете, что это никакой не абсурд, и облегчите себе жизнь. Вы и на происшествие начнете по-другому смотреть. Для этого вы должны повышать свою сознательность, несколько раз в день концентрируясь на настоящем моменте, доводя это до автоматизма. Выработайте у себя привычку следить за своим ментально-эмоциональным состоянием посредством самонаблюдения. Спокоен ли я в этот момент? Вот хороший вопрос, который вы в любой момент можете задать самому себе. Делайте это почаще. Или же можете сформулировать вопрос так. что в данный момент происходит у меня внутри. Научитесь жить настоящим моментом. Смотрите на достижение целей и успеха не как на начало счастья, а как на продолжение и увеличение счастья. Ведь для того, чтобы стать успешным, вы в данный момент должны быть довольны, радостны и оптимистичны, чтобы у вас была высокая мотивация, энергия и ясность сознания. Тот, кто в данный момент постоянно пессимистичен, недоволен и несчастен, никогда в жизни не сможет добиться успеха. Это я могу сказать точно. Во всяком случае, так будет, пока эти люди не научатся быть жизнерадостными и оптимистичными в настоящий момент. Деньги не обеспечивают постоянное счастье. Они предоставляют нам доступ ко всем вещам и услугам, но те могут принести лишь временное счастье, эйфорию и чувство восторга, пока мы к ним не привыкнем. Да, деньги очень важны для хорошей интересной жизни, но их малое количество в данный момент не должно делать нас несчастными, потому что в конце концов почти все деньги, что вы потратите на получение какой-либо эмоции, которая будет стоять за покупкой любой вещи, поездкой и так далее. У меня есть вопрос ко всем, кто считает себя несчастным, беспомощным и уставшим от жизни из-за материального недостатка и подобных проблем. Если кто-то предложит вам $1 000 000 и взамен сделает вас на 15 лет старее, то есть отнимет из жизни 15 лет, вы согласитесь? Скорее всего, большинство не согласится на это. Ни за миллион, ни за десятки миллионов долларов. Жизнь дороже. Теперь задумайтесь о том, что каждый день многие переживают муки, страдания и стресс, думая о том, как бы у них было чуть больше денег, и они купили бы что-то. Если под конец нашей жизни прибавить стоимости всех этих вещей, может и получится 1-2 миллиона. Однако, возможно, бесконечными страданиями и раздумьями об этих вещах на 1-2 миллиона мы укорачиваем свою жизнь на 10-15 лет. Чтобы заработать деньги, нужно не страдать, а здравомыслить и работать. Так большинство из нас, того не осознавая, продаем 10-15 лет жизни за очень маленькую цену. Если мы, осознав ценность здоровья, семьи и близких, с первого дня почувствуем себя богатыми и счастливыми, то сможем добиваться успеха в жизни с ясной головой и оптимистичным настроем. Счастье – это не пункт назначения, а пережитое нами по пути к нему. Цените настоящий момент. Будьте счастливы сейчас, чтобы у вас были силы стать еще счастливее, добившись успеха.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
2: В Дагестане 2 часа.
0: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
3: Международные инвесторы продолжают активно вкладывать средства в золото уже 7-ю неделю подряд, показывают данные Emerging Portfolio Fund Research. По данным Коммерсанта, за прошедшую неделю в золотые фонды поступило $3.8 млрд. С начала июля общий приток средств достиг 15 миллиардов, при этом почти 11 из них были вложены с августа. Все эти вливания позволили фондам частично компенсировать убытки, понесенные за предыдущие 4 месяца. В результате цена на золото впервые с мая превысила $4600 за тройскую унцию. Эксперты объясняют рост ожиданиями сохранения процентной ставки Федеральной резервной системы на прежнем уровне после сентябрьского заседания, а также резким увеличением госдолга и бюджетного дефицита Америки.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Однажды к старому учителю китайских боевых искусств пришел ученик-европеец и спросил: «Учитель, я чемпион своей страны по боксу и французской борьбе. Чему еще вы могли бы научить меня?» Старый мастер помолчал некоторое время, улыбнулся и сказал: «Представь себе, что, гуляя по городу, ты случайно забредаешь на улицу, где тебя поджидают несколько громил, желающих ограбить и переломать тебе ребра. Так вот, я научу тебя не гулять по таким улицам».
1: Притчи народов мира.

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
2: Поскольку у нас все болезни от эмоциональных перегрузок, поэтому надо общаться так, чтобы видеть в людях хорошее. Это облегчит вам дальнейшее общение и убережет от многих заболеваний. У нас же есть манера такая, мы спешим, нам надо с человеком поговорить, мы хватаем его за ворот и быстро излагаем все свои пожелания. Какой в этом смысл? Он еще не переключился на вас. Он и не слышал, что вы говорили. Он ушел и даже не помнит, что он с вами встретился. Поэтому на Востоке всегда был обычай начинать по-другому. Как поживают ваши родные и так далее. Пока человек не включится. Надо доброжелательно смотреть на человека. И это очень важно для вас, потому что избавит вас от очень большого числа ненужных напряжений. Кроме того, надо уметь выговориться. Мы знаем, что обычно у нас есть кто-то близкий или кто-то из знакомых, где мы приходим и можем все сказать, как оно есть на самом деле, или как мы это понимаем. Потому что как на самом деле никто не знает. У каждого на самом деле свое. Здесь мы касаемся очень важного момента. Разряжает любое напряжение мышечная активность. Другого способа разрядить внутреннее напряжение не существует. Конечно, выговориться – это еще не та мышечная активность, которая все возьмет. Но, во всяком случае, вам становится легче. Кроме того, пока вы рассказываете о своих болячках, уши у вас не закрыты. Вы слышите, что вы говорите. И вы, услышав это, уже можете на это все посмотреть несколько иначе. При общении есть правило. Надо закрыть за собой дверь так, чтобы ее можно было открыть. Потому что если вы рассорились и хлопнули дверью, то я не знаю, как окружающие, а вы будете себя чувствовать плохо, если вам понадобится опять обращаться к этому человеку.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
0: Мысли вслух.

0: отборный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Балахани – старинное село Дагестана. Оно расположено на территории Кайсабулинского вольного общества, основанного горцами еще до нашей эры. Название села – не что иное, как точное его топографическое месторасположение. В переводе с аварского языка слово «балахани» означает «село в защищенном месте за гребнем горы». История Балахани тесно связана с землями Грузии и Азербайджана на границе с Дагестаном. Во взаимоотношениях с этими странами балаханицы на протяжении веков занимали одно из ведущих мест. Есть предание о том, как балаханицы помогли унцукульцам противостоять хунзахским ханам. В одно время каждое хозяйство унцукульцев должно было платить хану по 4 меры зерна и винограда. Помимо этого, хан стал требовать ореховую золу, применяемую для стирки. Притязания его все росли. В конце концов, он стал требовать от унцукульцев полного подчинения. Унцукульцы договорились с балаханинцами пригласить хана напоить и уничтожить его вместе с нукерами. Хан послал своих нукеров, а сам не явился. Убедившись, что гости пьяны, унцукульцы и балаханинцы всех их перебили. Потеряв многих преданных нукеров, хан оставил унцукуль в покое. Так или иначе, правителям аварии тогда удалось наладить приемлемые взаимоотношения с известными кайсубулинскими предводителями и владельцами сопредельных территорий.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В современном мире идет ожесточенная война. Нет, не та старомодная война с бомбами и стрельбой, и даже не трендовая гибридная война. Сегодня мы поговорим о борьбе за наши умы, об информационной войне. В этой бойне участвуют тысячи группировок, каждая из которых отстаивает свои личные интересы. В таких условиях мы обязаны уметь отличать правду от лжи и добрые намерения друга от хитрой манипуляции врага. Например, в начале прошлого века врачи в один голос кричали, что курение полезно для здоровья. Курили все – врачи, больные и здоровые. До тех пор, пока не оказалось, что все эти слова были проплачены табачной индустрией. Так как устоять в этой войне и не остаться в дураках? Наше главное оружие – критическое мышление. Критическое мышление – это способность взять любую мысль и разложить ее по полочкам, после чего честно сказать, соответствует ли она истине. Но есть очень большая проблема. На самом деле мы не хотим знать истину. Мы хотим оказаться правыми. Мы перепутали критическое мышление и удобное мышление. Нет смысла пыхтеть, стараясь критически мыслить о курении, если у вас в зубах сигарета. Поэтому шаг первый. Полностью отвергните на время свою точку зрения. Мы привыкли применять критическое мышление только когда нам это удобно. Например, в детстве нам сказали, что если знать меру, то можно есть любую пищу без вреда для здоровья. Но вдруг какой-то наглец говорит, что тортики и колбаса вызывают рак в любом количестве, и мы резко начинаем смотреть на это скептически. Почему? Только потому, что у нас уже есть удобное нам мнение. Так что первая составляющая критического мышления – это искреннее любопытство. Шаг второй. Соберите информацию со всех сторон. Найдите все факты, приятные вам и неприятные, удобные вам и неудобные. Те, к которым вы привыкли, и новые. Выйдите из зоны комфорта. Например, с теми же продуктами питания. Если бы каждый из нас пытался найти истину, то 99% современных продуктов были бы запрещены. Но мы слишком заняты поиском удобной нам информации. Шаг третий. Сомневайтесь в каждом факте. Манипуляторы часто давят на эмоции и рассказывают то, что вы хотите слышать. А мы любим слушать хорошие новости о наших плохих привычках. Например, производители тортиков и колбасы не стесняются вкладывать миллионы долларов на обман покупателей. И куда только девается наше критическое мышление? Вторая часть критического мышления – это сомнение. Шаг четвертый. Подведите итог и сделайте вывод. Но перед этим ответьте себе на следующий вопрос. Какова цена ошибки? Одна американская поговорка звучит так. «Неважно, что вам говорят неправду». Неважно, о чем вам говорят, речь идет о деньгах. Критическое мышление – это умение быть внимательным к себе, а для современного человека это вопрос жизни и смерти. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Так, ребята, всем привет. Сегодня у меня в гостях человек, которого вы, скорее всего, можете не знать, потому что он не сильно публичный, нету даже социальных сетей, но вы точно знаете компанию, которую он основал. Евгений Демин у меня в гостях, основатель компании «Сплат». Евгений, спасибо большое, что пришел.
2: Александр, спасибо, что позвал. И я все-таки сооснователь. Есть еще прекрасные люди, которые это делали вместе со мной.
1: Согласен. Про сооснователей и про людей еще обязательно поговорим. Первое, с чего мне хочется начать, что я в действительности делал опрос среди своих друзей-предпринимателей, и я им говорил: вы знаете компанию «Сплат»? Конечно знаю. Говорю: вы знаете, что это русская компания, что это не зарубежный какой-то бренд? И все были в шоке. То есть кто-то знал, но у меня ровно было то же самое ощущение. Буквально пару лет назад я узнал, что Сплат — это не зарубежная компания. И у меня возник вопрос: как с точки зрения, не знаю, упаковки, позиционирования, еще чего-то, так получилось, что это выглядит настолько круто, настолько как-то совершенно, что ты даже не можешь ассоциировать и сложить с тем, что это родилось здесь?
2: Слушай, это интересный вопрос. Я думаю, он отчасти спланирован так был, отчасти нет. Почему был спланирован? Здесь надо сделать шаг назад. Откуда вообще вся эта идея родилась? И у желания создавать продукты какие-то, у него было две подосновы. Первое, я во время университета был на студенческих соревнованиях за границей, и я посмотрел, как выглядят круто магазины. Это был 97 год, в России, в общем, мало чего продавалось такого яркого, интересного, вкусного, а там прям это вот все было как супермаркеты, яркие, наполненные. Я подумал, мы же можем сделать так же, можем даже сделать лучше, сделать какие-то крутые продукты, ну, еды, сервисов, не знаю, health and beauty, чего-то, мирового уровня. А второе, опять же, будучи на этих соревнованиях, когда играл гимн и поднимался флаг, вот я первый раз поймал такое ощущение, что ты представляешь страну. И я подумал: хорошо, если мы вот здесь, там, студенты, представляем страну, то ведь можно же и с продуктом представлять свою страну. И вот хочешь верь, хочешь не верь, но мы нашли недавно блокнот, который, наверное, на второй год рождения компании там использовался, и там было написано: наша цель — делать лучшую в мире зубную пасту. Когда нас было там от роду полтора года и 6 человек.
1: У меня всегда возникает вопрос на тему вот такой идейности. Вот я не знаю, я в эти моменты чувствую себя не до конца полноценным предпринимателем, но тем не менее у меня первая идея была, когда я приходил вообще и начинал заниматься коммерческой деятельностью, заработать денег. То есть я искренне хотел что-то сделать. Я понимал, что для того, чтобы заработать денег, нужно сделать что-то классное. И как бы пытался что-то придумать, каким-то образом это получилось. Но у меня не было идеи сделать лучшую в мире зубную пасту. То есть в процессе оно уже как-то появлялось. Как это у вас было? Я как бы знаю такой классический сценарий того, как создавалась компания, что была изначально компания там, с условным родственником, который там занимался дистрибьюцией, потом она переросла в собственный бренд и так далее. Но мне больше интересует с точки зрения идеи. Как вот пришла идея? Вот, лучшую в мире пасту.
2: Часть, я думаю, была навеяна таким общественным стереотипом. Вот в конце 90-х, помнишь, были такие спекулянты, фарцовщики их называли. Но вообще как-то было не очень круто что-то перепродавать. Круто было производить. Там джинсы варили люди, там еще что-то делали. Это странно сейчас слышать, но тогда это было очень так. Делали какие-то жвачки поддельные, ну там или подпольные цеха производили там, да. Вот. И тем не менее эти люди пользовались уважением, потому что они созидали. Вот чего-то, чего не было. И, ну, может быть, это идеология навеяна, может быть, действительно, это какая-то потребность вот создать то, чего нет. Но и мне, и всем, с кем мы начинали, моей девушке, которая потом стала моей женой, вот моему лучшему другу, его девушке, нам искренне хотелось не просто перепродавать, нам хотелось что-то сделать самим, вот прям сделать физически руками, сделать, убедиться, что эта вот мысль, которая была неделю назад, просто идея, она там воплотилась в эскиз, потом в макет, потом там через полгода в продукт. И этот продукт можно дать там близким людям, отправить маме, не знаю, подарить друзьям. И вот это ощущение, оно было крайне важно. Поэтому мы с самого начала понимали, что мы пойдем в какое-то физическое производство. Мы, может быть, не знали до конца чего, там йогуртов, не знаю, печенья, зубной пасты, солнечных батарей, но нам очень хотелось вот воплощать свои идеи, может быть, не совсем стандартные, в продукты, такие же нестандартные.
1: А это был первый бизнес вообще в жизни у тебя?
2: Ну, серьезный, да, потому что до этого это были только подработки студенческие, там, на каникулах, и какие-то небольшие совершенно.
1: Не могу не спросить, этот вопрос всегда витает в комментариях, когда приходят люди с большими результатами, на тему стартового капитала, успешных родителей или еще какого-то бэкграунда, потому что я не знаю, как это работает психологически, но всегда, когда приходит человек, который с нуля поставил что-то большое, у всех возникает вопрос, насколько ты из богатой семьи или был какой-то капитал для того, чтобы это дело стартовать?
2: Я из абсолютно стандартной средней семьи. Мне достался в наследство как раз от моего тестя стартовый капитал 1 100 000 рублей, в основном в виде товарных остатков. Угу. И мы потом, просто пользуясь связями и тем, что поставщики и дистрибьюторы, они нас знали, мы им сказали одну простую вещь. Смотрите, мы маленькая команда, может быть, мы чего-то там не знаем, но мы очень активны, и мы очень хотим стать успешными. И самое главное, что мы можем вам обещать, что мы честно будем выполнять все свои обещания. Вот если вы нам дадите там отсрочку 2 недели, поверьте нам на слово, и дадите нам машину, там, свою продукцию, вот через 2 недели мы вернем вам деньги. И вот так мы сделали там с 3-4 крупными компаниями, вернули им эти деньги, потому что тогда оборачиваемость была там день, два, три, там, соответственно, ты мог там 2-3 даже обернуть этот капитал. А маржинальность была довольно хорошей, и стали на этом зарабатывать. И репутация плюс наша активность, плюс, ну, чуть какие-то более продвинутые форматы, чем вот в этих совсем уж таких махровых дистрибьюторских компаниях, больше внимания к учету, к качеству, что, наверное, всем присуще было, всем ребятам, кто стоял у основания компании, вот это вот желание, чтобы там коробки все были ровные, скотч был наклеен ровно, люди, кто везет их, были одеты чисто, от них не пахло перегаром. Вот это вот, ну, как-то было в крови. И это давало основу для доверия самых первых дней. Строило вот эту вот репутацию, которая очень важна и которую мы очень бережем.
1: Это очень здорово. Вы считаете датой, ну, не датой, а годом создания компании 2000 год, насколько я понимаю, да? То есть сейчас уже 23 года компания существует. Для тех, кто, возможно, по какой-то случайной абсолютно причине, я думаю, таких людей будет меньшинство, не знает вашу компанию, можешь в цифрах рассказать какие-то вещи? Я слышал 13 лет назад, ты сказал Тинькову, что мы частная компания, мы не говорим, какая у нас выручка, но тем не менее, какие-то вот цифры, которые люди смогут понять.
2: Цифры, которые важны для меня, что это 1200 человек в команде, это 60 плюс стран, где продаются наши продукты на сегодняшний день. Это довольно высокая доля экспортных продаж. В 2021 году она была 25%, в 2022 из-за СВО немножко снизилась. Ну и выручка, это, скажем так, существенно больше 10 миллиардов.
1: Ну, существенно больше это и в открытых отчетах мы видели.
2: Да.
1: Я понял. Но в любом случае, даже если поделить на количество лет и учитывать то, что вам 23 года, компания в России, которая делает... по крайней мере, хотя бы какие-то примерно такие результаты, они, их действительно совсем небольшое количество. Потому что вот насколько я анализировал, мне в какой-то момент было интересно, вот компании, которые появились в начале 2000-х, сколько из них стало действительно какими-то большими, их реально очень мало. И я всегда понимаю то, что тут дело даже не в том, что бизнес не удался или еще что-то. Очень многие продали свои компании, очень многие как-то там распродали частями, у кого-то бизнес закрылся, потому что они нашли какую-то более интересную перспективную сферу или еще что-то. А вот так, чтобы человек начал и занимался много-много-много-много лет, это какое-то для меня уникальное стечение обстоятельств, и я искренне не то что даже завидую, но мне хочется найти для себя такое дело, которым мне бы хотелось заниматься много лет. Как получилось так, что вот эта идея представлять страну и сделать что-то классное, красивое, и попытки продавать в аптеке вот так вот своими собственными руками, это превратилось в большую компанию, и в то, что вы уже много-много-много лет двигаетесь, развиваетесь, и, по крайней мере, все, что я знаю, все, что я слышу интереснейшие, вот приятные какие-то факты и так далее. Что внутри, в основе этого?
2: Ну, главное, это люди, с которыми мы вместе трудимся. И я сейчас объясню, почему. Потому что вот у меня личное ощущение, что я каждый год прихожу в новую компанию. Мы себе ставим такие задачи, качественные, количественные, страновые, инновационные, которые, ну, каждые 3-4 года перезагружают компанию полностью. То есть она проходила, ну, как минимум, вот за эти 20 лет, там, 5 циклов такого полного обновления из работы, там, не знаю, руками и изготовления каких-то примитивных довольно продуктов на тот этап до, там, сегодняшнего дня, когда я знаю, что наш кейс разбирают там в штаб-квартирах очень многих корпораций по всему миру, они пытаются понять, вот в чем как вот хакнуть эту ДНК и как сделать так, потому что в мире есть всего три рынка, где национальная компания делит там первое, второе место с корпорациями. Корпорациям все-таки по 160, по 200 лет, нам, как ты говоришь, 23 будет в этом году. Вот, поэтому для меня ответ на этот вопрос, смотри, мы создаем такую среду, в которой интересно жить, реализовывать свои внутренние возможности и при этом показывать классные бизнес-результаты. И вот это важно все делать вместе, потому что если ты только создаешь среду, то это превращается вот, ну, как здорово, что мы сегодня собрались и все...
1: Ничего не сделали.
2: Ничего не сделали, да. Если это ты там превращаешь в корпорацию, в армию, то тогда, наверное, ну, возникает рано или поздно вопрос, который все говорили гости, твои, а в чем смысл всех этих яхт, там, самолетов и пароходов? А вот когда ты пытаешься соединить это в пространство, где ты сам растешь и развиваешься, где команда твоя развивается, где вы каждый год научаетесь чему-то, что не умели в прошлом году, где тебе люди говорят очень часто, это невозможно. И потом эти же люди прибегают и говорят, мы это сделали, и еще на 30% больше. Ты говоришь, ну это же круто, вот это и есть такой праздник жизни. Поэтому мы там выходили в новые продуктовые категории, в новые страны. То есть мы строим такой вот, ну, какой-то Marvel Universe, в котором можно там двигаться в разных направлениях и развиваться практически бесконечно.
1: А для тебя бизнес – это в первую очередь реализация каких-то твоих задумок? Или что это? Или это инструмент для создания какого-то влияния на мир? Для тебя конкретно, не для компании, а для тебя лично?
2: Ты знаешь, я почему-то как-то вот у меня застревает слово «бизнес» во рту всю жизнь. Ага. Ну,
1: предпринимательство.
2: Да, предпринимательство. Может быть, по-русски это длинно звучит, но тем не менее. Для меня это несколько важных вещей. Первое – это узнать себя. Узнать свои возможности, границы, потому что я могу сказать, что, не знаю, 50 раз было, когда я думал, что я вот дошел до своих границ, и это было нифига не правда, это была, ну, какая-то ментальная ловушка, это ограничение, хоть в физическом виде спорта, там, хоть в какой-то командной работе, хоть в амбициях, хоть в поиске выхода из какого-то сложного решения. То есть ты через эту форму, ты узнаешь себя, она тебе позволяет проявиться самому. Второе, ты знакомишься с потрясающими людьми, с многими из которых ты проводишь там большую часть жизни. И это очень круто. И у меня внутри много-много благодарности. Я прям искренне благодарен всем людям, кто когда-то работал с Plat, кто долго работал, недолго, ушел, открыл свой бизнес. Это самый классный такой, наверное, формат. Но все, кто были в этой жизни, они точно, ну, чем-то мы друг друга там коснулись и обогатили. Третье, что для меня очень важно, это масштаб. Мне важен масштаб, поэтому мне важно, чтобы это было большое дело, чтобы оно охватывало там разные континенты, чтобы оно выражалось там в большом количестве нулей. Но, наверное, это, знаешь, пришло откуда-то из спорта. Вот этот спортивный азарт, что мы можем лучше, мы можем больше, мы можем выиграть чемпионат района, потом края, потом страны, потом мира. Вот это двигает вперед.
1: Немножечко назад вернемся по поводу вот гигантов корпораций. Насколько я понимаю, у вас просто гигантская доля, по крайней мере, в российском рынке, чуть ли не 20%.
2: Ну, больше, да.
1: Больше 20%. Это прям серьезно, и я понимаю то, что в любом случае давление от корпораций, оно всегда очень серьезное, и вы как раз вот только своей юркостью, по сути, мобильностью и выигрываете, да, или еще чем-то выигрываете?
2: Ну, во-первых, человечности, потому что мы всегда приучали всех людей, что смотри, вот все, что мы делаем для человека, и наш конечный потребитель – это человек, и надо хорошо знать его, чувствовать и понимать, и именно поэтому у нас открыты все каналы обратной связи, то есть объективно в каждом продукте есть моя электронная почта, а их там 15 миллионов в месяц выпускается, и любой человек, который мне напишет, я ему лично отвечу, и все остальные руководители делают то же самое, их почта есть там в доступе во всех. Это первое. Второе, байер или там партнер твой какой-то, это такой же человек. Если ты пытаешься ему просто продать продукт, не понимая, что ему нужно, какие у него KPI, в чем, ну, смысл развития его бизнеса, какие для него цели важны, это опять же вот этот апельсин разделить, там, кому шкуру, кому сок, то ты не сможешь сделать классную сделку. Ты должен знать, чем он живет, там, какие он ставит себе цели. Там, может быть, у них там, не знаю, сейчас задача экологическую повестку развивать, а ты ему предлагаешь там какую-то вещь, которая это не поддерживает вообще. Поэтому если ты не понимаешь и не знаешь, это не работает. Третье – это Ну, такой чуть-чуть хулиганский, наглый, может быть, немножко креативный подход. То есть сделать, например, черную зубную пасту или там с перцем пасту. Ну, вряд ли себе корпорация позволит. И в этом, с одной стороны, есть отдушина такая творческая, а с другой стороны, ну, большое количество людей, которые сильно расстроились, когда мы там чили сняли с производства спустя 10 лет.
1: То есть, когда я первый раз случайно эта паста попала мне на язык, я был слегка в шоке. Я просто зашел в ванную, я даже не смотрел, только... С утра пораньше.
2: Мне было... смысле,
1: да, я, такой, да. Я даже не понял. Я подумал, я какой-то крем выдавил или что же. Я говорю, почему? Да, почему острое? Я не понял, что произошло. Шок-реакция была.
2: Понимаешь, нет задачи шок-реакции. Есть задача скорее быть таким точным, что ли, ребятам. Ага. Вот слышать, что хотят люди, для которых ты работаешь. У нас все-таки есть привилегия, используя меньший размер, отвечать на эти запросы. Вот прям начиная от конкретных запросов, ну прям физически. Мы делали там, не знаю, некоторые продукты для людей. И заканчивая там, я не знаю, может написать там бабушка о том, что вот я раньше покупала ваши продукты, они там подорожали за последние 3 года, сейчас не могу. Ну, ей посылку просто отправят домой, и все, и чтобы она была рада. Потому что это, ну, это и есть отношение к каждому человеку, как вот к важному для тебя клиенту. Мы как делали 20 лет назад для персонального человека, так делаем и сейчас. Масштаб мог поменяться, количество людей, но отношения тоже. Ядро тоже.
1: Я, знаешь, мне когда ты говоришь, что у нас есть возможность отвечать каждому, я просто пытаюсь переложить на себя. Я не понимаю, как ты... Сколько у вас клиентов в месяц примерно покупает продукцию?
2: Ну, конечных — это 15 миллионов человек.
1: 15 миллионов человек. Как можно отвечать на все имейлы, которые тебе приходят?
2: К счастью, не все пишут в зубную пасту. Ты же не пишешь письма кефиру, понимаешь?
1: Согласен, но тем не менее, все равно там выборка, даже если это минимальный процент, это все равно достаточно большой объем.
2: Ну, представь, я, допустим, час в день отвожу на эту работу.
1: То есть для тебя такая прям обязательная рутина?
2: Да, обязательно. Но смотри, это же какая-то иллюзия, что генеральный директор или там кофаундер или CEO, он должен еще кем-то таким великим вот заниматься, только вот он знает, знаешь, закрыть все двери и думать о России.
1: О великом,
2: да. Да, но это же какая-то иллюзия. Я должен думать о том, что и знать, что чувствуют люди, для которых мы трудимся, чем они вообще живут, что им нравится, что не нравится, в чем они к нам предъявляют претензии. Если мы в чем-то накосячили, я узнаю быстрее, чем служба качества. И такое было уже не раз. И если на это нужно направить всего лишь час времени в день, так я лучше от какого-то бесполезного совещания по поводу эффективности совещаний уберу и использую на это. Но я зато на кончиках пальцев чувствую, чем люди живут.
1: Хотел сказать, ты прям зато из-за общения с клиентами, хотя, казалось бы, ты же с ними не взаимодействуешь, конечно, у тебя же нет своих магазинов, да, насколько я знаю. Вот, ты на кончиках пальцев чувствуешь клиента. Это прямо...
2: Мне кажется... знаешь, как приятно, когда ты получаешь... Во-первых, я все эти письма собираю, никак не редактирую. То есть, если написано, что там, ребята, спасибо, супер. Если написано, слушайте, ну какую-то хрень сделали, вот язык щипит, как ты говоришь, или там у вас там тюбик треснул. Все письма без редактуры собираю, и каждый понедельник с моим понедельничным письмом вся команда их получает. И все видят, там, за что мы молодцы, за что нет. И знаешь, как приятно, когда там половина писем на английском, например. Когда там кто-то пишет, я пишу вам из Америки, блин, здесь ваших паст нет, мне их привозит подруга из Москвы там в посылке по 5 штук, там можете ли вы что-то сделать и так далее. Или, о, здрасте, я вот из Чехии, у нас вот все было, потом СВО, теперь ничего нет, что же мне делать, куда мне идти и так далее. И для людей это огромное, огромной важности событие.
1: Да.
2: Особенно для людей, которые работают, например, на фабрике, да, или на фабриках. Вот представь, там фабрика, которая находится в маленьком городке, там, с небольшим населением, там, 9 тысяч человек. Люди, которые там большую часть своей жизни прожили, может быть, никогда не были в этих странах. Но знать, что они делают продукт, который продается там от Сингапура до Германии, например, и получать обратную связь от этих людей, которым говорят, вы, ребята, вот в этой маленькой деревне своей, делать очень крутую вещь, которая вообще-то, в принципе, во всем мире воспринимается на ура. Поэтому вы граждане не мира, хоть вы и живете там вот у себя в маленькой деревне. Это же здорово.
1: Это, знаешь, как такой элемент больших компаний, то, что я разговаривал много раз с ребятами, кто в корпорациях работает и на позициях менеджмента, говорит, мы настолько не понимаем своего клиента, потому что мы настолько далеки вообще от всего за счет вот этого вот покрытия слоев, люди, бумажки, что ты в итоге пытаешься принимать решение не на основании реальной коммуникации с клиентом, а на основании метрик.
2: Записок,
1: да, данные, метрики. И ты смотришь в эти метрики, и ты вроде бы принимаешь правильное решение, а продукт почему-то не продается. А потом ты понимаешь, что вы данные неправильно трактовали или неправильно собрали, или еще что-то. И вот то, что ты говоришь, это, знаешь, такая... Но мне кажется, это уникальная фишка какая-то, такая уникальная рутина, которая добавляет эффективности. Я знаешь, какую мысль поймал? Что, по сути, казалось бы, да, мы там сейчас обсуждаем зубную пасту, но все равно это же такой элемент комьюнити. Знаешь, когда ты приходишь к товарищу домой, у него такая же паста, ты думаешь, о, у меня такая же паста. Или там какой-то такой элемент. И это, по сути, для людей, вот, которые пишут, они себя ощущают тоже причастными к тому, что они повлияли на какой-то, может быть, результат, на какой-то процесс. И это как раз и формирует культуру, и, как следствие, там, бренд формирует компании.
2: Ну, и, ну, во-первых, да, я с тобой согласен, ты понимаешь, что происходит. И я знаю много примеров классных, когда вот CEO Uber работает там, ну, тайным водителем, в смысле, там, в очках и в кепке, но он работает целый день, чтобы понять, какие проблемы вообще есть у водителей, да. И я считаю, что это абсолютно нормально, возвращаясь к теме, что мы все работаем в продаже. Как только ты вот перестаешь, у тебя начинает там какая-то звездная болезнь и теряться вот это ощущение. Мне кажется, компания начинает, ну, просто любая загибаться потихоньку. Второе, когда ты делаешь что-то на протяжении длительного количества времени, ты вот вначале говорил про фокус и про приверженность, да. Но если люди знают, что они могут написать, и кто-то конкретно за это отвечает, и ему можно написать, и он ответит, и про это там, не знаю, в социальных сетях везде написано, то это же моя репутация, моя ответственность. Если мы сделали что-то не то, ну, я же понимаю, что мне прилетит, я получу там 2000 сообщений о том, что, ребята, ну, камон, мы вам доверили, это же все-таки вопрос здоровья, понимаешь? Это не только там красота, это больше вопрос здоровья, и мы в последние годы все больше и больше движемся в сторону такого life science, медицины и так далее, потому что все больше и больше открытий, и, например, понятно, что там хроническое мини-воспаление, которое даже не видно, оно может очень сильно влиять на сердечную мышцу. И если у тебя вроде бы всего лишь там чуть-чуть кровоточит десна, не у тебя, не дай бог, а у кого-то, то это может закончиться там, ну, каким-то сердечным приступом или чем-то еще поприличнее. А на больших цифрах, представь, из 15 выборка, миллионов, да. Если таких человек 100 в месяц, которых ты, ну, каким-то образом успел там это остановить, предупредить, дать им нужный продукт и так далее. Вот, поэтому, ну, это такая серьезная вещь. Люди нам свою жизнь доверяют, в принципе, и надо быть к этому готовым и, соответственно, относиться.
1: Ты сказал про звездную болезнь, не про то, что не отрываться от земли, от клиента. Знаешь, очень часто же бывает, когда компания становится большой, кофаундер начинает зарабатывать большие деньги, и ты человек очень состоятельный, я предполагаю. Как вот этот вот, опять же, держать баланс? Это просто достаточно рано, на самом деле, случается, когда начинают в компанию приходить деньги, прибыль и так далее. И фаундеры очень часто отрываются и от команды, и от клиента и так далее. Начинают мыслить какими-то другими категориями. Ну вот, что тебя мотивирует оставаться вот там? Почему ты не оторвался? Почему не было? Я причем, знаешь, с тобой не так много как бы интервью каких-либо, но и очень много вот было какой-то момент, там, 13, 10, 12, и ты там еще прям супер-супер-супер такой, знаешь, прям видно, что ты вот прям погружен в это, только начинаешь, там какие-то там вот у вас идет, ты прям еще про какие-то вещи говоришь, да. которые сейчас только появились там несколько лет назад, да. Очень круто. И ты супер спокойный, такой взвешенный, размеренный. И тебе там, я помню, в интервью там около 33 лет, по-моему. Я думаю, блин, как круто, интересно. И сейчас я на тебя смотрю, ты тоже такой же, вот как будто не поменялось с точки зрения вот ощущения эмоционального, знаешь, от тебя. Я вижу такую взвешенность, размеренность, вот такой фундамент твердый под ногами стоит. А как ты балансируешь? Ты же большой дядя, у тебя большая компания, ты большой владелец бизнеса.
2: Смотри, мне кажется, кто от чего кайфует. Вот я кайфую от результатов, от новых результатов, да. От новых достижений. Понимаешь, это, ну, спроси меня, что ты выберешь, там, новую машину или, я не знаю, выйти в новую страну? У меня ответ будет однозначный. Открыться в новой стране. То, что это прикольно.
1: Потому что машина у тебя уже есть.
2: Ну, она есть, допустим, одна, и хорошая есть, прекрасно. Ну, зачем три, там, не знаю, машины разных, там, да? А, мне очень повезло, мы с женой дарим друг другу подарки. Ну, хорошо, подарили тебе, там, две пары хороших часов. Вот у меня их больше даже, там, три. Ну, я ношу одни, две лежат еще. Как бы зачем мне четвертые? Знаешь, поэтому мне гораздо интереснее, когда не меняется вот эта внешняя оболочка, а меняется что-то внутри. Когда ты можешь взять эти деньги, например, направить на какую-то крутую идею, начиная от научного исследования и заканчивая просто на благотворительность. Но на минуточку мы тратим около 10% чистой прибыли ежегодно на благотворительные проекты. И за последние 10 лет это там 600 с лишним миллионов рублей, ближе там к миллиарду, наверное.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Салам алейкум, с вами Муслим Багаров
1: и Фарух Абдурахманов.
0: Мы приглашаем вас в среду в 18.05 на программу «Территория сделки».
1: В эфире мы разберем все, что касается рынка недвижимости. Поговорим о том, как не попасть в ловушку при подписании документов.
0: Какие риски стоит учитывать и как защитить свои интересы.
1: Даем практические советы, которые пригодятся и предпринимателям, и обычным слушателям.
0: Не пропустите, будет полезно, понятно и без лишней воды. Слушайте «Территорию сделки» в среду в 18.05 на «Диалог FM».

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: В июле этого года импорт арбузов из Грузии в Россию достиг рекордного уровня за всю историю двухсторонней торговли. По данным грузинской таможни, общая стоимость поставок составила более 766 тысяч долларов, пишет РИА Новости. Отмечается, что показатель более чем в два раза превышает объем поставок за аналогичный период прошлого года. Российский рынок продолжает оставаться основным направлением для экспорта продукции. В июле на него пришлось 72% всех зарубежных поставок. Кроме России, грузинские арбузы также отправлялись в Армению и Белоруссию – 25% и 3% соответственно.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Радио «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял решение.